0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Поутру, проходя мимо, увидел, что смоковница засохла до корня, и вспомнил, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Я не случайно прочитал эту историю из Евангелия от Марка, 11 главу. Потому что здесь ключевое слово – это слова Иисуса Христа, где Он говорит: «Имейте что? Имейте веру Божью». И вот здесь нам хотелось бы определиться с этим понятием, потому что это очень важно. Помните, как-то в том году, если не ошибаюсь, в мае месяце или ближе к июню, я говорил проповедь, она называлась «Возврат к библейскому пониманию веры». Такое, может быть, сложное название. Вот. Но в нем я говорил о том, что есть два образа веры. Первое – вера доверия, и второе – вера убеждения. Вера доверия, она всегда живая, настоящая, подлинная. Это именно вера как отношение, которое связывает человека с Богом, когда человек в трудных минутах своей жизни, в каких-то обстоятельствах доверяет Богу, полагается на Него. И он видит после того, как доверился Богу, он видит Божьи дела, Божьи чудеса, Божью руку. А второй образ веры – это вера как убеждение. Это определенное согласие. Согласие умом, прежде всего, с определенными положениями. Да, тоже веры, которые тоже нужны. Ну, например, верите ли вы в то, что Библия есть Слово Божие? Верите. Верите ли вы в то, что есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой? Верите. Верите ли в то, что Иисус есть Сын Божий? Видите, да? То есть это важные формулировки, важные положения, которые в какой-то момент нашей жизни тоже нам нужны, потому что есть заблуждение, есть ереси, о чем Иисус и предсказывал. Берегитесь лжехристов и кого? И лжепророков, которые, если придут, то какая у них будет цель? Чтобы кого-то соблазнить, да, или обмануть, то есть ввести в заблуждение. Поэтому в какой-то степени вера как убеждение, она нам действительно нужна, чтобы разобраться во всех тонкостях и так далее. Но главным и ключевым основанием для Бога важно что? Насколько я Ему доверяю, Ему как именно личности. Да, я могу верить во все правильно, но не довериться Богу. И в своей жизни я могу вот быть таким верующим, то есть который теоретически совсем соглашается, все понимает, все знает, но когда в жизни у него возникают какие-то трудности и обстоятельства, он не может довериться и сделать этот шаг, довериться именно Богу, как Богу, то есть живому, настоящему Богу. Он не может ни отдать свою проблему, ни свою жизнь верить, ни пойти за Богом, с тем, чтобы осуществилась Божья воля. И вот здесь, в этом отрывочке, который я прочитал в Евангелии от Марка, Христос как раз и говорит о том и просит своих учеников, чтобы они имели веру Божью. И он приводит интересную метафору, что если ученики будут иметь вот такую веру, то даже если они скажут горе, что сделай? Перейди, да, и ввергся в море, то что будет? Будет, так и произойдет. Конечно, в данном случае Иисус говорил не буквально. Это метафора, это образ, который показывает, гора – это определенные непреодолимые препятствия на пути верующего человека, да, с тем, чтобы реализовать Божью волю, Божий замысел. Это определенные преграды, которые стоят на его пути. И вот эти преграды, когда верующий человек живет, они встают перед ним и не дают ему двигаться по Божьей воле, чтобы осуществилась Божья воля, Божье намерение в его жизни. И ему это трудно сделать. Но если он верит, то есть имеет Божью веру, он доверяет Богу, да, то эти жизненные проблемы, трудности, преграды, они просто, что делается? Силой Божией разрешаются, и человек продолжает свой жизненный путь. Это важное обстоятельство в понимании того, о чем я хочу сегодня говорить. Именно вера как доверие, а не о вере как убеждении. Как я сказал, это тоже важно, но вера, доверие, оно важнее прежде всего, потому что она постигается только через опыт, только через отношения с Богом, настоящим и подлинным. Но есть еще одна деталь в вере. Когда мы говорим о личной вере, мы тоже делаем акцент на том, что человеку нужна эта связь с Богом. Но если у нее не будет этой связи, ну или у человека не будет этой связи, так ведь он не увидит Божьих дел? Не увидит. Но есть еще важная деталь, которую мы иногда упускаем. Это коллективная вера, то есть вера самой общины. Когда община верит в Божьи дела, в Божьи намерения, в Божью силу, община верит и преодолевает, как народ Божий, как община, как сообщество, преодолевает какие-то жизненные трудности. То есть вот двигается община в своем жизненном пути, в росте, развитии, но перед ней стоит непреодолимая гора. И что делает община? Она доверяет свой путь Богу и говорит горе: «Подвинься, и что? И вергся в море». И гора двигается и ввергается в море. И община видит, как то, что делает Бог, делает именно в их жизни, на их глазах. Это видит не один человек, который может выйти сюда и рассказать: вот в моей жизни было то-то и то-то. Да? Я сомневался, я столкнулся с трудностями, но я доверился Богу, и Бог меня провел. Это вера кого? Конкретного человека, и она личная, и она важна. Но вот вера самой общины также не менее важна, когда община коллективно, как сообщество, верит в то, что Бог в ее пути, в ее развитии, в ее истории что-то может совершить и сделать. И сейчас я расскажу две истории в жизни реальных двух церквей, в которых я был пастором церкви. И я расскажу их именно для того, чтобы вы поняли, к чему я вообще веду и к чему я клоню. Это очень важно. Итак, две истории из жизни двух церквей. Они обе церкви в Нижнем Новгороде. То есть мы их можно потом по рассказу определить. Может быть, кто-то поймет, о каких церквях идет речь, кто знает, где и в каких церквях я был. Первая история. Я приехал в эту церковь. Меня назначили пастором. И, конечно же, в первый раз, когда я увидел это здание, ну, где собиралась церковь, оно вызвало во мне очень такие грустные ощущения. Поскольку все было, заросло травой, трава была даже выше меня ростом. Вот. Видно было, что никто здание вокруг на территории не убирает, никто ничего не косит. Да, все было заросшее. Заборчик был такой страшненький, где-то ржавый местами. Да, окна такие старые, рамы уже. И, знаете, по ощущениям было, иногда бывает такое, что когда ты прогуливаешься по частному сектору, если вам удавалось, или, может быть, вы живете в частном секторе, или если вы проходили мимо него и наблюдали за тем, как у кого какие дома, то вы, наверное, обращали внимание на то, что есть дома, где домик простенький, но он ухоженный, да? Да, может быть, у людей нет денег и средств на то, чтобы сделать шикарный дом, но тот дом, который у них есть, видно, что они к нему относятся с любовью, бережно, они косят травку, красят заборчик, что-то ремонтируют, и пусть это не так современно и богато выглядит, но все равно видно, что человек ухаживает за своей территорией и домом, в котором он живет. А проходишь мимо другого дома и видишь, что дом весь перекосился, такой где-то крыша даже немножко прогнулась, провалилась, да, забор перекошен, и непонятно, живут там люди или не живут. А если и живут, то ты понимаешь, что хозяину, наверное, уже что? уже на все наплевать, потому что, похоже, он с этим домом готов уже вместе умереть, и чтобы дом развалился весь. Да, есть, конечно, и дома богатые, шикарные, солидные. Видно, что у человека много денег, и, конечно же, он тоже вкладывается в этот, в свой дом и тому подобное. Вот они разные. И вот, когда я увидел этот впервые дом, ну, молитвенный дом, в котором собиралась церковь, оно было такое ощущение, как будто здесь живут старенькие люди, которые готовы уже скоро умереть. Плохо видят, плохо слышат, и у них поэтому все заросло, все уже, так знаете, заржавело, окна уже не крашены, не ухожены и тому подобное. Более того, в этом здании были серьезные проблемы внутри с отделкой и с выходом с канализации и так далее. И когда я стал во все это наблюдать и вникать в эту ситуацию, я, конечно же, собрал совет и стал говорить о том, чего бы нам с советом нужно бы сделать, предпринять, чтобы улучшить ситуацию в молитвенном доме. Знаете, что мне сказал весь совет почти что хором? «Пастор, у нас нету денег». И они это повторяли несколько раз. Я говорю, слушайте, нам бы канализацию проложить, потому что там просто выкопали яму, поставили, бросили туда кольца, и даже, знаете, даже кольцо не положили обыкновенно. Они просто заложили какой-то железякой и закрыли камнем. И вода накапливалась, ее-то надо было что делать? Вообще-то откачивать, они даже ее не откачивали. Все. Я говорю, слушайте, ну откачивать надо воду. Нужно вообще поменять кольцо, это колодец сделать хотя бы нормально. Будем там раз в месяц выкачивать, закажем, найдем, без проблем. Сделаем канализацию. Вот даже есть проект, который не до конца, видимо, сделали, да, когда дом сделали и похоронили все. Я говорю, вот канализация, вот проект. Нужно пойти согласовать и так далее. Нам нужно 300 тысяч на это и так далее. Пастор, у нас нету денег. Понимаешь, у нас нету денег. И вот они мне об этом все время говорили, что у них нет денег. И я им говорю, хорошо, у нас нету денег, но мы в кого верим? Мы верим в Бога, у которого что? Все есть. Он же сам говорит, мое серебро и мое золото, говорит Господь. Чье серебро и чье золото? Божье. Господня земля, и что наполняет ее? Чья это земля? Божья. Звери в лесу чьи? Божьи. Люди принадлежат кому? Богу. И когда я стал говорить о том, что да, у нас, как у людей, нету денег, но они есть у Бога. И если Бог благословит то, что мы хотим сделать, у нас будут деньги. И мы начали потихонечку пробовать сделать. Что в итоге произошло, как вы думаете? Мы заменили колодец, мы даже провели канализацию, братья и сестры. Да, за 300 тысяч. Мы ее провели, мы сделали, как все положено, по всем нормам. Более того, мы отремонтировали подвал и много боролись с тем, чтобы там туда затекала вода и с хламом, который там складила церковь, вот, боясь там выкинуть все это ненужное. Мы сделали с это. Сделали гидроизоляцию, то, как положено, поменяли электрику и так далее и тому подобное. Много сделали. Даже сегодня в этом храме сделали ремонт внутри и все поменяли. И возникал вопрос, откуда у церкви появились деньги? Ведь люди же говорили, что «пастор, у нас нету денег». А деньги появились очень просто. Когда мы стали просто говорить о том, чего мы хотим сделать, люди стали жертвовать. И вот одна семья пожилых людей в те времена, я не буду год какой говорить, но в те времена это было много, пожертвовала 45 тысяч рублей. Одна семья пенсионеров пожертвовала 45 тысяч. Потом завещали квартиру, свою квартиру, потому что они были бездетные, у них не было детей, и они решили свое имущество подарить церкви. И когда они почили во Христе, Иисусе, да, они прожили еще долго, почили во Христе, у церкви появились средства на то, чтобы все потом отремонтировать и сделать. Скажите, пожалуйста, через кого Бог в эту церковь благословил? Через кого? Через двух пожилых людей. Но Бог через них это совершил. А церковь говорила, что у нас нет денег. А они были. И она все сделала. Это история номер один. Конечно, я понимаю, я рассказал коротко, за, ну сколько там, минут 7 я, наверное, рассказывал, да, эту историю. Но церковь, которая проходила путь, это были годы. Понимаете? Это же не за 5 минут все взялось и сделалось. Она проходила трудный путь веры. Но когда она видела плоды и результаты, люди действительно приносили средства и приносили достаточно много, и они сделали то, чего они задумали и хотели. Вторая история. Это тоже история одной церкви, у которой не было своего молитвенного дома. И когда я пришел пастором в эту церковь, они сказали: «Пастор, мы накопили совсем немного, где-то 1 200 000, по-моему, было у церкви всего-навсего». И они говорят: «Пастор, вот мы накопили денежки, ну, за все годы, которые они собирались, за все годы, они накопили 1 200 000. И вот мы хотим, ну, что делать? У нас нет таких денег, нам нужно купить квартиру». Ну, хорошо, я когда понимал прекрасно, тогда церковь была на аренде, ей очень сильно хотелось свое здание, но они понимали, что здание они не потянут, свое собственное, и поэтому нужно было хотя бы ограничиться тем, чтобы купить квартиру на первом этаже, да, и там проводить богослужение. И поначалу, когда мы с советом собрались и стали думать о том, что да, действительно нужно решить этот вопрос, мы согласились, что купим квартиру. Стали искать квартиру, я ходил по городу всему, объявления, смотрел, посещал сами эти квартиры. Наконец-то мы с группой, так скажем, активистов нашей церкви решили, что мы вот покупаем такую-то квартиру. Пришли в контору, которая это делает, внесли регвзнос, ну, предоплату, да, ну, что мы как бы намерены действительно заключить сделку. И она срывается, то есть хозяин, собственник, видимо, по какой-то причине отказывается с нами заключать договор и нам продавать. Вот, соответственно, она сорвалась. И вы знаете, хорошо, что она сорвалась, потому что у Бога было другое совсем намерение осуществить. И что же он задумал? Когда мы в очередной раз, раз у нас ничего не получилось, собрали совет, и на совете я спросил, почему мы, ну, почему, поскольку это было желание церкви, почему вы зациклились на квартире? Почему вы не хотите купить дом? И тогда ответ был такой: пастор, у нас нету денег. Потому что мы, когда узнавали, сколько будет стоить, чтобы купить дом, тогда это где-то 7 миллионов было. В общем, ну реально 7 миллионов и 1 200 000, сколько еще надо накопить, чтобы... А церковь лет 10 собирала этот 1 миллион, чтобы его потом потратить. Хорошо. И как вы думаете, что я сказал церкви? У нас нету денег. Они есть у Бога. И если Бог хочет нас благословить, мы увидим его благословение, и мы соберем деньги. И мы найдем дом. В итоге мы нашли дом недорогой и обрадовались. Конференция помогла. То есть мы обратились с письмом, с заявлением в конференцию. Они помогли часть средств, и наконец-то мы купили дом. И думали, что мы в этом доме будем собираться. Но когда мы зашли в этот дом, расшили его и посмотрели, мы поняли, что в этом доме собираться нельзя. Его нужно снести, полностью всю эту рухлядь, снести и что делать? И строить новый дом. И вопрос опять стал: у нас нету денег, потому что все деньги, которые мы вложили в землю и в дом. Нету церкви денег больше. Но нужно было строить. Поэтому мы собирали несколько раз собрание общее, говорили о том, что если нас Господь благословит, если мы пойдем верой и сделаем этот шаг, верой Бог даст средства. И когда с советом мы окончательно решали о том, какой у нас будет дом, рисовали эскиз, чертежи и так далее, все, мы увидели, приняли решение, что нам на это строительство нужно 3 миллиона. И будем делать понемножку. Будем собирать и делать. Ну, понимаете, да? То есть такой вот долгострой, но будем идти. И вот мы собирали и делали. В итоге что же произошло? Сегодня у этой церкви есть свой дом. И вы знаете, сколько эта маленькая община, которая насчитывала на тот момент где-то 50 человек примерно. Знаете, сколько ей понадобилось денег собрать, чтобы построить этот дом? 10 миллионов. И она его собрала. Вы не поверите, но она это сделала. И у нее свой дом есть. в котором она собирается. Она постоянно там что-то меняет, улучшает, заботится, любит это здание и делает все, чтобы оно было красивым, уютным, светлым и так далее. У этой церкви есть свой дом. Но когда только все это начиналось, они говорили: «Пастор, у нас нет денег». Братья и сестры, послушайте, что говорит Иисус. «Имейте веру Божью». Слышите? «Имейте веру Божью». Речь идет не о вере, чтобы ты согласился умом с тем, что Иисус твой Господь. Речь идет не о вере, чтобы ты согласился, что Господь всемогущий, что Бог может то, может это. Речь идет о том, чтобы ты сам поверил, и церковь могла поверить в то, что Бог может сделать великое, если церковь сделает этот такой шаг веры. Когда церковь ни о чем-то не мечтает, когда она не думает о будущем и какой-то перспективе, куда она двинется, скажите? Никуда. Она так и будет собираться в своем здании, которое будет постепенно. Что происходит с этим зданием? Любое здание приходит в упадок. Все ветшает. Наше тело ветшает. С годами мы стареем, слабеем, дряхлеем и так далее. И потом ровненькое местечко на 2 метра глубиной. Да? Все. И там мы ждем второго пришествия Иисуса. Все. С зданием может происходить то же самое. Но когда церковь имеет веру, когда она верит, что Господь, Бог с ней и двигается, и мечтает, и делает что-то, что сделает Бог в ответ на движение веры Божьего народа? Что Он сделает? Он ее благословит, эту церковь. Но когда церковь ничего не хочет сделать, не может сделать этот шаг веры, да, они все правильно верят, они совсем соглашаются, все 28 доктрин, верите в них? О, да, пастор, мы верим, все 28 доктрин. Бог говорит: мне не эта вера нужна, потому что это замечательно, что вы поставили галочку напротив: да, я верю, умницы, молодцы, вы в истинной церкви находитесь. Вот мне какая вера нужна, чтобы вы сделали шаг и пошли, и делали то, ради чего я вообще это здание посвятил, и для чего я это здание что? Осветил и выделил. И для чего здание Бог это выделил? Михаил рассказывал детям эту историю. Как люди молились и искали это здание. Помните эту историю? Вы внимательно ее слушали? И машина заглохла прямо здесь. И они посмотрели, и вот здание перед ними стоит, полупостроенное. И они сказали: вот оно, это место. И нашли деньги, и купили. И поверьте, многие церкви, не только наши, адвентистские, даже церкви других протестантских церквей, завидуют нам, что у нас такое здание. Завидуют. Потому что мы находимся в очень выгодном положении. Понимаете, это здание нежилое, и в нем можно совершать что? Миссионерскую деятельность. Спокойно, беспрепятственно. Понимаете, у нас все развязано. Все, что делается по закону, мы можем все это выполнить и делать. И спокойно проповедовать благую весть. Но это здание нуждается в чем, дорогие мои? Оно нуждается в ремонте, в поддержании, в том, чтобы мы обновили. Обновили малый зал, обновили большой зал. Вообще обновили все. И создали условия для того, чтобы мы здесь с вами что делали? Поклонялись и славили Бога, но нам нужна коллективная вера, понимаете? Коллективная вера, Бог. Скажите, вы мне тоже будете говорить, что у нас нет денег? Или вы скажете: пастор, мы сделаем малый зал и отремонтируем его. Знаете, нам сколько нужно? 2-3 миллиона. Как вы думаете, мы соберем его? Конечно, соберем. Даже если мы идем по минимуму с вами, то количество, которое у нас здесь есть, нам всего нужно каждую субботу с вами приносить по 150 рублей. И в течение 2 лет мы не только наберем эту сумму, но это минимум. На самом деле нам надо больше, чтобы это обновить и это сделать. Вот я к чему хочу подвести, дорогая церковь. К тому, чтобы мы дерзали, ставили действительно Божьи цели. Конечно, мне мог кто-то сказать: пастор, но у нас нет такой заповеди: строй храм, собирайся в храме, ремонтируй храм. Правда ведь? Нет такой заповеди. Согласен. Но когда один царь надумал построить Богу храм, что он в молитве пророку сказал? Пророк, вопроси Господа. Я хочу ему построить храм. Что сказал пророк? Построишь. Потом идет назад, Бог его останавливает и говорит что? Скажи Давиду, что он не построит. Но кто построит? Но построит его сын. И он будет Божьим помазанником и Божьим царем, через которого я буду править. И как вы думаете, царь Соломон построил храм? Построил. Не было денег у них? Не было. Но они что сделали? Они собрали, и Бог благословил народ, и они построили. Более того, если вы внимательно читаете книгу Паралипоменон, то вы увидите, что Бог даже одобряет чертежи Давида на постройку храма. Дает свое что? Благословение пишет. Утверждаю, Господь Бог. И печать свою. Шлеп. Туф, все. Одобрено. Утверждено. И они построили храм. Они построили храм. Они справились с этой задачей. Есть вещи, которые Бог не повелевает, но Он смотрит в наше сердце. Он смотрит вглубь и говорит, ты проявишь веру или не проявишь, в конце концов. Ты сделаешь этот шаг веры или не сделаешь ты его. Бог тоже ждет от нас какой-то ревности, какого-то участия. А не просто, чтобы мы пришли и сказали, Бог, мы веруем в Тебя. Отслужили и ушли. Это не та вера. Понимаете? Это не просто, чтобы Бог, я пришел и Ему поставил здесь галочку. Бог, я верую по-прежнему в Иисуса, по-прежнему верю в Библию, в святилище верю, в субботу верю. Да, Бог говорит, ты молодец, ты просто чудо. Но ты доверяешь ли мне, что я могу совершить чудеса в твоей жизни? Ты доверяешь, что даже несмотря на то, что ты что-то отдаешь и делаешь что-то для меня, я умножу это. И я проявлю себя, могущество, силу свою проявлю. Это очень важно, чтобы мы имели именно такую веру, братья и сестры. Веру Божью могли иметь. Чтобы мы сказали препятствиям, трудностям. Так, ну-ка поднимайтесь в сторону, потому что идет Божий народ. Потому что Господь нас выбрал, чтобы осуществить свою волю, свою миссию и свой план. Ну и в заключение. Я расскажу одну историю как раз про абсолютную веру. Как она называется. Стояло засушливое лето. И фермеры, жители небольшого поселка были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один день после богослужения они обратились к служителю церкви за советом. «Пастор, мы должны что-то делать. Или мы потеряем урожай? Все, что от вас требуется, это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры – это не молитва. Она должна исходить из сердца», – ответил служитель. Все в следующую неделю фермеры собрались и каждый день стали молиться, чтобы Бог послал им дождь. Через неделю они снова пришли к священнослужителю. Ничего не получается. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет. Вы действительно молитесь с верой? Спросил их служитель церкви. Они стали уверять его, что это так. На что пастор возразил. Я знаю, вы молитесь без веры. Потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик. Понимаете? Ведь эта церковь молилась о чем? Чтобы Бог дал дождь. Ну так если пойдет дождь, мы обычно что берем? Вот, видите, о чем я говорю? Есть вера такая умозрительная, когда мы умозрительно делаем, как надо, просим и тому подобное. И есть вера, которая идет из глубины сердца. Это вера Божья, которую Бог от нас ждет, чтобы мы проявили участие и сделали этот шаг. И Бог благословит нас. И в конце я просто хочу вспомнить одну маленькую историю в заключении. Мы с вами помолимся. Просто я к тому, чтобы еще маленький такой штрих из Евангелия от Матфея. Вспомните, пожалуйста. Когда Петр подошел к Иисусу и стал ему задавать вопрос по поводу храмовой подати. Помните? У Иисуса на тот момент не было чего? У него не было денег. Но что сделал Иисус, как вы думаете? Смотрите, что он говорит Петру. Это очень важно. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Не было у Иисуса денег. Где он ее нашел? В рыбке. Слушайте, у Бога куча возможностей, откуда раздобыть средства. Куча мест. И по щелчку он может сделать что угодно, и они появятся. Вы верите в это? Вот это важно. Слышите? Вы верите в это? Это важно. Если мы в это верим, значит, нужно и делать этот шаг веры до конца, чтобы мы увидели дела Божьи и увидели Божьи чудеса. Так и родится коллективная вера, когда мы будем уже не просто на словах, а на деле видеть чудо и благость Бога нашего. Аминь. Помолимся Господу. Владыка Вселенной, Господь, мы молимся Тебе. И мы очень хотим, чтобы в нашем сердце была вера Твоя. Чтобы мы действительно имели веру Божью, угодную Тебе. Чтобы она загорелась в нашем сердце, особенно у тех, у кого ее нет. Чтобы, Господи, вот этот скептицизм, это неверие, это сомнение, им просто не было следа. Господи, посели и вложи в наши сердца такую веру, чтобы мы могли доверять Тебе, чтобы мы могли полагаться на Тебя и делать Твои дела, совершать великое Твоею силою. Благослови нас, Господи, благослови Твою Церковь и Твой народ. Во имя Христа молимся. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Нельзя начать жизнь сначала, но можно продолжить ее по-другому. Что может изменить и преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях Анна Варенова, жена пастора и мама трех очаровательных девочек. Аня, привет!
2: Привет,
1: Аня. Спасибо, что нашла время в своем плотном графике, и сегодня ты с нами.
2: Спасибо, что позвали.
1: Аня, твой жизненный путь, который ты выбирала, и на сегодняшний день твой выбор, он вообще приносит тебе счастье?
2: Раньше не приносил, и вообще выбирать у меня плохо получалось. Мне приходилось либо принимать то, что есть, либо делала просто неудачные выборы сама. То есть из плохого, не очень плохого, плохенького. А сейчас мой выбор, наоборот, очень счастливый.
1: В детстве, по словам папы, ты была достаточно активным ребенком. И был такой момент, он рассказывал, делился со мной, и то, что ты убежала из дома с девочками, с подружками своими, и ничего об этом не сказала родителям. Родители очень переживали. Вот скажи, ты хотела всегда быть независимым ребенком? Вот было такое?
2: Скорее, дело было в другом. Просто дети, они есть дети, они любопытны, им хочется приключений, мне в частности. И когда заигрываешься, то есть и с себе подобными общения, то есть оно было привлекательным на тот момент в силу, может быть, моего возраста. Потому что конкретную ситуацию, о которой папа вот рассказал, я не помню. Независимой я была вынуждена стать в процессе жизни. Вот. А когда в детстве? Нет. Просто хотелось играть, просто хотелось гулять, радостное время проводить.
1: Я также знаю, что ты была достаточно такой щедрой девочкой всегда, и в школе делилась с подружками, приносила различные вкусности, угощала всех. И такое было, что вот к бабушке, когда приходили, а бабушка могла испечь очень много и пирогов, да, и вот различные выпечки, и ты всех угощала. То есть такая была щедрая, и остаешься, собственно, такой щедрой. То есть есть у тебя такая черта?
2: Да, я по натуре вообще альтруист. И если правильно так говорить, в общем, я проходила тест один, и там был такой вариант, как бы, таланта или дара, который у меня есть, это добровольная бедность. То есть я все отдам другим, сама буду нуждаться, но как бы это не будет мне сложно, я это могу совершенно нести. Вот. Поэтому да, мне нравилось что-то давать. Наверное, я думаю вот сейчас, что я не была выдающимся каким-то ребенком в плане там, положения или статуса родителей, да, там, великих больших начальников или умных людей, таких вот мыслителей, или финансово обеспеченные, что вот не было нужды. Но отношения выстраивать нужно было, и все, что вот у меня было внутри, это просто вот, отдать близким вот людям все, что есть. Вот поэтому чем могла, тем делилась.
1: Бабушка у тебя однажды сказала такую фразу, что простота хуже воровства.
2: Да.
1: А что ты думаешь по поводу этой фразы?
2: Я считаю, что это как бы правда жизни, что люди вот простые и добрые, наивные и вот такие... Бесхитростные, вот простые, они много могут пострадать. То есть, в этой
1: жизни. Себя такой считаешь?
2: Я была таким, да, человеком. Я, может быть, и сейчас сохранила какие-то вещи, но, по крайней мере, у меня уже есть не костыли, а твердые ноги, на которых я могу стоять. Вот тогда у меня не было. Поэтому все правда.
1: В школьные годы часто, бывает такое, что вот мы видим, что кто-то побогаче, да, вот девочки, мальчики, да, кто-то вот менее обеспечен в семьях. И часто бывает такое, вот, как расслоение общества, да, и сталкиваемся с этим. Ты же тоже общалась с такими, были такие моменты, когда тебе некомфортно было. Папа просто рассказал мне такую историю, что вот, иногда ты огорчалась. Было такое. Вот скажи, тебя что именно огорчало вот в таких ситуациях? Какое-то недопонимание возникало, или тебе хотелось жить так же, как они?
2: Мне просто школа, в принципе, не давалась легко. У меня были трудности в отношениях с детьми. И никто как бы особо не заступался, не мог помочь в этом. Вот. И вообще школа – это времена великой, я не знаю, депрессии, трудной жизни для меня. То есть, ну, позитивные моменты, конечно, они есть, но если вот рассказывать. То есть то, что печалило, то, что огорчало, то да, мне вообще ходить туда не хотелось.
1: А какие причины-то были, почему не хотелось?
2: Не знаю, как бы конкретно ли дело было во мне. То есть, скорее всего, нет. Просто дети, когда они предоставлены сами себе, угу. потому что у каждого взрослого в школе есть своя доля ответственности, да, там учитель, он учит определенному предмету, он не нянька, который будет постоянно бегать и разрешать ваши конфликтные ситуации. Вот. А дети приходили из разных семей, действительно разного уровня, да, обеспеченные, менее обеспеченные, средние. И ну, каждый похвалялся просто чем, кто хотел, как. Вот. И, ну, темперамент, характер, да, кто-то лидер там от природы, кто-то вот такой, есть же вот групповые вот эти особенности психологические, да, что есть там звезда, есть лидер, есть тот, кто тихонь, есть кто такой вообще несмелый, робкий, и вот он как изгой в классе. То есть вот, собственно, делясь вот по этим категориям, то есть я была вот в категории изгоев. То есть я не была сильной, я не была выдающейся вот сразу с детства там, наверное, ну, на лицо, может быть, да, что не говорю, что я была некрасивой, просто может быть, не так миловидна была, как другие более там привлекательные девочки. Вот. И не было у меня силы, чтобы, ну, как бы дать сдачу, там, чтобы меня боялись. То есть я добрый человек. Что с меня взять? Вот. Поэтому уходила на второй план, получается. И из-за этого отношения не строились. То есть вот это вот, как это, инстинкты детские, они, то есть, брали верх. Детская жестокость вот эти вот в отношениях, оно тоже все это было. Не знаю, учили ли всех нас, наверное, учили, что надо быть там добрыми, там, дружелюбными. Но вот, честно говоря, чтобы вот эти вот наставления бесконечно звучали в уши детей, ну, то есть это вряд ли. Школа – это обычное место, где есть много трудностей и для ребенка, и для родителя, и для учителей.
1: Но родители вообще давали вот эту опору, когда ты, вот, например, возвращалась домой, могла поделиться своими переживаниями, огорчениями?
2: Жизнь-то она ведь непростая штука. И как вот, ну, как вот они, как родители, что они могли? Вот школа, вот там определенное количество человек, да, вот там какие-то дети, какие-то родители, ты, может быть, не со всеми знаком, да, и по каждой жалобе своего ребенка это же надо провести целое расследование, кто что там сделал, да, и кто был прав и виноват. И родители, как бы, ну, каждый же защищает обычно своего ребенка. И получится ли сказать, вот вы знаете, ваш сын там вот обидел мою там дочь, и вот как бы хотелось, могли бы вы с ним поговорить? То есть вот такого вот, ну еще это интеллигентным надо быть таким, да, чтобы вот подойти и так поговорить. Но я говорю, что родители все были

0: А ты тут пришел справедливости требовать. То есть, как бы это все сложно. Но я говорю, ночь полночь, родители пришли с работы, ждут, что ты уроки уже тут кое-как сделал, и чуть-чуть осталось тебе помочь. И когда разбираться? Когда там что
1: ну, конечно,
0: уже? День сменяет?
1: Конечно, тем более время такое сложное было достаточно.
0: Да.
1: Задачи-то были заработать, обеспечить
0: да.
1: себе. Ань, а вот был такой период, когда ты в колледж поступила, кстати говоря, для меня было новостью, что ты, оказывается, кондитером еще успела побыть какое-то время. То есть ты умеешь, да, что-то печь? Сейчас практикуешь? Тортики, капкейки, например?
0: Ну, редко сейчас в таком положении с тремя детьми я как не очень готовлю сейчас много, и я не работаю по этой профессии. Вообще так получилось, что я закончила 9 классов. Угу. То есть в школе мне оставаться уже нельзя было. Мне сказали, что все, с тебя хватит, нас с тебя хватит. Вот, поэтому 9 класс – это последний класс, который будет в этой школе. Вот, дальше мы тебя видеть не хотим. И у меня, получается, было время до института,
1: слушай,
0: до совершеннолетия.
1: Слушай, а почему такое отношение? Что случилось?
0: Да вот вообще, то есть ему непостижимо, что ребенок, который добрый, который, в общем-то, щедрый, простой, да, вот оказывается порой, ну, какой-то вот костью, занозой там.
1: То есть как вот было ощущение, что изгой, что ли, как будто, да, какой-то?
0: Да, у меня такое было. Ну, во-первых, мои родители развелись, когда я была ребенком. Эта ситуация мне добавила стресса, уверенности как бы в себе тоже не было. Поскольку их не было дома, то есть они были на работе, и я, получается, должна была расти сама, принимать решения сама, какие-то вопросы решать сама, при том, что у меня как бы никаких козырей на руках. То есть я говорю, то есть ни положение, там, ни финансово, чтобы как-то людей сильных привлечь на свою сторону. Там, да? Вот. Потому что люди общаются с себе, скажем, подобными. И получается, что вот этот момент, он как бы трудности еще больше для меня создавал в школе. То есть я понимала, что мама тут, папа там, и постоять как бы за меня особо некому. Ну, был брат, он, конечно, старался что-то делать, но он тоже все равно не мог бесконечно сестринские какие-то моменты решать. Вот. И от всех же не защитишь. Вот. Также у меня в учебе не было успеваемости. То есть довольность у меня, видимо, спала. Вот, кстати, когда там был переход расставания с учительницей первой, это тоже для меня какой-то был, видимо, стресс, потому что вот она была одна, она там о нас заботилась, а тут вот мы переходим, тут много учителей, и все тебя ждут, а ты не знаешь, ты способен или нет. Ну вот, как бы... Оказалось, что в той манере преподавания тех учителей я не могла быть способной. То есть, вот, ну, видимо, для меня нужен был другой подход, но они его дать не могли. Я не успевала по одному, по другому, по третьему предмету. Едва меня вытягивали на тройки. Вот. Я закончила, у меня было 13 троек, 9 класс. Ну, это, конечно, преувеличено, то есть можно было бы и лучше, но так не пошло. Вот.
1: Аня, вот ситуация такая, когда ты уже в колледже училась и параллельно еще работала официально.

тебе зря не терять, а так хоть готовить научишься. Ну, может, говорит, не станешь там суперповаром, там, да, ну, как бы не на это было заточено. Ну, просто чтобы время не терять, что ты будешь делать? Дома сидеть, сколько мне там было, 15 лет, и что?

0: Вот. А по окончанию уже поступала в институт. И в институте уже, да, совмещала работу вместе с учебой.
1: А это вот почему так происходило? Нехватка средств? Или все-таки у тебя больше твое сердце склонялось изменить что-то в твоей жизни?
0: Ну, вообще, для меня момент института — это такой сокровенный момент, потому что, вот представь, я живу в маленьком городе. Я себя чувствовала, как в консервной банке. Ну, то есть вот, ну, пусть не в консервной, да, пусть просто как в банке. То есть вот мне было мало пространства. То есть что меня ждало? Какое у меня было будущее? Поваром-кондитером работать я не особо хотела. Продавцом я тоже быть не хотела, то есть уже сразу отметаются, да, две отрасли. И что у меня еще под рукой? Талантов своих, как бы, я не знаю, способностей, да, к чему. И что-то такого профессиональной ориентации, вот не помню, чтобы у нас такое было, чтобы можно было себя оценить. И получается, что завод, заводской город маленький, все как рождаются, как по завещанию, просто идут на завод. Ну, то есть от безысходности, от вот какой-то себя ненайденности, да, что ты еще не знаешь, что ты, кто ты. На завод я не хотела идти никогда, ни за что. У меня была там практика, ну, то есть это просто вот, ну, не мое было совершенно. И это так угнетало, на самом деле, внутри. Вот какой же выход? То есть я чувствую, что хочу чего-то другого. Даже с 15 лет я точно знала, что я хочу на психолога. Вот. Потому что... Почему? Потому что мои личные отношения, то есть с противоположным полом, не строились совсем никак так, как мне хотелось. То есть люди попадались, мы там дружили, встречались, но к логическому своему завершению все не приходило. Вот, поэтому, то есть такое меня не устраивало. И вообще представления как бы в голове были все-таки другие, а тут я как бы морально, нравственно пала в своих глазах, собственно, да, как бы внутри себя. И все это вот одно на одно накладывалось, что мне здесь нет места, я не могу здесь остаться. Родители были разведены, отношения между ними было не очень хорошие. Я была просто как между молотом и наковальней. Ну, все мы люди эмоциональные, несовершенные, все это понятно. И когда я разговаривала с папой, мы встречались, то есть он меня не бросал ни в коем случае, даже когда он уже повторно женился, вот, то есть я не была для него ничем или никем. По-прежнему любимая дочка, вот, самая лучшая, самая замечательная, вот. И как-то я папе сказала, что хочу поехать учиться в другой город. Хочу, он говорит, а на кого ты хочешь? Я говорю, ну, на психолога хотела бы. Ну, он так, ну, ты подумай еще, может, там, на экономиста, там, ну, экономика это тоже не мое. Вот, и он сказал, я говорю, ну, не знаю как. Денег нету у мамы, говорю, как бы я тоже не могу их ниоткуда взять. И ну, что-нибудь придумаем. Папа у меня ездил на заработки, он тогда был такой вольный работник. И как-то вот однажды он мне об этом сказал, что все хорошо, едешь учиться, я тебе помогу. И вот это прям мечта. Вот оно, вот этот переломный момент, то есть вот все в моей жизни достигло критической точки. Я заканчиваю учиться, и что же будет в моей жизни дальше? Какое у меня будущее? Где вот на обочине, там, не знаю, или еще где-то? То есть, или я все-таки вырвусь за пределы и смогу чего-то добиться, достигнуть в жизни? Вот, и этот момент произошел. Я уехала.
1: Вырвалась.
0: От этих страданий,
1: да, вырвалась.
0: В новую счастливую жизнь.
1: Да, ну вот ты приехала в город, новая жизнь, плюс еще работа официанткой. Ну, вообще, эта работа достаточно сложная, я тебе скажу, и
0: ну, иногда... по молодости оно все по плечу, ничего не страшно. То есть
1: ну, и... совмещать же, да, считай, и студенческой жизни, и
0: ну,
1: плюс
0: да,
1: официант.
0: Но мне не было так сложно совмещать. У меня были силы для того, чтобы это делать. В принципе, то есть я видела опыт ребят, они тоже работали. Многие, кто со мной учился, они параллельно подрабатывали. То есть никому не было легко, никто не был настолько обеспечен, чтобы вот работать и как бы за счет родителей там жить и не нуждаться. Все, то есть, вынуждены были вот искать какие-то пути, решения.
1: А тебе нравилось?
0: Я не была исключением.
1: Вот это вот направление.
0: Мне нравилось работать официантом, да, мне не обижали, мне хорошо платили.

0: Лицо делало свое дело, и чаевые тоже были хорошие.
1: Слушай, лицо делало свое дело. Как раз в тему хочу уточнить. На тот момент ты носил такой яркий достаточно макияж и броскую одежду тоже любила. Тебе нравился такой стиль?
0: Да, я вообще одевалась весьма конкретно, ну, как бы довольно раскованно, вот, и ни в чем себе не отказывала. Ни в плохом, ни в хорошем. Вот так.
1: А вот скажи, исходя из этого, да, момента, как ты думаешь, внутреннее – это отражение внешнего или наоборот? Твое мнение хочу услышать.
0: Внутреннее – это отражение, да, во внешнем.
1: Ага.
0: То только надо понять, что все-таки у человека внутреннее. То есть ты видишь что-то, а причина какова? Грусть, неуверенность, гнев, страх, какая-то травма, еще какая-то там ситуация больная, да, и вот человек пытается показать. Может быть, придать себе силы, веса в обществе, в котором приняты определенные нормы. Вот. Поэтому да. То, да. Что было внутри, вот этот, на самом деле, беспорядок и вот смятение, боль, вот оно отражалось во внешнем таким образом, что я уверенная, я красивая, то есть я взрослая, там, сильная, то есть я все могу, а на самом деле внутри как бы не было вот этих вот всех моментов жестких.
1: То есть это вот визуально как
0: ну,
1: бы
0: это показное
1: только, да?
0: больше, наверное, было,
1: ага.
0: да. То есть, ну, я же не могла предстать перед людьми во всей своей неуверенности, нерешительности какой-то. Мне все равно жизнь вынуждала принимать решения, идти, искать, что-то делать. Поэтому через себя, как бы переступая, все равно шла, ища путь.
1: Слушай, ну,
0: во тьме.
1: Вот бывает же так, что, да, и без различных, да, макияжей, чрезмерных и брусских одежд можно как-то себя позиционировать и выдавать, как бы, да, смело. То есть это стереотип общества?
0: Бывает, если есть пример, да, если было с кого научиться, если у тебя, ну, как сказать, сильные такие были, кто-то рядом, да, вот. То есть, например, у меня мама швея, она всегда шила себе одежду. Я вообще не бельмес в этом деле. То есть я не знаю, с какого конца подойти к этим делам. И как-то я не научилась стилю особому. Вот. Одевалась, как понимала. Красилась тоже, как понимала, как это нужно делать. Вообще, мне кажется, что у меня была какая-то зависимость от косметики, потому что я боялась, что а вдруг вот меня не полюбят, если я буду не накрашенная, там мне не понравились, там, да, там как бы внешне оттолкну. Вот. И мне казалось, что надо нанести обязательно. Вот, пусть это не всегда получалось хорошо, там, да, вот где-то видишь, с тональником переборщила, там, да, и ресницы в разные стороны. Злишься от этого, но все равно, как бы, это лучше, чем без косметики. Вот казалось, что косметика – это прям вот все, тренд. Это просто вот без нее нельзя жить. Если ты не накрашенный, ты не человек.
1: Слушай, вот она, жизнь в городе, достаточно активная. И ты тут и официантом работаешь, студенческая жизнь. Можно ли так сказать, что это вот как раз та жизнь, о которой ты мечтала?
0: Ну, нет вообще-то, потому что исполнилась только часть в моей жизни. То есть я только поступила учиться. Но как бы все равно это такие, на самом деле, переживания, ну, для меня тоже того времени сложные. То есть денег особо как бы немного было так, чтобы вот я могла широко раскинуться. Я знала, что мне будут помогать там в учебе, я знала, что мне помогут оплатить квартиру, но как долго эта благодать продлится, то есть как долго мне будут в этом помогать, и что я должна буду предпринимать. То есть я не могу полностью положиться, потому что я все-таки уже такой взрослый человек, мне надо тоже что-то как-то помогать родителям, себе помогать, то есть брать на себя ответственность взрослую. Вот. Но
1: что-то захотелось изменить, да, в своей жизни? Вот было такое,
0: ну,
1: чувство?
0: Например, у меня было такое ощущение всегда, что вот я курила, например, да, то я тоже как все, и я все, вот, и мне было стыдно жутко перед родителями, я скрывалась как могла, моя мама меня палила тысячи раз, но что ей оставалось делать? Я уже подросток, меня в угол не поставишь, ремнем не напоришь, какие запреты могут быть, что она могла мне предложить? Ничего. Я отмазывалась как могла. Ну, мама смирялась, покорялась, просто, ну, надеялась, что Ну, все такое переживают, и мы переживем. Главное, скажем так, чтобы мое вот такое бунтарское какое-то, да, состояние подростковое, оно не ушло, ну, в какие-то сильные такие сложные ситуации, там, по типу наркотиков каких-то сложных, да, когда люди там вот завязают в этом и потом не могут выбраться, и это страдание большое, да, для семьи, то есть для репутации в таком маленьком mm-hmm. городе. Вот. Главное, чтобы не было вот такого. Главное, чтобы вот, ну, может быть, в Подоле не принесено было. Но поскольку у меня всегда было вот это чувство какого-то стыда перед ними, то есть я всегда знала, что это, ну, плохо, у меня не было такого, что «да вы чего, это все классно, подумаешь», как бы вот такого отношения. И вот какой-то внутренний голос был о том, что «я однажды брошу, я брошу однажды, это совсем». То есть так не будет продолжаться вот вечно, то есть. И оно случилось.
1: Когда? В какой момент?
0: Я бросила. В момент... До этого момента еще надо дойти, потому что в моей группе училась девочка, которая одна на 40 там, человек, да, была отлична от всех остальных в плане веры, убеждений, вот, религиозности. Не могу сказать, что я человеком таким была неверующим совсем, да, атеиста полный. То есть нет, меня с детства приучали, там, бабушки, родители, там, молиться обязательно, причащаться, вот это все. И просто у меня не было твердости вот христианских вот этих верованиях. И вот эта девочка, как бы, она мне, не знаю, напомнила, или просто вот как-то Бог через нее воскресил все во мне, вот, вот эту веру, что оно может быть по-другому, что оно может быть так. И я тогда вот жила с хозяйкой, и она тоже знала, что я курю, а родители не знают. И она говорит: «Аня, вот как ты будешь, вот если они узнают?» Я говорю: «Не знаю». Я говорю: Анна Михайловна тоже. Ну, в общем, на самом деле это все подсобило очень, потому что у меня не было компании в Нижнем, то есть своей какой-то такой, где я могла постоянно быть. Я часто была один на один, вот сама с собой или с хозяйкой, с которой жила. Ну и вот учеба, да, когда она была, и работа. Таких вот выходов, каких-то посиделок, гулянок, то есть вот этого всего не было. И вот Бог помог просто в этой ситуации бросить. Зачем мне было куда-то выходить, то есть, ну, вот это вот бегать?
1: Ну, это понятно, но нужна же еще, понимаешь, своя собственная воля. Вот почему ты захотела оставить это? Что внутри у тебя произошло?
0: Ну, время пришло, я думаю, что не то чтобы я вот собралась духом, я вообще-то не очень волевой человек, так я думаю, да, вот силы воли. То есть я хотела, просто у меня всегда было желание доброго, но чтобы сделать этого, не находила, то есть силы в себе. Вот. Но когда поверила в то, что Бог сможет мне помочь каким-то образом, то я увидела, что обстоятельства сложились именно так, как нужно. У меня, ну, там, может быть, был переход сначала там от больших сигарет на маленькие, там, потом у меня была вот Анна Михайловна, при ней я, кстати, даже, наверное, скрывала от нее, что я курю, и не смела выходить. А, потому что у нее были соседки, которые вот плохо тоже говорили, могли думать, поэтому мне никак нельзя было спалиться. И на работу, когда я ходила, там тоже, ну, не было возможности вот этих вот выбежать, там, покурить, постоять, поэтому все сложилось самым лучшим образом. То есть обстоятельства выстроились так, что я была в них, ну, заперта в хорошем смысле слова, мягко. То есть что меня поддерживала подруга, то есть вот, с которой я училась, что у меня все получится. Вот. И я от этого ушла. Мне не было, так скажем, легко. Не то чтобы, знаете, я заснула, на следующий день проснулась. Все, у меня ни тяги нет, никаких проблем, ничего. То есть, ну, то есть все равно вот оно было постепенно, но оно ушло.
1: В общем, и ты понимала, осознавала, что это нехорошо, как бы для твоего собственного здоровья, да, в первую очередь.
0: Да.
1: А вот меня интересует еще, почему ты захотела дальше узнавать Бога ближе и встала на этот путь.
0: Наверное, все-таки от многих скорбей, пережитых личностных, да, вот этих моментов. То есть все вот, кто вокруг, они видят тебя, но они не знают твоих переживаний. Ты можешь о них говорить, но все равно полностью, может быть, не можешь рассказать абсолютно все. Ну, или же, когда рассказываешь, ты находишь вот эту эмпатию, что ну ладно, ну все будет хорошо. И вот эта вот вера, то есть, что все однажды будет хорошо, она тоже у меня в сознании почему-то сидела, что вот я думаю, господи, за что я страдаю? Вот почему мне так не везет? Почему меня все время там, не знаю, притесняют, унижают, там как-то пытаются ноги вытирать об меня? И получается, самое главное, как бы, а я вот, ну, человек беззлобный, наоборот, самыми благими намерениями. То есть хочу, чтобы все было хорошо, ладно, вот складно. И не выходит. То есть думаю, господи, ну я либо умру, вот сейчас уже покончу с собой просто, если у меня такие страдания так и продолжатся. Да, даже попытки были, и
1: а это что
0: уже
1: помогло
0: стало не
1: тебе
0: близко.
1: Стать вот именно другой? Что постепенно стало в тебе происходить? Расскажи подробнее.
0: Бог тоже работает, да, на человека, он тоже пытается какие-то маяки ему давать, и у меня тоже вот они всю жизнь были. То есть вот моя жизнь от рождения и до сего дня, вот она вот именно вот такими вот строилась кусочками. Где-то один, где-то другой, где-то одно влияние, где-то другое, да, влияние. И все свелось к тому, что когда я приехала в институт учиться, вот ко встрече судьбоносной, скажем так, с человеком, который показал, что можно по-другому, что может быть по-другому, что есть по-другому, есть другая жизнь, есть другие люди.
1: Что ты увидела в этих людях?
0: Вот я говорю про девочку, с которой мы учились, она ни слова, ни полслова не обмолвилась, что она там, какой она там церкви там ходит или еще что-то. Она так вот как-то неохотно говорила, так вот скромно как-то вот. Она больше пыталась, просто дружила, вот, помогала, то есть вот так, как понимала. То есть как я в детстве щедрая была, да, вот такая вот заботливая, всех к себе приглашала, все свои игрушки выносила, там
1: то
0: со всеми делилась.
1: То есть тебе это было понятно, да, то, как
0: да,
1: она
0: вот так же
1: смотрела.
0: Она, такой же добрый человек, такой же вот, ну, настроенный на хорошие отношения, дружеские, ну, если кто-то откликается, да, то помочь, вот не пройти там просто мимо, вот, а сделать со своей стороны как бы все, да. И мы с ней подружились, и как-то вот был такой момент, что ей нужно было проводить молодежку, так называлась встреча молодежи в церкви, и она вот вся тряслась, как осиновый лист, по-моему, вся посинела, тоже у нее холодок по рукам.
1: То есть она какую-то ответственность, да, чувствовала?
0: Да, то есть это первый раз, ей надо было провести, она готовилась так вот и нервничала. И я видела это, и мне как подруге захотелось ее поддержать. Я говорю, ну хочешь, говорю, я с тобой пойду. Там, может, я чем-то могу помочь, хотя вот тоже вот, ну, ничего я не могла, да, особо. Библию я не читала в детстве, я слышала какие-то фразы, но не больше. И она говорит, а ты можешь со мной пойти? Ну, как бы ты хочешь вроде, ну смотри, ну давай. И я пошла с ней и, ну, старалась ее поддерживать, думаю, ну... Буду импровизировать, но я же все понимаю, как бы буду слушать, может, мне что-то откликнется внутри, и я это скажу, то есть тоже. Не обязательно, что я там, не знаю, Библию там наизусть вдоль поперек, вот как, может, эти ребята. Я просто могу рассказать что-то, вот какой-то опыт, похожий на их. Вот, может, я пригожусь чего-нибудь. А, вот. И так и получилось, что...
1: Это изменило твою жизнь?
0: Да, это вообще вот отношения с этим человеком, с этой девушкой, да, они полностью изменили последствия моей жизни.
1: Я знаю, что один человек сыграл тоже огромнейшую роль в твоей жизни, это твой будущий муж. И он своей верой, да, то, как вот он показывал эту веру, он верующим человеком.
0: Вот уже мне тут хочется вот так вот хлопнуть. А нет! Потому что вот это меня на самом деле даже создает какой-то, ну, как сказать... Так люди обо мне думают. То есть, когда с кем-то встречаемся, они такие говорят, а, ну все понятно, ты за мужем пошла? Да вот нет же, вот не за мужем
1: пошла.
0: Все-таки
1: зачем пошла, скажи?
0: То есть, я считаю, что у меня был поиск Бога, то есть в душе. У меня совесть как бы не жила спокойно. Я не могла жить по совести так, как я считала, что нужно жить. Моя жизнь все равно шла вразрез. То есть, да, я жила так, как все. Но вот это так, как все, меня абсолютно не устраивало. Потому что я жила в невыигрышном для себя плане, свете и так далее. То есть, положении. Поэтому получается, что у меня было какое-то саморазрушение себя. То есть я не хочу так делать, но я делаю. То есть я не хочу курить, но курю, потому что это делают все. Я вроде как сказать не хочу матом ругаться, но ругаюсь так, что с меня тоже можно брать пример в этом. То есть я так это делаю очень хорошо, что вот, ну, как будто оно мое. Но на самом деле это как бы такие вещи. При родителях же я не ругалась, то есть я все равно скрывала. То есть вот это вот какая-то двуличная жизнь, что тебе все равно приходится что-то скрывать, да, и не показывать этого. Как бы, получается, ты делаешь плохое, но не показываешь, что делаешь плохое. Вот. И вот этот вот диссонанс какой-то внутри
1: сейчас
0: создается.
1: По-другому, потому что часто так бывает. Вот я просто на тебя смотрю, такая естественная девушка, никакого вот этого брусского макияжа.
0: А все ушло.
1: То есть вот полностью уходит? Или все-таки иногда хочется вернуться к тем каким-то прошлым привычкам? Там,
0: нет,
1: да,
0: вот
1: или...
0: такого вообще нет. Бывает так, что, знаешь, во сне просто спишь, и это такое реальное чувство, что ты вот затягиваешься и выдыхаешь. И вот мы с мужем просыпаемся, и он мне тоже иногда говорил, что, ты знаешь, мне приснилось, что ты курила. Хотя он никогда в жизни не видел. Он бы даже не знал, как бы, если я ему не сказала, да, то есть вот, что такое вообще было. То есть он меня никогда в этом виде не наблюдал. Вот. Но, говорит, это так страшно, говорит, почему-то было. То есть и у меня такие тоже были моменты, и я прям просыпалась и думаю, фух, у нас же вот как приснилось, так приснилось, что вот крепко, что как будто наяву было. Но не более того, не более того. В моменты эмоциональных каких-то конфликтов я вспоминаю сразу весь этот вот лексикон этих вот матерных слов, но я держусь, то есть я уже как бы знаю, что мне это не нужно. То есть и мой язык этим не владеет вообще. Вот как бы оно настолько вот прям разделение вот это произошло, что Бог вот помог это все выбросить из жизни и заполнить ее другими хорошими вещами.
1: Скажи, чем заполнил Бог твою жизнь сейчас?
0: Наверное, то, что у меня есть хорошие люди вокруг, которые меня окружают, и вот они действительно пример, они действительно поддержка. То есть почему я так делала? Потому что такие были вокруг меня люди. Они так делали, я так делала. Потому что так нужно было выстраивать отношения. По-другому я и без того казалась весьма странной почему-то всегда, то есть людям. То есть если бы я еще не соблюдала принятые нормы, скажем, общества вот такие, да, негативные, то я бы еще страннее была и вообще не знаю, с кем-нибудь общалась бы или нет. Вот. Потому что круг других, ну, как бы другого не было, других выходов не было. Но когда я поступила вот учиться, вот образование сказалось, да, сыграло свою роль, потому что преподаватели, они такие ученые люди, вот эта терминология, вот он, красивый язык поставлен. А, знаете, такой момент был. Парни, с которыми я училась в институте, не ругались матом и не курили. Вот компания. Миша, он тогда актер такой был, вот одногруппник, и он такой говорит, зашел издалека, говорит, Анечка, ты такая красивая девушка. Ну так матом ругаешься, говорит. Это просто, ну, говорит, как-то вот не сходит с тобой. И я так устыдилась тогда, думаю, боже мой, какой позор просто. Ну, думаю, надо что-то с этим делать, как бы надо что-то менять. И я стала... ну, как бы себя сдерживать там что-то. Я вообще не помню себя уже вот ту, которой я была. То есть вот, может, первое время какое-то у меня было отпечаток себя, но потом я вот сейчас даже не могу взглянуть вот только вот именно на этот момент. Не получается. Но люди, которые знают меня, они видят перемены, они радуются этой перемене, они удивляются, что такое... вдруг случилось, произошло кардинальное вот изменение меня. И они, ну, вроде довольны. То есть они видят, что все хорошо, мне, мой выбор, связанный с верой, убеждением, да, таким принципиальным, он не сделал меня хуже, он не сделал меня закрытой, какое-то такое страшное для них, да. Вот. Все хорошо, значит, все хорошо.
1: Аня, слава Богу за эту прекрасную историю. Спасибо тебе, что ты поделилась этим опытом. Была максимально искренней, потому что не каждый готов вот так вот открыть, да, историю своей жизни. Но ты это сделала. Спасибо тебе за то, что ты была с нами.
0: Да, вот Бог помог просто пережить вот эту всю боль и посмотреть на ситуацию, проанализировать ее. Вот что я, маленькая беззащитная женщина, слабая, могла вообще сделать? При том, что я говорю, не обладала, ну, собственно, ничем. Ни финансами, ни связями, да, чтобы как-то поменять свою жизнь. Но Бог, Он вот... Я чувствую, что, несмотря на все мои плохие поступки, я слышала его голос, да, что он говорит, и что будет как-то по-другому. Пусть я не могла делать правильные решения, но он потом вот показал себя, да, дав вот мне выход из этих сложных ситуаций. И сейчас, собственно, я настолько украшена, вот моя жизнь, вот этим божественным, да, самим Богом, что я не могу ни на что пожаловаться. У меня прекрасные дети родились, у меня невероятный муж прекрасный. И я очень благодарна за это Богу. Потому что это то, о чем я, наверное, мечтала, к чему я стремилась. Я не могу сказать, что сейчас в моей жизни нет трудностей, или у меня такой человек попался, что мы прям вот душа в душу понимаем друг друга. Но это тот человек, который вот лучше него не может быть. И это вот только Бог знает, как вот это все сопоставить, чтобы оно было лучшим для тебя в жизни.
1: Да, слава Богу за все. Спасибо тебе. В Слове Божьем сказано: «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, настало новое». И эту возможность Бог дает каждому.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: «Гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор». Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, к которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
1: Земля обетованная.
2: Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока. Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. Огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег. Все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, углублялся, углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

0: Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииле, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыболовы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которую мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Это прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей, и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков для того, чтобы привезти и положить их в аквариум своей дочери. Когда он мне рассказывал после этого, жена его, женщина умная, решила эти камни прокипятить. Она кипятила их 4 часа в воде. После этого аккуратно положила их в аквариум. В течение нескольких минут вся рыба в аквариуме всплыла брюхом кверху. Вот это отравляющая сила, которая заложена здесь. Однако для Бога возможно все. Бог может и воды этого мертвого моря сделать здоровыми. И здесь, на этих безжизненных камнях, могут произрастать сады и виноградники. Бог создал это море таким, как суд над Содомом и Гоморой. Бог может обратить этот процесс вспять.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Выполнил ли Господь обещание свое, которое Он дал пророку Иезекиилю? Обещание о восстановлении храма после Вавилонского плена. С одной стороны, да, второй храм был восстановлен. Вот мы находимся сейчас на месте, которое было южной стеной храма. Мы находимся в археологическом заповеднике Офель. И здесь интересная табличка. Дворец халифа Умайяда. Развалины дворца. Как так? Почему на месте этого прекрасного храма вдруг оказался этот дворец. Почему второй храм был разрушен? Нам предстоит поразмышлять и ответить на этот вопрос.

Мы находимся с вами в Кесарии. Город этот связан со многими событиями, происходившими в Новом Завете. Однако само его название говорит о том, что он так именован в честь римского императора. Это были ворота Римской империи в Ближневосточном регионе. Ирод построил этот город специально, чтобы угодить кесарю римскому. Там, на берегу моря, находился ипподром. Чуть дальше находился цирк. Здесь, на этой центральной улице, находились статуи римских императоров и вельмож, и богов. Именно они послужили яблоком раздора и началом страшной войны 66 по 70 год, иудейской войны, так называемой, которая послужила началом 2000-летнего рассеяния израильского народа. Определенные экстремистские группировки не устраивал тот факт, что на святой земле находятся статуи. Они хотели поднять восстание. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, они думали, что Он будет исполнять их политический заказ, что Он, как генерал, станет во главе армии, подобно тому, что произошло 160 лет до того, освободит народ от иго римских поработителей. Однако Иисуса Христа это не устраивало. У него была совершенно другая цель. Он смотрел в корень проблем. Отвечая Пилату на его вопрос, он сказал прямо: «Царство мое не от мира сего». Слова его были настолько искренни, что Пилат, которому всегда было легче казнить, нежели миловать, сказал: «Я не вижу никакой вины за этим человеком». Иисус предупреждал о последствиях этой страшной войны, которая произошла 34 года после того, как его распяли. Итак, мы находимся с вами у основания второго храма. Посмотрите на эти мощные каменные блоки, которые составляют крепостную стену храма, построенную Иродом. Ирод ставил две цели, когда он строил этот храм. Он ставил, во-первых, цель угодить различным религиозным партиям, поэтому он не скупился в средствах. Он строил дорого, он брал самые дорогие материалы, он строил много, желая показать, как он любит израильский народ. Однако, с другой стороны, Ирод ставил и политические цели. То, что находится перед нами, вот это вот кусочек обрушенной стены, называется аркой Робинсона. Вот здесь находится ее основание. Мы стоим сейчас с вами в глубоком рву, который отделял крепостную стену храма от Иерусалима. Вот эта часть, которая увенчана сейчас зданием мечети Аль-Акса, называлась двором язычников. Вот эта арка, по остаткам мы можем видеть, насколько мощная и тяжелая была эта конструкция, вела на галерею, которая была размером с вот эту мечеть Аль-Акса, и она была намного выше, чем небольшое здание храма, которое выстроил Зарававель и которое казалось буквально маленьким-маленьким домиком внутри крепостной храмовой стены, которую
построил Ирод. Эта арка вела в так называемый двор язычников. Сюда заходили римляне, чтобы посмотреть на то,

0: храм построил Ира. Не того желал Господь.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: В книге Откровения, 22 глава. «И показал мне чистую реку, воды жизни, жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов. Вы видите, Бог исполняет свой план. Из-под его престола так и будет вытекать река, река, дающая жизнь. Но престол этот будет на новой земле, в новом Иерусалиме. Храма, как написано у Иоанна, здесь в книге Откровений, тут не будет. Ибо Господь Бог Вседержитель будет храмом там. Ожидаем ли мы сегодня новой земли? Является ли это нашим упованием? Или мы хотим просто, чтобы жизнь наша оборвалась и на этом конец? Стоит задуматься, может быть, есть альтернатива.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии специалист, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Мы продолжаем с вами говорить о 6 стадиях брака. И сегодня последняя стадия, и у нее интересное название – «Золотые годы». Вот кажется, что самое лучшее время, самая золотая пора. В чем прелесть этого времени?
3: Она действительно может быть золотой порой. Прелесть ее в том, что люди достигли такой просто невероятной близости друг с другом, что они так понимают хорошо друг друга с полуслова и заботятся друг о друге. То есть если хорошо, ну, грамотно пройти все стадии и выйти на эту стадию «Золотые годы», то здесь люди достигают такой близости, которую, ну, просто невозможно достичь на предыдущих стадиях брака. Они наслаждаются этим временем. Но, с другой стороны, этот же период является очень непростым, потому что вот мы все говорим, что меняться, да, постоянно что-то новое жизнь привносит, и нужно какими-то новыми навыками овладевать, какие-то задачи жизнь ставит. Здесь же на этой стадии супруги не нуждаются больше в никаких переменах. Наоборот, в чем они нуждаются? У них потребность в стабильности, в надежности, в постоянстве. И перемены их пугают. Ну, во-первых, даже и возраст уже здесь подходит. То есть эта стадия начинается тогда, когда люди выходят на пенсию, и продолжается она до смерти одного из супругов. То есть она может длиться достаточно долго. И здесь уже мозг не тот. Мозг уже не тот, чтобы воспринимать все эти перемены. Наоборот, перемены людей пугают. Здесь именно потребность такой стабильности, надежности, постоянстве. И идеальный партнер на этой стадии – это как раз товарищ. То есть друг, который способен разделить всю вашу жизнь. То есть друг, который заботится. На этой стадии люди заботятся друг о друге. И они помогают буквально там одеться, раздеться, там пуговки застегнуть, отвезти куда-то к врачу. Вот. И делают они это как с таким же рвением, с каким они заботились о маленьких детях, например, о своих. И когда со стороны все это, ну, если наблюдать, то это все очень трогательно выглядит. Вот эти вот картинки, иногда это в рекламе показывают, иногда это вживую видно, когда, допустим, очень-очень пожилая пара, лет там 80-90, и они старенькие уже, в обнимочку идут по аллее очень так спокойно. То есть это вот идиллия. И тут же прямо сразу видно, какая у них глубокая эмоциональная связь и как они любят друг друга. А с другой стороны, в чем сложность этой стадии? Сложность в том, что люди сталкиваются с болезнями, люди сталкиваются уже со смертью, постепенно, как сказать, редеют их круг общения, уходят люди, умирают друзья, и сами-то люди вместе стоят, ну, перед лицом самой большой перемены в их жизни, то есть перед лицом смерти. И это тоже, к этому тоже нужно быть морально готовым, то есть это тоже стадия не очень простая.
2: Да, действительно. А для семей, скажем, которые, ну, повторные браки, мы знаем, что есть семьи, которые, может быть, уже и пенсионный возраст перешагнули, но, тем не менее, в браке 5 лет или 10 лет. Для них эта стадия актуальна?
3: Вот именно золотые годы?
2: Да.
3: Если они до нее доживут, то, конечно.
2: Ну, можно же сказать, что у них не было вот этих моментов, когда они молодыми начинали вместе жить, и вот романтика, и тут они достигли стадии «Золотые годы», вспомнилось то, что было. А если у них было с другими людьми это? Можно ли сказать, что они вроде как достигли этой стадии уже в силу возраста, а эмоционально это возможно?
3: То есть это те браки, которые на поздних этапах жизни, что ли, сложились?
2: Да.
3: Ага. Ну, с ними немножко, как бы сказать, отдельная история в том плане, что вообще любой брак, абсолютно любой, неважно, повторный, неповторный, заново, на поздних этапах сложившийся, все браки проходят по этим стадиям. То есть везде есть начало, выбор партнера. Везде есть стадия молодожены, то есть когда люди ставят штамп в паспорте. Только естественно, что для браков, сложившихся на поздних этапах жизни, эти стадии, они как бы укорачиваются. То есть как бы человек, люди проходят их экстерном. И здесь есть такой плюс, что когда люди женятся на более позднем возрасте, плюс один состоит в том, что человек вырос в зрелую личность, и у него есть больше времени для проработки своих каких-то эмоциональных проблем, ну, психологических проблем. С другой стороны, минусом является то, что человек очень привыкает жить один, ну, привыкает к своим привычкам, и меняться уже сложно. То есть чем больше времени проходит, тем менее гибким становится даже наш психический аппарат для того, чтобы меняться. И сам тоже такой вот ускоренный, в ускоренном темпе проход по стадиям брака тоже является достаточно стрессовой ситуацией. Но если смотря, когда люди вступили в брак, и они тоже могут и на стадии встречания, и на стадии молодоженов накопить какой-то позитивный опыт, позитивных переживаний, именно опыт именно с этим человеком, то, что они потом будут вспоминать на стадии золотые годы. То есть это тоже к ним, в принципе, относится 100%.
2: А что вы можете сказать о семьях, где не было детей? Они доживают до этой стадии, как они себя чувствуют?
3: Ну, то есть, да, закономерно возникает вопрос, потому что, по сути, они как-то логично, они пропускают как будто бы стадию появления ребенка и стадию семейные узы. Но здесь этим семьям важно найти деятельность, которая будет их объединять. Ведь дети являются очень таким связующим звеном, очень таким скрепляющим звеном брак, потому что дети заставляют нас смеяться, удивляться, задумываться, заботиться о них, рассказывать, ну, общаться постоянно по поводу, ну, детей, да, когда вот маленькие детишки в семье растут. Здесь людям нужно найти такую же деятельность, какой-то, может быть, это совместный проект, совместный бизнес, чем-то вместе заниматься, что, ну, как в кавычки, станет их ребенком, если можно так сказать, который тоже будет их заставлять смеяться, удивляться, который будет их скреплять таким же образом. Поэтому, если это есть, то можно сказать, что бездетные браки тоже проходят стадию появления ребенка и семейные узы, только единственное, что у них не дети, а у них какая-то совместная вот эта вот общая деятельность.
2: А другая модель, другая картина, если, скажем, это повторный брак, и есть дети от
3: предыдущего
2: брака, да. У нее дети, у него дети, может быть, совместных и нету, а может быть, и есть. Вот здесь могут быть подводные камни?
3: Вот это называется смешанные семьи. Вообще смешанные семьи – это самое сложное, что может быть. Ну, то есть, я ни в коем случае не отговариваю, не хочу сказать, что не надо, но я просто хочу предупредить людей, чтобы они понимали, куда они идут, на что они идут. Потому что тоже смешанные браки, они проходят все те же самые стадии, но единственное, что это дается им намного труднее и дольше. То есть если, например, кризис вот адаптации, первичной стадии молодожены, можно пройти этот период, ну так, среднестатистически считается от года до 3 лет. То есть за 3 года люди привыкают друг к другу. То здесь этот период в смешанных семьях идет 7 лет как минимум, потому что очень много людей. То есть очень много людей из разных систем, из разных семей, и требуется намного больше времени, чтобы все адаптировались друг к другу, чтобы все привыкли. И, соответственно, чем больше людей, тем больше вероятность конфликтов возникает. То есть это все преодолимо, это все можно сделать, и можно построить, ну, я знаю некоторые примеры смешанных семей, которым удалось построить гармоничную семью, и все счастливы. Но просто нужно понимать, что сложностей будет намного больше, чем первичный брак, ну, чем вот обычная ситуация. А так, вообще, это же ведь все, что здесь описывается, законы психики. И, по сути, все люди проходят, любой брак проходит эти стадии. В каком бы виде это ни было, но стадии все эти нужно пройти. То есть если люди не разводятся, то никуда им от этого не убежать.
2: Мы любим говорить о идеальных семьях. Вот для идеальных партнеров какие должны быть качества, чтобы, придя вот к этой последней стадии, золотые годы, почувствовать всю прелесть этого времени?
3: Качества?
2: Да, вот то, что нужно в себе воспитать или, может быть, даже воспитывать с самого начала. Я уверен, что сейчас нас смотрят молодые зрители.
3: Ну, я бы сказала, такое качество, как принятие, наверное. Принятие, прощение. Опять та же самая гибкость, опять та же самая взрослость, опять та же самая ответственность. Но мне кажется, эти качества, без которых никуда. Умение быть способным на эмоциональную близость. Быть также такое качество, мне кажется, как даже не качество, а умение, наверное, в жизни верно расставлять приоритеты. Очень важно понимать, как должны быть расставлены приоритеты. Мудрость, Ольга, опять та же самая.
2: Вот еще есть один вопрос, наверное, сложный вопрос, тяжелый, но волей-неволей мы все равно сталкиваемся с ним. Вы говорили уже о том, что на этом этапе мы понимаем, что кого-то первым не станет. Поскольку называем этот период «золотые годы», не может ли мысль о том, что кого-то не станет, омрачить эти годы? И как относиться к мыслям о том, что кто-то кого-то потеряет?
3: Ну, мне кажется, что в таком возрасте люди, они уже сами, у них другое отношение к смерти. Сколько вот я видела людей такого возраста, ну, до 80+, например, люди уже к этому готовятся. Для них это уже такая данность. То есть восприятие смерти, допустим, в 30 лет и 80 лет — это две большие разницы. И поэтому мне кажется, что тоже у людей такое принятие идет и собственной смерти, и смерти супруга.
2: А как быть в таких ситуациях, когда кто-то из супругов сильно заболел, прикован к постели? Можно ли назвать это время золотым вообще, в принципе?
3: Ну, это может произойти на стадии «золотые годы», да? Это же просто название, это просто название стадии, да. Вот. Но здесь, если у второго супруга есть силы ухаживать за ним, ну, то обычно второй супруг ухаживает, может быть, дети помогают, как-то приходят. Если второй супруг тоже, ну, нуждается в помощи в этот момент, не может полноценно ухаживать, то тоже существует такая практика, как что дети берут, ну, взрослые дети, это уже дети, может быть, сами находятся в этот момент на стадии опустевшие годы, опустевшее гнездо, вот, они берут родителей к себе. Вот. Но это тоже получается как бы нагрузка, да, большая, ну, определенная. Здесь, если кто-то берет престарелых родителей к себе, ну, вот именно родителей, которые требуют ухода, здесь, по сути, те же самые рекомендации, как людям, как на стадии появления маленького ребенка. То есть нужно давать себе отдых, нужно тоже договариваться с супругом, все то же самое, давать ему отдых. Ну, тоже, тоже, и тоже понимать, что если люди берут, жили какое-то время без родителей, и потом берут к себе родителей престарелого, нужно опять понимать, что в их семье возникает немножко кризисная ситуация, в том плане, что они попадают опять на адаптационную кривую. Они опять должны привыкать к новому члену семьи, к новому распорядку, к новой увеличивающейся нагрузке. И опять они проходят по всем этим стадиям адаптационной кривой, то есть срабатывание, кризис адаптации, плата. То есть очень важно понимать, что с изменением ситуации человеческий организм даже испытывает стресс. Этот стресс просто определяется физиологией. И нужно очень понимать, в чем причина. И не путать, как бы, не винить других людей. Не путать, как бы, причину со следствием. То есть правильно понимать, откуда этот стресс, почему он идет.
2: Мы с вами говорим об этой стадии как о хорошем, приятном времени. Ни для кого не секрет, что все-таки встречаются такие семьи, которые, и выйдя на пенсию, уже все равно продолжают ссориться, спорить. Они никак не сходятся во мнении, но тем не менее они вспоминают молодые годы и говорят: вот помнишь, каким ты был, ты мне постоянно цветы дарил, ты за мной ухаживал, а он говорит: ты мне помнишь, как ты мне готовила, а сейчас что? Вот такое чувство, что они что-то потеряли. Что может привести вот к подобной ситуации?
3: К подобной ситуации приводят, опять же таки, те нерешенные проблемы, которые тянутся с других стадий, нерешенные конфликты.
2: Но кажется, что в прошлом все было хорошо.
3: Не было. Просто как бы на поверхность выходят какие-то обиды, То есть, когда у человека нагрузка, да, когда дети, там, стадия семейных уз, еще что-то, какая-то занятость, может быть, занятость с внуками, человек просто, ему некогда об этом думать. Но когда наступает мирное время, совсем мирное время, человек успокаивается, вот как раз на поверхность выходят какие-то такие обиды, озлобленность, люди могут конфликтовать. Это, опять же-таки, свидетельствует о том, что у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но это решается, то есть, ну, с помощью психолога это достаточно, ну, несложно решить. А вообще эта стадия действительно может быть очень интересной, потому что есть очень много людей, я про них читала, которые, ну, очень много историй. И истории, они примерно такого плана, что примерно 80 лет женщина получила высшее образование, примерно там 95 она там стала доктором наук. И таких историй их очень-очень много. И действительно, есть очень много пенсионеров, которые путешествуют в разные стороны, таких достаточно пожилых людей. И действительно, то есть тут зависит все от выбора человека. То есть жизнь можно сделать интересной себе всегда. Главное, чтобы было желание. Главное, чтобы была цель.
2: Да. Я не столь давно слышал результат интересной статистики. Спрашивали у пожилых людей в возрасте 70-80 лет, о чем они больше всего жалеют. И вот три самых часто повторяющихся ответа – это мало времени проводили вместе с членами семьи, второй – мало путешествовали, и третий – слишком плохо относились к своему здоровью. Наверное, стоит относиться к своему здоровью хорошо, чтобы потом в поздние годы жизни
3: можно
2: получать удовольствие.
3: Путешествовать. Да.
2: И действительно, можно было бы путешествовать и позволить себе больше, чем другие.
3: Да.
2: У нас остается совсем немного времени. Какие бы вы советы в заключение могли дать каждому из нас, всем зрителям?
3: Я бы хотела прочитать добавление к супружеской клятве. То есть вот как на венчании читается клятва, да, клянусь быть с тобой
2: интересно.
3: В горе и радости, в богатстве и бедности. И вот здесь, исходя вот из того материала, который вот мы прослушали, который был вот по поводу этих шести периодов брака, очень интересное добавление к этой клятве было бы здорово. Оно звучит так. «Клянусь разделить с тобой всю свою жизнь. И ради этого я обещаю меняться, когда того требует наш брак, и расти, когда это нужно для наших отношений. Обещаю быть не просто таким мужем, женой, какой нужен тебе сегодня, но таким мужем, женой, какой понадобится тебе завтра и в будущем. Жизнь — это перемены, и я обещаю меняться».
2: Великолепно, действительно, золотые слова. Дай Бог, чтобы каждый из нас мог их сказать. Спасибо, Ольга, действительно было очень интересно. Мы прощаемся с вами, дорогие зрители. Всего вам доброго и до свидания.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – Иисус Христос, Бог или человек. У нас в гостях священнослужитель Вадим Кочкарев. Вадим, мы живем в христианской стране, мы верим в Иисуса Христа как в Бога. Угу. Вот почему эта тема важной кажется вам и актуальна для наших зрителей? Иисус Христос – Бог или человек?
2: Но дело в том, что начнем с того, что Он и Бог, и человек. В полном смысле этого слова.
1: Но в этом есть некое логическое противоречие.
2: Почему?
1: Иисус Почему? Христос – и Бог, и человек.
2: Да. Это уникальный случай во Вселенной. И Священное Писание нам об этом говорит, что Бог явился во плоти. Бог стал человеком ради того, чтобы решить проблемы человечества. Но сегодня есть большие проблемы у некоторых людей, которые тоже называют себя верующими. Они не воспринимают Иисуса Христа как Бога.
1: Что меняется?
2: Меняется очень много. Наше отношение к Иисусу Христу, оно решает наше будущее.
1: Если... Поясните, что значит «мое отношение ко Христу решает мое будущее»?
2: Если Иисус Христос, в согласии с моим мнением, не является Богом, тогда Он не смог бы совершить ту работу по спасению человека, которую Он совершил. Потому что кроме Бога совершить дело спасения никто не мог.
1: Какую работу тогда совершил Христос?
2: Искупил нас от греха.
1: Ну, как-то на русский язык.
2: Заплатил за нас ту цену, которую мы должны были заплатить в результате своего согрешения, нарушения той гармонии во Вселенной, которая существовала до того, как на Земле.
1: Давайте представим себе человека, который не пьет, не курит, не изменяет своей жене, воспитывает детей, честный труженик, порядочный человек. Угу. Вот. В чем его грех?
2: Но это не говорит о том, что он чист настолько во всех отношениях своей жизни. Обязательно у каждого человека есть определенные проблемы с его характером, с его естеством. Независимо от того, как вы выразились, мерзавец этот человек, или он не настолько утонул в своих грехах, большие ли у него грехи, маленькие, значительные или незначительные. Если человек согрешил, если он грешен, он нуждается в Спасителе. Он нуждается в Иисусе Христе.
1: И все-таки поэтому, почему? Поясните еще раз.
2: Потому что закон...
1: Ну хорошо, ну согрешил, да, грех ведь бывает маленький, бывает большой. Ну позавидовал я кому-то. Зависть по Библии тоже грех, да?
2: Но за грех человек должен понести наказание. И Священное Писание говорит, что возмездие за грех, плата за грех смерть.
1: Ну то есть, смотрите, если я вот кому-то позавидовал,
2: так.
1: то меня что, убить за это должны?
2: Нет, просто имея этот грех... вы не можете жить вечно. Понимаете? Если вы имеете грех, вы не в состоянии жить вечно. Для того, чтобы вам жить вечно, для того, чтобы вам вернуть способность к вечной жизни, вас необходимо освободить от греха. Или какого-либо человека, который сделал что-то, позавидовал, украл, убил, не имеет значения. Если он сделал что-то противоречащее воле Божьей, это говорит о том, что он находится в состоянии дисгармонии с Богом. Поэтому для того, чтобы вернуть человека в состояние гармонии с Богом, необходим Спаситель, который мог бы заступиться за этого человека, не способного самостоятельно эту гармонию восстановить. Иисус Христос являлся той личностью, который восстановил гармонию между человеком и Богом. Он является заступником человека. А эту миссию, эту роль в жизни человека, в жизни Вселенной, мог сыграть только один Бог. Вот почему в Священном Писании и написано. А вот послушайте,
1: почему,
2: например...
1: Почему Бог просто не мог простить человека? просто не мог освободить его от каких-то там грехов или грешков его. Он же всесилен.
2: А как может обыкновенный человек совершить это дело?
1: Я не говорю обыкновенный человек. Бог мог бы это сделать, разве не?
2: Ну, мог бы сделать, конечно. Но как бы он это сделал, не став человеком? Это невозможно. Вот представьте себе поле, засеянное пшеницей. Поле убирает комбайн. Представляете, комбайнер впереди видит муравейник. Он выскакивает из движущегося комбайна, бежит к этому муравейнику, дабы спасти муравьев, и начинает кричать им: «Муравьи, муравьи, бегите отсюда, потому что едет мой комбайн, сейчас он разорит весь ваш муравейник». Как вы думаете, что о нем подумают эти муравьи?
1: Ну, если они вообще умеют думать...
2: Вы понимаете, Может быть, смешно даже. Они попрячутся просто в свои эти норки и будут сидеть там, если образно так говорить. А что же этот комбайнер должен сделать для того, чтобы все-таки вразумить этих муравьев, быстренько покинуть это место, чтобы не быть раздавленным комбайном? Только одно. Ему нужно будет для этого превратиться в муравья, чтобы на их муравьином языке, какой там у них есть, объяснить им, чтобы они его поняли, приняли его как себе подобного и послушали бы его. То же самое произошло с человечеством. Бог явился во плоти. Для чего? Для того, чтобы быть понятным нам, для того, чтобы жить вместе с нами, быть вместе с нами, для того, чтобы ходить среди нас, учить, открывать божественную природу, открывать божественную сущность перед нами, чтобы для человека это было понятно и восприимчиво. Эту работу сделал Иисус Христос.
1: А спасение в чем?
2: А спасение...
1: Вот как раз в том, что Он открыл какие-то новые ценности, моральные принципы, говорил на нашем языке.
2: А спасение заключается в том, что Христос Иисус, ведь дело спасения, оно заключалось не только в воплощении Его и жизни среди человеческого рода, а дело спасения еще заключалось в том, что Он на Голгофском кресте должен был принести цену греха. Возмездие, плата за грех, смерть. Каждый человек, грешный человек, он вынужден погибнуть. Должен погибнуть. Таков закон. Человек... не обладающий, а человек, содержащий внутри себя грех, не способен жить вечно. Почему? Потому что Библия говорит: грехи ваши разделяют вас, отделяют вас от меня. Если Бог является источником жизни, а грех отделяет человека от этого источника жизни, может ли человек продолжать жить? Нет. Для того, чтобы человек продолжил жить, для того, чтобы человек имел возможность жить вечно, необходимо удалить эту проблему греха, которая разъединяет человека и Бога. Вот эту проблему греха и удалил Иисус Христос, принеся себя в жертву за грех. Принеся себя 2000 лет тому назад на Голгофском кресте, в жертву за грех. Таким образом, он своей жизнью заплатил.
1: Но обязательно нужна была вот эта жертва?
2: Конечно, потому что без нее бы не решилась бы проблема греха.
1: Что-то более простое можно было бы, наверное,
2: придумать? Нет, я думаю, что раз Бог пошел на это, по всей видимости, ничего простого быть не могло, потому что за грех должна была пролиться кровь невинного существа. И этим невинным существом являлся Иисус Христос. Он заплатил ту цену, которую должны были заплатить вы, я и еще кто-нибудь, и весь человеческий род. Угу. Вместо человечества эту цену заплатил Христос.
1: Вы сказали, что Иисус Христос и Бог, и человек одновременно, так?
2: Да.
1: Сегодня разные взгляды на это существуют, да, в мире. Угу. Кто-то считает Иисуса Христа Богом, кто-то считает Его только человеком, пророком, учителем нравственности. Угу. Вот что для обычного простого человека меняет в этом случае представление его о Христе?
2: Ну, во-первых, если человек воспринимает Иисуса Христа как божественную личность, Это означает, что он имеет дело с личностью вечной. Если человек воспринимает Иисуса Христа как божественную личность, то он видит в нем этот эталон справедливости и вот этой безмерной любви по отношению к человеку. Если человек видит в Иисусе Христе божественную личность, он видит в Иисусе Христе того, кто всецело понимает человека, так как жил с человеком, проводил время в непосредственной близости к человеку, в быту его, в его работе, в его действиях, общаясь, исцеляя, воскрешая, ходя среди людей. Когда человек это понимает, ему легче доверять этой личности. И весь вопрос спасения решается, уверовал человек в Иисуса Христа или нет.
1: Принял он его? Если уверовал, то спасен.
2: Если уверовал, то спасен, естественно. Если человек верует в Иисуса Христа как в своего Спасителя, понимая, что имеет дело не просто с человеком, не просто с каким-то творением Божьим, как многие утверждают об Иисусе Христе, а именно верит в Него как в божественную личность, это многое меняет в его жизни. Прежде всего, отношение человека к личности Иисуса Христа. Вот написано в Священном Писании, я даже иногда удивляюсь, как люди могут пропускать эти тексты Священного Писания и не убедиться в этой истине. Послушайте, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Не почитал хищением Иисус быть равным Богу. Что это означает? Это означает, когда Христос себя осознавал как божественная личность, он не почитал это, что он присвоил себе что-то такое, что ему не принадлежит. Он не украл этот титул, он не присвоил себе то, что не принадлежит ему. Не почитал хищением быть равным Богу. А вот еще одно очень интересное место. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 9 глава, 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Конкретно в Священном Писании Иисус Христос назван Богом, но Богом во плоти человека.
1: Вы сказали, что можно доверять Христу, да? Вот это выражается только в признании Его божественности?
2: Доверять Христу в любом случае. И это не выражается только в Его божественности. Моя вера в то, что Иисус Христос является Богом, она меняет мое отношение к Иисусу Христу.
1: Ну, приведите пример какой-нибудь.
2: Ну вот, например,
1: что-то личное, что-то
2: священное, вот, как писание, бы... Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос будет той личностью, которая будет выступать в качестве ходатая на небесном суде. Если Иисус Христос не является божественной личностью, он не сможет меня защищать на небесном суде, потому что человек, он есть человек, и человек за человека вступиться в данном случае не может. Но так как Христос является еще и человеком, то Он может еще и защитить меня с человеческой точки зрения, указав на себя, что Он выполнил задачу, которую должен был выполнить человек. Он ее выполнил. Ему удалось сохранить святость, сохранить верность заповедям Божьим, сохранить верность Богу. Он это сделал вместо человека, и всякий верующий в Него человек пользуется его заслугами.
1: То есть вы пользуетесь его заслугами?
2: Я, благодаря заслугам Иисуса Христа, я способен жить. Мне даруется вечность. Я могу претендовать на то, чтобы жить вечно. Если же я не верю Иисусу Христу, то тогда мне не на что претендовать. В этом случае просто я могу положиться только на свои заслуги, которых у меня нет, потому что как бы я ни старался быть человеком святым и безгрешным, я не могу достичь этого состояния.
1: А почему вы так утверждаете?
2: А потому что человек не обладает такой силой. Человек просто не обладает силой не грешить. Природа человеческая, она ослаблена грехом, и человек не в состоянии жить жизнью без греха. Христос является человеком и Богом, и человеком в то же самое время, который показал нам пример, что человек может жить безгрешной жизнью в одном только случае. Если он всецело доверяет своему Спасителю, если он верует в Него и если поддерживает с Ним отношения.
1: Вадим, вот Христос для вас, Христос в вашей жизни.
2: Мой Спаситель, мой Бог, которому я верю, которому я доверяю и благодаря
1: вот, если заслугам... Если бы эти слова как-то расшифровать, какими-то примерами проиллюстрировать?
2: Примерами, продемонстрировать примером, что Он Бог в моей жизни.
1: Что Он ваш Спаситель, что ваша жизнь как-то изменилась, что
2: да.
1: После встречи со Христом что-то произошло.
2: Я обращаюсь в молитвах своих к Иисусу Христу. И этим самым я демонстрирую, что Он мой Бог, потому что молиться я могу только Богу. Я прошу Иисуса Христа решить какие-то мои жизненные проблемы, и Он отвечает мне на эти молитвы.
1: Пример можете
2: привести? Он помогает. Ну, давайте я попытаюсь вспомнить вот элементарный пример. Мне нужно было сделать очень серьезную покупку. Дорого мне нужно было заплатить за нее. Я, честно говоря, очень боялся этого сделать. Я обратился в молитве к Господу Иисусу Христу и просил у Него мудрости, чтобы не ошибиться в этом. Он мне дал эту возможность. Я сделал выбор, и я не проиграл. Я не выбросил деньги на ветер, как это могло бы быть, потому что хотел сделать совершенно другую вещь. Но так получилось, что вот возникла вот эта мудрость, которая дана была свыше, не сделать эту ошибку. Если Иисус Христос не Бог, как Он мог ответить на мою молитву?
1: Ну, неверующий человек скажет, что это просто случай, стечение обстоятельств, совпадение.
2: Ну, хорошо, если такие случаи повторяются постоянно, и не только у меня, а у многих людей. Я думаю, что человек, который не хочет верить, он обязательно найдет причины, чтобы не верить в Иисуса Христа как в Бога, как в Спасителя человечества. Что можно сказать этому человеку? Только посожалеть ему. Поэтому я себя считаю человеком верующим, потому что я доверяю Иисусу Христу. Не только как человеку, который показал мне праведный образ жизни здесь, но доверяю Ему как Богу, дающему мне жизнь. О нем написано: мы им живем и движемся и существуем. Как человек может жить, двигаться и существовать, если Иисус Христос не является Богом? Он является источником моей жизни. Он является источником моих благословений.
1: Как вы познакомились со Христом? Вот как так вдруг случилось, что Он стал для вас Богом?
2: Ну, это произошло давно, и были определенные обстоятельства в моей жизни, когда я увидел вот эту внутреннюю духовную пустоту. Я в прошлом музыкант и играл в определенных коллективах, в определенных заведениях, в которых я бы сейчас никогда бы...
1: Но определенные заведения – это что, рестораны?
2: Да, рестораны, кабаки всевозможные, да. Сейчас бы я никогда бы не взял бы свой инструмент и не пошел бы туда играть. Но приходилось играть на разных мероприятиях, где какие были связаны и со спиртными напитками, и с публикой такой, знаете, слишком развеселенной и так далее. Вот. Но когда заканчивалось это все, вот внутри наступал какой-то такой период до следующего мероприятия, такой духовной пустоты. И вот это мне мешало очень жить. Знаете, я искал просто, чем можно заполнить свое сердце, когда я не занимаюсь, например, каким-то своим любимым делом. И вот начались эти мои поиски с того, что я начал искать Библию. Сразу я ее найти не мог. Я очень хотел почитать, что написано в этой книге, но когда нашел, я не мог от нее оторваться. И вот эта книга помогла мне познакомиться с моим Господом. Эта книга помогла мне Его узнать и понять. Эта книга открыла мне, что Иисус Христос, который умер 2000 лет тому назад и был моим Богом и Спасителем, который дает мне жить вечно.
1: Спасибо. Спасибо, Вадим. Завершается время нашей программы. Дорогие друзья, всего доброго. До встречи.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Ребят, вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты... Ты смеешься.
1: Ну ладно, Тимар, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
1: Ну пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
0: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
1: Давай посмотрим. За правду, муха.
0: А ты смеялась.
1: Да, но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
0: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
1: Вообще обещания надо выполнять.
0: Надо-то надо. Ну как?
1: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
0: Вот она.
1: Так, как она у нас выглядит? Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
0: Ну, если Бог створил весь мир, то и звезды, конечно.
1: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
0: За 6.
1: А в какой день появились звезды?
0: Во 2.
1: Нет.
0: В 3.
1: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
0: Ну, я так и думал, на 4-й день.
1: Кстати, наш планетарий готов.
0: А как он работает?
1: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
0: Ага, сейчас.
1: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
0: Выключаю!
1: Ну как, нравится?
0: Здорово, только на муху что-то не очень похоже.
1: А ты включи воображение.
0: Включаю!
1: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
0: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
1: Верно. Только по сравнению с другими звездами, оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
0: Я читала в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
1: Нет, уже 8.
0: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
1: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
0: Он не такой уж большой.
1: Но по сравнению с Солнцем все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
0: Кто у нас следующий после Меркурия?
1: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней и вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
0: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
1: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем 4-ю планету Солнечной системы – Марс.
0: Какой он красный!
1: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности звали мифического бога войны. 5-я планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
0: вслед за Юпитером у нас идет Сатурн, моя любимая планета.
2: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
0: Да.
1: Вслед за Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы – Уран, и последняя, восьмая планета – Нептун.
0: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание, рассказать, что же случилось-то с девятой планетой.
1: Действительно,

0: Смотри, какая она красивая, наша Земля.
1: Да, самая красивая планета на свете.
2: Внимание, пристегните ремни, заходим на посадку.

0: сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышли в подарок красивой открытки. До свидания, ребят.
1: Пока. До новой встречи.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы продолжаем наши темы по лицемерию.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о лести. Что это такое и как с ней жить, как с ней бороться и надо ли вообще? Начнем традиционно с определения.
2: Ну вот официальное определение лести – это угодливое, обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности.
1: Угу. Угодливое, неискреннее. То есть обязательно, я так чувствую, присутствует какая-то еще цель.
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: С целью добиться благосклонности.
4: Ну, а цель востребована. Поскольку Ларош-Фуко, говорил французский философ, лесть – это фальшивая монета, которая находится в обращении благодаря нашему тщеславию.
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Если бы не было тщеславия, не было бы, наверное, и лести, она не была бы востребована. Но поскольку она востребована, значит, она есть, имеет место быть.
1: Но с другой стороны, здесь уже цель, по крайней мере, не так видна. То есть человек, который, вот он гордый, и он, ему нравится, чтобы ему льстили, ему нравится, чтобы его там восхваляли и так далее. Вот. И совершенно не обязательно, есть ли какие-то корыстные цели у льстеца, по крайней мере, из этой ситуации.
4: Каждый льстец имеет корыстную цель. И Петр Первый правильно говорил. Тот, кто низко в счастье, тот, кто в счастье низко льстит, верь, в несчастье изменит.
6: То есть узнать льстеца можно только впоследствии, когда у тебя настали какие-то сложные тяжелые времена.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
4: Но перед кем обычно льстят или кому? Человек, который занимает определенный пост, высокое положение в обществе. Перед ним это происходит, как правило. Никто же не будет льстить бомжу, который сидит вот...
1: Милостыню просит, да?
4: Да, милостыню просит. Или стоит, зашел в магазин, на него все... смотрят с оглядкой и с презрением. Кто будет ему льстить?
1: А смысл тогда? Ну, смысл ему льстить?
4: Конечно, никого нет. Тут все понятно.
1: Но лесть, по большому счету, это некий комплимент. Какая разница вообще между комплиментом и лестью? И есть ли разница? Просто может так получиться, что человек искренне говорит комплимент другому человеку, а это воспринимается как лесть, и сразу, ну вот, ты тут вот подлиза такой.
6: Вот поэтому хотелось бы узнать вообще, как распознать лесть, когда тебе говорят что-то, когда тебя хвалят. Можно ли узнать, что это лесть или это комплимент? Потому что комплимент, я так понимаю, это ну, что-то из сердца, от души у тебя выходит, искренне ты говоришь об этом человеку, и есть за что сказать человеку. Это комплимент, наверное.
4: Ну вот рассказывает одну историю. К одному врачу-психиатру пришла молодая женщина и говорит: «Доктор, мне кажется, мой муж имеет другую женщину, и я хочу ему отомстить. И что же вы собираетесь делать?» «Подам на развод». Врач говорит: «На развод? Вы не отомстите ему, вы только поможете ему решить его проблему. Он запросто уйдет к другой женщине, если действительно она у него есть. Что же мне делать тогда?» «Что делать? Говорите своему мужу каждый день 3 комплимента». «Какие?» «Ну, первый, например. Ваш муж хорошо одевается?» «Ну, конечно. Скажите ему об этом». «Ну, вообще о семье он заботится?» «Ну, а как же? Так напомните ему об этом». Вот если эти 2 скажете, остальные последуют сами за собой. Проходит 10 дней. Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Все в порядке. Мой муж влюбился в меня». «Ну вот, а теперь подавайте на развод». Он говорит: «Как? Но вы же хотели ему отомстить?»
1: «Отомстить, да».
4: «Вот теперь вы отомстите ему, подавая на развод». «Да, но я теперь его тоже люблю». Вот она. То есть что, комплимент?
6: Он делает лучше не только того, кому делают комплимент, но и того, кто сам произносит эти комплименты, да? Меняет человека.
2: Вот в социальных сетях я прочитал, что лесть – это комплименты из корыстных побуждений.
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: А вот тут как раз вот в связи с этой историей, то, что она говорила, это были комплименты или это была лесть?
6: Изначально, может быть, и была какая-то корысть, значит, лесть.
1: Но у нее была корысть. Ей нужно было его, значит, себя влюбить, чтобы потом отомстить.
2: Но вот здесь есть продолжение. Льстец несчастен, потому что ему что-то нужно от того человека, которому он льстит. То есть это корыстное побуждение, потому что что-то нужно. А комплимент может быть и корыстен, но ей ничего не нужно было.
1: Угу. Ну, то есть это что-то пограничное такое получается в нашем случае.
4: Да. Ну, единственное, что нужно было, чтобы он влюбился в нее.
2: Отомстить.
4: Ну, да. И отомстить потом.
1: А он влюбился, а просто она передумала.
4: Да.
6: Есть... А все-таки мне интересно, могу я отличить вот, комплимент от лести? И как это сделать? Вот, ну, пришел человек, говорит тебе какие-то хорошие слова. То ли лестный, то ли комплимент. Как распознать?
4: Ну, комплимент обычно говорится, наверное, друзья говорят друг другу, близкие, хорошо знающие друг друга, как правило.
1: Да тут встреча
4: тоже... попавшему первому, кто скажет комплимент? Какой смысл в этом? Зачем?
1: Те же самые друзья и в беде проверяются. Наступит беда, и ты тут же выясняешь, что, оказывается, у тебя только половина, если это хорошо, если только половина окажется настоящих друзей, остальные все...
6: Ну, это когда беда, это впоследствии ты уже узнаешь.
1: Ну, вот я и говорю, да? Что... А значит, а все это время они, ты думал, они тебе комплименты говорили, а на самом деле они льстили тебе, оказывается.
6: Так вот, чтобы не доводить до того, когда узнаешь во время беды, могу ли я сразу узнать, вот, лесть это или комплимент? Или здесь уже все-таки такой момент, что слушай, но уж комплимент это или лесть...
1: Мне кажется, здесь...
6: Так и не узнаешь.
1: Будет играть роль некий дар, может быть, внутренний, потому что у одних людей есть дар распознавать, когда им врут в лицо, вот, или льстят, или лицемерят. А у других людей есть противоположный дар врать так в лицо, что это не видно, вот, или льстить так, что это будет очень красиво подано и правильно подано, и, не знаю, правильно, уместно ли.
4: А что вот Библия говорит по этому поводу?
1: Ой, ну, ничего хорошего, если честно.
4: Ну вот, есть, наверное, какие-то там тексты?
1: Конечно, да, есть вот в 11-м псалме Давид говорит так. «Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивы, говорят от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые».
4: Вот так вот.
1: Ну тут, да, уже не очень приятно начинает быть, потому что если так конкретно...
4: Ну, кто-то провел хорошее мероприятие. Ну, независимо, какое там. Замечательно все, красиво оформлено. Но почему бы не похвалить и не сказать правду? Что вот в данном случае ответственный человек провел все замечательно. Сказать ему, молодец, друг, спасибо. Вот, здорово оформил. Ну, почему бы нет-то? Ведь каждый человек нуждается в поддержке. В любом случае, ведь, как говорят, доброе слово и кошке приятно. Но...
1: А поддержка является...
6: Значит, если меня хвалят за то, чего я не делал... Я уже понимаю, вот. Что это лесть.
4: Вот так.
6: Да?
4: Ну, так
6: все-таки
4: получается.
6: Смогу узнать. А если, может быть, я хочу, вот я себе думаю так, что да, наверное, я все-таки так сделал, я такой способный, раз так говорят.
4: Чем вообще опасно лесть, да?
2: Ну вот. Написано на ней еще, это тоже в соцсетях, чаша с ядом, покрытая шоколадом.
4: О.
2: Чем она опасна, да?
1: Нет, чаша с ядом, я предполагаю, да, вот тебе подали, ты вроде принял, вроде сладко, а потом тебе от этого плохо стало, если не вообще смертельно. Ну, когда льстят, ну, сказали, ну, приятно, ну, подумаешь, там, преувеличил, ну, подумаешь, он потом где-то через несколько лет, там, будет беда, он от меня отвернется. Ну, и ладно, ну, и не было, и нет. Вот. Ну, а сейчас-то хорошо. Почему это яд? Почему это для меня опасно?
4: Да человек привыкает к этой лести. Она нравится ему. Потому что это тщеславие есть у человека. И ему нравится лесть. И он к ней привыкает. И вдруг она исчезает. Например, с изменением его статуса.
1: Угу.
4: Был начальник, лидер, независимо какой организации. Да? И вдруг по каким-то обстоятельствам его отстранили от должности. Все. И теперь никто ему этих красивых слов не говорит. и он может потерять ориентиры жизненные. Вот чем она опасна.
1: Но
4: он потеряется сказал, вообще как личность.
1: Много будет зависеть от самого человека. То есть если он и лидером был разумным и не ущемлял никого из своих подчиненных, то когда он вдруг стал наравне с этими подчиненными по статусу, да, я не думаю, что у него будут такие большие проблемы, он все равно всегда найдет поддержку и среди них. Но если он изначально не был лидером и за дело его отстранили, то а чего он хочет тогда?
2: Вот один священник, Максим Стыров, пишет о вреде лести. Он говорит, вред лести очевиден, он огромен. Для слушающего это потеря правильного самовоззрения, невидение своих слабостей и услаждение раздутыми достоинствами, утрата тяги к духовному совершенствованию. И вот потом он добавляет, не зря в народе говорят, хвалить с ног валить. Человек прекращает объективно оценивать себя. Он приятно слушает и начинает жить этими...
1: Потеря правильного
4: воззрения. Он самодостаточен. Становится в своих собственных глазах. Ну, а общество подтверждает это. Что ему еще нужно?
2: Я сегодня утром буквально читал об актерах, о звездах, что очень часто эти люди начинают жить тем, что говорят в СМИ, с экранов. Да? И, например, человек идет к славе, потихонечку идет к славе. Был нормальный, адекватный человек. Как только о нем написали там, в газетах, там, да? Как только о нем в СМИ там, сказали, что он теперь звезда, все, теперь работать с ним становится невозможно. Там нос кверху, гордость и все. Вот. А на самом деле-то это что? Это же тоже лесть фактического рода. Пиар, так скажем. Кстати, вот пиар, да?
4: Ну вот к этому люди привыкают, и, в общем-то, жизнь проходит именно вот в этом ключе, в этом ракурсе. Она и проходит вся жизнь. Человек привык, и если он все время занимает, скажем так, соответствующее положение, ну все, его все хвалят. И человек портит окончательно.
6: Так, может быть, вообще не хвалить ни жену, ни детей, никого, ни начальников? Может быть... Так лучше даже.
1: Чтобы никто не путал комплименты с лестью.
6: Чтобы с ног не валить.
1: Не, мне понравилось, что вот лесть сбивает ориентиры у человека, и человек становится, другим. Он вроде был нормальный, а тут стал гордым каким-то. А комплименты не могут так же сбивать?
6: Ну вот, вопрос.
1: Сказал человеку приятное, вроде бы по делу, вроде бы все нормально, но человек настолько привык к этому, что он теперь больше ничего не делает, ничего не говорит, пока ты ему не похвалишь.
4: Ну вот дети нуждаются в похвале родителей. Вот что-то он сделал. Может быть, не совсем хорошо сделал, но сделал. Старался от всей души. Как получилось? И мама хвалит его. Молодец,
1: да,
4: сынок.
1: Да.
4: Хорошо сделал. Так он в следующий раз сделает еще лучше. Почему? Потому что он хочет угодить маме.
1: А потом, когда он поймет, что не за каждое его дело его хвалят, он перестает все, что-либо вообще делать. Да и нет, что произошло? Нет. Перехвалили?
2: Если человека постоянно потыкать, у него упадет самооценка.
4: Конечно.
2: Если человека постоянно хвалить, то у него
6: завышенная
2: будет самооценка. Поэтому нужно иметь золотую середину. Нужно говорить человеку приятное, не всегда это лесть, не всегда это лесть. И говорить лучше приятное, чем плохое.
4: Ну, даже в Библии взять вот...
2: Но никто не застрахован.
4: В Библии, в Священном Писании, Христос своих учеников каким-то образом возгревал, поддерживал. Вот. А потом апостолы, которые послания писали, тот же Иоанн, он пишет о юношах. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Дальше, кому он пишет еще там, Иоанн? И говорит, вы преодолели великие препятствия в этом мире, вы сильны, вы молодцы, вы здорово делаете. Ведь так, даже если в Священном Писании эти моменты есть, так почему в нашей обыденной жизни не говорить комплименты, скажем, муж жене, жена мужу, наверное, ответная реакция будет добра, и она будет возрастать. Ясно, что лесть, да, она убийственна.
2: Но на самом
4: хороший,
2: деле,
4: здоровый
2: да,
4: комплимент. Нет.
2: Да, на самом деле ведь от близкого человека комплимент не воспринимается как лесть, правда?
4: Конечно.
2: Поэтому это совершенно не то же самое, что от незнакомого человека или там как-то воспринимать.
1: То есть нужна поддержка однозначно для человека, и когда мы пытаемся оказать человеку поддержку, здесь надо проявлять очень осторожность, потому что мы имеем право сказать ему комплимент, то, что мы на самом деле чувствуем и думаем, но не имеем права перегнуть палку и начать ему льстить, то есть говорить ему то, что он, может быть, хочет услышать, или ему нужно было бы даже отчасти услышать, но это будет не то, что я думаю об этом. То есть я не считаю, что он хорош, но я говорю ему, что он хорош.
4: Фильм художественный был как-то до старых времен советских, про трех друзей, которые отправились, помните, в путешествие на плоту, путешествие по реке отправились. Все они занимались соответствующей должности. Один из них был врач, другой был там, работал где-то в главке в Москве, вот. А третий, кажется, музыкант. И вот в дороге, путешествуя, каждый из них проявлялся, какой он есть. И вот настоящие друзья, одного всегда заносило, который был в главке в Москве. И они всегда ему, ну, опять, говорит, гусака понесло. Опять этого гусака понесло. И так и назвали, гусак. А он обиделся, конечно, сначала. Ну, а потом он понял, что его занесло действительно. То есть друзья настоящие, они скажут, если порицание, так скажут это не из чувства унижения, достоинства и чести своего друга, а с чувством поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, исправить его. Вот, вот это слово, как сказано в Библии, золотые и серебряные яблоки в прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Вот так слово, сказанное прилично, может быть и друзьям. Если кого-то заносит, тоже поправить надо.
1: Интересно, что...
6: А вот в этом, я извиняюсь, да, вот, в этом случае вот, молчание может быть лестью? То есть я вижу, что мой друг его заносит, угу. А я молчу. Это лесть или это что?
1: Ну, это лицемерие. Это однозначно, потому что я понимаю, что надо бы сказать, но по какой-то причине не могу.
2: Если есть в этом смысл.
1: Интересно, что сказать, то есть осудить, может быть, не осудить, а именно высказать вот эту горькую правду относительно каков человек, как он сейчас поступает, льстец не может.
4: Нет, не может. Это точно.
1: Он привык льстить, и он не понимает. Он понимает, что да, если он там скажет комплимент, ему будет от этого хорошо. То есть взаимоотношения как-то там улучшатся, еще что-то. А если он скажет что-то плохое, то ему будет от этого не очень хорошо. Или, по крайней мере, есть риск такого неудачного развития событий, что человек обидится от этого дела.
4: Ну вот, да.
1: И он, соответственно, никогда не говорит ничего плохого.
4: Вот библейский пример. Царь Давид, который убил фактически, да, руками филистимлян жену, то есть мужа Версавии. Угу. Как его звали?
6: Урия.
4: Урия, хитиянин, да. Вот. И завладевает Версавией. И все вроде бы хорошо. Но приходит пророк Нафан. Приводит ему притчу. Помним эту историю, да? Угу. Что говорит Давид? Смерти достоин этот человек. Ты тот человек. Как? Да ты же убил Урию хитиянина, мечом филистимлян, а теперь женой его завладел. Ты тот человек, который последнюю овечку бедняка отнял. Понял, Давид? Будучи царем, он понял, что он действительно наделал много страшных дел. А пророк Нафан выполнил миссию Бога в данном случае. Вот если настоящее на обличение, да, и если человеку действительно нужно помочь, иной раз нужно и обличить.
2: Вот, наверное, поэтому и были шуты у королей, да? Потому что они хоть как-то обличали их и ставили на место там.
1: Пусть может в шутливой быть,
2: пусть
1: форме.
2: В шутливой форме. Вот. Там, но...
1: Ой, опасная профессия. Ой, можно было договориться.
4: Ну, всерьез их не воспринимали. Ну, это... Поэтому все с рук сходило.
1: Да.
4: Вот этим шутам.
1: Вот еще раз возвращаясь к вот этому манипулированию, когда человеку льстят, человек начинает, ну, немножко терять вектор своего, терять ориентацию в пространстве, да, и в истине. Как избежать манипулирования собой? То есть, когда тебе изо дня в день там, ну, или с завидной периодичностью приходят и льстят, и льстят, и льстят, и капают, вот ты такой, ты вот прям... Знаете, как говорят, скажи 100 раз, что ты свинья, человек поверит в это дело. Ну, скажи ему, что он царь, он поверит в это дело.
4: Это в моей жизни был случай, ко мне подошел один человек. Ну, мы с ним были знакомы, но не так хорошо. И он начал какие-то комплименты отпускать там мне. Я говорю словами Александра Сергеевича Пушкина, прямо текстом открытым. Льстецы, льстецы, старайтесь сохранять и в подлости осанку благородства. Что ты ешь? Я же это так. Угу. Вот такие вещи имеют место быть.
1: Остепенился,
4: да?
1: Резко.
4: Да, сразу.
6: Вот. Мне кажется, очень сложно вообще, в принципе, вот, определить, тебе сейчас льстят или по-настоящему, по-доброму говорят комплимент. У человека, наверное, должна быть какая-то чуйка, что ли, или интуиция, когда он чувствует, что человек с ним искренний. И чувствует, что когда человек с ним не искренний. Вот. А какие-то вот так вот по шагам расписать, вот, как, ну, вот по шагам расписать и сказать, что вот человек тебе вот точно льстит, и если ты видишь в его речи первое, второе, третье, вот это точно лесть. А если этого нет, тогда это все нормально, это комплимент. Ну, я не знаю, я не читал нигде такого, чтобы вот было расписано по шагам, что вот как распознать и увидеть эту лесть.
4: Пушкин написал.
6: Как?
4: В его знаменитом стихотворении, маленьком, таком коротком. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Веленью Божию, а муза, будь покорна. Обида не тая, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». То есть инертно, абсолютно.
2: Но... Отстраняться нужно от таких, да? людей, отстраняться.
1: То есть получается, что он сказал, и хвалу, и клевету. То есть да. Клевета в данном случае это лесть, а хвала это у нас получается обычный комплимент нормальный.
4: Хвала это нет, клевета, клевета, нет, хвалу и клевету. Клевета это клевета. То есть наговор какой-то, наговор, да?
1: Ну, может быть, и как положительный, так и отрицательный. Почему бы лесть не назвать положительной клеветой?
4: Ну да, то есть вот равнодушно приемли.
1: Да, вот, наверное, это самый хороший. Не знаешь, как распознать, игнорируй.
4: Да мудрые слова от Пушкина, на самом деле. Да. Сильные они.
2: Если ты человек, занимающий высокое положение, и тебе просто не избежать, да, вот этого как бы раболепства перед тобой, попроси какого-нибудь хорошего друга, чтобы он тебе говорил периодически правду.
4: Как у кого? Юлий Цезарь был такой человек, который говорил, помни, Юлий, что ты человек.
1: Ага.
4: Во. Ага. Да, и он ему жалование давал хорошее, и кормил со своего стола этого человека. Вот верите, мудрость древних времен.
1: Да. Действительно нужно иметь настоящего друга. Наверное, не знаю, плохо не иметь вообще друзей. Но в первую очередь нужно самим быть другом. Когда ты сможешь сам быть человеком, который не льстит, который говорит прямо, который говорит открыто, и при этом, говоря прямо и открыто не самые приятные вещи, уметь это сделать тактично, чтобы человека не оскорбить, и чтобы он остался тебе другом. И вот когда ты сможешь иметь одного-двух настоящих друзей, которые тебе скажут, как есть, вот тогда, я думаю, можно иметь какой-то щит от лести.
4: Как Христос Петру сказал, помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр стал перечить Христу и говорить о том, что да не будет с тобой этого, когда Христос начал говорить, что он должен пойти в Иерусалим и пострадать,
1: должен умереть.
4: Да не будет этого с тобой, Петр говорит. Что Христос сказал Петру?
1: Отойди, говорит, от меня сатана.
4: Ну а по другому переводу?
1: Не знаю, другой.
4: С глаз своих уйди. Выйди из поля моего зрения. Ты, Петр, бежишь впереди меня. Встань позади меня. Текстом открытым Христос сказал Петру. Петр обиделся?
6: А Петру помогло это впоследствии?
4: Помогло. Еще как помогло. Конечно. Вот так вот.
1: Кстати, об обиде надо будет потом еще одну передачу записать, потому что это...
6: Главное все-таки в отношениях – это искренность.
4: Да. Конечно.
6: Даже если человеку надо сказать о том, что он не прав, но ты делаешь это искренне, он это поймет и ему это поможет. Правда?
1: Хотел бы еще обратить внимание на одну историю с лестью из Священного Писания, более чем известная, обольщение Евы. Змей Еву именно обольстил. Он ей особо-то и не солгал ни в чем, он ей и... не заставил ее съесть этот плод. Он ее именно обольстил. Сыграл на ее чувствах, ну, вот этих вот, и
4: тщеславие, возродил в ней. Тщеславие было у нее?
1: А оно появилось от лести.
4: Вот смотрите.
1: Появилось. Да. Вот, вот то самое, что из той цитаты, кто это говорил, вот вы прочли только что, что меняет вектор мировоззрения. И она была свята, непорочна, созданная Богом, без вот этих вот греховных каких-то наклонностей. Все там было идеально. Но лесть в абсолютно чистом, идеальном человеке заставила возродиться тщеславию и гордости.
4: Абсолютно верно.
1: И заставила появиться каким-то неправедным желанием, что ли. То есть,
4: и бывает. Усомниться в словах своего Создателя.
1: Да.
4: Потому что самое страшное.
1: Появилось неверие, появилось тщеславие, появилась гордость, появилась зависть. А всего лишь от лести.
4: Будете как боги, знающие добро и зло. О, какая сфера.
1: Долго ли они там разговаривали? Да не похоже по тексту, чтобы этот разговор долгий очень был. Насколько опасно действительно лесть? Неудивительно, что после этого написано, что Господь истребит все уста льстивые, если такие последствия лести.
6: И горе действительно тому человеку, который не распознал, что ему льстили, не смог отличить. Да. Истинную, искреннюю похвалу от лести.
4: Как Павел об этом сказал? Для меня мало, что значит, что думают обо мне люди. Или что думаю о себе я сам. Судья же мне Господь. Для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы. Или что думают другие люди. Категорически, с одной стороны, заявление, да? Оно может граничить с каким-то нигилизмом. Но вместе с тем, апостол знал, что говорил?
1: Нужно какой-то барьер ставить, чтобы себя же, свое же духовное состояние защитить. Ну, действительно, после этого разговора гораздо серьезнее и внимательнее надо будет относиться к тому, что происходит в жизни.
2: Вот человек, так не должно быть, но очень часто бывает, что человек строит свою самооценку, свою ценность на трех вещах, да? Ты – это то, что ты имеешь, ты – это то, что ты делаешь, и ты – это то, что о тебе говорят другие люди. Так вот, если вот этот третий шаг, да, вот здесь как раз место лести есть, чтобы формировать и воспитывать человека. Это очень опасно. Поэтому нужно... И вот эти вот три вещи, о которых я сказала, они разрушают человека, если он именно на этом строит свою самооценку. Но очень часто именно так в жизни бывает. Ты это не то, что ты говорят о тебе другие. Ты это то, как к тебе относится Бог.
4: Да.
2: Вот.
1: Вот где действительно
2: и тогда ты тогда закрываются двери для лести и вот этих вот вещей.
4: А как относится Бог? Можем мы знать вот конкретно, как Бог относится к каждому человеку на земле, независимо от его статуса, его социального
2: Бог
4: положения?
2: Бог знает, что я грешник.
4: Да.
2: Знает?
4: Знает.
2: И я должен знать об этом. И не забывать.
4: Это
2: да?
4: Просто,
2: но
4: да,
2: Бог
4: и...
2: меня любит такого, какой я есть.
1: И любит. Тут же урезается вся вот эта вот гордость.
2: Да. Да. Гордость урезается. В то же самое время самооценка не падает, потому что Бог за меня, такого грешника, пролил свою кровь и искупил меня. И это помогает мне в балансе находиться. Вот. И не падать низко, как бы там, не самобичеванием не заниматься, в то же самое время не гордиться, потому что чем мне гордиться? Я только милостью Божией жив.
1: Ну что ж, слава Богу за это время общения и за такую тему важную. Ну, я думаю, мы в следующий раз поговорим об обиде. Мы затронули эту тему, да, это будет, я думаю, тоже не менее интересно. Всем спасибо.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! История человечества делится на эпохи. Периоды времени, объединенные определенными характеристиками. Средневековье названо мрачным из-за сурового отношения к инакомыслию. Эпоха Возрождения способствовала возрождению светской науки и искусства. Век, в котором удостоились жить мы, видимо, будет назван веком информационных технологий. Все большее и большее значение в наши дни приобретает информация и интеллект. Поэтому будет не лишним поговорить о том, как можно помочь своему мозгу быть в наилучшей форме. Один из способов – это достаточное употребление воды. Ведь, как известно, мозг состоит из воды на 90%, и недостаток этой живительной жидкости бьет в первую очередь по нему.

0: Давайте мы с вами посмотрим, какие эффекты, какие результаты проявляются в нашем организме, если не хватает воды. Сначала это те признаки, по которым мы можем просто увидеть вот эту вот нехватку воды, заподозрить, так сказать, диагноз поставить. А потом, если это идет дальше и дальше, то это уже превращается в самую настоящую болезнь. Итак, изменение настроения без причины. Если никто нас не расстроил, никто нам ничего такого не говорил, но настроение колеблется, то есть то вверх, то вниз, вот такие вот перепады настроения, очень возможно, что причиной такой неустойчивости настроения будет нехватка воды. Первым из всех органов на эту проблему реагирует именно головной мозг. Именно он отвечает за наше настроение, поэтому он так и реагирует. Следующее – это цвет и запах мочи. Моча, в принципе, в нормальном состоянии, когда хватает воды, должна быть такого светлого цвета, практически прозрачной. Если воды не хватает, то она приобретает такой концентрированный очень вид, ярко-желтый и с запахом. И именно этот симптом, он в первую очередь, практически в первую очередь, приводит нас к мысли, что у нас проблемы с водой. Еще признаки нехватки воды – это запоры. Очень часто у людей проблема с запорами именно из-за воды. Не из-за того даже, что питание какое-то не такое, а именно из-за воды. Чувство хронической усталости. Как бы энергии не хватает, потому что вот эти вот питательные вещества, они нуждаются в воде, чтобы быть усвоенными, чтобы вступить в реакцию. Поэтому при нехватке воды человека всегда будет сопровождать чувство хронической усталости. Головная боль – еще очень важный признак. И если, например, у вас есть такая проблема, то вы можете просто проанализировать, сколько вы пьете воды. Если, например, вы ее не допиваете, то попробуйте просто в течение часа выпивать несколько стаканов воды. Каждые 15-20 минут по одному стакану, если голова болит. И вы тогда увидите эффект. Но это в случае, если головная боль не является следствием повышенного давления. Обратите внимание, что симптом такой, как жажда, он стоит здесь на последнем месте. То есть, если мы с вами думаем, что я по жажде сужу, хватает мне воды или не хватает, то, скорее всего, я ошибусь. То есть, нельзя судить по жажде. Вот если хочу пить, значит, мне нужно пить воду. Если я не хочу, значит, она мне не нужна. Очень часто люди говорят, что я не пью воду, потому что я не хочу. Но давайте себе представим такой пример. У вас практически у каждого в доме есть зеленые растения. Когда мы эти растения поливаем? Когда мы их поливаем? Когда они уже увяли, листочки поникли, пожухли, цветочки повяли, вот тогда мы их поливаем. Но если мы разумные хозяева, то, скорее всего, мы до такого времени ждать не будем. Потому что если мы так один раз делаем, второй раз, третий раз, то четвертый раз уже этот цветочек надо будет реанимировать. То есть хороший хозяин, он поливает до того, как проявились признаки нехватки воды. То есть он там по земле посмотрит, он совсем не по растению судит. То же самое нам. Нам не надо ждать, пока проявится вот эта жажда, что организм будет кричать, что я хочу воды. Нам нужно просто вовремя пополнять эти запасы. И тогда мы не будем страдать от ее нехватки. Следующие признаки недостатка воды. Это уже больше похоже на болезнь даже. Изжога, опять же запоры, боли в суставах, спине, в мышцах, в области кишечника. Что касается изжоги, то это означает, что концентрация пищеварительных соков, она повышается. И дело касается не только желудочного сока, но и всех остальных. То есть должна быть вода, чтобы они были нормальной концентрации, не раздражали слизистую оболочку. Боли. Вообще, когда не выводятся продукты обмена, то многие из них, они обладают вот таким раздражающим свойством на болевые рецепторы. Причем в самых разных местах. Это может быть и мышцы часто, и кишечник. Что касается боли в суставах и в спине, это вопрос такой, обычно с возрастом такие проблемы появляются. С возрастом, когда человек, как правило, мало пьет воды, хроническое обезвоживание. В возрасте там где-то за 50 лет начинаются проблемы с суставами и со спиной. Артрозы и остеохондрозы. вот эти вот проблемы. И в чем причина? Одна из причин – это то, что начинает нарушаться структура хрящей. Хрящей, которые покрывают, во-первых, суставы, суставные поверхности. И, во-вторых, хрящей, которые входят в состав дисков, межпозвоночных дисков. Если не хватает воды, то они усыхают, эти диски. Усыхают, и из-за этого могут быть большие проблемы человека, связанные вот с этими, приводящие к этим заболеваниям. Еще одна группа признаков, они уже звучат как болезни. Фактически это как болезнь. То есть, посмотрите, во-первых, проблемы с иммунной системой. Проблемы с иммунной системой. Аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания. Это все может возникать как, ну, одна из причин, это может быть именно недостаток воды. Депрессия, артериальная гипертензия. Мы уже с вами сказали, что при нехватке воды густую кровь нужно протолкнуть еще, нужно давление повысить, чтобы протолкнуть эту кровь. Ожирение. Вопрос ожирения – это интересный вопрос. Причем здесь, кажется, вода и ожирение. От воды же не толстеет, правда? Но дело в том, что человек, который не пьет воду, он может воспринимать чувство жажды как чувство голода. Путать может. И поэтому вместо того, чтобы выпить воды, он начинает есть. Это приводит к перекусываниям, это приводит как результат к повышению веса. И когда к нам приезжают люди, которые хотят похудеть, мы это обязательно им, ну, объясняем и говорим, что вместо того, чтобы перекусывать едой, надо перекусывать водой. То есть пить воду для того, чтобы не было лишней еды, чтобы не было лишнего веса. Кожные заболевания, хочу еще сказать, это если, например, у человека проблема нехватка воды, то плохо выводятся отходы из организма. И очень часто кожные заболевания – это следствие такого внутреннего отравления, того, что просто накапливаются отходы в организме и не выводятся как положено. Опять же, эту проблему можно решить с помощью разумного употребления воды.
1: Если у вас работа связана с напряженной умственной деятельностью, возможно, время от времени вы тоже чувствуете необходимость еще какими-то способами подхлестнуть свой мозг. Так Конан Дойль наделил Шерлока Холмса пристрастием к кокаину для стимулирования мозга. Действие наркотика в 19 столетии было еще мало изучено, и автор детектива не представлял себе опасность, которой он незаслуженно подверг своего главного героя. В 21 веке мы уже хорошо понимаем опасность наркотиков, но действие других стимуляторов – кофе, крепкого чая или даже так любимого многими шоколада – может быть тоже разрушительным как в целом для здоровья, так и для мозга – самого чувствительного нашего органа.

0: Говорят, что шоколад полезен для сердца и поднимает настроение. Чистый шоколад действительно содержит флавонол и другие ингредиенты, улучшающие в числе прочего сердечную деятельность. Но многие производители шоколада удаляют флавонол из-за его горького вкуса. Взамен мы получаем продукты, изобилующие сахаром и жиром, которые очень вредны. Как полагают, шоколад способствует повышению уровня серотонина и эндорфина в мозгу, что приводит к эффекту душевного подъема. Дело в том, что в его состав входят такие стимуляторы, как кофеин и теобрамин. Кофеин стимулирует центральную нервную систему. Он не дает нам ни калорий, ни питания, ни витаминов. Его действие напоминает подхлестывание загнанной лошади. Лошадь, испытывая боль, может двигаться быстрее, но на самом деле усталость у нее не убавляется. Мы заставляем лошадь расходовать энергию из резервов, а возместить эти резервы непросто. Некоторые восполнить вообще невозможно. Одним из наиболее серьезных последствий употребления кофеина является развитие состояния, которое в психиатрии известно как невроз страха. Теобрамин же в небольшом количестве полезен, потому что стимулирует сердечную деятельность, расширяет сосуды. Но только в небольшом количестве. И он не нужен детям, особенно в сочетании с кофеином. Детям немного и надо для перевозбуждения нервной системы. Шоколад содержит в себе много жира и создает нагрузку для ферментативной системы желудка и поджелудочной железы. Необходимо объявить шоколад вредным продуктом. Таким же, как алкоголь и табачные изделия, считает шотландский диетолог Дэвид Уолкер. По мнению специалиста, шоколад – один из главных виновников ожирения. Один шоколадный батончик весом 225 граммов содержит 1200 калорий, почти половину рекомендуемой дневной нормы. Чтобы сжечь эти калории, нужна как минимум трехчасовая прогулка пешком. Шоколадные батончики содержат также большое количество сахара, красители, ароматизаторы и стабилизаторы, о вреде которых мы уже неоднократно говорили. А нуга и карамель, составляющие начинку, настоящее убийство для ваших зубов. Прилипая к зубам и забиваясь в промежутках между ними, мягкие конфеты создают великолепные условия для развития и питания бактерий. Шоколад обладает одним из самых высоких уровней концентрации свинца среди продуктов, которые входят в типичное меню западного человека. Даже маленькое количество свинца может вызвать постоянный дефицит нервного развития, включая пониженный уровень интеллекта. Чем позже ребенок познакомится с шоколадом, тем лучше, дружно говорят все диетологи мира. В раннем возрасте сладость может стать причиной аллергии, помешать нормальному формированию зубов, вызвать нарушение обмена веществ. Шоколад грозит ненужным напряжением нервной системы. Не удивляйтесь, если ваш ребенок после съеденной сладости начнет беситься, капризничать и не захочет спать. В основном конфеты служат источником пустых калорий и снижают аппетит, необходимый для получения полезных продуктов. Конечно, съев 4-5 батончиков, дневную норму калорий вы получите, но шоколад, орехи и нуга не дадут организму, особенно детскому, всего необходимого количества витаминов и микроэлементов. Не лишним будет упомянуть и о том, что регулярное употребление шоколада может привести к шоколадной зависимости, когда вы ни дня не можете прожить без шоколадных конфет или батончиков. Как следствие, этот калорийный продукт действует не лучшим образом на психическое и физическое состояние. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Кофе, чай, сладости приносят больше вреда, чем пользы. Выброс энергии, который они могут провоцировать, приводит к быстрому и глубокому спаду, с которым еще сложнее справиться. По счастью, есть продукты, которые как будто специально предназначены для того, чтобы помочь нашему мозгу быть активнее. Продукт, о котором дальше пойдет речь, из-за его свойств заслуженно называют лакомством для мозга.

смоква, фига, винная ягода, инжир. Этот плод имеет немало названий. Да и пользы, которую он приносит, с лихвой хватило бы на несколько продуктов. Великий врач древности Авиценна высоко ценил этот продукт и считал его настоящим эликсиром молодости. Инжир – это один из немногих плодов, который содержит крайне важные для организма омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они необходимы для того, чтобы могли правильно работать сердце и мозг. Кроме того, жирные кислоты важны для здоровья нервной системы. Инжир очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Он богат таким важным элементом, как калий. Калий снимает напряжение с кровеносных сосудов, расслабляет и расширяет их. Кроме того, эти ягоды снимают сильное сердцебиение. Инжир очень важен для поддержания здоровья. Он содержит большое количество кальция, который улучшает состояние костей, ногтей и волос. Особенно в регулярном пополнении этого элемента нуждаются женщины. А из плодов инжира кальций усваивается лучше, чем из таблеток. Инжир – это источник уникального вещества фитостирола. Он помогает организму человека бороться с вредной формой холестерина. Это вещество не допускает попадания холестерина в кровь, защищая таким образом сосуды. Еще воины Александра Македонского брали с собой в походы мешочки с сушеными плодами инжира. Благодаря им они возвращали себе силу и снимали усталость. Ведь достаточно 1-2 ягод, чтобы почувствовать в себе прилив сил и отогнать голод. Плоды сушеного инжира с давних пор применяют как жаропонижающее средство при простуде. Его отвар на воде или молоке используют как полоскание при ангине и воспалении десен. Если вам посчастливится оказаться в тех местах, где произрастает фиговое дерево, не откажите себе в удовольствии полакомиться его нежными плодами. Впрочем, в сушеном виде он сохраняет для нас свою пользу и вкус. Размочив сушеный инжир в воде, из него можно делать различные крема для десертов. Хороши с инжиром каша и сладкие запеканки. Можно просто заменить инжиром конфетку во время чаепития. Что бы вы ни выбрали, будьте уверены, что удовольствие от инжира принесет вам

0: вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо. И задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед. 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед, вниз. Исходное положение. Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной. И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону. И рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой. Потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой и прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Приседаем на одну ногу, попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колене и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колене и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колене, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
2: Осталось всего несколько минут нашей программы, а принципов здорового интеллекта осталось еще много. Я вам их прочитаю, а вы попробуйте запомнить. Кстати, это как раз и есть один из способов. Итак, первое. Старайтесь чаще загружать свой ум новой информацией. Это понятно, пока мозг работает, он живет. Когда мы сводим работу ума к шаблонным действиям и мыслям,

он начинает быстро стареть. Второе. Питайтесь правильно. Следите, чтобы ваш рацион был полноценным. Особенно важны витамины группы В, йод, бор и цинк. Осложнить работу мозга, как доказали исследователи из Канады, может избыток жиров. Они провели эксперимент на крысах, который показал, что диета, избыточная жирами, ухудшает память, так как он ухудшает снабжение мозга кислородом. Впрочем, недостаток жиров тоже может повредить. В питании обязательно должны присутствовать омега-3 – жирные кислоты, которыми богаты орехи, оливковое масло, жирная рыба. Они способствуют улучшению работы мозга, особенно эти вещества необходимы для умственного развития детей. В-третьих, пейте достаточно жидкости, то есть 6-8 стаканов воды в день. В-четвертых, высыпайтесь. Недостаток сна может вызвать резкое ухудшение мозговой деятельности. Хуже того, регулярное недосыпание может сказаться на интеллектуальных способностях в будущем. Пятое. Не забывайте про солнечный свет. Недостаток солнечного света – главная причина плохого настроения зимой. Даже в облачный день стоит немного прогуляться. Шестое. Ищите вдохновение. Общайтесь с вдохновляющими вас людьми, ищите новые возможности. Вспомните, что вы любили делать, когда были ребенком, и делайте это, будучи взрослым, но на новом уровне. Это и есть ключ к вашему гению. Да Винчи, Эдисон, Эйнштейн, Пикассо – все они любили играть и исследовать. И, наконец, эффект Моцарта. Десятилетия назад психолог Франциск Рошер сделал открытие. Оказывается, прослушивание произведений Моцарта улучшает математическое мышление. Даже крысы преодолевали лабиринты быстрее и более точно после его музыки. Если это так, то это самый гармоничный способ улучшить свои умственные способности. Давайте не будем откладывать, попробуем этот простой эффект в действии прямо сейчас.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Белла Би.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня готовы открыть Священное Писание для того, чтобы там увидеть еще одну жемчужину, еще одну красоту библейской истины, которую Господь поместил в нужном месте для определенной важной цели. Сегодня будем говорить с вами на одну тему, которая может быть не очень приятная как бы на вкус, но нам очень нравится, когда этого нет вокруг нас. Речь идет о лицемерии. Но лицемерие как таковое, между прочим, когда я готовился к этой теме, я перечитывал много раз этот отрывок библейский из Евангелия от Матфея 6 главы. И, честно сказать, я все время вот колебался между тем, так все-таки на чем же стоит лучше сделать акцент. Но обратите внимание, что Христос очень недвусмысленно, конкретно, определенно многие вопросы поставил по своим местам. И благодаря многократному прочтению выкристаллизовалась такая вот концепция библейской вести, которую вы сейчас можете вместе со мной посмотреть. Я хочу прочитать вначале отрывок, который будет в начале нашего размышления и далее. 6 глава, 1 стих и ниже. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, мы увидели с вами вот эту часть библейского отрывка. Она сейчас в тексте повторится еще в двух других видоизмененных иллюстрациях, которые Христос хотел бы показать для нас, чтобы мы не наступили на те грабли, которые и Христу не угодны, и нам не нужны. Что легло в основу? Давайте по порядку хочу сказать о том, что действительно, читая Писание, я останавливаюсь, я делаю себе пометки, какая-то весть меня очень касается, но особенно меня тронуло на этой неделе, буквально вчера и сегодня, общение с одной семьей, с одной парой. Это у нас здесь, в Краснодарском крае, в поселке Яблуновский, случился пожар. Молодая мать вышла чистить снег, и пока она там чистила, сделала фотографию еще, у нее в доме было двое маленьких детей. И один ребенок, девочка, выскочила, 2,2 годика, она забежала туда, но уже было невозможно, уже весь дом полыхал. Даже там как бы пол дома, две комнаты и коридор. А маленький мальчик, который старшенький, там 3 годика ему с хвостиком небольшим, он остался в комнате и угорел. И вот сегодня, мы вчера еще познакомились с ними, я приехал туда, на это место. И вы знаете, интересный получился опыт. Когда я пришел туда, вот смотрю, там люди разгребают, и то частично, только проход, коридор вот этот, потому что остальное полиция запретила разбирать. Там стояла женщина-соседка, я разговорился с ними, сказал, что я священнослужитель, что мы соседи здесь недалеко, здесь 2 километра буквально от нас. Вот, это резонансное такое событие, показывали даже по телевизору. Но что интересно, когда вот мы разговаривали, я предложил свою помощь какую-то, и в момент звенел телефон. И никто не мог понять, у кого он звенит, этот телефон. И в результате, когда я посмотрел, что это не мой, она говорит, не мой, ну и перестал звенеть телефон. Я взял номер хозяйки, вот этой матери, у которой случилась эта беда, у соседки взял номер и пошел в машину. Сел в машину, набрал, один раз там занято, потом еще раз. Дозвонился до этой матери и начал разговаривать с ней, представился, сказал, что мы хотим чем-то помочь. и так далее. И она говорит, у меня там телефон потерялся, там в нем все фотографии, потому что сгорел ноутбук, нет, ничего не осталось. Ну, я тут же вышел из машины, вернулся и говорю, здесь где-то есть ее телефон. И они говорят, да вот что-то ж звенело, непонятно где звенело, вроде ничей не наш. Я говорю, значит, он где-то здесь, давайте искать. И вы знаете, так интересно получилось. Сама эта женщина говорит, он где-то там сбоку, вот в комнате мог быть. А здесь уже такая нагребленная вот лопатами куча горелого мусора. Второй человек стоит с мешком, ждет, чтобы туда загружать. И уже огромный контейнер вот этого горелого на улице там загруженный. И вот они накидывают полный мешок и относят туда. И вот буквально мы тут стоим, говорим, подождите, пока не грузите. Где-то здесь, раз он звонил, значит, он заработал. 2 дня он не работал, потому что был снег, залило, там дождь шел, пожарные залили и так далее. И вдруг эта соседка, женщина, говорит, а вот он, прямо вот в этой куче, под которой уже лежала лопата, чтобы ее загрузить, там буквально весь обгоревший такой, в таком виде. Ну, мы его взяли, вытерли там тряпочкой, я пришел сюда, ну, в наш уже духовный центр, с ребятами здесь, с Дмитрием, говорю, давай попробуем что-то сделать с этим. А еще успел у этой женщины спросить, говорю, какой пароль, если он вдруг заблокируется, чтобы мы могли оттуда что-то с ним сделать, вытащить фотографии. Она мне назвала пароль, и буквально я приехал сюда, ну, 5 минут. Ну, вот мы минут 10 всего прошло, мы посмотрели, да, вроде бы работает сенсор, начали подключать зарядное устройство, и он замолчал. Мы смогли вытащить сим-карту, сохранили все фотографии, они так радовались. И вы знаете, я убедился, что Бог, он ничего не делает просто так, потому что если бы я не позвонил или не вернулся, и этот просто телефон вместе с горой этого мусора, там такие мужички работали, знаете, которые не каждую там соломинку перебирали, все, грузили, выносили, то, конечно, он бы ушел на кучу мусора, через 10 минут он бы сел однозначно, уже бы замолчал, и, потому что мы не звонили, мы просто его как бы смотрели, что он, ну, работает или нет, можем ли мы там в разъем подключить, отскребли вот эти все горелые вещи. И вы знаете, я еще раз убедился, что у Бога ничего не бывает просто так. Когда мы ей позвонили и сказали, что фотографии целые, мы сами увидели эти фотографии этого ребенка, Максим, мальчика зовут, да, то, конечно, мы были тронуты. Сегодня я поехал к ним на похороны и на кладбище смог обратиться к народу, сказать небольшую проповедь, сказал о надежде, о том, что Господь примет этого малыша и даст утешение Духа Святого и родителям. И вы знаете, вот это знакомство, оно повлекло еще к одному знакомству, привело, и познакомился с одной молодой женщиной, мамой, она там тоже, у нее дети, Кристина. И вот все это мы можем назвать одним словом – Божье провидение. Сатана делает свое, Бог делает свое. Никогда Бог не опоздает, никогда Бога не обгонишь. И вот эта истина, она мне как бы столкнула подумать, а что мы в этом отрывке видим вот такого насущного для себя, потому что я готовился к проповеди, я ее как бы осмысливал, и вот эти вот похоронные вещи, вот этот маленький гроб небольшой, да, вот эти слезы, ну, трагедия как бы в доме простой, обычной, бедной русской семьи. И хочу сказать, что действительно обратил внимание на вот какой момент. Одна мать может ухаживать за 10 детьми, но самое печальное иногда приходит от того, что иногда 10 детей не могут поухаживать за одной матерью. И вот этот парадокс жизни, он постоянно с нами. И сейчас можно много локти кусать, там смотреть, а не надо было ребенка оставлять, а вдруг он сам что-то зажег, а может что-то закоротило. Оно нас ведет к тому, что все должно быть правильно и качественно. Вещи, и там, ну и прочие вещи, да, скажем, вопросы, техника и так далее. Вот эти скрутки всевозможные, все, что может искрить, там, плохо держится, это плохо. Но когда это касается вещей, когда это касается каких-то вот деревяшек, там, да, железяк и так далее, это одно. Но когда это касается самого человека, это уже совершенно другое. Ценность этого вопроса значительно возрастает. И вот мы обнаруживаем, что оказывается в людях бывают те же проблемы. Что-то на скрутках или как, даже не будем говорить на каком клеющем материале держится. Что-то приблизительно, где-то плюс-минус, где-то почти честно. И вот как вещи бывают в таком состоянии, бывают качественные, так и люди бывают качественные, бывают вот в таком неважном состоянии. Когда мы читаем этот отрывок, что мы здесь находим? Он говорит, Господь здесь, смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. И вот эта идея, чтобы меня кто-то увидел, чтобы зафотографировал, чтобы вот, знаете, стать известным. Это сегодня какая-то просто, не знаю, преследующая манечка такая есть. Стать популярным, стать известным. Хоть на глупом, хоть на каком-то безумии. Лишь бы стать известным. Популярность, лайк. За этот лайк люди готовы все сделать. А вот он здесь говорит, Христос, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Не будет награды от Отца. Люди будут благодарить, все будет круто, рейтинг будет высокий, лайков будет много, а награды от Отца не будет. Когда мы смотрим еще дальше, вот тут он уже приводит одно слово. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Итак, мы здесь слышим слово «лицемеры», и вот это интересное слово «люди прославляли». Здесь написано «видели люди», а потом написано «прославляли». То есть основная идея благотворительности в том, чтобы прославили человека, чтобы похлопали, чтобы сказали, какой молодец, лучше всех. Так вот, что интересно, когда он здесь приводит пример «не труби перед собой, как делают лицемеры», я обратил внимание, что слову «лицемеры» есть очень красивая, хорошая дана, скажем, формулировка и определение. Лицемерие – это отрицательное моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам, совершаемым ради эгоистических интересов, приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы, человеколюбивые цели. Лицемерие противоположно честности, искренности, качествам, в которых проявляется осознание и открытое выражение человеком подлинного смысла его действий. Итак, мы видим, что это отрицательное моральное качество. Заведомо плохие поступки прикрываются, как бы им приписывается очень возвышенный смысл. Я еще обнаружил вот в этой теме несколько таких рукавов, знаете, на которых тоже считаю важным обратить внимание. Значит, во время лицемерия присутствуют еще три таких составляющих, которые мы, в принципе, по отдельности периодически испытываем, ну или где-то с ними сталкиваемся. Первое – это моральное двуличие. Моральное двуличие также называют моральным обманом, который заключается в мотивации производить моральное впечатление, по возможности избегая затрат на то, чтобы быть действительно моральным. Лицемерие в данном случае носит исключительно межличностный характер, поскольку обманчивые моральные утверждения или действия публичны и направлены на конкретного человека или какую-то аудиторию, которую он представляет. Ну, если попроще сказать или привести пример, что такое моральное двуличие? То есть это когда между двумя категориями людей, да, вот идет вот этот пыль как бы в глаза, туман такой. Например, вот я нашел интересный пример. Моральное двуличие – это благотворительная политика американской табачной компании Philip Morris International. И вот интересно, в 1999 году, когда она пожертвовала на собственно благотворительность свыше 60 миллионов долларов. То есть на благотворительность Philip Morris International пожертвовал 60 миллионов долларов, в то время как затраты на рекламу морального облика компании составили 108 миллионов долларов. Получается, что люди вообще-то думали о себе. Вообще-то они хотели себя поднять, да, и несмотря на это все, табачная компания, она вкладывала в то, во что хотела. Но и не забыла благотворительность. И это как бы дало ей определенные бонусы. Вот это такое моральное двуличие. Есть еще одна проблема, связанная тоже с лицемерием, это моральная слабость. Это простая форма морального лицемерия, связанная с неспособностью человека жить в соответствии с вот этими высокими моральными ценностями. И она уже носит, между прочим, не межличностный характер, а внутриличностный. То есть, когда человек вот лицемерит в силу своей слабости, вот он не дотягивает до какого-то уровня честности, какой-то порядочности и так далее. Это моральная слабость. И есть третий интересный момент, наблюдая за всем этим, это двойные стандарты. Значит, исследователи одного северо-восточного университета, они определили двойные стандарты как форму морального лицемерия, при которой собственные моральные поступки или моральные поступки группы, с которой человек себя идентифицирует, оцениваются в меньшей степени негативно, чем чужие. Что получается? Оценивая моральные поступки других людей, люди склонны приписывать им какие-то соответствующие личностные черты. Например, какой-то поступок, ага, аморальность, или, например, там, безнравственность, или еще что-то. Когда же речь заходит об оценке собственных моральных поступков, люди исходят в своих суждениях уже из внешней, а не из внутренней, скажем так, атрибуции, и объясняют свое поведение наличием каких-то там негативных отношений, ситуация, внешние обстоятельства и так далее. Вот тебе нельзя грешить, а мне человек говорит, что мне оставалось делать? Вот и получается, что вот эти двойные стандарты, слабость, моральное двуличие, оно приводит к тому, что человек начинает лицемерить. Но страдает очень важный аспект, а именно страдает личность человека, и он начинает питаться совершенно некачественным продуктом. А именно, как здесь написано, они уже получают награду свою, а выше он говорит, тогда не будет вам награды от Отца Небесного. То есть, заметьте, как интересно, если открыть книгу Откровения, в 3 главе мы находим удивительный здесь такой, сюжет, где сказано об одежде. 18 стих. Откровение 3 глава. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть видеть свое греховное состояние, видеть вот то, что ты должен видеть, вот то, о чем Христос здесь делает, и он открывает глаза. Ну и он здесь говорит, кого я люблю, там, кстати, стоит греческое слово «филио», то есть дружески люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, или будь горячим и покайся. То есть, что он здесь хочет сказать? Что он нам предлагает купить новую одежду. Ты ему отдаешь старую одежду, он тебе дает новую. Нигде в Библии нет идеи, что наше старье покрывается новым красивым хитоном Христовой праведности. Нет. Ты отдаешь ему старое, это есть покаяние. Ты умираешь для прошлой жизни и воскресаешь для новой. Это не просто стал чуть-чуть лучше, это не рождение свыше. Поэтому Христос говорит очень четко о рождении свыше. И поэтому он говорит, ты хочешь награду, тогда смотри, либо награда людская, либо награда Отца Небесного. Выбирай. И после этого вот эта идея, что, чтобы, говорит, когда сначала он говорит, как не надо, а потом говорит, как надо. И говорит, ты же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Очень интересный оборот. Вот здесь получается такая модель. Отец видит тайное. Конечно, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. Если мы делаем все хорошо или поступаем правильно, то для нас это хорошо, что Отец все видит. И мы часто это цитируем и говорим, Бог все видит. Но когда мы начинаем делать что-то не то, нам очень не нравится, что Бог и это видит. Потому что нам хочется, чтобы Бог видел только то, что лучшее, что мы хотим показать. И вот интересное получается здесь как бы такая аномалия. Ну, еще немножко давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 12 глава, и вот с 1 стиха. Луки 12:1. Посмотрите, что здесь Христос говорит. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. Что говорили на ухо внутри дома, будет провозглашено на кровлях». Вот интересно, да, Христос говорит здесь такую удивительную вещь. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Таким образом, получается, что в основе лицемерия лежит ложь. А отец всякой лжи – это, естественно, дьявол. Жизнь лицемера не может быть жизнью в Боге. То есть это совершенно противное качество. Но вот здесь как бы можно сконцентрироваться на благотворительности. Вот все, видите, благотворительность, надо вот об этом думать. Но так как вот эта модель сейчас повторится в молитве, потом она же повторится в посте, и дальше уже в 7 главе, когда начинается 7 глава словами «Что ты смотришь на, ну или каким судом судите, такими и вас будут судить?» Ну, давайте прочитаем. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». И дальше фраза. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Итак, дальше он скажет о плодах, по плодам их узнаете их. 20 стих, да. «И не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». И что мы имеем? Мы имеем то, что он фактически говорит о проблемах лицемерной жизни. Вы понимаете, что это очень важный для Христа вопрос, потому что нам, казалось бы, самый главный вопрос – это как правильно пожертвовать. А Христос говорит, нет, самое главное, чтобы ты был нелицемерный. И когда ты будешь молиться, это будет видно. И когда ты будешь поститься, и когда ты будешь жертвовать, и когда ты будешь другому делать замечания или помогать, это будет иметь значение. И вот интересно вот что. Когда он здесь говорит, не будет награды от Отца Небесного, а в 4 стихе говорит, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, оно как бы покрыто некой тайной. А как Бог мне воздаст явно? Ну, например, вот я помог человеку, там, пожертвовал какие-то денежки, да, и, кстати, я хочу сказать, вот этот случай, да, он многих всколыхнул, там, в детском садике люди начали сбор делать, группы, соседи приходили, в церкви мы там начали, и вот даже наша семья, Андрей с Кирой тоже, Андрей побежал, купил куртку, купил новые ботинки зимние, все это сложил и отдал, и отнесли ему, отдали, вручили. Этот Олег очень радовался, благодарил, аж как бы со слезами на глазах. То есть, хочешь помочь, всегда есть возможность помочь. Но что интересно, и вот это очень важно, он когда здесь говорит о воздаянии, речь идет о награде. Господь вознаградит тебя явно. Более того, следующий отрывок, он говорит, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Видите, в благотворительности, чтобы видели их люди, чтобы прославляли люди. И когда молишься, то есть этот порог, он не обошел верующих людей. Он зашел куда угодно, он и в спальню зайдет, и в церковь зайдет, и куда скажешь. И вот он здесь говорит дальше. А эти люди любят на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. То есть вот эти аплодисменты, вот эти восхищения. О, посмотри, какой духовный человек. О, посмотри, какой жертвенный. И в результате, что он дальше говорит? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть ты просишь у Бога о чем-то в молитве тайно, никто не знает, и вдруг приходят результаты. И вот дальше он здесь говорит следующие слова. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». И после этих слов он дает пример молитвы «Отче наш». И говорит, молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах». И дальше до 13 стиха полностью рассказывает о молитве. То есть, как нужно молиться. И говорит в конце о том, что если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Он учит нас о том, что молитвенная жизнь, благотворительная жизнь – пост, это все должно быть искренним перед Богом. Это очень важная истина здесь. Я хочу прочитать одну цитату из книги «Желание веков». Она мне очень понравилась. Она гласит следующее. «Лицемерие фарисеев было плодом своей корысти. Прославление самих себя было целью их жизни. Это привело к искажению Писания, злоупотреблению им и ослепило их, поэтому они не увидели истинного назначения миссии Христа. Дальше. Как в прошлые времена, так и сегодня среди последователей нашего Господа широко распространен этот коварный грех. Как часто наше служение Христу, наше общение друг с другом исполнено тайным желанием возвыситься? С какой готовностью мы мысленно хвалим себя и стремимся заслужить похвалу людей? То самое себялюбие, желание найти более легкий путь, чем тот, который предназначил Бог, приводит к подмене божественных заповедей человеческими измышлениями и преданиями. Иисус обратился к своим ученикам с предостережением: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской». Итак, мы видим вот эту большую проблему, которая имеет место быть. Люди лицемерят. И дальше, вот посмотрите, в 16 стихе он уже говорит: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». То есть, а что ты такой грустный? Что с тобой случилось? «У меня сегодня пост». «Да, какой святой человек, да. А о чем поститесь?» «Да вот дети у меня. Есть проблема, знаешь, да, брат, да, сестра». Понимаете, и так вот смотришь, Христос говорит: так не делайте, нельзя этого, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица. А вот слово «лицемер», да, принял мрачное лицо, чтобы показаться перед людьми постящимися. «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Казалось бы, они ждут ответ от Бога, молятся Богу, постятся или постятся перед Богом, а награда приходит от людей, а от Бога ничего не приходит. Как это может быть? Да потому что они делают это с целью впечатлить людей, а не Бога. И он говорит, чтобы ты же, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот интересно, три эпизода, и поэтому возникает вопрос: тайная жизнь человека, какую роль она играет? Я нашел еще одну цитату там же, в книге «Желания веков». Написано: «Фарисеи верили в воскресение и не могли не видеть в этом чуде свидетельство того, что среди них был Мессия. Но они всегда оказывали сопротивление деятельности Христа, они не взлюбили его с самого начала, потому что он разоблачал их лицемерие и показную набожность. Он сорвал покрывало строгой обрядности, которая скрывала их нравственную порочность». Вы видите, что делает Христос? Его не впечатляла вот эта внешняя красота, воскрыли одежд, ряса, что хотите, да? Он видел глубже, и там он видел грязь, и он говорил: это нужно убрать. И они жаждали отомстить ему за справедливое обличение, пытаясь вынудить Христа сказать или сделать что-либо такое, что дало бы им основание осудить его. Поэтому несколько раз его хотели побить камнями, но он спокойно удалялся, и они теряли его из виду. Что делает Христос? Он истинно очищает человека. И поэтому вопрос не в деньгах, вопрос не в молитвах, количестве молитв, не в постах, которые мы бы могли умножать днями или еще как-то там два раза в неделю, три раза в неделю, раз в неделю или там раз в месяц. Он говорит: все это святое, пожертвование, молитва, пост будет испорчено, если будет одно лишь такое, казалось бы, на наш взгляд, иногда небольшая эта и проблема — лицемерие. Ну, люди же видят, ну пусть люди посмотрят. Давайте сделаем выводы. Итак, друзья, какие хочется сделать выводы, подводя итог вот этому отрывку, большому отрывку, который мы здесь с вами прочитали в 6 главе от Матфея. Первое. Когда мы что-то делаем, мы должны хорошо понимать, что мы это делаем перед Богом. И Он воздаст нам непременно, так же, как написано в книге «Притчи», 25 глава и 22 стих, 25-22, здесь сказано очень интересно. «Если голоден», 21-22 стих, «если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водой, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Вот интересно, да? «Врагу сделал милость, и Господь тебе воздаст». Евангелие не противоречит Ветхому Завету. То есть там об этом говорится и в Новом Завете. Поэтому не надо бояться быть честным перед Богом. Второе. Когда молишься, когда постишься, когда ты жертвуешь, ничего из этого нельзя делать на показ или для того, чтобы впечатлить людей. В противном случае Бог говорит, ну все, ты получил, что хотел, ты же это хотел. Ты же хотел, чтобы люди тебе сказали, какой молодец, они тебе сказали. Ну, а я не смогу тебя благословить, потому что ты не у меня хотел попросить это вознаграждение. Ты это делал для людей. Ну, так они и отблагодарили. Третье. Тайная праведная жизнь щедро вознаграждается Богом. Тайная праведная жизнь. Никто не видит, никто не знает, но человек ведет себя честно, человек ведет себя порядочно. Поэтому ваши пожертвования, помощь людям, внимание, участие в жизни больных людей будет продолжение иметь и в будущей вашей жизни. И здесь уже на земле Бог воздаст благословениями. Четвертое, что хочу сделать как вывод. Получается, что такие сильнейшие вопросы, как благотворительность, пост и молитва, могут быть испорчены таким качеством непобежденным или пороком, как лицемерие. Пусть Господь поможет нам на это обратить особое внимание. И в завершении хотелось бы процитировать еще одну цитату из книги «Патриархи и пророки». «Любовь к Богу есть истинное основание религии. Служение, которое совершается в надежде получить награду или из страха перед наказанием, не имеет ценности. Открытое отступничество не более оскорбительно для Бога, чем лицемерие и формальное служение». Итак, что можем сказать в завершении? Очень поучительная глава. Вы знаете, Бог очень хочет, чтобы мы были жертвенны, чтобы нам была не безразлична нужда людей. И как в Евангелии от Матфея 7:22 сказано, что люди придут и будут говорить: «Господи, не Твоим ли именем мы там и то делали?» Но Он скажет: «Отойдите, я никогда не знал вас». Поэтому мы перед Богом не должны носить никаких масок. Не надо этого делать. Нужно, наоборот, быть богоугодными людьми. И вот сегодня эта глава, она и окрыляет меня, и обличает. Она и вдохновляет, но вместе с этим она и останавливает. Поэтому, друзья дорогие, подводя итог, хочется, чтобы наша жизнь, она была наполнена добрых дел, она наполнена была молитвой, она была наполнена и нужды, когда нужды приходят, и мы постимся, да, чтобы и пост имел место, но чтобы не было лицемерия. Поэтому храни нас Господь от этого порока. И я бы хотел, чтобы мы об этом сейчас могли помолиться, чтобы Господь нас от этого спас. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня, открывая Твое Святое Слово, мы увидели, как Ты очень недвусмысленно показал нам, насколько это плохо, насколько это недопустимо, и как это Тебе неприятно видеть, когда люди одевают на себя новые лица, маски, носят это лицемерное, скажем, вторую сущность, бытие свое. Я прошу Тебя, Господи, очисть каждого человека от того, чтобы человек не был лицемером, но когда он захочет быть лучше, а у него не получается, чтобы Ты ему помог. Господи, я очень прошу Тебя о людях, которые молятся Тебе сейчас, может быть, в личных своих молитвах, чтобы Ты их избавил от этого. Научи нас, Господи, быть честными. Так же, как нам неприятно, когда с нами кто-то лицемерит, так и Тебе неприятно, когда мы лицемерим, и даже в духовных вопросах. Очисть нас. Помоги быть красивыми и чистыми пред Твоим лицом. А Тебе да будет слава, честь, хвала и поклонение нашему великому Спасителю, нашему Богу, нашему любящему Создателю, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.katshelab.org. www.threeangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Духовное наследие.
1: Опять на святцах русская весна, и снова ты, оставив Евсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи, отныне и навеки к подножью вознесенного креста березы русские, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви, и малых рек студеная водица, все слезы непросохшие вобрав, смешав их с горечью печальных трав, тебя зовет на землю возвратиться, чтоб навсегда, животворя творенье, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова воскресенья. Мир вашему дому, дорогие друзья! За 500 лет до рождения Иисуса пророки предсказывали пришествие царя к Израилю. И вот во исполнении пророчеств Христос с триумфом вступает в Иерусалим. За ним движется огромная толпа людей. В это время со всех концов Палестины народ шел в Иерусалим на праздник Пасхи, и многие присоединялись к процессии. Никогда еще мир не видел столь величественного шествия. Оно не было похоже на победное шествие великих завоевателей. Не было удрученной вереницы пленных, ни трофеев царской доблести. Спасителя окружали трофеи иного рода. Трофеи любви и милости грешному человеку. За ним шли слепые, которым он возвратил зрение. Бывшие немые прославляли Бога громче всех. Прокаженные, которых он очистил, расстилали перед ним свои незапятнанные одежды. Вдовы и сироты славили Иисуса заявленные им дела милосердия. Здесь был и Лазарь, которого голос Иисуса пробудил от смертного сна. И вот эта великолепная процессия подходит к самой вершине Елеонской горы, откуда виден весь Иерусалим в своей славе и великолепии, залитый лучами заходящего солнца. Толпа замолкает, очарованная неожиданно открывшейся красотой. Взгляды людей обращаются на Спасителя в ожидании, что Он разделит всеобщее восхищение. Но вместо этого они замечают тень печали на Его лице. Глаза Иисуса наполняются слезами, и из Его бледных уст вырывается мучительный вопль глубоко сокрушенного сердца. Иисус плакал, и отнюдь не от того, что предвидел свои скорые страдания и мученическую смерть. Сердце Иисуса скорбело о народе, который не принял и не понял Его, Сына Божьего, хотя видел Его невероятные чудеса, и который всего через несколько дней будет готов предать Его смерти. Христос принес мир народам, но они отвергли свое спасение. И поэтому Иисус плакал, предвидя те воздаяния, которые навлекает на себя народ своим нечестием. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов, под крылья, и вы не захотели.
0: Духовное наследие.
1: Сын Божий плакал, сидя на осле, и, глядя на величие Салима, боль зрела горьким пламенем в зале, неумолимо и неугасимо. Казалось, все надежды сожжены, не принял мир божественного света, его мечты, как он, обречены, осмеяны, во вретище одеты. Он плакал о кривизнах наших душ, под спудом коих ложь неистребима, о том, что мы за вожделенный куш продать способны близких и любимых, что льнем к нему неправды зачерпнуть, отведать хлеба, поглазеть на чудо, что каждый хоть немножечко, но плут, что каждый хоть немного, но Иуда, а он царь правды, втиснув правду в плоть, мечтал-мечтал, наивно и оплошно, дракона лжи сразить и заколоть, но ложь рассыпалась и стала мелкой вошью. Да покуда зла кровавые персты куют в нас фальши звонкую монету, разбитые Всевышнего мечты бредут, как нищие паломники, по свету. Великое, любящее сердце Иисуса. Оно скорбело не только об Иерусалиме. С высоты Елеонской горы Иисус видел весь мир и грядущие поколения. И его слова применимы ко всякой душе, отвергающей увещевание божественной милости, пренебрегающей его любовью. Он обращается к тебе сегодня. О, если бы и ты в сей день узнал, что служит к миру твоему. Любовь к падшему человечеству побудила Сына Божия прийти в этот злой и развращенный мир. Любовь дала ему силы перенести ужасные муки Гефсимании. Любовь подняла его на крест и спасла мир от вечной погибели.

Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад приветствовать всех вас сегодня на продолжении нашего цикла лекций «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня, я так понимаю, она дискутируется во многих странах. Лет 15 назад мне пришлось в одной из газет читать интервью с человеком, который, в общем-то, приводил в исполнение смертные приговоры. И он рассказывал о том, как ему сложно приходилось иногда лишать жизни человека. То есть он рассказывал, как тогда в Советском Союзе приводился приговор в исполнение, простой пулей, да, это уже не 37-й год, массовые расстрелы, это, мы говорим, 89-й год. И мы знаем исторически, что в начале 90-х годов при президенте Ельцине Российская Федерация ввела мораторий на смертную казнь. И поэтому вопрос, в общем-то, дискутируется. И с одной стороны, конечно, очень непростой вопрос, понимаете? Возьмем совсем недавнюю историю. Изувер в Норвегии, Брейвик такой, слышали? Он приехал на остров, где отдыхали дети. Он взял автоматы, пистолеты, перестрелял детей. А в Норвегии гуманное законодательство, больше 15 лет не дают. И он получает эти 15 лет, ему там весь комфорт. В камере там душ, телевизор, интернет. И вот иногда смотришь на такие жуткие случаи. И я читал статьи тоже. В России велись споры о том, что справедливо ли таких людей оставлять в живых вот таким вот образом. Но с другой стороны, смотрите, что мы видим, этот слайд. Это я в Гугле искал долго, чтобы найти что-то более или менее. Это символический слайд. Это в одной из западных стран перед посольством одной из стран, где практикуется побиение камней.

днями. Если бы вы увидели эти образы, эти фотографии, как это делается, просто ужасно. Женщину за супружескую неверность, там что было, что не было, непонятно, взяли, закопали по плечи в песок и вот такими булыжниками в голову кидают. Это демонстрация, показывающая просто грим. А я просто не мог позволить себе взять и показать, что можно найти в Гугле. Поэтому, естественно, возникает вопрос. Какая позиция Бога? Согласно посланию римлянам, 6 глава, 23 стих, позиция Бога выглядит вот так. Возмездие за грех – смерть. Убийство – это мы можем еще как-то подумать. Прелюбодеяние? Ну, конечно, я понимаю, когда человек обманут своим супругом или своей супругой, но даже при этом далеко не у каждой пострадавшей стороны, понимаете, возникает желание пойти его или ее зарезать. Не пожелай! И за это смерть. В чем здесь? Что-то мы явно не понимаем. Как примирить в данном случае справедливость Божью и любовь Божью? Это непростой вопрос, друзья мои, непростой. Поэтому нам следует обратиться к практике, которая существовала в ветхозаветном государстве Израиль. И если мы открываем с вами Тору, то мы видим, за какие преступления полагалось, говоря юридическим языком, высшая мера наказания. Вы видите разные преступления. Вот перед вами принесение детей в жертвоприношение. Ужасное преступление, правда? Жуткие извращения, да, инцест, в общем-то, да, Левит, 20 глава, 11 текст. Давайте посмотрим дальше. Тут у нас идут перечисления, опять же, всевозможные инцесты, однополые браки, скотоложество. Знаете, сегодня очень много идет критики по поводу однополых браков. Скажу, что в какой-то мере россияне достаточно хорошо ограждены законом от этих жутких мерзостей,
которые начинают твориться сегодня в западном мире, в свободных странах, где могут двое мужчин или двое женщин прийти в судебное присутствие городское и зарегистрировать брак, получить свидетельство о браке. Вы знаете, доходит уже до абсурда. Есть церкви, в которых служители, венчане, в синагоге есть такие, в которых раввинах, венчание этим однополым парам устраивают. Так хуже того сейчас поднялся вопрос такой интересный. Вот представьте себе, человек занимается бизнесом, пекарня, кондитерская, торты печет. Кто, может, занимается подобными вещами, знает, что хорошие деньги зарабатываются на свадьбах, когда печется большой свадебный торт. Вот представьте себе, приходят двое молодых людей, Джон и Джеймс, и говорят: «Пекарь, пекарь, а спеки нам тортик на нашу свадьбу и напиши: Джон плюс Джеймс равно любовь. И обслужи нашу свадьбу своими кондитерскими изделиями». Пекарь – человек верующий. Он смотрит на эти законы. И он говорит: «Господи, я подчиняюсь этим законам». И он вежливо им скажет, этим двум молодым людям, что его вероубеждения не позволяют ему вот так вот взять и делать это. Он считает, я по своим вероубеждениям, он верит, что брак – это учреждение Богом, союз между мужчиной и женщиной. Вы знаете, что этому пекарю будет? Или фотографу, который не хочет фотографировать эти поцелуи? Засудят и обанкротят. Вот какое, вот что происходит сейчас в этом современном мире. И я 25 лет наблюдаю уже, как этот кошмар происходит. Вы понимаете, я не желаю никого судить. Каждый человек имеет право выбора. Я не Бог. Я только лишь следую тому, что диктует мне Дух Святой на основании Священного Писания. Я не могу быть совестью другого человека. У меня нет власти сказать, что ты пойдешь там в ад или куда-то. Но понимаете, когда президент компании Apple тратит огромные деньги, и по всем телеканалам, там Fox, CNN, все что угодно, там и BBC, он делает такое заявление о том, что он гомосексуалист. Ну, это все знали. Вопрос не в этом, вопрос в том, что он дальше говорит, что моя гомосексуальность – это для меня уникальный дар от Бога. Вот это уже переходит все границы. Потому что, извините, даже если у тебя миллиарды и десятки миллиардов долларов, ты не Бог. И вот поэтому
Вы понимаете, вот эти законы в Израиле были. И за эти преступления полагалась высшая мера наказания. Потому что это все оберегало израильский народ от вот этого разложения общества, деградации общества, которое творится сегодня в мире. Я не удивлюсь, что лет через 20 начнут зарегистрироваться браки между людьми и кошками. Я не удивлюсь этому. Я уже давно ничему не удивляюсь. Вот еще один пример. Пример, за который так более подробно описано. Здесь говорится о сыне израильтянки и египтянина. Есть еще одно подтверждение того, что Бог всех, кто агнца пасхального заколол, всех вывел из Египта. И что этот египтянин, уверовавший Бога, он был частью израильского народа. Он женился на девушке из семьи израилитов. То есть он часть израильского народа, происхождение египетское. Но вот что-то сын у них оказался буйный. Почему? Не знаем. Не обязательно, не потому что это смешанный брак, уверяю вас. Но вот бывает беда с детьми. И он поссорился и начал откровенно, открытую злословить имя Божье. Пришлось его арестовать, как вы видите. И Бог дает повеление. Вот вы видите, очень конкретное. Бог дает повеление, чтобы этого злословившего вывели все из стана, и чтобы все слышавшие возложили на него руки, и чтобы он был побит камнями. Понимаете, тоже Бог поругаем не бывает. Почему здесь? Неужели, может кто-то задать вопрос, вот так вот можно взять человека за инакомыслие и предать смерти? Друзья мои, это не инакомыслие. Человек этот открыто перед всеми хулил имя Божье. И как вы думаете, что будет, если Бог просто бы не отреагировал? То завтра второй будет это делать, а послезавтра третий это будет делать, а послезавтра найдутся те, которые скажут: а зачем нам эти законы? Да Бога вообще нет! Понимаете, к чему это приведет? Это приведет к хаосу и, опять же, к деградации общества. Я почему вам это все показываю, все эти примеры? Я показываю вам это для того, чтобы вы могли на основании этих примеров, будем так говорить, таким юридическим языком, тех статей закона Торы, по которым полагается
за преступление смертная казнь, чтобы вы могли увидеть, что Бог не просто так всех подряд под камни кладет, а Бог говорит о том, что смертная казнь, вот этой вот, вот этими статьями о высшей мере наказания, Бог фактически защищает общество от катастрофы. Таким образом, то есть будь то моральное разложение, будь то открытый вызов, понимаете, на который просто невозможно не отреагировать. Иначе просто тогда Бог потеряет всякий авторитет. И поэтому Бог говорит нам, Левит, 24 глава, 16 по 22 текст, это все записано. Вот в 22 тексте нам сказано, хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его общество. Пришелец ли, туземец, будет ли хулить имя Господне? Вы помните, три категории мы говорили? Гер, Нохри и Ам, Исраэль. То есть народ земли, пришелец, иноземец. То есть оказывается хула на Бога и убийство. Да, тут кто убьет кого-то человека, пусть будет предан смерти. Один суд у вас, как для пришельца, так и для туземца. То есть, иными словами, несмотря на то, что есть три разные слоя общества, да, есть уже природные израильтяне, есть уже пришельцы, которые на пути обращения, а есть те, которые пришли в гости, и каждому свои, как говорится, могут предъявляться требования. То есть тот же иноземец, невозможно от него, например, требовать, чтобы он не верил там в своих каких-то богов. Уже от пришельца, конечно же, требуется. Но иноземец, он на то и иноземец, что он чужой человек. Но если этот иноземец, оказавшись на территории Израиля, решит в открытую хулить имя Бога или решит кого-то убить, один суд. Все становятся равны перед законом. Ну, вы можете посмотреть, мы можем посмотреть еще преступления, за которые не полагалась смертная казнь. Вот, например, за кражу не полагалась смертная казнь. То есть полагалось возмещение ущерба, да? 4 овцы за овцу, 5 волов за вола. Дальше вот вы видите, написано, укравший должен заплатить, а если нечем, то его продают в рабство. Кстати говоря, очень интересно, примечательно, кто в Израиле были рабами. В Израиле рабов не привозили, как с рынка невольничьего. Я вам не показал на экране текст, Исход 21 глава, где сказано, что кто украдет человека и продаст его, тому смертная казнь. То есть за работорговлю смертная казнь. Но если человек своровал, а потом ему нечем заплатить штраф, то законодательство требовало, чтобы его продали в услужение на 6 лет. Таким образом, он выплачивал свой штраф.
Это было своего рода такая вот способ тюремного заключения. То есть в Израиле библейском, ветхозаветном тюрем не было. А вот таким образом поступали с теми, кто воровал. То есть их, либо оплатив 4-5 раз, а что такое за вола заплатить 5 волов? Вол – это как Мерседес С-класса. 5 Мерседесов С-класса. У кого-нибудь есть так прямо? Вынь да положь. Сколько он стоит в рублях? Я даже уже не посчитать не могу. То есть, по-моему, 5 миллионов, да? А, 10 миллионов. 10 миллионов, да? Получается 50 миллионов. Вынь да положь, если украл вола. То есть, это вот такие вещи. Кстати говоря, тут даже прописан, вы видите, закон о том, что если человек вдруг случайно, защищаясь ночью, когда он ничего не видит, от вора, который пытается его ограбить, ненароком нанес ему смертельное ранение, как бы сопротивляясь, защищаясь, то его не предавали суду. Вот еще, например, один вариант. Вот, например, Исход 21 глава. Мы уже читали, что за убийство – это высшая мера наказания. Но если это убийство не преднамеренное, то таким образом человека не предавали смерти, но его, и он должен был убежать в город-убежище, там, где это были левитские города. И там он должен был находиться до тех пор, пока не умрет первосвященник. Только смерть первосвященника могла человеку, как говорится, снять с него вину. Тоже такой неординарный способ заключения. Вопрос остается. Как в Израиле обеспечивалась законность и порядок? Ответ очень простой. Второзаконие 16:18. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили судом праведным. Понимаете? То есть, когда мы говорим, общество побьет его камнями, не просто какой-то самосуд, что собрались там и начинает кидаться, это все не так. То есть, оказывается, имеет место очень конкретная, организованная судебная система. Эту судебную систему помог создать Моисею его тесть Иофор. Друзья мои, те стихи, которые мы сейчас прочитали, вот Второзаконие 16:18, Исход 18 глава, они очень четко показывают природу древнего ветхозаветного Израиля. Древний ветхозаветный Израиль представлял собой не что иное, как теократическое государство. Что такое теократическое государство? Мы с вами разберем
во второй части нашей лекции.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, ну, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так, вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльникам без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили. Я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что, в общем-то, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может не, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот... Когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое, какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну не знаю, то есть ничто мне, я вот видел, что, да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну нормальный человек это как бы семья, машина, работа, ну такой советский набор, то есть там, дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне, вот, то есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидел, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, но группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, я, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей, то есть мне то есть не приносит, ну как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100, 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду, в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире. Все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает, все. То есть я... Как мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря, так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать, люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не было.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвиновского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслость его, в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как «Левиафан» описывается в иных местах Библии. Например, книга «Псалтирь», 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким левиафана змея прямо бегущего, и левиафана змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги «Псалтирь», левиафан — это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову

0: воды и попираешь потоки их», — пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место — это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Баревдзец или хеллоу, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть.

0: И мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
1: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташа, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
2: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
1: У тебя нет выбора.
2: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну... до сих пор ее посещаю.
1: То есть ты родилась уже в верующей семье?
2: Да, я родилась в верующей семье.
1: Уже в церкви,
2: и хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
1: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, то есть ты не зря к нам пришла. Тема, зачем ты ходишь в церковь? Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
2: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас... Там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир. И вот эти всякие истории из церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я... Мне вот даже эти детские Библии, вот, все эти истории, мне как-то так завораживало это. И, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравится то, что я чем-то отличалась от других людей, вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
1: В каком смысле?
2: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом, у них есть какие-то интересные там ситуации в жизни, а у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, явно. И субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
1: Это уже к какому возрасту было?
2: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет, такой возраст как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть, там, почему...
1: Запретно, да?
2: Да, запретно.
1: Нельзя то, нельзя это.
2: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
0: Тебе запрещала церковь или родители, или
2: Библия? Ну, и родители Библия, мне, может, как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять, они говорят, с кем? Я такая, ну, вот, из школы подружка. Они говорят, ну, давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мой папа священнослужитель, мы переезжали в разные города, и в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И, получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли меня остановить.
1: Они в принципе, не могли себе предложить какую-то альтернативу, да?
2: Да?
1: То есть они понимали,
2: выбора.
1: Что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
0: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну, вот как
2: для
0: ты считаешь,
2: это
0: или это забота, любовь?
2: А, запрет? Ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять.
1: Ну, эти друзья из мира?
2: Да.
1: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было? Они не могли на тебя повлиять?
2: Ну... Вообще, смогли, но уже впоследствии. Как бы, думаю, причиной вообще всему, все, что происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что из субботы в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило, у меня не было духовного роста. И из-за этого, как бы, для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И, ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
1: А что в твоем понимании духовный рост, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим
2: понимаешь? Да, какие-то, представляешь, ты ходишь на работу каждый день, одно и то же, допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги, хочется что-то, я не знаю.
1: Нет повышения. Каждый день сидишь за одним столом уже 3-4 года.
2: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
3: Найди свой путь.
0: Ты пошла, начала общаться.
2: Я пошла искать что-то новое.
0: Что-то новое и начала...
2: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
0: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
2: Не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
0: себе
2: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно общаться. Mm-hmm. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что я...
1: Что со мной ничего не случится. Да. Я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
2: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять. Но я не шла тот момент, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. Mm-hmm. И еще я была одна, а их было много. Угу. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
1: Один в поле воин,
2: да.
1: Ты решила, сейчас пойду.
2: И я пошла и
1: всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
2: Да, когда я жила в Казани, я начала... сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. Угу. И я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Тогда я была, наверное, в 6-7 классе. И как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, в церкви. Угу. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, не чуть-чуть даже, а почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться. Но потом так случилось, что подруги, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности, и у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила, как я могу наступить на них второй раз?
1: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что на тебя, ты понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
2: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе, они, уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
1: То есть тебе уже за 15 было?
2: Да, мне уже было лет 16-17. Mm. Такой возраст еще тоже интересный. Когда хочется, что-то реально еще больше нового. И как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему у родителей, почему я должна не проводить с ними время.
1: Mm-hmm. А родители все так же тебе запрещали?
2: Они старались... не советовали.
1: Не советовали с ними.
0: Она была чуть сейчас... старше все-таки, доверие какое-то появилось.
2: Да, тут уже такой возраст, что родители
0: могут. Наташа, ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Этот опыт тебе помог?
2: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
1: Может, ты как раз туда как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия, такой, какая ты есть, не позволяла тебе, ограничивала тебя и так далее. Зачем тогда, опять же, у нас вопрос не главный, зачем ходить в церковь? Если ты сейчас складываешь ощущение, что тебе, так скажем, в миру, там, вот, вне церкви, друзья давали, поддержку, принятие, любовь. Mm-hmm. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот, в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви было ничего.
2: Да.
1: Хотя и друзья появились вот во втором, да?
2: Когда да, у меня
1: приехала.
2: Были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
1: Своего рода духовный наставник, да, у тебя
2: да,
1: появился в церкви?
2: Да, духовный наставник, друг. Mm-hmm. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы мои подруги в школе, в мире, и как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что я хочу. И я начала действительно, возможно, отказываться от чего-то, в чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные интересные. Mm-hmm. Да, возможно, что-то.
1: Так, ты, мне кажется, такой какой-то момент пропустила. То есть ты приняла такое решение. Хотя ты не сказала, ты вот ушла в мир, общалась с людьми. Там наверняка что-то такое произошло, может, ты дошла до края,
2: ну,
1: и
2: да,
1: там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже
2: себя
1: слишком.
2: В зеркало и спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь определить, потому что ты сейчас идешь в церковь, а вчера ты вот то делала. Ну, как бы реши для себя уже наконец, потому что невозможно, это лицемерие. Это чистой воды, ну, маски, которые висели у меня на полках, их надо было убирать.
3: Найди свой путь.
0: Как ты сказала этим подругам, что девочки, все, дальше нам не по пути, мы как бы...
1: Или ты не сказала, как ты с ними...
2: На самом деле, они мне сами это сказали.
1: А почему?
2: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви и общалась только с ними, и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод, то, что, ну, как бы, они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг любит во всякое время, и как брат придет во времени счастья.
1: Хорошо, а ты вот можешь сказать твой конечный вердикт? Можно ли верующему человеку общаться с друзьями, иметь друзей вне церкви, которые не разделяют его принципы? И насколько?
2: Вопрос, все в зависимости от самого человека. Я человек очень ведомый, хоть я это отрицала, на меня очень легко повлиять. И таким людям, конечно, лучше, ну, оценивать свои силы, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
1: Свои принципы, да?
2: Да, свои принципы. Я поняла для себя, что мне пока что опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы всем друг друга влияем, и очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной и бессмысленной.
0: Сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
2: С которыми я общалась?
0: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
2: А, ну да, ходят. Но мы не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг,
1: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения, но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
2: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с ним как со своим собственным отцом, и он действительно отвечает, и я думаю, он, наверное, ждал, когда я уже смирюсь, уже просто...
1: Когда успокоишься,
2: вот.
1: Наконец.
2: Да, когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же, вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это, и действительно он мне показывает себя, он проявляет. Я не могу вот, не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто у меня даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, мне просто язык уже не повернется, потому что я видела его, ну, его величие.
1: Жизни.
2: Да,
1: Наташа,
2: и своей жизни.
0: Если бы ты вдруг... Ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалась вот, вот это вот пережитое?
2: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что, ну, это было неправильно. Я, возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая, но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но... Оправдывать я бы себя не стала.
0: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила? То есть ты бы поступила так же или ты...
2: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
1: Наше время подходит к концу. Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

0: блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Небо на земле». Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию передач с Виталием Олейником о святилище. В прошлый раз мы говорили об устройстве святилища, но так и не обсудили, по крайней мере, не до конца обсудили, на мой взгляд, наверное, самый загадочный предмет в этом святилище. Приветствую вас, Виталий. Поговорим мы сегодня о ковчеге.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Вот ковчег Завета, да, он... Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Что это за слово? В русском языке сейчас как-то не употребляется уже.
2: Да, слово старое, но означает, по сути, ларец. Слово ларец, наверное, тоже уже устаревает, но, грубо скажем, ящик. И представляет собой вместилище, вот, обложенное золотом, сделанное из дерева сетим, если следовать синодальному переводу. Ну, а в современном языке акация. Очень прочное дерево. Я однажды сам попробовал выкорчевать акацию. Очень долго пришлось работать.
1: Ну, получается, в центре всего святилища у нас ящик.
2: Да.
1: Просто вот так вот золотой или деревянный, обложенный золотом ящик получается.
2: Он был сделан в форме, которая напоминала престол.
1: Угу.
2: И потому, коль скоро там, согласно Торе, слава Господня являлась, вот та самая шехина, ага, сияние славы, то в Священном Писании это описано как вот седалище для Господа. В книге Царств, в первой книге Царств, в 4 главе, в 4 стихе, Бог фактически называется вот как: «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Вот эта фраза «Господь, сидящий на херувимах», поскольку на крышке завета, ковчега завета были херувимы, она довольно часто встречается в Священном Писании. То есть, в первую очередь, нужно воспринимать ковчег как Божий престол.
1: Угу. Но мы знаем, что он еще называется ковчег завета.
2: Угу.
1: Почему бы не назвать его тогда ковчег престола? Раз уж завет, а что тогда такое завет, и почему это ключевое слово здесь?
2: Очевидно, потому что в функциональном отношении ковчег представлял во святилище. Он был вместилищем 10 заповедей. А 10 заповедей, в свою очередь, называются заветом. Например, книга Второзакония, 4 глава, 13 стих говорит: «И написал он завет свой, запятая, десятословие или десятисловие».
1: Угу.
2: То есть, коль скоро там текст завета, текст договора лежал, то, соответственно, и ковчег называется ковчегом завета. Как и скрижали, каменные плиты или таблицы, тоже называются скрижалями, угу, завета.
1: Вот вы упомянули слово «договор». Если воспринимать это как договор, тогда между кем и кем он был заключен, и какова суть этого договора? То есть о чем был заключен этот договор?
2: Ну, давайте вспомним хотя бы кратко текст 10 заповедей. Первое. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Соответственно, в этом стихе уже упомянуты две стороны. Первый – Господь Бог, который представлен в качестве избавителя.
1: Угу.
2: Он вызволил, он избавил, он вывел из рабства на свободу. Тебя в данном случае традиционно воспринимается как израильский народ, и это в определенном смысле верно. Однако книга Исход, 12 глава, 38 стих сообщает, что множество разноплеменных людей вышло с ними вместе с евреями этническими, с потомками Авраама по плоти. То есть это был многонациональный народ. Все, кто хотел Господу служить, все, кто кровью Агнца был спасен тогда, избавлен. Вот все, кто обрел спасение, они вошли в этот народ завета. Соответственно, это договор между Богом и всеми, кто на тот момент хотел Богу служить.
1: Но если 10 заповедей – это договор между Богом и вот этим вот еврейским народом, которого Бог вывел,
2: да,
1: тогда зачем он христианам? Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если не с нами договор?
2: Угу. Ну, как я уже кратко упомянул, изначально этот договор был с многонациональным народом.
1: Угу.
2: И таковым народ Завета был всегда. Вот если посмотреть, например, на книгу Второзакония, 29 главу, 10 стих, что такое книга Второзакония, во-первых? Это по сути, проповедь Моисея по окончанию путешествия в пустыне, перед тем, как народ вошел в обетованную землю, происходит обновление Завета, и написано: «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа, Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне». Обращаю внимание, что все израильтяне – это только одна из категорий. Угу. Дальше: «Дети ваши, жены ваши и пришельцы твои». И дальше цель, 12 стих: «Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня Его народом». То есть понятие «Его народ» или «Божий народ» вбирает в себя всех, в том числе пришельцев, иностранцев, язычников, которые Господу хотели служить. Но это еще не все. Дальше написано, 14 стих: «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор». То есть не только с теми, кто тогда физически присутствовал во время речи Моисея, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. То есть, оказывается, вот тот вот завет, который включал в себя 10 заповедей, и далее, если чуть подробнее говорить, и книгу Завета, где чуть более подробно объясняется, как соблюдать эти заповеди, он был открытым для того, чтобы и те, кто еще тогда даже и не родился, они могли войти в этот завет. И потому вот в каждую эпоху, любое поколение, в частности, Исаия, пророк, пишет в 56 главе, сыновья иноплеменников, которые крепко держатся завета моего, всегда могли входить.
1: Ну, и, конечно, это такая же публичная оферта получается.
2: Для всех, кто желает, сказано, кто любит, чтобы любить Господа, да, вот всех, кто, как говорят в иудаизме, кто пришел под крылья Шехины, славы Господней. И вот в особенности полное исполнение этого Божьего замысла, все человечество ввести в завет с собою, произошло тогда, когда Новый Завет был заключен. Вот пророчество книги пророка Иеремии, 31 глава, говорит о том, что вот Господь желает те заповеди, те постановления, которые были нанесены на текст скрижали и в книгу Завета, он желает, чтобы они настолько полно вошли в мысли, во внутренности, в чувства тех, кто желает быть с Господом в Завете, что наконец-то цель будет теперь, достигнута.
1: Вот, согласно этого завета, что, если это же все-таки договор, значит, о чем-то договариваемся, да. О чем Бог договаривается с этим народом, пусть многонациональным, пусть вот публично со всеми после них и другими, о чем договаривается, что должен сделать Бог, а что должны сделать вот эти люди, принимающие этот завет?
2: Ну, в первую очередь, это завет о спасении, конечно же, что видно из преамбулы: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя». И иудейские комментаторы всегда подчеркивают, что избавление из Египта было на двух уровнях сразу. Само собой понятно, это было египетское рабство, это физическое ограничение, а второе – это было духовное ограничение, потому что, живя в языческой земле, невозможно было соблюдать заповеди Божьи, как полагается, и так далее. Потому вот эта формулировка «Я Господь, который спас тебя из земли египетской, из Мицраима», она применима в любом контексте, в любое время, потому что все мы ограничены физическими какими-то материальными обстоятельствами, и, к сожалению, все мы духовно в рабстве находимся. Поэтому Господь приглашает нас вот выйти из рабства. Это договор о спасении в первую очередь.
1: То есть, получается, Он по этому договору выводит нас из земли ограничений, то есть дает нам свободу.
2: Да.
0: Далее в программе.
2: Человек рождается по умолчанию в царстве тьмы.
1: Извините, Бог не дал им фактически выборов.
2: Мы призваны стать ковчегом. В ту эпоху были люди, у которых закон был записан в сердце. Бог – это Бог второго шанса.
0: Небо на земле.
1: Но даже когда Израиль принял эти заповеди, этот закон, мы видим, он практически весь состоит из «не делай того, не делай этого». Угу. То есть из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?
2: В словах Иисуса Христа, в 8 главе Евангелия от Иоанна, Он говорит вот эти же самые слова: «Познайте истину, истина сделает вас свободными», и Его слушатели возмущаются. Они говорят: «Мы не были рабами никому, никем». Ну, во-первых, это неправда.
1: Ну,
2: потому
1: да,
2: что
1: да.
2: Вся история Израиля, если египетское рабство, потом ассирийское, потом вавилонское, и потом Медоперсия, потом Греция, потом
1: Рим. Да и на тот самый момент они как бы под римлянами были, конечно. Поэтому говорить о том, что они не были рабами...
2: то в абсолютном смысле это неверно. Но и в духовном смысле тоже неверно. Апостол Павел пишет, он говорит, вот ты успокаиваешь себя законом, ты знаешь Бога, у тебя есть заповеди и так далее, и так далее. Но часто проповедуя других, сам нарушаешь. То есть в этом смысле любой народ в любое время всегда нуждается в этом завете, потому что в рамках этого завета Бог вызволяет человека, Бог спасает человека от греха, от порока, от лукавства, вот от этой жизни, которая в конечном итоге приносит человеку несчастье. Но для чего нам нужны правила? Почему написано «не прикасайся, убьет»? Почему написано «не въезжай»? Или, как говорится в той известной перефразированной шуточной песне, там, где идет строительство, не стой, не пляши и так далее. То есть не делай. Для чего? Чтобы ты жил, чтобы ты был свободен. Потому что если будешь нарушать, то некому будет наслаждаться свободой.
1: Хорошо, это, в принципе, более-менее понятно и с ограничениями, и законами. Но Бог со своей стороны предлагает нам свободу. Предлагает избавление от неких зависимостей, да. от рабства. А что человек должен дать взамен по этому договору?
2: В первую очередь, необходимо верой принять это. Если мы вернемся к изначальному завету, который был совершен в контексте вызволения Израиля из Египта, то заповедь была помазать кровью агнца жертвенного косяки и перекладину дверей. То есть поверить в то, что если не помажешь, погибнешь, потому что это не было еще в качестве реальности на тот момент. То есть нужно было поверить, что, во-первых, угроза реальна, во-вторых, поверить, что именно вот этот способ, который Всевышний предлагает, он является спасительным.
1: Я думаю, после 9 язв предшествующих этому не поверить, я не знаю, сложно, наверное, было.
2: Конечно. То же самое в нашей жизни. Всякий, кто пытался сказать, а мы пойдем другим путем, да, и шел своим путем, он в конечном итоге горько сожалел. Любой из нас, кто оглянется на свой длинный или не очень длинный путь, он всегда признает, что были ошибки, которые, по сути, были нарушениями воли Божьей. И потому человека всегда есть чем мотивировать на то, чтобы сказать, может быть, хватит, может быть, теперь вот воспользуешься тем, что Господь предлагает. Вот законы, книга Второзакония, 5 глава, 39 стих говорит, вот эти вот законы, даны для того, чтобы хорошо было им и сынам их вовек. То есть Бог дал этот закон для жизни, для радости, для
1: благословения. То есть, получается, со стороны человека нужно было, во-первых, принять этот договор. То есть Бог не навязывает этот договор никому. Ты, естественно, свободен. Можешь принять, можешь отказать. Вот. И так как он дает это не только какому-то одному народу, но и вообще всем, то есть открытый абсолютно договор, как вот публичная оферта, да, мы сказали, я могу принять, могу не принять. Если я принимаю, то я, получается, уже проявляю вот эту вот веру.
2: Конечно. Эту веру теперь надо продемонстрировать.
1: Ага.
2: Как?
1: Путем исполнения вот того, что там написано.
2: Ну, прежде чем исполнять... Видите, Библия говорит о наличии двух царств на земле. Царство Божие, царство Христово, царство света и царство дьявола, царство тьмы. Соответственно, человек рождается по умолчанию в царстве тьмы. Ибо, к великому сожалению, даже и после Голгофской жертвы написано, что дьявол есть бог века сего. Так ему принадлежит земля, которую он однажды обманом занял, но, тем не менее, наши прародители Адам и Ева отдали ему власть над этой землей. Соответственно, для того, чтобы вот приобщиться к этому завету, помимо веры, что есть, по сути, внутреннее действие, внутренняя реакция, необходимо, и это чрезвычайно важно, необходимо об этом заявить вслух. И это верно вне зависимости от того, читаем ли мы Тору или читаем апостольские писания. Ну, давайте глянем, например, книга Исход, 24 глава, с 3 стиха. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». То есть человек, чтобы вступить в завет, ему нужно ознакомиться с тем, ну, скажем так, под что он подпись ставит. Вот. Конечно же, есть и иная вот здесь деталь в другом месте, где сказано, что бы Господь ни сказал, исполним. И это тоже верный подход, и это тоже правильно вот так вот относиться к Господу.
1: То есть, но для этого нужно уже люди многократно какой-то подтверждают вот свой договор. То есть вначале они сказали, да, мы принимаем, потом они начинают глубже изучать и понимать, что там на самом деле чуть больше, чем вот этот текст, да, а еще что-то. Да. И они, естественно, на каждом этапе должны это дело либо принимать, либо отказываться. Я верно понимаю?
2: Верно. И мотивация. Угу. Вот всегда важно помнить, почему. Потому что я тебя спас. То есть, как вы справедливо вспомнили, что перед этим столько было уже казней, так, где они четко видели разницу между теми, кто Богу доверяет и не доверяет, волю Его исполняет и не исполняет. То есть, они Бога уже тогда знали на собственном опыте. Когда они подошли к горе Синай, то, как Господь говорит в 19 главе книги Исход, «Я на крыльях вас привел, принес сюда». И вы знаете, что я сделал.
1: Ну, очень интересный
2: вы
1: завет
2: знаете.
1: Тогда получается. Как бы перебил всех этих египтян, вывел их в пустыню. Хлеб и вода дается только сверхъестественными чудесами. Да, провозгласил этот завет и сказал, ну что, хотите со мной или не хотите? То есть выбор-то невелик, получается. Если не хотите, он же просто уйдет, и вы здесь в пустыне просто погибнете.
2: Ну, вы можете вернуться. Они, собственно, и пытались несколько
1: куда?
2: Раз.
1: В разрушенный Египет? Да это, в принципе, тоже достаточно глупая затея была бы.
2: В тот момент они были убеждены, что именно так надо поступать. Но вот эта мысль, которую вы подчеркиваете, очень важна. А именно, что Бог человеку дает достаточно свидетельств своей любви.
1: Ну, тут, видите, тут можно двояко говорить. Можно говорить со стороны свидетельства, что Бог им практически показывает, что у тебя другой выбор, он совершенно бессмысленный, он убийственный.
2: Да. Да.
1: Вот. А с другой стороны, можно ведь, скептик может сказать, что, извините, Бог не дал им фактически выбора, потому что, ну разве это выбор, когда тебе приставили пистолет к виску и говорят, ну что, хочешь, подпиши.
2: Угу. То есть... Ну, конечно, но это если воспринимать Божьи законы как нечто произвольное, что Бог придумал и вот спускает сверху. А если их воспринимать, как они в Библии даны, где сказано, словом Господа созданы небеса, то закон Божий – это, как я люблю говорить в последнее время, это матрица мироздания, это отражение матрицы мироздания. То есть Бог просто рассказывает о том, что если будешь пить ледяную воду, горло будет болеть, если будешь нарушать вот эти законы, вот такое
1: то
2: будет последствие.
1: То есть обычные причинно-следственные связи, от которых тоже никто не деться.
2: И Господь таким образом закон свой дал нам не в качестве дополнительного бремени, а в качестве как раз-таки способа защиты. Так вот, когда человек это понимает, когда он этому Богу начинает доверять, он, приняв на уровне веры, должен произнести следующее. Исход 24 глава, я начал читать 3 стих, что «Моисей пришел, пересказал народу все слова Господа, и отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказал Господь, сделаем». Вот после этого сказано, написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник, и дальше была жертва принесена, и он окропил книгу закона и весь народ кровью. То есть три элемента. Первое – вера. Второе – исповедание веры. Я сразу параллельно вспомню быстренько послание к римлянам, 10 главу, где сказано, что если сердцем веруешь, устами надо исповедовать, потому что кто устами исповедует, тот спасется. Вера, исповедание веры, то есть, когда человек вслух принимает на себя вот эти заповеди. И третье – жертва.
1: Ну, то есть, фактически, вот такой вот многоуровневый подписание этого договора со своей стороны.
2: Да.
1: Но мы говорили, что кроме земного вот этого святилища существует еще и небесное, по образу которого вот это земное было устроено. Есть ли такой ковчег в небесном святилище? Если да, то что в нем? Вообще, что мы знаем о различиях между земным и небесным святилищем?
2: Давайте вспомним мы последнюю книгу Священного Писания, книгу Откровения, 19 главу, точнее, 11 главу, 19 стих, Откровения 11-19, где написано: «И отверзся храм Божий на небе», вновь, храм реален, он есть, и в нем, согласно книге Откровения, постоянно служение проходит. У нас от миноры до Ковчега Завета все показаны составляющие служения во святилище. Итак, «отверзся храм Божий на небе, и явился, показался ковчег завета его в храме его». То есть я полагаю, что причина, по которой в земном святилище был ковчег и в нем текст закона, заключается в том, что изначально он существует там, на небе. А, соответственно, то, что Бог нам здесь дал, это была копия. Потому вот это реальность вот этого храма, вот как, реальность вот святилища, реальность ковчега и реальность завета, который в ковчеге.
1: Как вот мы говорим, что небо на земле, да, он устраивает не только свой храм и свой престол, и место жительства какое-то, пусть скромное здесь, на этой земле, но да. еще и свой закон, и те законы, которые царят у него в идеальном мире, там на небе или в раю, он хочет их перенести сюда.
2: Да.
0: Небо на земле.
2: Но я думаю, что его цели гораздо более масштабные. Не просто нас познакомить с законами гармонии Вселенной, не просто также дать нам избавление вот, от грехов прошлых. Его цели заключаются в том, как вот мы вспоминали уже кратко 31 главу книги пророка Иеремии, где сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И я вложу законы свои в сердца их, в мыслях напишу. То есть Божья конечная цель заключается в том, чтобы в эпоху Нового Завета, когда уже истинная жертва принесена, когда служение в небесном, в реальном, истинном святилище совершается, чтобы каждый, вот, кто вошел в завет с Господом, чтобы он стал ковчегом завета. Потому что те же самые слова используются. Сказано: «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Угу. Это повеление Моисею, скрижали положить внутрь ковчега. «И когда Иеремия передает Божьи слова, я вложу законы мои в сердца их». То есть мы призваны стать ковчегом, при котором закон Божий настолько внутри нас, и мы настолько им пропитаны, что Бог мог бы царствовать в нас.
1: А как же тогда тексты из Нового Завета, которые свидетельствуют, что вы храм Духа Святого, живущего в вас? То есть можем ли мы быть одновременно и храмом, и ковчегом? То есть как бы одно дело храм, другое дело ящик в храме.
2: Ну да, если мы посмотрим на составляющие храма, у нас есть двор, есть святой и святая святых. И если проводить аналогию, поскольку Священное Писание говорит о том, в действительности, что мы храм, то в таком случае у нас есть тело, душа и дух. И исследователи, они ассоциируют двор с телом, святой с душой и святая святых с духом. Дух человека – это сердцевина человеческого естества. И вот туда, вот в мысли, туда вот в естество человека, в сердцевину вкладывается Божий закон. И тогда все помышления наши, все мысли, слова и поступки, они тогда являются отражением
1: этой благой воли. То есть от избытка сердца говорят уста, если там вот внутри все это. Да. Хорошо. А есть ли какой вот, может быть, духовный смысл в том, что в земном святилище ковчег Завета был вот там вот в глубине, и не просто в глубине, но чтобы к нему попасть, нужно было сначала пройти мимо жертвенника, мимо вот этого вот моря медного, о котором мы тогда говорили, и две завесы пройти, и много еще между ними, там еще жертвенник был. Зачем все вот это вот? Нельзя ли как-то попроще?
2: Все в жизни представляет собой процессы, взаимосвязанные процессы с причинно-следственным подходом к реальности. Потому невозможно стать ковчегом, в смысле вот полного воплощения и реализации Божьих заповедей, так, чтобы шехина Господня, слава Господня пронизывала человека и отражалась от него, не пройдя, во-первых, жертвенник прощения грехов, не пройдя омовение, окропление кровью, не совершая ежедневно вот это насыщение светом Господним,
1: минора. Но перед Едемом там все же было гораздо проще. Там было, вот они врата, вот он жертвенник, и вот она и шахина. Как бы все, нет никаких вот этих вот завес, причем двух.
2: У нас, к сожалению, очень мало информации о том, как проходило служение тогда. Мы из той четвертой главы, из третьей, четвертой главы книги «Бытие» можем только судить о наличии этого служения. Угу. И если внимательно исследовать терминологию, то Моисей намеренно вот во второй, третьей, четвертой главах книги «Бытие» использует храмовую терминологию, описывая Эдем, описывая ворота туда или вход туда, да, и херувимов. Кстати, слово херувим у нас воспринимается как единственное число, а в подлиннике именно множественное, то есть там было минимум два херувима. Вот. То есть из написанного достаточно очевидно, что там был храм. А вот каким было служение именно, через что, через какие этапы они проходили, люди, поклоняющиеся там, нам судить невозможно. Но о чем мы точно можем знать, что, коль скоро оригинал на небе, то, соответственно, во все периоды истории Бог достигал именно того идеала. Он был кодифицирован и полностью описан только вот в эпоху Моисея.
1: Ну, коль скоро Бог еще тогда планировал Новый Завет с тем, чтобы записать все это уже в сердце человека, почему нельзя было с самого начала это? Зачем нужно было на камне высекать это сначала? Почему нельзя было сразу вот как-то договориться, вложить весь этот закон в сердце человека, чтобы миновать вот этот Ветхий Завет, о котором Павел говорит? Да он, в принципе, несовершенный, он и не мог сделать никого совершенным все это.
2: Вы знаете, Андрей, фактически в ту эпоху были люди, у которых закон был записан в сердце. Книга Второзаконии, 30 стих, говорит... Второзаконие, 30 глава, стихи 11-12. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня», а перед этим это все используется во множественном числе, «постановления, законы» и так далее. То есть он говорит о заповеди, как о Торе, о всем сборнике Божьих заповедей. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она и так далее. Но, 14 стих, весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Но, к великому сожалению, число людей, которые тогда уже достигли вот, Божьей цели, оно было невелико. И фактически, предваряя пророчество о Новом Завете, Господь говорит, вы тот завет мой нарушили, поэтому мне приходится его обновлять. То есть в любую эпоху это было достижимо.
1: Ну, обновление завета происходило с такой завидной регулярностью, скажем так.
2: Но, с другой стороны, к счастью, потому что Бог, как говорят на Западе, Бог... Это Бог второго шанса или Бог многих шансов. То есть он в действительности дает человеку повторный шанс много и много раз, доколе человек желает.
1: Да, вот так вот мы благополучно от ковчега дошли до завета или закона в сердце. Действительно, если бы эти заповеди люди в своей сердце, в своей жизни применяли, мир был бы действительно другим.
2: Да.
1: И, может быть, не нужно было много и много чего из того, что происходит в этом мире. Дорогие друзья, благодарим, что вы были с нами все это время. Действительно, самое главное не даже то устройство святилищ, которое мы изучаем, а то, к чему оно нас приводит, к тому, что внутри, в нашем сердце. Спасибо вам, Виталий, за эту интересную передачу.
2: Спасибо, Андрей.
0: В следующей программе
3: вышел фильм, называется «Исход. Цари и боги».
2: Вы рабы своего Бога, вот он вам сказал, вы это делаете.
3: Значит, нам нужно бояться.
2: То он сидит фактически на законе. Хотя я и подчиненный, но мой статус во Вселенной резко возрастает.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Жив Господь и благословен защитник мой.
3: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. В Библии есть история о том, как Иисус исцелил 10 прокаженных людей. Проказа – это очень страшная болезнь. Мало того, что она неизменно заканчивалась смертью, но еще при жизни полностью исключала больного из жизни здоровых людей, потому что была очень заразна. Никто не общался с заболевшими ею. Им не было места в человеческом обществе.

0: Мне дали первый срок – 11 лет. Я потерял все – дом, семью, свободу и здоровье, потому что заболел туберкулезом. Тогда я решил, что терять мне больше нечего, и полез в петлю. Но порвалась капроновая веревка. Когда я пришел в себя, появилось чувство страха. Не может такая веревка порваться сама по себе. И в тот момент наш герой задумался, а вдруг и вправду есть Бог? Но спустя год он про себя начал молиться. «Боже, если ты есть, скинь мне срок. Я же не доживу до свободы с болезнью. Выпусти меня, прошу тебя. А я обещаю, что буду тогда служить тебе. Если ты есть, то ты сделаешь это, и я пойму, что ты действительно есть». Прошел год, и однажды нашего героя, автора этого письма, вызвали и говорят ему, что он здоров и что едет на здоровую зону. Приехав на новое место, как-то раз он зашел в храм, когда там никого не было, и решил помолиться. Он встал на колени и просил Бога простить его, и опять просил освободить. На душе после этой молитвы у него стало легче. Спустя год ему неожиданно снизили срок и тут же досрочно отпустили. Таким образом, автор этой истории, автор этого письма, из 11 лет, который должен был сидеть, отсидел всего 4 года и вышел на свободу. Но приехав домой, он забыл того, кого опросил, того, к кому обращался в молитве. Снова суета, проблемы, заботы. И так получилось, что через 4 месяца его арестовывают по ложному обвинению и дают ни много ни мало 6 лет 9 месяцев. Он пишет: «Я был в шоке. Я не понимал, за что я отбываю наказание. Но через 2 года на нашу зону, где сидел автор этого письма, приехал его очень близкий друг, который тоже в свое время получил срок. Я рассказал ему о своих проблемах, а он мне стал говорить о Боге, о том, что нашел то, что всегда искал». Автор пишет: «Я очень удивился, потому что очень хорошо знал своего друга раньше. Мы вместе занимались криминалом. Мы с ним много общались, и как-то раз он мне сказал: „Ты же просил Бога, и Он дал тебе то, о чем ты просил, и жизнь спас твою, а ты даже спасибо не сказал“». Я обомлел. Вдруг сразу все вспомнилось. И тут я понял, почему я снова в тюрьме. Друг сказал мне, что мне надо покаяться. Я тут же покаялся, прося Бога простить меня. Теперь у меня нет сомнения. Бог есть, и Он живой Бог. Дзюба Н.И. Поселок Двубратский, Краснодарский край.
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
0: А вот другая история. Часто приходится слышать о проблеме врачебных ошибок. И задумываясь об этом, мы понимаем, что лечение даже самыми современными методами и в хороших клиниках – это далеко не всегда гарантия выздоровления. И если Бог не будет руководить руками врачей, то даже специалисты высокого уровня могут сделать ошибку. Поэтому нам остается одно – доверяясь в руки людей, продолжать все так же уповать на Бога. Для верующих людей любое выздоровление, даже то, которому предшествовало длительное лечение, является чудом. Иван Иванович из города Тихорецк написал нам такое письмо. Это было летом 2006 года. Однажды во время отпуска я почувствовал себя плохо, сильно болел живот. В сентябре месяце медицинское обследование показало, что у меня злокачественная опухоль кишечника, для удаления которой требуется срочное хирургическое вмешательство. Доверившись небесному врачу, Иван Иванович согласился на операцию. Весь предоперационный период

подготовки Иван Иванович чувствовал руку Божию и водительство Святого Духа. Ему должны были сделать 6-часовое облучение. В течение 20 дней должно было набраться 6 часов облучения, чего Иван Иванович делать не хотел. В краевой больнице ему дважды отказали в этой процедуре. Тогда его операционный врач признался, что как будто бы какая-то сверхъестественная сила противодействует облучению. Между тем, Иван Иванович с каждым днем все больше слабел. И по решению врача его перевели в реанимацию на 4 дня для подготовки к операции. Как пишет он сам, это были благословенные дни. Благословенные дни, когда Иван Иванович имел возможность поддерживать, молиться за тяжело больных, беседовать с медперсоналом. В это время у него купили Библию, купили также книгу «Великая борьба». Еще несколько книг он сам подарил тем, с кем общался. За этот период времени Иван Иванович пишет: «Я очень благодарен всем, кто молился за меня в это время. Мне звонили братья и сестры по вере из многих городов России и ободряли. Мы молимся и верим, что Господь всегда рядом, чтобы помочь тебе». В это время Иван Иванович чувствовал себя таким немощным и недостойным. Он спрашивал: «Господи, ну кто я такой, что весь твой народ молится за меня?» Заканчивает свое письмо Иван Иванович такими словами: «Я очень благодарен Господу за то, что Он ответил на наши молитвы. 23 октября была сделана сложная 6-часовая операция, а 8 ноября меня уже выписали домой. Теперь я иду на поправку, и Господь поддерживает мое здоровье. Значит, у Господа есть еще планы и для меня». Кичук Иван Иванович, пастор церкви христиан-адвентиста седьмого дня, город Тихорецк, Краснодарский край. Дорогие друзья, несомненно, у Бога есть план и для вашей жизни. Поэтому, когда будет тяжело или страшно, просто доверьтесь Ему.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Без любви все ничто. Жила-была овечка. Она была очень красивая, очень добрая, белая и мягкая. И уж очень любила овечка глядеть на себя в зеркало. Всякий раз, когда она видела свое отражение, она замечала, что вид ее подруг не совсем такой, как то отражение в зеркале. И ей это как-то стало льстить. Она смотрела на себя, смотрела, и вот ей показалось, что можно выглядеть еще лучше. Овечка подводила глазки, наводила румянец, примеряла одну шляпку за другой и постепенно сама не заметила, как ее зубки стали расти все больше и больше, больше и больше. И в конце концов они превратились в клыки. Без любви все ничто. Бывает ведь такое в жизни. Вы представить себе не можете, как часто. Что такое гордыня? Ну, я это слово использую не гордость, а гордыня, потому что слово гордость все-таки можно интерпретировать в положительном смысле. А вот гордыня, что это такое? Вот что говорится в словаре «Даля». Гордый, гордынный, горделивый, надменный, высокомерный, надутый, зазнающийся. Ну, в общем, кто ставит себя самого выше прочих. Гордыня делает что-то с человеком, что-то не самое лучшее. Вот что записано в книге притчей, буквально немного. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Гордость – это такая приправа к жизни, которая окрашивает ее всю не в самые лучшие тона. Причем она делает это незаметно. Ты сам не видишь, как это происходит. Постепенно в твоей жизни начинают проявляться самые разные неприятные качества – на ум. Не приходит, что ты не прав. Но как же такое может прийти на ум, если ты же видишь, что ты лучше других? Я самый красивый, сильный, умный. У меня 3 высших образования, а у этого, я уж даже говорить не буду, это убожество тоже мне. И, наверное, может быть, этот список можно было бы продолжить. А что, если качество не одно, а вот несколько таких качеств? Но это придает сил. А есть еще так называемая социальная гордыня. Это гордыня от того, что ты приверженец высшей расе или сословию. Ты ариец или пролетарий. Как угодно. А это уже не одна личность, а целое сообщество. Гордыню называют матерью всех пороков, потому что вот именно с нее все и начинается. Недаром в Библии есть неоднозначно выраженная просьба в послании к филиппийцам в 4 главе. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Вот кротость. Кротость – это качество, противоположное гордости. Как раз то, к чему призваны христиане. Как же проявляется гордыня в жизни человека? Ну, картина примерно такая. Я лучше всех. Ну, а если я лучше всех, надо ли мне что-то менять в своей жизни? Нет. Зачем же что-то менять? Я прекрасен, я красив. И если я уж не так плох, во всяком случае, я знаю себе цену. Да, и в жизни менять я ничего не собираюсь. Вот в этом проблема. Гордый человек не видит нужды в переменах. Хотя на самом деле нужда в переменах у этого человека бывает больше, чем у других. А что, если в обществе, где находится гордый человек, есть еще кто-то со своими талантами. Теперь появляется страх, что мой блеск кто-то может затмить. Так как же быть? Разве может быть кто-то, кто может сравниться со мной, появился тут? Конечно, такие мысли чаще всего вслух не производят. Подобное видно по поведению. При встрече с конкурентом начинаются попытки критиковать других и оправдывать себя. Осуждение и критика. Как без них обойтись? Ведь если я не докажу, что мои обстоятельства намного хуже, чем те условия, в которых развивался мой оппонент, то я потеряю статус. И вот в этот момент, как никогда, нужно знать обстоятельства, связанные с какими-то грехами всех тех людей, которых я вижу, как моих конкурентов. Я даже встречал таких людей, которые вели некий дневник, в который записывали грехи других людей. Ну, на тот случай, если кто укажет мне на мои недостатки, я могу чем-то аргументированным покрыть свои слабости. Особенно это хорошо срабатывает, если сослаться, точно назвав дату и подробности, открыв при этом дневник с подробно записанными фактами. «Да, ты ко мне придрался, а ты сам-то кто такой? А помнишь, ты такого-то числа сделал то-то и то-то, и ты хочешь сказать, что я хуже тебя?» Странная получается жизнь вот этого гордого человека. Он ведь не просто живет, он вглядывается в жизнь других людей, записывая их нечаянно сказанные слова, поступки, потихонечку, так, чтобы никто не видел. Фарисеи, о которых говорится в Евангелии, постановили, что если увидит кого-то, кто общается с Иисусом Христом, того отлучать от синагоги. Нет, я сейчас не говорю о тех обстоятельствах, когда следует замечать проблемы других, ну, в том случае, если, ну, например, необходимо найти себе общество, в котором ты хочешь общаться. Или, например, ты хочешь обличить человека, чтобы исправить его. Ну, может быть, вы хотите помочь кому-то измениться к лучшему. Детей-то мы наставляем на истинный путь. Тут не в этом дело, не в этом дело. Гордецу чужие грехи нужны не для того, чтобы обличить или исправить кого-то. Не для того, чтобы выбрать, с кем общаться. Они ему нужны для самооправдание, для поддержания своего статуса. Они нужны не для пользы кого-то, а для него самого. Упомянутые фарисеи, наверное, тоже ходили за Иисусом с блокнотом и ручкой, постоянно подмечая, что он не так сказал. Зачем? А чтобы потом уличить его в чем-то таком, за что можно было бы его приговорить к смертной казни. Да, они хотели его погубить. Они его оклеветали для того, чтобы его приговорили к распятию на кресте. А еще они ходили и подмечали тех, кто с ним поговорил, чтобы потом исключить из синагоги. Хочется сказать: «Господи, помоги, мне их искренне жаль! Пусть отдохнут, они же устали. Это же так трудно и так тяжело. А как это выглядит в нашей жизни? Ну, получается, вы просто живете себе, живете, не ведая о том, что оказываетесь под тщательным прицелом. Особенно, если вы имеете какой-то талант, способный затмить сияние гордого человека. Вы общаетесь с ним, не думая о том, что он тайно подмечает ваши какие-то поступки. И если года через два вдруг произойдет какой-то конфликт, то откроется тетрадка, и тот сам в лицо выскажет, кто вы такой. и при этом будут названы обстоятельства двухлетней давности. Причем вы при этом помните, что на самом-то деле было не все так, как вам говорят. И не дает покоя мысль. Что же получается, что вот этот гордец все 2 года, пока он улыбался, руку подавал, беседовал с вами, он что, лицемерил? Получается так. Но это как минимум. Но доказывать что-то бестолку. Ведь ему, вашему оппоненту, правда не нужна. Ему надо доказать, что он самый-самый. И вам до него далеко. Гордый человек живет с грузом чужих грехов. Да, это странно. Хочется сказать, что если вот вдруг таковой придет на суд Божий, неужели он там сможет оправдать свои поступки чужими грехами, там, перед Божьим престолом? Согласитесь, вопрос риторический. Самое странное, что гордецами могут быть не только лидеры. Ну, некто, кто, может быть, не может выделиться какими-то достижениями, однако о себе мнение не самого плохого. Таковые люди своих целей могут добиваться, не приказывая сверху, а как бы сгущая краски, жалуясь, плача, ну, как-то оглядываясь назад, склоняя свою жизнь в черных тонах. Вот моя судьба самая неудачная. Вот как-то так, не нытьем, так катаньем, но все-таки можно достичь каких-то желаемых результатов. В общем, задача гордого человека – оправдать себя, при этом судя других. При этом очень часто суждения в адрес других высказываются смело и даже с каким-то гротеском. Если, например, беседа происходит в чате, то это много фраз с восклицательными знаками, смайликами, носящими унизительный характер, а то и карикатура, представленная к словам. Свои взгляды будут выражаться с применением обид, капризов, манипуляций, сознанием, таким умничанием, ссылками на авторитеты, но в угоду себе. И, наконец, переступая через совесть, откровенно говоря, ложь. С хитростью и лицемерием и всем остальным, вот порой даже можно дойти до такого, что и прикладывать физическую силу. Сценарии развития событий вообще не с гордым человеком, они могут быть самыми разными. Если поговорить с хорошим психологом, он нарисует куда больше картин жизни, чем представил я. Но, несмотря ни на что, неизбежно осуждение вас или кого-то другого. Иисус Христос призывает. В Евангелии от Матфея он нечто сказал. Не судите. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы вы. Какою мерою меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Правда, чтобы помогать кому-то, его сперва нужно полюбить, а у гордого человека есть одна проблема. Он не умеет любить. Вернее, любить-то он любит, причем любит самого лучшего человека на земле, самого красивого, самого прекрасного. Как вы думаете, кого? Правильно. Самого себя. Я, конечно, выразил все это немножко в преувеличенном виде. В жизни оно как-то более незаметно. Но мудрый человек увидит и примет к сведению, что происходит. Интересно то, что именно гордыня привела прекрасного ангела, осеняющего Херувима, ну, как назвали его на латинский манер Люцифером, к тому, что он стал сатаною. Бог его таким не создавал. Пророк Иеремия, изрекая пророчество о тирском царе, ну, применил историю, связанную с сатаной, как метафору для сравнения. И из этой истории мы можем понять, как произошло грехопадение Херувима. Это книга Иезекииля, 28 глава. Послушайте. «Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд. Из золота все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Ну вот, наверное, поэтому и называют гордыню матерью всех грехов. Это как затравка, как закваска, которая впоследствии приправит все естество человека. Ее надо пресекать в самом себе на корню, эту затравку. А вот вообще странная вещь. Ну, гордецами ведь могут быть и религиозные лидеры, или просто верующие люди. Но те, которые считают, что они самые всезнающие и святые, что они представители какой-то династии или имеющие преемственность от знаменитостей прошлого и так далее. Такие люди выглядят внешне, ну, весьма презентабельно, так что комар носа не подточит. У таковых виноваты всегда кто-то, но только не они, причем доказать ничего нельзя. И в случае с конфликтной ситуацией вас просклоняют по всем падежам и укажут на ваши грехи. И, как правило, в таких разговорах часто процветает то, что называют законничеством. Ну, это когда букву закона применяют для того, чтобы сравнивать с ним вас, при этом копаясь в тонкостях и совсем не думая о том, через какие трудности вы проходили. Тут проще не продолжать разговор, а лучше просто уйти. Проще взяться за голову и просто убежать, скрыться, чтобы не пострадать самому. В Евангелии есть слова, которыми Иисус Христос охарактеризовал религиозных лидеров своего времени, очень любящих себя. А я думаю, в наше время тоже такое может быть. Вот послушайте, это Евангелие от Матфея, 23 глава. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди называли их «учитель, учитель». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведниками, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все придет, народ сей. И Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Что характерно для общения с этими людьми? Что можно заметить поистине богобоязненному, мудрому человеку? Пожалуй, некоторую подмену понятий. Тут нечто происходит. А происходит вот что. Горделивый человек, тот, который доказывает свое превосходство, он не умеет любить, так как любовь... Ну, любовь – это нечто кардинально другое. Любовь направлена на то, чтобы видеть превосходство не в себе, а в других. Она возвеличивает не себя, а кого-то другого. Иисус Христос учил апостолов, думающих о том, кто в Царстве Небесном будет большим. Он говорил, что если кто-нибудь хочет в Царстве Небесном быть большим, да будет на земле слугой. Иисус был Богом, но на земле служил как слуга. И, мало того, даже Иудой-то был продан за символические 30 серебряников. Таковой была цена самого дешевого раба. О любви нельзя не говорить. Но на деле эта любовь странная получается. Есть так называемые 11 слов о любви, которые, ну, делают возможным увидеть разницу, где любовь, а где не любовь, а где подмена, и почувствовать... В чем подвох? Без любви все – ничто. Вот послушайте. Справедливость – без любви – жестокость. Ответственность – без любви – бесцеремонность. Правда – без любви – критиканство. Ум – без любви – хитрость. Приветливость – без любви – лицемерие. Компетентность без любви – неуступчивость. Власть без любви – тирания. Честь без любви – высокомерие. Обязательность без любви – раздражительность. Богатство без любви – жадность. Вера без любви – фанатизм. Вот маленькое слово «любовь». А как все преобразовывает. Вот именно поэтому Иисус и учил. Он учил любить. Он так говорил: «Как увидят, что вы все мои ученики, А тогда они увидят, если будете иметь любовь между собой. Без любви все ничто. Я выписал качества, характеризующие гордеца. Не терпит, когда смеют перечить. Понимает только себя. И если другого кого, то лишь в своих интересах. Сильно завидует. Если увидит кого-то, кто лучше, это будет проблемой. Превозносится над другими или стремится превозноситься над другими. Может дойти до скандала и непотребства ради доказательства своего превосходства. Ищет только своей выгоды. Часто раздражается. Может замыслить что-то злое и втайне. Очень рад, когда кто-то грешит. Особенно кто-нибудь из тех, кто пользуется авторитетом. Истина в том, что «я лучше» припоминает грехи другим, легко раздражается. Если замыслит что недоброе, то оправдывает это тем, что кто-то поступил хуже, а у меня это отмечено, и в случае чего есть на кого сослаться. Все припоминает, все проверяет, надеется только на себя. А вот что говорит апостол Павел о любви. Это место Писания называют гимном любви. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Послушайте, все наоборот. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Все наоборот, все наоборот. Гордыня и любовь – это разные вещи, вот в чем дело. На земле, к сожалению, нет ни одного человека, полностью свободного от гордыни. Я себя не исключаю тоже. Я очень хочу сам научиться жить без гордости. Зачем? Ну, представьте себе, мир без гордости. Какой он? Вы находитесь постоянно среди людей, которые не пытаются выделиться сами, а поддерживают вас. Если вы среди людей, которые вас любят, апостол Павел очень хотел когда наставлял это послание к филиппийцам, 2 глава. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». А как вам такое послание к римлянам, 12 глава? «Любовь да будет непритворна». Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Вот к чему следует стремиться. Без любви все ничто. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! И сегодня мы с вами опять будем говорить о законах улучшения нашей памяти. Каким образом мы можем пополнить наш словарный запас? Мы постепенно подходим к этой важной теме. И, конечно же, этот словарный запас поможет нам общаться с теми, с кем вы захотите, людьми разных стран. И будем говорить о нашем семейном счастье, почему нам не всегда хорошо в семье. Тема сегодня очень нужная и необходимая, которую мы можем применить в наших семьях, потому что основана будет на библейском подходе к проблемам, возникающим в наших семьях. Библия говорит о том, что пророчества исполняются. И хотя люди трепещут и боятся предсказаний племени Майя, Нострадамуса, который говорит, что в конце 21 декабря 2012 года будет конец света, тем не менее жизнь продолжается, и нужно жить по библейским законам, по учению апостольской церкви, быть спокойными, благоразумными, потому что сближение с Богом, а не просто с какой-то церковью, приносит спокойствие. Можно быть членом самой истинной, верной Церкви Божьей, но не быть с Богом. Поэтому это очень важно. Важно молиться Господу. И я всегда говорю, что лишний раз посмотреть, просто хотя бы глазами молитву «Отче наш», в уме прочитать ее. Это христианская молитва, но она пригодится и мусульманам, и буддистам, и иудеям, потому что там все то, что нужно нам в нашей жизни. Понимая, что Бог единый творит чудеса, Он будет помогать нам в наших всевозможных ситуациях жизни. Сегодня правила хорошей работы памяти, и они приемлены тоже в семейных ситуациях. Когда вы отвечаете какой-то материал, который вы выучили, когда, может быть, вам какие-то вопросы задают экзаменирующие вас, мы поэтому-то и делаем ошибки, потому что сразу спешим отвечать и делаем эту ошибку. Рекомендуется взять паузу, рекомендуется расслабиться. Далее рекомендуется осознать, что происходит, потому что это необходимо, почему вам нужно отвечать, кому, зачем, для чего это нужно. И четвертое – это ассоциация образов. Вот это те мнемонические приемы, к которым мы постепенно подойдем. Дорогие друзья, это же можете применять в семьях и при конфликтных ситуациях. Когда конфликтная ситуация, осознайте, расслабьтесь, возьмите паузу и даже ассоциируйте поведение вашего супруга или друзей, родственников и свое поведение с какими-то образами, и вам даже станет смешно. Но это 4 правила, впереди у нас еще 3 правила, они будут нужны нам. Давайте будем говорить о том, что мы сотворены для счастья. И сегодня мы будем говорить о культуре нашего общения в наших семьях и об уровнях общения. Есть 7 уровней общения, и они все очень важны и нужны. Знание этих маленьких секретов, они нам необходимы. Вот, например, существует такой уровень, уровень объятий. Да, Господь нас так сильно любит. Он говорит, я на дланях тебя начертал моих. Придите ко мне, я вас успокою. Но Он ведь не держит постоянно нас в своих объятиях. Если мы не хотим, мы можем уйти. Есть уровень семейных отношений, отношений объятий. Это посягательство на личную индивидуальность жены или мужа, или даже детей. Туда не ходи, это не смотри, без меня ни шагу. Это та ситуация, когда возникает ревность, подозрение, и это очень мешает в наших отношениях. Все-таки нужно давать свободу своему избраннику или избраннице и детям, чтобы они проявили себя как личность. Это очень важно, так как и Бог имеет дело с личностью, и Он не хочет, чтобы мы вот ходили каждый только так, как Он нам указывает. Далее такой подход есть к этим отношениям. Это подход любви во всех уровнях. Но вот такой подход, это называется уровень зависимости. Да, мы зависим от Бога во всем. Зависим порой друг от друга. Но та зависимость, которая возникает и подавляет радость жизни в другом, вот эта зависимость в финансах, Может быть, в умственном развитии какой-то из партнеров более развит и интеллектуален и ставит ниже себя своего избранника или избранницу. И вот ощущение этой зависимости, оно удаляет чувство любви. Вот здесь нам нужно быть очень осторожными. Далее, вы видите, действительно, мы нуждаемся в прощении Бога, нуждаемся во всей Его благодати, и Господь говорит: «Иди, но впредь не греши». То есть зависимость все равно она есть в семье, но независимость, сплетенная и переплетенная с грехами и пороками нашего супруга или детей, или супруги. Теперь отношение мученичества. Отношение мученичества – это, так скажем, такие немного хитрые взаимоотношения, потому что иногда женщина, чаще это делают женщины: «О, как я устала, вы меня просто замучили, я все для вас отдаю, я делаю все для вас, я не оценена вами». И однажды одна пожилая женщина, когда у меня были еще дети маленькие, она решила меня, так скажем, в кавычках, подучить, как себя вести с мужем. И говорит: «Ну, такая простая, открытая, ты немножко будь похитрее. Ты вот иногда раз так в обморок упади и наблюдай, как он тебя любит». Я говорю: «Да дело в том, что я в обморок никогда не падаю и не знаю, что это такое. Ну, а ты притворись». Вот я притворюсь и вижу, как Федя меня любит, бежит за валерьяночкой. «Ой, дорогая, ой, не умирай». Я говорю: «Ну, рано или поздно это обман, он обнаружится». Ведь Господь Иисус Христос не упрекает нас и не говорит: «Вот я страдал за вас, вы еще ответите за каждую каплю моей святой крови». Нет, дорогие друзья, Он пошел на мучение добровольно, и поэтому отношения мученичества со стороны мужа тоже могут возникнуть. «Я вот все для вас отдаю, зарплату, хожу сам в стоптанных туфлях, зубы не на что вставить, подремонтировать». Не нужно это показывать, не нужно об этом рассказывать. Расскажите об этой проблеме Господу, и Господь поможет вам, потому что Он знает все наши нужды, все наши потребности. Конечно же, еще есть отношения раб-господин. Господином может быть не только муж, но и жена. Вы знаете, это не совсем хорошие отношения. Да, Библия называет нас рабами Божьими, если мы Богу преданы. Но это рабство не унижает. Вот в чем разница. И поэтому, когда есть рабство в семье и такие отношения, что я хозяин, я отец, я муж, или наоборот, жена так себя ведет, и приносится элемент унижения, то вот здесь уже опасно. Мы рабы Божьи, но рабы всего светлого, всего прекрасного, приятного. И поэтому этим словом «раб» в Библии, не унижая, Господь говорит: «Если вы послушны мне, раб выполняет все, вы будете исполнять мои заповеди». По сути дела, женщина ничуть не ниже мужчины, потому что на иврите «иш» – мужчина, «иша», «иша», буква «гей» в конце, она указывает даже на богодухновенность, что в ней особое что-то есть, духовное начало. Но вот самые опасные взаимоотношения – это возведение на пьедестал. Они опасны тем, что мы, когда выходим замуж или женятся, люди, они идеализируют своего избранника или избранницу. И дети идеализируют своих родителей. Я когда читала Библию, я удивлялась, почему там показаны грехи и пороки великих людей, царя Давида, его падение. Удивительно. А оказывается, это специально, чтобы никто не идеализировал человека, потому что мы в грешной плоти живем уже не по образу Бога, а по образу Адама, потому что возведение на пьедестал кончается страшным разочарованием. «О, а я думала, ты такой! Я думала, ты меня обеспечишь, и у меня будет норковая шуба и автомобиль, и все, я разочарована! О, я думала, ты такая кроткая, — говорит муж, — ты такая умелица, ты все делать умеешь, а ты встаешь очень поздно» и так далее. Начинаются конфликтные такие упреки друг другу. Конечно, когда нет вот этой возведения на пьедестал завышенной самооценки, бывает низкая самооценка, но когда есть самомнение о себе действительное, не она его возвышает, а он сам в себе или она в себе думает: «Я не такая, и род мой не такой, мы лучше». Библия раскрывает нам очень интересный пример повелителя всей империи Вавилона Навуходоносора. И он 7 лет был отлучен от людей, чтобы научиться смирению. И поэтому можно избежать этого уровня отношений возведения на пьедестал через смирение, потому что иначе происходит падение. Но люди были так горды, что даже при жизни устраивали себе памятники. И это очень неприятно, дорогие друзья, потому что таким образом идет нарушение второй заповеди: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения». Вы знаете, что в Туркменистане даже произошло то, что теперь изменено новым президентом. При жизни был поставлен такой памятник Туркменбаши, написано «Рухнама», которая была переведена и на некоторые другие языки, и должна была затмить и Коран, и даже Библию, и так далее. Дорогие друзья, это все эффект самовозвышения. И самое опасное – это приводит к разочарованию в браке. «Ты не такой, каким я тебя себе представляла». Он вышел из этой рамки святости, или она – и что происходит? Семьи разрушаются, ищут опять себе идеала, и опять совершается ошибка. Также, дорогие друзья, есть еще отношения борьбы. Отношения борьбы, они очень опасны. Что это значит? Ну, если вы раньше только один раз в году ссорились, ну, это бывает, с кем не бывает. Но если вы уже ссоритесь ежемесячно, а если еженедельно, а если, может быть, ежедневно, то это когда едет автомобиль и красный сигнал светофора, это знак того, что следующее это будет развод. Потому что невозможно жить в такой конфликтной ситуации постоянно. И вы скажете, ну и все, вот поэтому мы и развелись, характеры не сошлись. Невозможно. А оказывается, есть выход. Бог же творит чудеса. Остановитесь, подумайте, что вам нужно изменить не в партнере, не в детях, в самом себе. И подумать о том, что эти отношения борьбы могут быть прекращены самим Иисусом Христом. То, что Он говорит, возложите на меня заботы ваши, не переживайте, я изменю вас, я силен родить вас свыше. И есть здоровые любящие взаимоотношения. Они не сразу приходят, дорогие друзья. Они бывают сразу, когда только поженились, а потом суета, потом какие-то материальные трудности, рождение детей нарушают все уровни отношений между нами.

отношения, поверьте. Это очень важная истина. Оказывается, печать Божия – это не только «помни день субботний» и «не делай в этот день ничего». Это нечто особенное, и это очень важно узнать об этом. Да, вы знаете и вы слышали, что заповедь о субботе начинается со слов «помни». И на интеллектуальном уровне мы сознаем, что Бог наш Творец. В этот день успокаиваемся от всех дел своих, не бегаем по магазинам, не готовим пищу, у нас все чисто в доме, убрано. Мы только занимаемся духовными вопросами, общаемся с детьми, находим время для семьи. И это очень важно в наше тяжелое такое время спешки и суеты. Но вот интересный текст. «И узрят лицо его, и имя его, Божие, будет на челах их». Вот как интересно. Оказывается, печать Божия – это имя Божие на наших челах. Многие люди спорят об имени Бога. Что это за имя? Что оно обозначает? Вы знаете, текст Священного Писания конкретно говорит о том, что имя Сущий, о котором так много спорят и говорят, на самом деле оно присуще Иисусу Христу. Иисус Христос сказал: «Я есмь Сущий». И вы видите, псалмопевец Давид знал об этом. И те люди, которые Иисуса Христа не признают как Бога, на самом деле они обмануты тем лжецом, который первый восстал против правления Божьего на небесах и заявил, что Христос просто пророк, просто Спаситель, но не Бог. Христос говорит: «Я и Отец одно. Я помышляю о вас точно так, как и Отец Небесный». И вот вы видите, что слова Священного Писания говорят о том, что сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня». То есть Иисус Христос назван Богом. Он не просто пророк, он не просто Спаситель. И мы должны знать об этом, потому что иначе мы не поймем сущности Его имени. Вы знаете, есть дети дьявола. И не надо думать, что вот «Ой, Бог так всех любит, все спасемся». Конкретно Слово Божие говорит: есть дети Божии, есть дети дьявола. И те, которые не хотят принять истину однозначно, они как бы принадлежат Богу по праву творения, но не искупления. И очень интересные тексты, множество текстов, когда Иисуса Христа и Бога называли Господом, и Господь – это тоже имя. И вот три личности Божества – Отец, Сын и Дух Святой. Здесь имена не названы. Крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И однажды человек спросил: «Ну, Иисуса Христа мы знаем, это Иисус Христос имя. Бог, ну вот Он Всевышний, Всесильный, а Дух Святой, какое Его имя?» Это очень интересный вопрос, да? Вы видите, что на самом деле имя Божие никто не знает. Давайте запомним это место Священного Писания. Книга Откровения, 19 глава, говорит об этом. Он имел имя написанное, которого никто не знал. Поэтому не нужно делать упор только на одно имя. К примеру, Элохим или Яхве, которое вслух-то и нельзя произносить, Иегова по-нашему, да? Нельзя упираться и говорить, что вот только это имя. Потому что, посмотрите, Библия говорит о том, что Он Царь царей, и имя Его. Слово Божие – это имя Его. Вы скажете: нет, это титул. Однако же написано имя, и с этим нужно считаться. И вот прилагательные в иврите, они тоже звучат как существительные. И Бог открыл себя в действии. Не просто так Христос родился в Вифлееме, в доме хлеба, Бейт-Лехем, хлеб и дом. Не просто Он был в Назарете, потому что Назир – отрасль. И действительно исполнилось пророчество, предсказанное об Иисусе Христе. И Он был семенем жены, лев от колена Иудина. Много метафор, много сравнений в Священном Писании. И агнец, закланный от создания мира. И пророчества исполнились, что родился от Девы Пречистой. Это тайна благочестия. За многие века было предсказано об этом. И так и произошло. И было благовещение Деве Марии. И она оказалась в Вифлееме из-за переписи, которая была в то время, и родился младенец Иисус Христос, о котором так много говорится. И имя Его прекрасное – Иешуа, спасение. Он Спаситель, и Он спасет людей от грехов своих. Христос – помазанник, Мессия. И вот текст Писания говорит о том, что Слово Божие превыше имени Божьего. Это очень важно знать. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего».
Но и Моисей

Моисей очень хотел знать и видеть Господа. И Господь прошел и провозгласил все свои 13 имен перед Моисеем. И эти 13 имен, 10 из них точно должны быть на нашем челе. Первые три имени. Я Господь. Господь. Почему так и говорится? Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат. Три раза повторяется Господь. Да, Господь Всесильный, Господь Адонай и Всесильный. Три раза имена Божьи. Далее говорится «милостивый». Да, мы должны быть милостивыми, сострадательными, милосердными. Да, если есть имя Божие на моем челе, я буду сострадать, но милосердный – это еще и оказать помощь. Далее мы видим «долготерпеливый». Я проверяю себя. О, у меня нет терпения. Значит, нет его имени еще на челе моем. Вы видите важность этих имен в практике, а не просто говорить, вот его имя такое, да еще спорить о нем. Никто не дал нам права спорить об этом. Он любвеобильный, и его милость безмерна, и ты думаешь, а люблю ли я искренно и справедливо, и он истинный. Вот здесь и загвоздка, да, потому что мы хотим любить весь мир, закрывать глаза на нарушение закона Божьего. А Господь и любит, и в то же время справедливый. И потом эта истинность, она ему присуща. Иду ли я путем лжи, или я поддерживаю истины? Потом мы с вами знаем, что он благословляет до тысячи рядов, то есть помнит добрые дела предшественников этого рода. Дорогие друзья, мы порой забываем то доброе, что нам оказали члены нашей семьи, окружающие нас. Иногда ловлю себя на мысли, о, дух неблагодарности, как он быстро возникает в нашем сердце. Значит, нет этого имени на нашем челе. Мы должны помнить это, прощающий вину, преступление и грех. То есть это восстание против Бога. Некоторые говорят, не молись за этого человека, потому что он такой нечестивый. Он восстал против Бога, а Бог, оказывается, прощает восстание. И если я прощаю человека, восставшего на меня, значит, есть это имя Божие на моем челе. Вина – это неосознанный грех, а грех – это уже сознательный грех. И все-таки все эти три вида – вина, преступление и грех. Если мы прощаем, как Бог нас простил, это чудесно. Вот такие его имена, потому что действительно в оригинале это отражено как имена. Бог проявляет себя в действии. Но самое главное, есть это в нас или нет. Очищающий. Это мы уже не можем сделать сами с собой. Это нам присуще в прощении друг друга и не более того. Тем не менее, считающий беззаконие отцов. То есть Господь не приемлет грех, и поэтому идет как бы из рода в род какое-то наказание за грехи, но не Бог наказывает. Господь этим хочет остановить грядущее поколение и говорит, не иди путями отцов своих, имей в виду, что я люблю и прощаю. И эти же имена Бога перечисляет апостол Павел в послании к Коринфянам, в 13 главе, в первом послании, описывая любовь. Любовь и долготерпит, и не завидует, и так далее. И поэтому вот что важно, потому что, соблюдая субботу, мы можем ненавидеть нашего ближнего, мы можем не оказать ему дел милосердия, и тогда ты не имеешь этого имени на челе своем. Бог есть любовь. Отец Небесный, у него имен очень-очень много. Он и пастырь, он и знамя, он и мир наш, и он кормящий, и он Саваоф, защитник наш. И поэтому нельзя говорить только об одном имени. Святой Дух – это действительно личность, потому что есть критерии, которые определяют личность. Сила, разум и характер. Электричество – это просто сила. А Дух Святой, Священное Писание открывает, что Он любит до ревности, огорчается, когда мы говорим резко друг с другом или плохие слова говорим, и многие другие виды грехов, когда совершаем, то, дорогие друзья, мы же огорчаем Духа Святого, и Он имеет характер, имеет разум. Христос сказал, что Он придет и научит, и наставит вас на всякую истину. Вот Он ходатайствует в молитвах за нас, наши молитвы редактирует. И если это не личность, как она может редактировать это все? Потом Дух явился в виде голубя телесно, и не наше право разбирать природу Духа Святого. Природа Духа Святого, она очень загадочна. Это запретная территория. Нужно нам быть
очень осторожными, потому что это святая сфера, мы не можем понять то, что принадлежит Божеству. Нам нужно просто отойти в сторону и сказать: «Да, Господи, я признаю, что Дух Святой – такая же личность, как и Иисус Христос, потому что Дух Благой, имена у Него такие же, как у Иисуса Христа и у Бога Отца. И Он тоже имеет и способности Творца, и может оживлять и воскрешать, что Он обличает, дает дары Церкви и так далее. И поэтому самое главное – знать самого Бога, знать Его действия в нашей жизни». И Бог Отец, Он действительно велик и имеет множество имен, и все споры здесь напрасны. Потому что вот критерии познания Бога. Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. Итак, давайте запомним этот текст. Что Он имел имя написанное, которого никто не знал. Но то, что нам открыто в Священном Писании, давайте примем это, потому что Слово Божие выше стоит всех имен. Принимай Слово Божие, покоряйся Ему, и ты не будешь раздираем этими разногласиями насчет имен. Ясно одно о Христе, что Он есть Бог. Ты Сын мой, я ныне родил тебя. От человека родится человек, а от Бога Бог. Ну, задают вопрос: а как-то Он родил? Дорогие друзья, это не наш вопрос. Это проблема Божия, это загадка Божия. Бога нельзя до конца понять, как и Его Слово, Библию. А что открыто нам, то открыто для нашего спасения. Книга Второзакония 29:29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу, открытое нам и детям нашим до скончания века». Вот этот текст Писания, 1 Тимофея 3:16. Говорят, его в оригинале нет. Дорогие друзья, не верьте, он был в оригинале. Потом было время споров о божественности Христа, о божественности Духа Святого как личности, и убирались некоторые тексты, но они и возвращались. Бог бодрствует над своей книгой. И есть этот текст в оригинале. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Речь идет об Иисусе Христе. И вот имена Иисуса Христа, они те же самые, и в Ветхом Завете, в Новом Завете имя Господь. И поэтому нужно быть очень осторожными при произнесении имени Господа Бога, потому что, по сути дела, имя Божие чудно. В Ветхом Завете, в Танахе, конечно, Иисус Христос скрыт под именем ангела. Мемра, Метатрон, Слово и ангел, они там переплетаются, потому что торгумисты говорят об этом. Возьмите перевод, и вы увидите, что действительно Христос явленный в Писаниях Ветхого Завета. Имя Его – Ревнитель. Умирая на кресте, Христос восклицает. Не говорит Яхве, не говорит еще какое-то Адонай или еще имя. Он говорит Элои. Почему не Элоим? Потому что окончание им – это множественное число мужского рода. Он был здесь, и поэтому он в единственном числе обращается к Отцу: «Элои, Элои, лама савахвани, почему ты меня оставил?» Да? Вы видите, что действительно это загадка, и люди думают даже в Талмуде, почему трижды произносится имя Божие. «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Не Ахад один, а Эхад единый. И почему буква Шин, которая тоже имеет религиозное значение, она одна, но как бы три ответвления? Это загадка. Давайте думать о своем спасении. Есть ли имя Божие на челах наших? Потому что имя Божие очень прекрасно. Они едины между собой. И многие великие люди мира сего восхищались именами Божьими и самим Иисусом Христом. Он жив, Он воскрес, Он живет, и Он ходатайствует за грехи наши. Поэтому это очень важная истина, дорогие друзья. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Это очень важно. И Он прошел этим узким тернистым путем, чтобы мы не думали, что Он нас оставил. Он наши имена знает. И Он даст еще новое имя каждому из нас. Ну а теперь у нас есть возможность поговорить о другом имени. Мы говорили, два класса людей есть на земле: покоряющиеся воле Божией и непокоряющиеся воле Божией. И есть одно имя, которое можно и по числам посчитать. Мы с вами прочитаем весь третьего ангела, который расшифровывается в книге Откровения в 13 главе.
что был явлен зверь, выходящий из моря, особый зверь, да, и описывается его вид и состояние, и имел на голове имена богохульные. И все элементы предыдущих правлений, которые были на земле, Вавилона, Медоперсии, Греции, Рима, все как бы соединилось в этом четвертом Риме, римской власти. Пасть у него, как пасть у льва. И вот одна из голов его была как бы смертельно ранена. Вы видите этот текст Священного Писания, вы приходите к тому, что пришла, нанесена была как бы смертельная рана этому зверю, переживание этого зверя. Зверь – это власть. И вот там интересные вещи говорятся в 13 главе книги Откровения. Вы дома можете прочитать об этом, потому что кто поклонится вот этому зверю, третья ангельская весть говорит об этом, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Почему же Агнец Божий, Христос, который любит нас, вдруг не будет принимать людей, которые поклонились зверю? Да потому что слишком велико противостояние между Сыном Божьим, носящим все имена Божьи, и между той властью, которая тоже себе имя присвоила. Дорогие друзья, и появится власть особая, которая выходит из земли, не из моря. Христофор Колумб открыл Америку, и зверь, выходящий из земли, имеет два рога, подобные агнчим. И вот он-то заставит всю землю поклониться зверю, которому нанесена смертельная рана. Звери земли Америка все знают и толкуют однозначно одинаково, потому что, по сути дела, нет ни одного государства, которое бы появилось в мирных таких условиях, говорит миролюбиво, показывает себя миролюбиво, гражданская свобода, религиозная свобода, два рога, подобные агнчим, но говорит и действует как дракон. И он заставит всю землю поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и будет положена. Поймите, никто не минует этого. Ни одна личность, ни одно государство. И будет положено начертание на чело и на руку. Вы видите, имя Божие пишется тоже на челе, да? И сатана подражает Богу во всем. Он тоже хочет положить, но не печать. У него нет печати. У него начертание, да, и вы видите, что здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Число его 666. Давайте обратимся к истории и к Библии. Действительно были эти государства. Вавилон, который в виде льва показан пророку Даниилу. Далее идет Медоперсия, это серебряная грудь и руки. Потом идет Греция. Потом идет вот этот четвертый страшный зверь, Рим, выходящий из волнений народных, из битвы завоеваний. То есть не просто считать число зверя, как я на Крещатике купила книжку «Тайны апокалипсиса» и была в ужасе, потому что имя Горбачева посчитали 666. А где доказательства библейские? Мы можем так подставлять и манипулировать. Нужно взять доказательства библейские. Маленький рог возникает на территории Рима, распавшейся Римской империи, римская власть. Далее вы видите, что сам дракон дает власть этому зверю. Потом это всемирная религиозная власть. Католикос – универсальная всемирная власть. Да, дорогие друзья, это система. Мы не говорим об отдельных личностях, которые искренне, не зная, может быть, истины и Бога, и ищут Бога, и Господь даст им найти себя. Сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Дорогие друзья, люди ждут, что восстановится храм в Иерусалиме. Неправда это. Мы с вами уже слышали эту тему. «И открылся храм Божий на небе». Читайте внимательно книгу Откровения. «Явился ковчег завета его в храме его». Храм открылся там, на небе, а храм христианства, и в христианстве села эта отступническая система. И поклонятся этой власти все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Бога. Запись происходит. При водном крещении Господь говорит: «Я пишу твое имя в книгу жизни». Господь пишет в переписи народов тех, кто заключает завет с ним на основании истины. Третий признак – религиозная гражданская власть. Действительно, не просто это церковь и государство, богохульствующая власть. Написано, что он возмечтает отменить
праздничные времена и законы против Всевышнего, будет произносить слова. Даниила 7:25. Сан Папы так возвеличен, что он сам Господь Бог. Он царь земли, неба и преисподней. Это есть богохульство. Он отпускает грехи. Дорогие друзья, а в начале уже почти нашего столетия отпускаются грехи целым толпам людей. Это есть богохульство. И поэтому рассвирепел дракон на жену, вступил в брань. И вы видите, исполнилось это пророчество. Гражданская и религиозная власть в течение 1260 лет. И это все исполнилось. Смертельная рана исцелела. Действительно, во время Французской революции был нанесен этот смертельный удар. И некоторое время не было и Ватикана, и церкви как одно целое. Но на Латеранском соглашении в феврале 1929 года эта рана исцелела. И поэтому всемирное наступление в конце мира будет. Мы живем в это время. Когда Америка обратит внимание всех людей к Ватикану, и эти силы объединятся в борьбе против закона Божьего, это происходит, и это будет происходить. А теперь остается посчитать число имени его. Вы видите знамя и герб Ватикана, ключи от ада и рая, и эту тиару, на которой написано «Наместник Сына Божьего», на знамени этого государства. Но наместником Сына Божия может быть только Святой Дух. Давайте это запомним. Христос сказал: «Я уйду, но сиротами вас не оставлю. Я оставляю Дух Святой, который вас будет утешать». Буква «В» и здесь буква «Ю» на самом деле числовое значение имеют одно и то же – пять. И вот мы с вами понимаем, что эти названия «наместник Сына Божьего» является богохульством, да? И в сумме они дают эти цифры число 666, потому что буквы не все. В иврите, например, все буквы имеют числовое значение, а в латыни не все, нулевое значение, но в данном случае это не подтасовка, а все совпало. Римская власть сел в храме Божьем, отменил закон Божий, богохульные слова говорил, угнетал святых Всевышнего, самое главное, изменил субботу на воскресенье, вторую заповедь выкинул и заменил катехизисом, и десятую разделил пополам. Дорогие друзья, все сходится, и все цифры сходятся. И вот этот зверь, выходящий из земли, Америка заставит всю землю поклониться первому зверю. И Господь говорит: времени больше нет. Помни день субботний. Это моя заповедь, потому что здесь и моя территория, и мой титул, здесь есть все. И эта заповедь не отменена. Помните, что на новой земле будет тоже суббота. Это Господь написал своим перстом. Читаем документ. И здесь написано: воскресение – это начертание нашей власти. Замените библейским словом «зверь». Воскресение – начертание зверя. Страшно? Да. Поэтому я не становлюсь под это знамя. И прошу у Бога сил и милости для моих родных и близких. Потому что это серьезный выбор в нашей жизни. Под чьим знаменем мы стоим? Чье начертание мы принимаем? Это очень важно. Потому что вторая заповедь невыгодна. Она не позволяет делать религиозную коммерцию. Ее нужно выбросить. Четвертая заповедь – соединение с язычеством изменим. Десятую разделим пополам. Да, очень в искаженном виде пришло это в наши страны, в наше государство. Вином блудодеяния напоены все народы. Господь говорит: остановись. Я послала ангела. Это не моя философия, не философия проповедующих. Ангел не придет. Ангелы-вестники. Но они провозглашают весть Божьего происхождения. Убойтесь Бога, суд наступил. Помните, что пал этот Вавилон, и помните, что каждый поклонится зверю, если он не записался в книге жизни. Для народа Божия еще остается, что вы читаете? Остается субботство. И поэтому, дорогие друзья, знайте, что насильное навязывание соблюдения воскресного дня, оно придет. Вот этот уровень взаимоотношений зависимости. Я зависим, меня лишат работы. Не бойтесь, Бог не оставит без куска хлеба. Он сказал: хлеб и вода будут даны вам, но ты останься верным мне, потому что должно повиноваться больше кому? Богу, нежели человеком. Да? Вы видите, что весь мир уже становится под это знамя. И вот этот призыв, который обращен к нам, пусть он остается в наших сердцах, потому что
В мире много церквей, и мы еще будем отвечать на этот вопрос. Но истинно Господь Бог, истинно Иисус Христос, Он сказал: «Я есть истина, путь и жизнь». И также вы видите истинно Дух Святой и истинно Слово Божие. И, конечно же, истина – это закон Божий, потому что все заповеди Божии верны и важны. И Псалом 118, 142 стих говорит: «Закон Божий есть истина, и правда твоя – правда вечная, и закон твой есть истина». Вот что есть истина. Пять граней этой истины. Число пять – число благодати. Мы не можем взять наполовину благодать. Мы должны взять всю благодать для себя и не отвернуться от закона Божьего в оригинале, а не в искаженном виде. Потому что Господь скажет: «Напрасно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Не идите этим широким путем, потому что ждут язвы, и мое негодование прольется, потому что это будет последнее испытание для населения земли. Миллионы пьют из чаши отступления». И Господь говорит: «Ты вслушайся весть ангелов, которые посланы для тебя». И она записана в книге Откровения, 14 глава. Пусть Господь благословит нас встать под знамя Божие, выйти из этого Вавилона и поклониться Творцу, но не зверю. Это право выбора остается за каждым из вас. Да благословит вас Господь быть честными и верными в отношениях с Богом, потому что всем нам надлежит прийти на суд Божий.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Разногласия и конфликты. Как их разрешать? В Священном Писании содержатся конкретные рекомендации по этому поводу. И сегодня мы поговорим об этом со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте. Мне очень нравится Священное Писание тем, что там содержатся не какие-то абстрактные и обтекаемые советы, а вполне конкретные советы и рекомендации относительно практической христианской жизни, в том числе и относительно того, как разрешать конфликты. Итак, что же конкретно по этому поводу говорит Библия?
3: Все мы с вами вовлечены в взаимоотношения в коллективе. Да, то есть это может быть коллектив на работе, это могут быть взаимоотношения с соседями, это круг наших родственников, это церковь, которую мы посещаем. И мы знаем, что отношения зачастую складываются не всегда безоблачно. Конфликты, споры, сплетни, обсуждения друг друга, непонимание – все это, к сожалению, часто сопровождает любой социум, любое сообщество людей. И Евангелие дает нам конкретный совет, который способен улучшить эти отношения. К сожалению, как ни странно это видеть, но даже внутри церкви, в любой церкви, независимо от конфессии, проблем во взаимоотношениях, проблем в недопонимании бывают ничуть не меньше. Но связано это не с тем, что Священное Писание бессильно, но с тем, что верующие люди зачастую, исповедуя веру Евангелия, тем не менее пренебрегают этим простым правилом. Оно записано в Евангелии от Матфея в 18 главе. И в 15 тексте читаем мы следующие слова. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Этот текст направляет нас к важности диалога, к важности личного контакта с человеком. А здесь сказана ситуация, описана ситуация, если человек согрешит против тебя. Но этот же принцип можно отнести и ко многим другим ситуациям. Суть его в том, что мне нужно поговорить с человеком, прежде чем я буду выносить какое-либо суждение или какой-либо вывод о том, почему человек так поступил.
2: Например, кто-то задел нас, вот поступил как-то по отношению к нам, как нам кажется, некрасиво, оскорбительно, да? Либо что-то сказал.
3: И Священное Писание нас направляет к следующему. Если мы посмотрим историю, которая предшествует вот описанному в 18 главе Матфея, вообще 18 главе Матфея, то это идут притчи о потерянных. И в притче о потерянной овце, к примеру, мы находим призыв к тому, чтобы человек мог проявить инициативу в том, чтобы восстановить отношения. То есть первый важнейший библейский принцип в том, что если я действительно верю во Христа, то я, для меня отношения с людьми дороги. И я должен не просто ждать, когда вот человек, который, скажем, сделал какой-то поступок плохой, когда он одумается и придет ко мне у меня просить прощения. Но Библия призывает меня, чтобы я был инициатором восстановления отношений.
2: Интересно. Против меня же согрешили, да? То есть мне сделали плохо, причинили боль, обидели. Еще я же обиженная сторона, должна первой налаживать отношения.
3: Да, конечно же, здесь большой вопрос зачастую стоит, что я должен делать, да? Угу. Как это? То есть должен ли я пойти там просить прощения, должен ли я пойти разбираться, да? Должен ли я как-то узнать о том, что произошло и так далее. Но независимо от того, каковы будут мои действия, Библия призывает меня быть инициатором. То есть быть тем, Библия по этому поводу говорит, в Нагорной проповеди Иисус говорил: «блаженны миротворцы», то есть те, кто восстанавливают мир. Поэтому я, как человек верующий, должен осознавать ответственность, что если отношения нарушены, то независимо от того, что и как произошло, я должен искать возможность их восстановить. Я должен думать об этом. Я не должен отстраняться от этой проблемы. И сам принцип выглядит так, что я должен поговорить с человеком один на один. Казалось бы, очень простой принцип. Но есть как минимум три альтернативные пути, которым людям идти легче, чем сделать, вот просто сделать то, что говорит Священное Писание. Ну, во-первых, если говорить о людях верующих, нередко у человека представление такое, что христианский взгляд на вот эту проблему, если меня кто-то обидел, то мне нужно просто обиду, что называется, проглотить. Просто отрицать вот то, что я чувствую. У меня чувство обиды, несправедливости, может быть, желание даже отомстить.
1: Потому что часто мы слышим, что обида – это плохо. Плохо вот испытывать такие негативные отношения. Обида нас съедает изнутри, так скажем, да, и мы лучше будем говорить: я не обижаюсь, хотя на самом деле нам неуютно очень внутри, мы чувствуем это. Но мы начинаем играть такую игру, что да, все нормально, все в порядке.
3: И однозначно можно сказать, что Священное Писание призывает нас к честности, призывает нас к тому, чтобы мы могли взглянуть в лицо своим чувствам, то есть не убегать от них. То есть это не будет христианским выходом, если я буду отрицать свою обиду. То есть мне важно ее осмыслить, понять и искать пути улучшения отношений. А далее другой путь, который люди зачастую выбирают и избирают, это то, что человек, как мы сказали, просто ждет. Когда же? То есть вот так как я не был, может, виновником там, нарушения отношений, да, то я жду, когда у человека пробудится совесть.
1: И он поймет, что да, тогда меня задел.
3: Он поймет, когда он найдет путь для того, чтобы изменяться. Но Библия призывает меня к тому, чтобы я мог говорить об этом с человеком. Я, когда консультирую, бывает, семейные пары, то привожу такую иллюстрацию, что когда молодые люди начинают жить друг с другом, вот в силу той разницы в психологии между ними, нередко возникает такая модель, да, что мужчины вообще склонны к сосредоточенности, то есть мужское мышление, оно более сконцентрированное, и для того, чтобы... То есть мужчины зачастую более, скажем так, успешно решают какие-то проблемы, потому что они более сконцентрированы, но у этого есть и свой недостаток, да, соответственно, они меньше уделяют внимания чему-то другому. Поэтому вот когда люди заключают брак, до этого у молодого человека была всегда сверхцель, то есть завоевать девушку, в которую он влюбился, это была для него цель, ради которой он откладывал все. Но теперь, когда эта цель, эта задача решена, он чувствует, что он теперь свободен переключиться на решение других задач, допустим, производственных, да, то есть теперь обеспечить семью, и его мысли все уходят туда. А для молодой жены это может быть непонятно, потому что зачем он завоевывал, если теперь он уже вдруг после свадьбы начинает уделять ей гораздо меньше внимания. И к чему я это говорю? К тому, что вот как раз женскому мышлению свойственна зачастую другая ошибка. А женщины, они по складу характера более такие жертвенные. И нередко избирается следующая методика, да, что жена понимает, что ей не хочется устраивать скандалы, да, человеку там пилить его и так далее, мужа своего. И она думает так: я сейчас тогда буду делать все как можно лучше для него. Я буду еще тщательнее убираться дома, я буду для него готовить самые лучшие блюда. Но при этом как бы на фоне стоит такая мысль, что я это сделаю для того, чтобы у него наконец-то пробудилась совесть. Вот наконец-то, чтобы он догадался, почему так. Но зачастую это не срабатывает, потому что мужчина, наоборот, еще больше утверждается в своей мысли, что у него дома все в порядке, поэтому он может действительно переключиться на те другие проблемы. То есть наше ожидание, наше стремление, что человек догадается, Не совсем верно. Библия, повторю, призывает нас быть инициатором.
4: Открытая книга.
1: Иногда, конечно, да. Люди избирают и другой способ. Например, они, ну, холодное равнодушие, да, не здороваться с этим человеком, с ним очень сдержанно разговаривать. Ну, вдруг он поймет вот эти невербальные сигналы, которые мы ему подаем, и поймет, что 2 недели назад он так меня обидел вот во время нашего разговора, и придет ко мне, раскается и попросит прощения.
3: Да, бывает и так. Здесь, конечно, нам нужно что и, наверное, еще сказать, что если человек, скажем, воспользовался моим доверием и, допустим, в чем-то меня, ну, скажем, в финансовом плане, да, то есть обманул, ну, понятно, что и естественно, и, наверное, разумно будет то, что я поставлю определенную границу, скажем, вот в этой сфере, да, то есть я этому человеку, если он, скажем, ну, так говоря, просто, если человек, допустим, занял деньги и не вернул, то в следующий раз я, скорее всего, просто не дам ему в долг, да, то есть зная, что он, опять-таки, не вернет, если я уже, как бы, вижу и имею уверенность в этом. Но при этом, даже если этот, как бы, барьер я ставлю вот в наших финансовых вопросах, это не означает, что наши отношения должны быть разрушены. По крайней мере, так Библия призывает тех, кто верит в Иисуса Христа, что наличие границ не разрушает отношения.
1: То есть вот в данном, вот как бы эта дверка для тебя уже закрыта. Я еще подумаю в следующий раз, когда ее для тебя открыть. Но во всем остальном, как бы общаться, улыбаться человеку, ну как-то, ну не отталкивать его так явно. Мы можем продолжать.
3: Да, то есть я не отвергаю тебя, но да, и это тот выбор, который бывает нелегким для нас. Но есть еще один момент. То есть если я вижу, что человек сделал что-то неверно, то нередко я чувствую, у меня не хватает сил поговорить с этим человеком. То есть мне это кажется, ну как-то я не вижу в этом уверенности, я не чувствую, что я справлюсь с этим. Но, как ни странно, я с легкостью начинаю говорить об этом с другими людьми, с третьими лицами и обсуждать этот поступок. И против этого как раз направлены слова Евангелия, что вот такой поступок, он зачастую порождает проблемы. Можно было бы вообще выделить вот такое правило. Конечно же, мы, живя в коллективе, в любом коллективе, как мы сказали в начале, мы так или иначе говорим друг о друге. То есть вряд ли, если мы скажем вот такое правило, что мы вообще ни о ком не должны говорить за глаза. Скорее всего, это не жизнеспособно. Но мы так или иначе, нам интересно что-то рассказать о другом человеке.
1: Да, кто что сказал, кто какую новость там нам рассказал, если это, конечно,
3: поэтому
1: не секрет.
3: Полностью мы это исключить не можем, ну и далеко не всегда мы говорим какие-то обидные или плохие вещи друг о друге, да, и эту границу сложно почувствовать. Но самое главное, если мы слышим о другом человеке, может быть, какую-то негативную информацию, мне важно выработать правило, что я не имею права выносить какое-то окончательное суждение о нем до тех пор, пока я с ним не поговорил. То есть я могу, вот то, что мне другой человек рассказал, могу принять это к сведению. Могу просто это учитывать, что вот этот человек имеет о моем знакомом вот такое мнение. Но пока я не поговорил с самим человеком, я не должен выносить окончательное суждение и считать, что да, дело было именно так, потому что об этом сказала там его подруга. Нет, только после того, как я узнал его мнение, только после этого я могу сказать и вынести какое-то свое суждение о том, как было на самом деле.
1: Роман Павлович, но ведь бывают очевидные вещи. Вот как вы привели пример. Человек занял у нас деньги. Может быть, он занимает уже не в первый раз, а во второй или в третий крупную сумму. Не отдает в срок. И даже сам не подходит и не извиняется. Ну, извините, у меня нет пока возможности. Можно задержать выплату. Мне неудобно, что так получилось. Ну, явно это просто непорядочность человека. И какие тут могут быть объяснения? Все равно в данном случае нужно подойти и поговорить с ним.
3: Да, конечно, нужно. И очень важный вопрос, почему это нужно. Потому что
1: Тут, да, простите, я еще раз перебью. Тут даже, может быть, не то, что вот нужно или не нужно поговорить, а не выносить суждения о человеке. Вот мне кажется, это стопроцентно просто непорядочность. Какие еще тут могут быть суждения? Если человек обещает раз, обещает второй, третий и не исполняет.
3: Я бы мог сказать, что, наверное, самые большие ошибки в своей жизни, те, о которых я больше всего жалею, ну, вот в плане взаимоотношений с людьми, я совершал именно тогда, когда я был сверхуверен в своей правоте, что я все правильно понимаю, что я уже все правильно оценил и уверен, как нужно, поступаю и потом сожалел об этом. Поэтому, да, общение с человеком в любом случае нужно. И мой опыт служения пасторского показывает, что в 90% случаев картина в той или иной степени меняется, если мы говорим вот со вторым лицом, с непосредственным участником какого-либо конфликта. Но если вот мы посмотрим на ситуацию описанную, то очень важен какой еще момент. Нам важно, то есть вот в этом примере, там человек занял деньги, да, и может быть хронически у него эта болезнь такая. Здесь есть сфера финансовая, а есть сфера взаимоотношений. И вот для меня, как для человека верующего, должно быть... сфера отношений важна, должна быть сама по себе, независимо от денег. То есть для меня тот факт, что этот человек непорядочный в финансовом плане, не должен быть основанием, что теперь у меня есть право, ну, человеком этим пренебречь и вообще сказать, что я теперь с тобою и ничего не хочу иметь общего. Или можно по-другому этот же принцип сформулировать. Когда мы говорим о конфликтах, об осмыслении конфликтов, о суждении, каком-то поступке плохом, да, нам очень важно уметь отделять поступок от личности. То есть человек... И осуждать поступок, а не личность. То есть говорить о том, что ты сделал вот это плохо. Но когда мы используем такие выражения, что ты, скажем, ты сплетник, ты там человек... полностью не способны к чему-либо, то это не способствует созидательным отношениям.
1: Это особенно когда мы, оценка,
3: да, когда мы ищем возможности восстановления отношений, когда мы ищем примирение, может быть, с человеком, то ну, так поступает Бог. Бог говорит нам, что Он грешника любит, грех ненавидит. Вот это та модель идеальная для нас, которой в жизни, конечно же, очень сложно бывает этому следовать, но, по крайней мере, это для нас тот ориентир. То есть идеальная ситуация, когда я могу сказать человеку, вот твой поступок я не принимаю, и я хочу тебе сказать, что так поступать нельзя, и я, может быть, не позволю тебе в отношении меня так поступать далее, но тебя я, как личность, тебя я принимаю. Я хочу, ну, искать возможность тебе помочь. Я не отвергаю тебя.
4: Открытая книга.
1: Но человек может так воспользоваться нашей добротой и нашей готовностью все время и за все прощать.
3: Вы очень верное слово употребили, вопрос прощения, да? То есть прощение зачастую мы воспринимаем как вообще дозволение человеку поступать так, как он поступал. Но зачастую для правильного прощения важна установка определенных границ. Ведь когда мы говорим о Божьем прощении, это не значит, что Бог теперь позволяет человеку действовать абсолютно так, как человек захочет грешить дальше. Нет, Бог прощает, но Он предпринимает усилия для того, чтобы помочь человеку не грешить дальше, чтобы этот грех не разрушал его. Поэтому, скажем так, есть такая концепция, да, что установка границ в отношениях не противоречит библейской идее прощения. Или есть такая идея барьеров, да, когда я человеку даю возможность самому на себе нести последствия его ошибки, то есть не брать на себя последствия того, что он ошибся, или того, что он делает неправильно, а ему предоставить самому это на себе нести. И это не противоречит библейскому принципу прощения и любви. Другое дело, что на практике вот эти нюансы разделить бывает очень непросто.
1: В какой-то конкретной ситуации. И вообще, ситуации. Вот вы говорили о том, как люди обычно склонны поступать, обсуждать с кем-то, с лучшей подругой, с надежным другом, как кто-то там поступил со мной неправильно. Но очень страшно бывает подойти непосредственно к обидчику, и бывает даже неудобно это делать, потому что, говоря о том, что я обижен, мне больно, мы как бы обнажаем себя. Мы вот как бы доверяемся вот в этой боли вот другому человеку, причем не просто другому, а тот, который нас еще и обидел. И мы здесь можем столкнуться и с недоумением. Ты обиделся на это? Или да, а я и там и не думал, что вот ты такой. Или с какими-то оценками негативными в свой адрес. И действительно гораздо легче и удобнее разговаривать с кем-то третьим на эту тему.
3: Если мы смотрим на... или стремимся строить наши взаимоотношения во свете Священного Писания, если мы говорим о любви, то нам стоит изначально понимать, что любовь – это риск. Да? То есть, потому что Бог, проявляя свою любовь, Он обнажает себя. Да? То есть Он в какой-то степени делает себя уязвимым. И любовь действительно – это самораскрытие. Этого мы не избегнем. Другое дело, что, конечно же, нам нужна мудрость в том, как мы строим взаимоотношения с людьми. Вообще, если говорить вот о разговоре с человеком, Библия использует два таких очень близких понятия. Библия призывает нас не осуждать человека. И очень известно есть слова Христа о том, что «не смотри на сучок в глазу брата своего, а лучше вынь бревно из собственного глаза». Но с другой стороны, Библия призывает нас обличать. То есть не осуждайте, но обличайте. Эти понятия очень близки внешне, зачастую про ним сложно провести границу между ними. А я считаю, что разница между ними проходит не столько во внешних действиях, да, что если там, если, значит, кротким голосом потупив взгляд, то это значит обличение, если там за грудки берешь, то это уже осуждение. Скорее, разница проходит в моем отношении, что осуждение, скажем так, оно больше делается в моих интересах. Я осуждаю, потому что меня обидели, и я выплескиваю гнев свой. Потому что мне неприятно, и я хочу, может быть, человеку вот так отомстить, что кому-то о нем рассказать. Да? То есть я хочу какой-то, не знаю, как-то избавиться вот от этого чувства гнева, и чтобы он меня не угнетал, и выплескиваю его наружу. То есть осуждение делается в моих интересах. То есть меня не интересует, что с этим человеком будет, как он будет дальше жить. Это его собственное дело. Меня интересую я, и я обличаю в моих интересах. Тогда как, извините, осуждаю. Да. Тогда как обличение – это скорее действие в интересах человека. То есть я обличаю, потому что я хочу помочь стать ему лучше. Я обличаю, потому что я готов, если нужно, с ним разделить какую-то ответственность. Я готов, если нужно, помочь ему. И вот как раз мы возвращаемся к тому, что Библия призывает нас ценить взаимоотношения. И в случае конфликтных ситуаций ключевой или ключ вот к этим решениям – это диалог. Нам нужно соприкосновение с человеком, общение с ним. То есть это первое, о чем должен думать христианин в случае какой-то конфликтной ситуации. Нужен диалог. Нужен разговор с человеком. Только после этого можно делать какие-то шаги дальше.
1: И мне кажется, Роман Павлович, это в какой-то степени маленький подвиг, когда мы вот мы так идем к человеку, обидевшему нас, и не хватаемся за эту возможность, действительно, как за возможность все высказать. Вот и наконец-то все закипает, последняя капля, я ему теперь выскажу все, потому что он уже несколько лет меня постоянно вот задевает. Да, и все, сейчас я на чувствах это все выброшу ему на голову. А вот именно, вот когда нам хочется об колено сломать, тут набраться сил, терпения, понять, что этот человек, он же, ну, ему тоже может быть что-то неприятно. Он тоже живой человек со своими чувствами. Представить, может быть, что это наш, ну, любимый человек. Вот мы с любимым человеком не стали бы так бесцеремонно вести себя и ему высказывать все, что у нас на уме. Вот и тогда, наверное, руководствуясь этим принципом, да, могли бы многие конфликты разрешать.
3: Абсолютно с вами согласен, что это действительно и есть тот подвиг, к которому призывает нас христианство. Иногда мы представляем себе, вот что в случае гонений, может быть, когда снова, когда там меня будут бросать в тюрьму, или тогда, когда там бросят на арену ко львам, как в Римской империи. Вот тогда бы я свое христианство проявил по-геройски, и вот наилучшая эта форма для того, чтобы я мог Господа прославить. На самом деле Бог призывает меня вот к этим ежедневным подвигам, к преодолению себя, к преодолению своего нежелания, своих страхов, к тому, чтобы сделать шаг навстречу человеку.
1: Роман Павлович, а если человек согрешил против нас, но у нас нет возможности с ним вести диалог?
3: Ну, наверное, здесь мне, по крайней мере, нужно быть очень осторожным с тем, чтобы говорить с кем-то. С кем-то другим об этом человеке. Ну и в любом случае, повторю, как у любого правила есть исключение, но, как правило, мне нужно со своей стороны искать возможность с ним вступить в соприкосновение и обсудить то, что между нами произошло.
1: Но если, например, он не хочет говорить, может, он понимает, о чем будет речь, избегает встречи, разговора.
3: Ну, в этом случае мы не можем
1: человека... Ну, понятно, что мы не заставим человека.
3: То есть это уже, скажем, следующий этап, да? То есть мы говорим сегодня о том первом шаге, который важен. Понятно, что первым шагом не исчерпается вся ситуация. Не говорю, что стоит человеком поговорить, и сразу же все волшебным образом конфликты решаются. Нет. Но это бывает недостаточный шаг, но это необходимый шаг. Помимо него, да, может быть еще множество сложностей на этом пути.
1: Да, действительно. Ну, в каждой ситуации есть свои нюансы, есть свои особенности. Но этот основной принцип очень важный, понятен. Как нам вести диалог с теми, кто нас обижает, причиняет нам боль, и действительно, как относиться к таким людям. Слава Богу за такие наставления. Я благодарю вас за эту беседу, Роман Павлович. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо.

0: Выворачиваем руки полностью, Марина. Смотри, как ты делаешь. Вот так. А теперь мы выворачиваем ладошками от себя. Вот так. Так будет лучше. Немножко сложнее упражнение. Мы уже сцепляем пальцы рук, но одна рука находится на другой. И тоже попытаемся вывернуть и растянуть наши руки. Если, дорогие друзья, у вас не получается, вы не расстраивайтесь. Все может получиться постепенно. Вы не торопитесь. Делайте так, как у вас получается. Главное стараться. Хорошо. И теперь другую руку сверху. И тоже попытаемся вывернуть руки. Вот так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая. Спина прямая. Смотрим перед собой. Марина, не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий, другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Хорошо. Следующее упражнение. Насос. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Закончили. Так. Упражнение «Медведь». Ходим на прямых ногах и руках. Наклоняемся вперед, касаемся ладонями пола и пошли. Идем. Олег, обгоняй. Обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй. Идем, идем, идем, идем. Хорошо. Стараемся ноги не сгибать. На прямых ногах ходим. Остановились, выпрямились. Потянулись чуть-чуть. Хорошо, восстановили дыхание, повисели. Так, и еще одно упражнение. Прыжки с хлопками над головой и внизу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем. Весело. Хорошо. Так, попрыгали. Отдохнули чуть-чуть, наклонились вперед и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим. На коленях упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Выпрямляем ногу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так, прогнулись, задержались, считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе...
1: Веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Детская страничка. Или звоните. Код страны 7. Код города 831. Телефон 279-92-22.
3: Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Сегодня мы завершаем наш разговор о Боге, о том, каков Он, какова Его природа, какова Его сущность, кто Он и что Он желает, чтобы человек знал о Нем, каково Его отношение к миру. Мы говорили о том, что Бог есть любовь, как описание Его сущности и взаимоотношений ипостасей Божества по отношению друг к другу, так и отношение Бога к Своему творению. В послании к филиппийцам в 1 главе, в стихах с 8 по 11, апостол Павел оставил следующие слова. Филиппийцам 1 глава, стихи с 8 по 11. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшие, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Говоря о том, что Он любит тех, кому пишет «любовью Иисуса Христа», Он рассказывает о Своей молитве, чтобы их любовь еще более и более возрастала. И вот направление и качество этого роста чрезвычайно важно. Он говорит, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Вот эти два измерения – познание и чувства чрезвычайно важны для целостного христианского опыта. Чем больше мы узнаем о Боге, чем больше мы исследуем о Его благих деяниях, тем больше в чувственном отношении происходит вот это соединение и процесс того, что Библия называет «прилепиться друг к другу». Интеллектуальное познание не имеет большой ценности, если не приводит к практическому познанию, если не приводит к углублению чувств. Когда христианина спрашивает о том, кто для него Бог, ответом должно быть не только разъяснение природы Божества и правильные богословские воззрения. Ответом должна быть и чувственная сфера. Бог – это личность, с которой можно и нужно установить любовные взаимоотношения, где слово «любовные» понимается не в мирском опошленном смысле, а библейском, чистом и возвышенном. И апостол Павел говорит о том, что вот эта любовь, когда она будет все более и более возрастать в познании и всяком чувстве, она приведет непременно к определенным последствиям. Сказано, чтобы вы, познавая лучшие, были чисты и непреткновенны в день Христов. День Христов – это день второго пришествия Иисуса Христа. Это день суда и встречи с Господом. И вот если, говорит он, ваша любовь будет возрастать в познании и всяком чувстве, то тогда вы будете чисты и непреткновенны в день Христов. И более того, еще одно очень важное измерение – вы будете исполнены плодов праведности. Библия не только здесь, во многих иных местах говорит о том, что если любовь к Богу является основой взаимоотношений между человеком и Творцом и Спасителем, то это меняет качественно и необратимо человеческую личность. Человек становится лучше, он становится чище, он становится праведнее. И главное, его жизнь, его духовный опыт проходит радостно, наполненно чувственными измерениями опытов общения с Богом. И вот на эту тему, например, еще в Ветхом Завете говорил очень ярко и красочно в 44-м псалме в стихах с 1 по 8 в учении сынов Кореевых псалмопевец. Псалтирь 44 стихи с 1 по 8. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан, учение сынов Кореевых, песни любви. Итак, перед нами любовная лирика, перед нами любовная песнь. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный. славою Твоею и красотою Твоею. И всем украшении Твоем поспеши восять на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои, народы падут пред Тобою, они в сердце врагов царя. Престол Твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Кому обращена эта песнь любви? Мы обнаруживаем, что в 8 стихе речь идет о двух божественных личностях. «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем». Помазанник — это Машиах, это Мессия. Это тот, кто обещан в пророчествах Ветхого Завета. И он называется Богом. И его помазывает вторая личность или еще одна личность божества. «Помазал тебя, Боже, Бог твой». И в отношении вот этой второй личности, второй ипостаси божества сложена эта песня любви. И говорится: «Ты прекраснее сынов человеческих. Ты припояшешь себя славою Твоею и красотою Твоею». То есть человек, написавший этот 44-й псалом, говорит о своих чувствах по отношению к Сыну Божию, по отношению к Богу, по отношению к Божеству. Он пишет песнь любви. Он изливает не только свое знание, но и свои чувства. И говорит: «Господи, Ты прекраснее всех, кого я когда-то видел». Это язык влюбленного, это язык существа, которому нравится объект любви. В 26-м псалме, в 4-м стихе, мы находим еще одно яркое описание вот этого человеческого отклика на все благие Божьи даяния. Книга Псалтирь, 26-я глава, 4-й стих говорит: «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид, который написал этот псалом, говорит о своем единственном желании. Чего вы хотите больше всего на свете? Давид говорит: «Я только одного хочу, только одного ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Но почему он желает пребывать в доме Господнем? Что его там привлекает? Дом Господень, храм, в действительности был величественным сооружением, очень красивым, был местом, где самые талантливые и даровитые художники и иные люди искусства работали над совершенствованием форм. Это ли привлекает Давида? Он говорит: «Только одного хочу – пребывать в доме Господнем». И вот причина – созерцать красоту Господню. Он стремится туда, потому что он знает, что там увидит Господа. И он говорит о том, что Господь, которого он видит и с которым устанавливает взаимоотношения в духовном опыте, красив, привлекателен, ты прекрасен. Так может сказать только человек, наполненный чувствами. Тот, который испытал на себе вот эти различные измерения Божьей любви, различные грани Божьей любви, о которых мы говорили в прошлый раз. Таким образом, мы видим, что Бог, раскрывая себя как единство трех совечных личностей, как Троица, как три ипостаси, и говоря о том, что Бог есть любовь, позволяет человеку стать частью этого круга взаимоотношений, стать частью этой божественной природы, что касается любви и чувств, которые любовь приносит в опыт и жизнь человека. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе говорится: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». В этом и есть суть вечной жизни. Не в том, что это будет огромное количество времени, а в том, что это есть возможность познания Бога. И термин «познать» используется для описания близких личных взаимоотношений в семье. Божья любовь необъятна, Божья любовь безгранична, она не имеет высоты, глубины, широты, она не может быть описана и до конца понята. Это нечто, что будет предметом исследования на протяжении всей вечности. И посему в 15-м псалме мы читаем в 11-м стихе, когда речь идет о Боге: «Полнота радостей пред лицем Твоим и блаженство вовек». Вот это истинная, подлинная цель духовного опыта, любить Бога и быть любимым им. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Что же делать тем людям, которые решили бросить курить? Как все-таки сделать, чтобы детоксикация прошла легче, короче? Какие рекомендации могли бы дать им?
4: Ну, следующее, что можно посоветовать, если мы с вами говорим о процессе детоксикации, то мы можем помочь организму. После каждой выкуренной сигареты организм прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы нейтрализовать последствия этой химической атаки. Потому что каждая выкуренная сигарета, как инъекция, мгновенно наполняет кровь 4000 химических соединений. На сегодняшний день медики выделяют. 4000 химических соединений – это очень много. Если мы будем говорить о какой-то маленькой таблетке, в которой сказать, ну, 40 веществ, которые, ну, никак не нужны вашему организму, я ее протяну любому человеку и скажу, проглотите, там 40 веществ, ну, никак не нужны вашему организму. Я не думаю, что кто-то с готовностью сразу проглотит эту таблеточку, правда? Но в сигарете не 40, и даже не 400, а 4000 химических соединений. Это очень много. Да. И это все нужно вывести, потому что с годами это откладывается в межклеточном пространстве, в различных органах, тканях. Это все оседает. И как в том стихотворении, мешки под глазами темные, на лице все это очень часто видно. Образ жизни, как лицо отражает, как зеркало организма, говорят. Так вот, для того, чтобы эффективно и скорейшим образом, при этом, чтобы мягко все протекало, обеспечить такие условия для организма, нужно пить воду.
3: Еще одно чудесное средство, данное нам Богом, действительно.
4: Мы уже из рекламы знаем, на сколько процентов состоит человек из воды. Без воды вообще немыслимы никакие процессы в организме. А особенно в этот период, потому что организм будет активно терять воду. Обменные все процессы будут способствовать тому, что мы будем терять эту воду, токсины будут выводиться из организма. И чтобы этот достаток воды был, всегда нужно помнить и даже не руководствоваться «хочу» или «не хочу» пить, а руководствоваться принципом «надо пить».
3: Просто чтобы... как таблетку, как лекарство.
4: Да. И это тоже удивительно, вроде простое, но очень эффективное средство.
3: Все божьи средства таковы. Они простые, естественные.
4: Потому что мы нуждаемся в этом. Мы так устроены, нам нужна вода. Беда тех людей, которые просто не знают это и самостоятельно предпринимают попытки. Они обречены себе, наверное, последствия вот такого незнания просто приводят к тому, что человек обрекает себя на серьезные испытания. Процесс детоксикации начинает сопровождаться даже болями. Мне иногда на программе люди со стажем, когда я им предлагаю вот просто не курить, они говорят, я пробовал, у меня зубы ломит. Это действительно бывает так. И зная не тогда, что просто достаточное количество воды, примерно 2 литра, если не включать в это там, различные супы или то, что мы потребляем с пищей, а отдельно просто воду.
3: Просто чистую воду, не просто менее 2 воду. Литров ежедневно.
4: Да. Зная бы они это средство, они бы избавили себя от многих дискомфортных ощущений. Если уж говорить о том, как можно себе помочь, то нужно не никотин вновь через какие-то средства, никотиновые пластыри или жвачки пополнять, или легкие, пусть редкое, но все равно курение. Нужно не пополнять организм этими веществами, а наоборот стремиться вводить. И вода в этом случае лучший помощник.
3: То есть именно чистая вода.
4: Именно чистая вода.
1: Живой источник.
4: Итак, мы первое говорим о том, что нужно себя настроить.
3: Я принял решение,
4: И настроить нужно также естественным образом. Просто размышлять, думать, и как констатация нашего факта выбора принятия определенного решения, мы просто говорим, я принял такое решение, я принял решение освободиться от никотиновой зависимости, и пьем воду. При этом мы также обеспечиваем головной мозг достаточной влаги, потому что мозг вообще на 90, или если не более, состоит из воды.
3: И именно он очень сильно страдал тоже из-за никотина.
4: Конечно, и именно им мы принимаем решение. Нам нужно ему помочь. Ну и еще о чем я хотел сказать. Многие представляют, но и многие видели на самом деле, как выглядят легкие курильщики. Я просто небольшую такую словесную зарисовочку скажу для того, чтобы иметь представление. Мне знакомый патологоанатом рассказывал, ну, его работа, мы понимаем, с чем связана, он работает в морге. Он говорит, что без труда определяет курил при жизни человек или нет.
3: То есть он это просто видит?
4: Нет, он это определяет вследствие определенных действий. Он говорит, когда он вскрывает труп и раскрывает грудную клетку, первое, с чем он встречается, это запах, который вырывается из-под плоти. И он сильно напоминает тот запах, который источают урны, куда кидают окурки. И ему взору, конечно, открываются легкие, которые, как правило, темного цвета. Третий ключ – это надо заставить легкие работать на полную. Нужно как можно чаще прибегать к упражнениям глубокого дыхания. Наполнять легкие, нагружать их работой, проветривать, вентилировать их. За счет этого действия они будут более эффективно еще и очищаться. Нагружая их работу, мы повышаем и кровообращение, и иммунная система более эффективно работает. И таким образом процесс детоксикации будет несколько ускорен. Кроме того, за долгие годы курения действительно создается кислородный голод в организме. Кислорода не хватает, и поэтому мы должны задействовать все 100% легких для того, чтобы обеспечить сейчас кислородом, для того, чтобы, опять же, мозг работал и все функции организма были в норме. Мы должны помочь организму, мы из этого исходим. Так вот эти вот средства, наоборот, помогают, в отличие от различных других методов, где используется, например, никотин. Мы с вами, если принимаем решение освободиться от никотиновой зависимости и помогаем организму преодолеть все сложности, принимаем меры для стабилизации внутреннего состояния, мы будем получать это комфортное состояние в эмоциональной сфере. Мы с вами будем просто чувствовать себя лучше. А если нам это будет легче даваться, у нас не будет причин для расстройства, мы будем чаще улыбаться. И улыбка – это еще один, скажем, дополнительный, бонусный ключ к успеху, потому что улыбка так или иначе сильно связано с той деятельностью мозга, когда в голове возникают положительные эмоции. Улыбка чаще всего возникает именно тогда, когда в голове есть положительные эмоции. Так эта связь настолько тесная, что если мы просто натянем эту улыбку, то она вызовет ответную реакцию положительную. Можно с утра сделать такую эмоциональную зарядку. Просто улыбнуться себе, невзирая на погоду за окном или, может быть, на ожидание трудного дня, невзирая на все эти достаточно весомые факторы, которые могут омрачать наше настроение. Просто улыбнуться. Человек получит положительный и очень мощный заряд, вот этот эмоциональный, который поможет ему на протяжении всего дня. На протяжении дня, когда человек вдруг будет переживать какие-то трудности, он может с улыбкой говорить вот эту фразу. Я принял такое решение. Я принял решение освободиться от никотиновой зависимости. Потому что на самом деле, в отличие от всех других фраз, когда человек говорит, я бросил курить или я больше не буду курить, она не располагает к тому, чтобы улыбаться. Она сразу же вызывает
3: напрягает.
4: Какие-то... Да. Но когда человек говорит, что я иду на свободу, разве можно об этом говорить без улыбки? И посмотрите, какая картина человека, который будет пользоваться вот этими несложными рекомендациями и освобождаться от никотиновой зависимости. Посмотрите, какой контраст, если человек ожидает чего от этого. Ну, как правило, любой курящий человек ожидает самого худшего от этого процесса. Но этот процесс может быть увлекательный, даже занятный и вызывать только положительные чувства.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Я вспоминаю такую иллюстрацию. В большую комнату занесли маленьких котят. У выхода поставили блюдце с молоком. И голодные котята пищали, ползали по всей комнате. Кто-то из них совершенно случайно наткнулся на это блюдце, а большинство нет. Но мы-то ведь все-таки не глупые слепые котята.
4: Совершенно верно. Это очень хорошая иллюстрация. Она как раз вписывается в то, о чем мы сейчас разговаривали. Если человеку дать информацию, если его верно направить, предоставить ему рекомендации, которыми он может воспользоваться, в этом случае шанс вырастает в разы.
3: Добиться успеха.
4: Да, и тогда статистика сразу может повернуться, потому что человек, имея мотивацию, имея целеустремление, он обязательно воспользуется вот этими помогающими ему в этом деле рекомендациями. И тогда вместо 3%, как сегодня есть, людей, которые способны самостоятельно избавиться от никотиновой зависимости, мы можем прямо пропорционально будем говорить о том, что 3% – это только те, которые могут не воспользоваться, не имея мотивации, а 97% могут добиться успеха. Даже самый заядлый курильщик, воспользовавшись вот этими тремя ключами, и еще, мы говорили, брелочек такой на эту связочку, в этом случае успех уже, можно сказать, за нами.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он – живой источник сил. Всего вам самого доброго!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Мост-Х».

жизнь, как сон, растворится в тумане. Но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты. Ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания. Но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит

0: «Пророки в Коране». Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях Исхаков Джабир Исмаилович. Джабир Исмаилович, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Сергей!
1: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, поэтому сегодня мы рады, что он у нас. Мы сегодня вместе с вами опять будем говорить о пророках. И хотел бы вам задать такой вопрос. Я знаю, что многие религии мира так или иначе слышали миф о потопе. Есть история о Гильгамеше, есть истории, допустим, североамериканских индейцев, которые тоже говорят о том, что на Земле был потоп. И так или иначе, такие книги, как Таурат или, допустим, Библия, это связывает с Ноем. А как Коран? Он упоминает имя этого пророка или не упоминает?
2: Да, в Коране есть даже отдельно отведенная глава, она так и называется «Нух».
1: А, то есть это в арабской транскрипции это «Ной».
2: «Ной»,
1: да. А история та же самая, также потоп, ковчег?
2: История та же самая. Мы можем прочитать в Коране 70, это 71-я сура, называется «Нух». Мы можем прочитать с 5 по 9 аяты, и мы увидим, что тут написано. Сура «Нух» с 5 аята. «Чтобы поклонились вы Аллаху, и Божьего страшились гнева, и, повинуясь, слушали меня, тогда простит он ваши прегрешения и даст отсрочку вам до срока, что назначено Всевышним. Поистине, когда сей срок придет, его отсрочить невозможно. О, если бы вы знали это!» И Ной сказал: «О мой Господь! Я звал к тебе народ и днем, и ночью, но мой призыв лишь дальше удалял их от тебя. И всякий раз, когда я к ним взывал, чтоб мог ты им грехи простить, они втыкали пальцы в уши, в одежды плотно закрывались, упорствуя в грехах с надменную гордыней. Но и тогда я их открыто призывал. Затем я обращался к ним на людях и тайно в личных разговорах. Я им сказал: молите вашего владыку о прощении, ведь он всепрощающий». Здесь показана та работа, которую возложил Бог на Нуха, чтобы он начал предвещать то, что должно было прийти от Бога.
1: Ну да, там что-то говорилось, что есть какое-то определенное знамение, какой-то срок, и что-то должно совершиться.
2: Да.
1: И никто это отложить не может. И тогда Ной начинает призывать, говорит: готовьтесь. А к чему?
2: К тому, что грядет катастрофа. Она записана в Коране в суре «Луна», «Аль-Камар». И записана она 54-я сура, с 9 по 15 аяты. Вот что здесь написано. «Еще до них отвергли истину Господню люди Нуха и объявили нашего слугу лжецом. Вот одержимые, молвили они, и был он изгнан ими. Тогда к владыке своему он обратился: я побежден, приди на помощь мне. Мы распахнули врата неба, потоки вод с него извергнув. Затем мы рассекли источники земли и встретились воды небес с земной водой, как было Господом повелено и решено. И понесли его мы на ковчеге, построенном из досок и штырей, что плыл он под охраной наших глаз, как воздаяние тому, кого они отвергли. И мы оставили знамение его, но есть ли хоть один из вас, кто это увещевание приемлет?» Вот здесь мы видим, что Ной говорил о том, что грядет катастрофа. И эта катастрофа здесь описана, что Бог отверз воды неба и воды земли, и они встретились.
1: То есть произошел потоп, о котором говорится и в Библии в том числе.
2: Произошел потоп неописуемых размеров, потому что Земля даже разломилась на континенты, которые мы сегодня можем видеть. Потому что мы знаем, что и в Священном Писании, и в Торе, и в Коране Бог создавал землю, будучи одной сушей, как узбекскую лепешку. Она состояла из одной части целой. При потопе земля разломалась на куски.
1: Ну, а вот смысл вообще потопа, вот для чего это нужно было Всевышнему? Неужели не было бы каких-то других путей для того, чтобы как-то повлиять на человечество?
2: Мы читали вот в суре Нух, что Ной обращался к своим соплеменникам, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Аллаху. Он говорит, что он и днем, и ночью, и тайно, и открыто людей просил, чтобы они обратились к Богу и оставили свои грехи. Потоп – это ответная реакция на сложившееся несметное количество грехов к тому времени на земле.
1: То есть это своеобразная Божья кара для грешников, которые упорствуют. Ну а почему нельзя было, допустим, дальше оставить тех же людей, пусть они дальше развиваются, пусть они дальше растут? Для чего именно наказывать так?
2: Наказание для того, чтобы грех дальше не распространялся.
1: То есть как хирург, допустим, отрезает какую-то конечность, которая там заражена гангреной, для того, чтобы спасти тело, так и здесь в данном случае.
2: Так и здесь. Наказание во благо спасения.
1: Угу. То есть ведь, наверное, не был план, что всех потопить. План, наверное, был другой – всех спасти. Вообще размеры ковчега, они позволяли спасти всем людям на тот момент или нет?
2: Что интересно, вы знаете, Нух, он был седьмым коленом Адама.
1: А то есть не так далеко всего тут.
2: Да, да. Не так много людей к тому времени еще было на всей этой целостной части суши.
1: Ну да, он мог видеть, наверное, его внуков, в принципе, Адама, мог бы правнуков видеть запросто.
2: Да, и поэтому размеры ковчега были даны именно для того, чтобы все жители земли на тот момент, земли имеется в виду суши опять той же, могли войти в ковчег и быть спасенными.
1: То есть места хватило бы для каждого?
2: Для каждого.
1: Ну или в крайнем случае этот ковчег был как макет, то есть тебе заранее известны размеры, чертежи, строй рядом такой же, если вдруг ты считаешь, что ты не влезешь. То есть, в принципе, план был готов уже для спасения.
2: План был готов, и мало того, он длился 120 лет.
1: А, то есть и время для постройки было.
2: И Нух утверждал, что он к людям даже больше не строил ковчег, сколько увещевал людей, чтобы они оставили свои грехи, обратились к Богу за прощением и были спасены.
1: То есть это было 120 лет воззваний, 120 лет проповеди, 120 лет наглядных пособий, прошений, а результат?
0: Пророки в Коране.
2: Результат, когда человечество, мы читали, что его обвинили лжецом, и он уже обращается к Богу и говорит: «Я побежден, все, спаси меня». Бог, видя, что не хотят люди входить, он спасает зверей. Он спасает всю живность, которая есть на земле. Они входят и остаются живыми.
1: А с Ноем сколько еще человек было на ковчеге?
2: Очень хороший вопрос. В строительстве вместе с Нохом и в спасении участвовали его жена, три сына и три невестки.
1: То есть семейный бизнес?
2: Семейное спасение, я бы сказал. Семейное спасение.
1: И он глава семьи вкладывает в том числе и в свою семью, в спасение, да, прежде всего трудясь для них.
2: Аллах говорит в Коране, что он увидел в Ное вот праведного человека. И он возлагает на него эту весть, чтобы он не просто строил, но он увещевал людей. Но Аллах понимал, что даже достаточно Ноя и его семейства, праведных вот этих жителей, для того, чтобы их сделать уже дальнейшими родителями земли или дальнейшими родителями того поколения, кто будет жить после Ноя уже.
1: Ага, то есть, понятно, как бы второй шанс для человечества, да? Если первое после Адама, оно зашло в тупик по своему развитию, стало непослушно.
2: Не в тупик, оно не вошло в тупик, оно просто утонуло в своих грехах.
1: Понятно.
2: Утонуло в своих грехах. И, может быть, это будет тавтология, Бог уже хотел утопить и человечество вместе с грехом.
1: Угу. То есть смыть все сразу.
2: Смыть все сразу. И у Бога это удалось. Богу это удалось.
1: И до сегодняшнего дня, так или иначе, в религии все равно присутствует момент омовения какого-то, да, то есть всегда вода с чем-то связана, с каким-то очищением. А будь то в христианстве, будь то в исламе, все равно вот этот момент омовения, он важен. Ну, как-то как аллюзия, может быть, на те события, которые были.
2: Может быть, даже для того, чтобы как-то вот омыть нечистоту свою, да, понимаете, утопить какую-то свою нечистоту или грязь, опять же, смыть водой. Может быть, есть какая-то аллюзия в этом.
1: Понятно. Ну, а самое главное знамение в данном случае, что именно? Это спасение, это стройка, или вот самое яркое знамение в данном случае, что это именно такое?
2: И я вот представляю тот момент, когда люди сначала насмехались, издевались над работой Ноя, но когда он построил это все, и когда они вошли, когда двери ковчега захлопнулись, я представляю, когда пошел дождь, когда вот все началась вот эта вся катастрофа, что потом люди предпринимали? Как, интересно, они спасались? Кто-то бежал на гору самую высокую, кто-то на дерево залезал. Но вот секрет спасения заключался в том, чтобы исполнить волю Аллаха. А воля Аллаха в данном случае с данным пророком была непременно войти в ковчег.
1: А, то есть даже не сам ковчег, а вот именно,
2: вход в ковчег. Принять решение войти в ковчег. Как сегодня у людей не хватает, вот многим людям не хватает сделать вот этот первый шаг. Первый шаг навстречу к Богу. Первый шаг навстречу в отношениях с Богом. Первый шаг войти в Его дом, понимаете? И вот в знамении с Ноем мы видим, что вот это... Первый шаг нужно было войти в ковчег, а значит, быть наряду с теми, над кем смеются, над кем издеваются, быть посмешищем.
1: Ну да, не всегда приятно в этом мире сказать о себе, что вот я верующий, там всегда так или иначе будут косые взгляды.
2: И вы знаете, вот когда человек смиряется с

0: Ну, тогда, если дальше вот продолжать эту тему, мы как-то говорили о том, что одно из знамений – это вот прямой путь и хождение по прямому пути. То есть в данном случае прямой путь – это был путь вот в эту дверь. Тебе нужно было в нее войти. И в тот момент, если бы мусульманин молился и просил «веди меня прямым путем», то это означало бы его путь – это «ты должен войти в ковчег». А вот сегодня мусульманин молится, говорит тоже «открой мне твой путь, прямой путь». Что сегодня является ковчегом и куда тогда надо войти?
1: Смотрите, Сергей, первая часть вашего вопроса – прямой путь. Тогда он был самый короткий.
0: Ну да.
1: Вы стоите перед ковчегом, и вам нужно только войти туда. Он был самый короткий. Сегодня, конечно, этот путь не такой короткий, как во времена Ноха или Ноя. Сегодня, я бы сказал, ковчегом является дом, где властвует Бог.
0: Ну, что за дом? Ведь каждый по-разному подразумевает. Кто-то говорит, вот синагога, кто-то говорит, вот церковь, кто-то говорит, вот мечеть.
1: Вот
0: какой из них?
1: И синагога, и церковь, и мечеть – это сегодня являются домами, где главенствует Бог. Масчит – это слово с арабского, которое подразумевает, где призывают имя Бога. Церковь – это тоже имя Бога призывать. Синагога – она издревле тоже делала то, что призывало имя Бога. Это те места, куда человек, войдя в первый раз, увидит то, что он нуждается в очищении, он нуждается в чистоте, он нуждается вот в этом, знаете, в кавычках скажу, потопе, чтобы потоп омыл его грехи или утопил даже его грехи. Войти сегодня в мечеть, в церковь, в синагогу – это те места, те сооружения, которые человек может измениться, изменить свой характер, изменить свои мысли, изменить свое сердце, изменить свой путь и сделать его прямым.
0: Угу, спасибо.
1: Потому что этот путь, он сегодня неизбежен, неизбежно его сегодня пребывание в молитвенных домах. Молитвенных домах, будь то синагога, будь то мечеть, будь то церкви.
0: Но все религии так или иначе говорят о конце этого мира и тоже о грядущем, ну, пусть не потопе, но какой-то катастрофе.
1: Катастрофе.
0: И в данном случае спасение тоже должно быть какое-то определенное. То есть есть тоже вход, тогда мы понимаем, вот в эти особые дома, в которых, как мы уже говорили, владычествует Всевышний. И вот тогда вход в этот дом – это, ну, фактически одно из условий этого спасения. Но ведь люди там разные же есть. Ты же приходишь туда, там не собрание же людей, а святых пророков, безгрешных. Так или иначе, ты смотришь, как Ной в этом зверинце. Есть слон, до которого труп долго доходит, или толстокожий, да? Есть жираф, есть обезьяна, которая поясничает. И Ной в этом зверинце было довольно непросто. И вот сегодня тоже, когда ты входишь в общество людей, где они все разные, тоже довольно непросто. Но можем ли мы теперь сказать, что вот это плохой ковчег, что это плохое здание, что это плохие люди там, и выйти оттуда? Или все-таки спасение внутри?
1: Вы знаете, я бы хотел бы, вот время нашей передачи заканчивается, я бы хотел бы, чтобы мы думали о другом. О том, что если сегодня Ной, ага, если сегодня те, кто призывают людей о грядущем...
0: Ясно, и мы не слышим
1: о грядущей
0: их
1: катастрофе, и люди не слышат. Если сегодня тот Ной, который предупреждает мир о грядущей катастрофе.
0: То есть, а с нашей стороны все равно надо быть податливым, открытым, чтобы этот голос
1: внимательно
0: слушать. Внимательно. Чтобы не пропустить. Но это на самом деле очень важно сегодня. Поэтому большое спасибо за ваши размышления. Большое спасибо, что вы были у нас в гостях. Мы слышали сегодня о Ное, слышали сегодня о том событии, которое произошло однажды и которое подтверждается археологами. И сегодня мы также видели, что есть только один путь. Это путь в те помещения, в которых владычествует Бог. Поэтому приглашаем вас, чтобы вы ценили эти помещения, ходили туда, и чтобы там находили пророка Всевышнего и были послушны им. Спасибо вам. Всего доброго.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу

0: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет Анжелика Ви.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте! Сегодня мы с вами, говоря о судьбах людей, обратимся к истории жизни пророка древности, одного из самых известных пророков иудейских, пророк Иезекииль. Его жизнь и судьба сложилась соответственно судьбе его народа. Пророк Иезекииль был в числе переселенцев, которых царь Навуходоносор, после того, когда он завоевал или же подчинил себе Иерусалим, снял с престола Иехонию, вместе с ним забирает в плен, в переселение в Вавилонскую землю многих из народа израильского. Он забирает ремесленников, забирает тех, кто занимались деловыми вопросами жизни иудейской, священников, их семьи. И вот эту большую группу людей он переселяет в Вавилонию и поселяет в местечке Тель-Авив на берегу реки Хавар. Это место было достаточно удобным для расположения жизни иудеев переселенных, потому что земля была очень плодородная, много было травы, и поэтому переселившиеся иудеи занялись тем же, чем они обычно занимались, живя у себя на родине. Более того, в это время в Иерусалиме на престоле был последний иудейский царь Сидекия, рядом с которым был пророк Иеремия, и пророк Иеремия написал свое особое послание к переселенцам, в котором он передал от Бога весть. Он сообщил о том, что народ иудейский в плену будет находиться всего-навсего 70 лет. Но при этом Бог им дал две важные задачи. Первое. Бог сказал, что они, находясь там, должны молиться о Вавилоне, они должны молиться о правителях этой страны, о правителях города. Они должны строить дома, чтобы жить в них, сажать виноградники и другие сады, рощи, для того, чтобы выращивать все, что необходимо для жизни. И наряду с этим они должны были также создавать семьи, рождать детей. А через 70 лет они возвратятся обратно на те земли, с которых их выселил царь Навуходоносор. И теперь, когда пророк Иезекииль оказался среди этих переселенцев, когда они получили такое письмо надежды, конечно же, они с радостью услышали об этом. Но через пророка Иезекииля Бог дал очень много важных наставлений о том, чему надлежит быть потом. Когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, мы замечаем, что происхождение пророка Иезекииля было очень значимым в том, что он описывает в своей книге. Прежде всего, мы видим, как очень ярко описывает пророк храм, храмовое служение, что, как происходит, в какой части храма. И это было актуально во свете того, что через 70 лет они должны были вернуться обратно на землю Израиля, в Палестину. И чтобы они, когда будут восстанавливать храм, чтобы они знали, что и как будет. Ведь за эти 70 лет пройдет целых три поколения, и, конечно же, многое уже позабудется. Когда пророк Иезекииль обращался к народу, Бог через пророка Иезекииля говорил о том, что каждый человек отныне будет нести личную ответственность перед Богом за то, что он делает и почему он делает. Мы с вами можем об этом прочитать в пророке Иезекииле в 14 главе. Давайте обратимся к тексту пророческой книги. 14 глава книги пророка Иезекииля, мы читаем с вами 20 стих. И Бог говорит: «Даже Ной, Даниил и Иов, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей своих, ни дочерей, праведностью своей они спасли бы только свои души». Бог говорит, что отныне каждый человек будет отвечать за свои поступки сам. Каждый человек будет нести ответственность перед Богом сам. Потому что народ иудейский, они, конечно же, и несли коллективную ответственность за себя, и это привело к тому, что они оказались в плену. Но Бог говорит, если каждый человек лично обратится к Нему, то теперь Бог будет выстраивать отношения с народом своим немножко по-другому. Конечно же, эти речи очень нравились иудеям. И поэтому мы находим, Бог говорит пророку Иезекиилю относительно его слушателей в 33 главе книги пророка Иезекииля мы читаем, говорит с 30 стиха, «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, садятся пред лицом твоим, народ мой, слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, и сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом, хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Действительно, в этом была серьезная проблема. Бог обличает народ израильский в том, что они, даже оказавшись в Вавилонском плену, не задумываются о своей личной духовной жизни. Они не задумываются о том, что является их личным опытом отношений с Богом, что они лично могут жить, веруя в Бога, и что вера эта должна отражаться в повседневной жизни. Бог через пророка Иезекииля обличает их в том, что они очень часто пытаются опираться на веру отцов. Давайте мы прочитаем эти слова. 20 глава книги пророка Иеремии, 18 стих. «И говорил я сынам их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, не соблюдайте установления их, не оскверняйте себя идолами, ибо я Господь Бог ваш, по заповедям моим поступайте, и по моим уставам соблюдайте и исполняйте их». Бог говорит, что народ очень часто склонен оправдывать свои действия тем, что наши отцы вот так поступали, наши деды вот так жили. Но Бог говорит, не пытайтесь строить вашу личную жизнь с Богом, ваши духовные отношения с Богом, молитвы, ваше богопоклонение на основании опыта предков. Потому что ваш личный опыт, он является тем, что поможет вам лучше познать Бога. Конечно, эти слова пророка, они остаются актуальными для нас с вами сегодня. Когда мы читаем эти слова, мы задуматься можем также о том, а что является основой нашей жизни, что является основой нашей веры, чему мы стремимся, кто для нас авторитет. Может быть, иной раз мы также обращаемся к тому, что мы услышали от бабушек, от дедушек и от отцов наших, но лично мы не обращаемся к Слову Божьему, лично мы не имеем времени, чтобы обратиться к Богу в молитве, принося Ему наши жизненные какие-то переживания, нужды. И в этом есть наша проблема. Именно эта проблема была во времена пророка Иезекииля среди переселенцев из Иудеи. Именно об этом Бог всегда обращался к этим людям и говорил, чтобы они могли переоценить свой образ жизни, чтобы они могли переосмыслить то, что является для них ценностями. Чтобы они не просто вспоминали о том, как они жили когда-то в Иерусалиме, но чтобы они строили свой опыт отношений с Богом теперь, там, где они есть. Каждый раз, когда человек обращается к Богу в молитве, Бог готов его жизнь изменять. Бог предупреждает через пророка Иеремию, пророка Иезекииля о том, что, конечно же, спасение каждый человек может получить только исходя из личного опыта. У пророка Иезекииля мы можем найти такие слова, что прошлый опыт жизни человека, он не является гарантией того, что Бог его благословит навеки навсегда. И Бог через пророка Иезекииля говорит, если праведник жил праведной жизнью, но согрешит, то грех его не будет покрыт всей прошлой праведной жизнью. И если грешник согрешал, но покается и обратится к Богу, то ему будут прощены его грехи, и прошлое не будет воспомянуто. Более того, для нас является важной вестью надежды, которую мы находим опять-таки у пророка Иезекииля в 36 главе, в 26 и 27 стихе. Бог говорит, «Я дам вам сердце новое, дух новый дам вам, возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой». Бог говорит, что Он со своей стороны готов нам помогать. И именно эту весть пророк Иезекииль нес в древности, и она актуальна для нас и сегодня.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Может ли человек быть счастлив без Бога? Именно такой вопрос мне задали редакторы этого проекта, и я озадачился. И вправду, если счастья без Бога нет, то почему счастливы миллионы атеистов? А если есть, то тогда зачем нам Бог? Я убежден, что без Бога не может быть ничего хорошего. Как говорил Льюис, Бог не может дать нам счастье без себя, так как без Него его просто нет. Верит человек в Него или не верит? Если он по-настоящему счастлив, то это просто не может быть не от Бога. В Библии сказано так: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светил». Это убеждает нас в том, что Творец Вселенной по своей натуре абсолютно невластный. Его отношение к сотворенным им существам – величина постоянная, которая не зависит от отношения к Нему. Он не будет навязывать своим детям веру в себя для того, чтобы они были счастливы. Но тогда зачем нам нужно вступать с Ним в личные отношения? Какие преимущества дает осознанная жизнь с Богом? Свобода от одиночества. Потребность быть кому-то нужным побуждает нас искать отношений. Но ни один человек, даже самый добрый, не может заполнить неприятные пустоты своей души. Ближние сами ищут, где бы получить подпитку. Когда человек встречается с личностью, который он по-настоящему нужен, то что-то происходит в его сердце. Он становится спокойнее и перестает так много требовать от окружающих. Наоборот, больше отдавать. Уверенность в Боге. Мы знакомимся с собой во взаимодействии с окружающими. И чем глубже личность, с которой мы взаимодействуем, тем лучше мы познаем самих себя. Бог идеально подходит для этой цели, так как Он знает, что мы должны делать, но при этом не осуждает нас, когда мы так не поступаем. В таких отношениях мы чувствуем себя очень защищенными. Это приводит нас к следующему преимуществу – умение прощать. Собака бывает кусачей, как известно, только от жизни собачьей. Когда же мы начинаем общаться с Богом, то убеждаемся в том, что Он не собирается нам мстить за наши грехи и ошибки. Мы освобождаемся от необходимости нанести ответный удар. Более того, теперь мы можем простить человека, даже если он не признал своей собственной вины. Мы перестаем требовать справедливости, и жить становится легче. Дальше – больше. Мы познаем такую вещь, как наслаждение реальной жизнью. Для многих людей жизнь – это то, что они сами себе придумали. Порой боль настолько выматывает нас, что мы предпочитаем себе выдумывать и счастье, и любовь, и все остальное. Когда же мы подпускаем целителя близко к себе, он помогает нам перенести эту душевную боль. Нам больше не нужно обманывать себя, мы смело смотрим в глаза реальности. И не только в настоящем. Мы освобождаемся от чувства вины за наше прошлое. Очень важно перемириться со своим прошлым, чтобы оно не испортило тебе будущее. Осознание Божьего прощения невозможно переоценить. Нам всем так нужно освобождение от этого груза. И когда это чудо происходит, у нас появляется уверенность в будущем. Это не самообман, а опыт жизни. Когда кто-то раз за разом приходит к вам на помощь, это порождает доверие, не так ли? Если он был рядом в прошлый раз, значит и сейчас не бросит. Экзамен, женитьба, новая работа – нам теперь нечего бояться. Даже смерть – это не приговор, не точка, а всего лишь запятая, после которой будет воскресение и вечная жизнь с Богом. И, наконец, мы понимаем, как трудно все-таки быть Богом. Человеку свойственно чувствовать себя центром Вселенной, и мы все играем в эту игру до тех пор, пока нас не начнет ломать. И тут либо идти до конца в своей гордости и непреклонности, либо сдаться на милость Божию. Только так можно обрести свободу от необходимости нести все это на себе. Он сделает для меня то, что я сам для себя никогда не смогу сделать. В этом суть веры. Итак, Можно ли быть счастливым без веры в Бога? Может быть, и можно. Но вопрос – насколько? Бог хочет, чтобы наша жизнь была наполнена до краев, и не только в вечности, а уже сегодня. Я выбрал для себя путь веры и счастлив этим. Вы тоже хотите этого?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Ну, он был примерно, ему уже было 20 лет, и у него была примерно такая же семья, только, ну, такие уже, ну, еще более такие жесткие условия у него. Ну, то есть, если моя мама выпивала, просто любила шумные компании, то у него вообще как бы такая была семья, ну, алкоголики, и неизвестно, ну, где они пропадали. Он почти всегда жил в детстве на улице. Вот, и мы стали с ним жить у его мамы, там жила бабушка, отчим еще, как бы они собрались как раз на тот момент все в одной квартире, и я осталась с ним, и мы с ним попробовали первый раз марихуану. И я начала с ним там жить, и спокойно ходила в училище, в ПТУ, училась на художника-оформителя, курила марихуану. И как бы все было нормально, но вот попала в зависимость больше к нему, потому что, ну, у него были свои понятия, такие уличные понятия. И он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, ну, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы... И он меня с окна держал, там, с 7-го этажа, вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент, но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. И вот он мне сказал, что он сидит на игле, и что вот он колется. И я немного, ну, даже, можно сказать, обрадовалась. Потому что как бы он отстал от меня, то есть уже перестал обращать на меня так много внимания и что-то пытаться из меня сделать, и как бы занялся собой и вот своими вот этими делами. Ему постоянно нужно было колоться, он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что, ну, я как жена и там ребенок, а их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем, понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну... Он там был крещен в православной церкви. Он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. Вот, я тоже не являлась поддержкой, я просто была в ужасе от этой жизни. Как бы единственное, что он видел, что я постоянно в слезах сижу, и, в общем, ну, как бы он понимал, что и меня счастливой он тоже не сможет сделать никогда. Вот, и наш ребенок уже стал играть со шприцом. В общем, я поняла, что, ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и Андрей, ну, как бы мама, я думаю, поняла. Постепенно она уже жила как бы с третьим мужем на тот момент. Они поняли, что я приехала туда уже как бы насовсем, и они сказали мне, если ты сюда приехала насовсем, значит, ты должна оставить Андрея навсегда. А так как он приезжал, и у меня еще оставались какие-то чувства, и мне было его жалко, я как бы все равно, ну, не закрывала перед ним дверь, как-то старалась общаться, там что-то как-то поддерживать его в чем-то. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, ну, увести ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас, ну, такая произошла как бы гармония в нашем разговоре, и мы стали понимать друг друга. Так продолжалось опять в течение месяца, и мама мне сказала, если ты будешь продолжать с ним встречаться, то ты пойдешь обратно. И я очень испугалась, потому что обратно я не хотела ни в коем случае, и, ну, постаралась прекратить все это. И через некоторое время он решил уехать вообще из страны.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через, ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия. И я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. Я, конечно же, сразу приняла все на свой счет, ну, то есть мне почему-то показалось в тот момент, что во всем виновата я, и что я довела его до этого, и как бы его друзья помогли еще мне так думать, потому что они стали приезжать, стали предлагать мне кокаин, естественно, ну, что как бы тебе волноваться нельзя, еще жизнь долгая, тебе нужно держаться, у тебя дочь, вот понюхай кокаин, успокойся. И таким образом я уже конкретно, ну, начала употреблять вот этот наркотик. Стала общаться с ними больше. А так как это была такая криминальная структура, их было много очень в городе, просто в разных местах. И я постепенно стала узнавать таких же людей, только других, ну, с других районов. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. На самом деле я просто была новый человек в кругу. Во-первых, я была молодая, и, во-вторых, уже, ну, понимала как бы больше, чем моя ровесница, допустим. И как бы со мной было легко делать то, что, ну, как бы им хотелось. И я никуда не пойду, ни в милицию, и как бы я всегда буду с ними. И потом я, когда это поняла, мне даже было круто от того, что я там воровская девчонка. Вот. И постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица. И я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. Было видно, что я хочу только кокаина от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. Ехать мне было некуда, но мечта у меня такая была, как бы бросить наркотики, уехать из города и, ну, как-то и устроиться, и забрать свою дочку. Вот такая цель у меня была поставлена, как бы все равно я надеялась на это. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то и видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. Вот, и отчим, я сказала отчиму об этом, что я уеду в монастырь. Он мне нашел в интернете эту страничку и принес мне распечатку. Там были написаны адреса не только монастырей, но и реабилитационных центров. Я смотрю, город Питер. Позвонила в Питер, так как, ну, такой город для меня был интересный. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда и, увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место. И я мечтала об этом месте. Как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Вот я больше всего боялась остаться одна. И тут я приехала, и мне сказали, что, ну, ты есть Бог, и ты можешь отдать ему все свои проблемы. Просто отдать, и все. И он уже будет решать, как бы, отдаться ему, в руки довериться. И я думаю, ну, хорошо, думаю, наконец-то. Пусть я его не вижу, но я ему отдам, пожалуйста, свои проблемы. Они мне абсолютно не нужны, я устала от них. И мне стало так легко, мне было очень, очень здорово здесь. И многие думали, что я сумасшедшая, потому что многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме. Потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы, обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело, как бы, влиться, вот, попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы, очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем. Потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы, мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
2: Здравствуйте. Наш век называют веком разобщенности. А как вы себя ощущаете в это время? Есть ли у вас друзья? Есть ли люди, ради которых вы готовы многим пожертвовать? Сегодня мы открываем Евангелие от Луки. И у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Евангелие от Луки. Что в нем необычного?
3: Ну вот действительно, вроде бы у нас есть четыре Евангелия, но каждая из них раскрывает одну из граней Иисуса Христа. Понять Иисуса Христа – это значит увидеть вот служение Бога нам со всех сторон. И вот вопрос, который мы порой задаем себе и друг другу. Как нам нужно относиться к Богу? Как нам нужно относиться к Иисусу Христу? Ну и очевидно, что Христос – это Бог, Богу нужно поклониться, Бог – это Царь. Мы говорили в Евангелии от Матфея, да, Христос пришел как Мессия, как Царь долгожданный.
2: Ну, Бог – это Царь, Бог – это Творец, для Него нет ничего невозможного, а поэтому, в общем-то, можно у Него попросить чего угодно.
3: Можно попросить чего угодно, да, если у тебя есть доступ к этому Царю, есть доступ к Творцу. Но это в то же время создает такое вот состояние отдаленности Бога. И вот чтобы преодолеть вот это состояние разделенности грешного человека и Бога, пришел Иисус Христос. И самое интересное, что Евангелие от Луки показывает нам Иисуса Христа, пришедшего как не царя, а как слугу. Вот именно на этом делает акцент Лука.
2: А слуга что значит в данном случае?
3: Иисус Христос пришел, чтобы послужить нашим нуждам, чтобы мы получили то, в чем мы нуждаемся.
2: А, то есть, еще раз, слуга – это подчиненный статус или это все-таки, ну, статус того, кто может помочь, кто может ответить, ну и так далее?
3: Здесь нужно разбираться, потому что, вы знаете, все зависит от нашего отношения. Вот Иисус Христос пришел как слуга, но как мне к нему относиться? Здесь возникает одна очень интересная проблемка. Если я отношусь к Богу, к Христу, как к царю, все, я готов признать, готов исповедать, преклониться, но это некое вот состояние, как бы такое вот формального отношения к Богу. Но если я принимаю все то, что Бог для меня делает, как Он мне помогает, как Он мне служит, что Он мне действительно, в чем меня как бы поправляет, подсказывает, и в том числе как слуга служит, это очень доверительное отношение на самом деле. Это очень, скажем так, это уровень доверия, отношение как к другу. И вот Евангелие от Луки, показывающее Иисуса Христа как слугу, наверное, подводит нас к мысли, что Господь хочет установить с нами отношения, как с друзьями. Он пришел, чтобы послужить нашим нуждам. Он пришел, чтобы помочь нам в наших переживаниях, в наших проблемах. Ну вот, друг приносит подарок. На день рождения, там, на какой-то праздник. Вот, друг приносит подарок. Вы примете этот подарок? Да? То есть, как, что мы скажем? Если мы... Если это друг, который действительно, ну вот друг, мы говорим, о, спасибо, друг дорогой. Но иногда мы отвечаем, не стоило, не надо было беспокоиться. Иногда мы не умеем принимать подарки.
2: Ну, мне кажется, тут еще и лицемерие различное такое возникает, что, ну, да это неудобно.
3: Это все вот состояние того, что мы не очень близки друг к другу. Это такое вот как бы дистанцирование друг от друга. Не надо было, не стоило. Или неуверенность какая-то, или, может быть, лицемерие. Вот это вот формальный уровень.
2: Обязательства.
3: Какие-то обязательства, угу. Да. А что я теперь должен буду? Формальный уровень. Это формальный уровень. Преодолевает его Господь. Хочет преодолеть наше формальное отношение к Богу. Иисус Христос, придя, говорит, вот Лука говорит, Иисус – слуга. Прими его служение тебе. Готов ли я принять служение Христа? Или только лишь такое вот благоговейное формальное отношение к Богу? Но то, чего добивается Господь, то, что Он предлагает нам, это отношение отца и дитя. Это отношение любви. Это отношение доверия. Ну и кому вот в этой ситуации нужно помогать? Богу, ему нужно наше поклонение, ему нужно что-то от нас, ему нужна наша помощь. Или нам нужно грешным людям в чем-то помочь, достичь, исправиться, осознать, как-то ответ на молитву какую-то получить, какую-то помощь, да?
2: То есть вот... Ну вот от кого вообще зависят вот эти вот отношения доверия?
3: Отношения доверия. Угу. Это очень серьезный вопрос. Есть ли дружеские отношения? Есть ли доверие? Вот чтобы это понять, нужно все-таки знать человека. Да? Вот, если друзья, то мы знаем друг друга. Да? То есть если мы друзья, мы знаем друг друга. Если ты не знаешь, если нету вот такого вот взаимопонимания, то, что мы называем, когда мы плохо знаем друг друга, то доверия тоже еще нету. То есть, что делает Господь? Он преодолевает вот это вот непонимание. То, что мы прочитали, допустим, я возьму, прочитаю вашу биографию, вы мою прочитаете, мы будем знать друг друга? Нет. Мы взяли Евангелие, прочитали родословную Иисуса Христа, события, это не значит, что мы знаем Иисуса Христа. Речь идет вот о личном таком вот личном принятии и знании, как доверии. Да?
2: Ну, в какой-то степени все-таки зависит. То есть раньше

0: Должна быть, конечно. Но...
1: Можно спросить, можно как бы продолжить вот эту мысль. Если человек прочитал о нас резюме, даже если это полное вот описание, угу. Можем ли мы сказать, что он нас по-настоящему знает? И можем ли мы сказать, что у нас установились дружеские отношения, если он прочитал вот все про нас? Дружеские отношения, да? Вот и здесь то же самое. Мы прочитали что-то про Бога, про Иисуса Христа, мы прочитали Евангелие, но доверие устанавливается тогда, когда в моей личной жизни я принимаю Бога как друга. Я принимаю Его служение, Его помощь, когда я... Вот есть у меня конкретная проблема, и я говорю: «Господи, помоги». То есть я... открываю свою нужду, свое переживание. Я говорю, угу. Вот я об этом переживаю. Да? Вот помоги мне в этом. Все. Вот. Не просто такое теоретическое знание. Да?
0: А то вот есть получается, что Евангелие от Луки, оно открывает вот именно эти отношения. Да. Что люди обращаются к нему за помощью, угу. И как Христос отвечает на эти обращения.
1: Да. Причем Лука показывает, что Иисус, он не просто царь для иудеев, как Матфея пишет, да? Он именно для всех людей. Евангелие от Луки – это Евангелие для язычников, Евангелие для всех народов. Поэтому вот это вот понимание Христа как Мессии, которое было у иудеев. То есть они понимали, что значит миссия. Другим людям это будет непонятно. Грекам, римлянам это непонятно. Еще один бог, которому нужно что? Что нужно богам? Наше поклонение, да? То есть люди знают, в то время знали, что боги требуют какого-то поклонения, служения. Так вот, в противоположность этому показан Иисус Христос как тот, который пришел, наоборот, нам послужить. И он... спасает всех людей. Вот это вот служение для всех народов, спасение, открытое всем народам, показано у Луки, в Евангелии от Луки. Посмотрите, Евангелие от Луки, 13 глава, 29 стих я предлагаю прочитать. «И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божьем». Этот момент подчеркивает Лука именно. Другие евангелисты на это не обращают внимания, на эти слова Иисуса Христа. Наоборот, у Матфея Иисус говорит: не ходите в города самарянские. Ну, то есть, ну, было время, когда они должны были только учиться у Иисуса Христа, и пока что он их не отправлял. Угу. Но у Луки показано, что Иисус пришел спасти всех. И лишь у Луки как бы подчеркивается, смотрите, такие моменты подчеркиваются. Притча о милосердном самарянине. Угу. Да? Кто? Иудеи, там священник не помог, там левит не помог, а самарянин помог. Значит, прокаженные, которые Иисус исцелил, один вернувшийся, да, возблагодарил Иисуса Христа, это был самарянин. Кого похвалил Иисус за веру? Это записано в Луке 7 глава.
0: Римского сотника.
1: Римского сотника воина. Он говорит: такой веры даже не было, не нашел я среди народа своего. То есть Лука подчеркивает, что другие народы тоже открыты. И Иисус принимает всех и служит всем. То есть спасение... оно открыто для всех. Это миссия Иисуса Христа, это миссия народа Божия. Понятно. Есть еще такие вот интересные моменты, как, например, что Лука рассказывает о блуднице, которая помазала миром ноги Иисуса. Пир в доме, во время вот пира в доме Симона Фарисея. Да? А Закхей, начальник мытарей. Это тоже интересный момент, когда Иисус принимает мытарей, грешников, то есть людей, угу. оказавшихся, можем так сказать, изгоями, отверженными. Угу. Те, которых угу. общество не принимает. А почему это важно было в тот момент? Ну, Евангелие писалось тогда, когда уже... проповедь о Христе, она все-таки распространялась по разным городам, странам. Уже язычники присоединялись к христианству.
0: То есть вообще

0: говоря, получается, что Христос служит. Христос служит, ну, сначала, видимо, своим, но Христос вообще пришел, чтобы послужить всем.
1: Да.
0: И вот в своем служении он все границы, там, сословные, как это еще назвать, там, национальные, границы, ну,
1: культурные, различные.
0: Культурные, но еще границы между, ну, например, фарисеями и грешниками.
1: Ну, да.
0: Ну то есть вот даже такие границы.
1: Когда... Такие предвзятости он преодолевает. Да,
0: да, то есть один вроде бы служит Богу.
1: Религиозные границы.
0: Служит, да, Богу всю жизнь. И вроде как он
1: вправе... Хвалит веру сотника, да?
0: Вот. И вправе заслуживать на, ну, каких-то привилегий, преимуществ за то, что он служит.
1: Вот в этом-то и проблема.
0: Другой грешник.
1: Мы служим Богу, мы, значит, находимся в лучших условиях с ним.
0: Ну, а разве нет? Конечно.
1: А вот определяется-то как раз не тем, что ты делаешь для Бога. А если мы внимательно увидим Евангелие от Луки, определяется тем, насколько искренне мы принимаем то, что Иисус делает нам, для нас. Что, вот как он нам служит, и мы это принимаем. Наша открытость. Открытость к тому, что Бог нам делает. Как он нам служит. Потому что мы можем сказать в какой-то момент: все, я узнал. Я все знаю. Я все понял. Да? Я все знаю. Бог, вот ответь на мои молитвы, вот такие-то, такие-то, потому что я уже все понимаю. Но это только нас отдалит.
0: А он ответит?
1: Да, это будет, наоборот, способствовать отдалению нас от получения ответа от Бога, потому что нужна готовность учиться, открытость. Вы знаете, вот те, кто приняли Евангелие, они в тот момент, когда вот Евангелие только распространялось, они на самом деле оказались на краю общества, они оказались изгоями, они оказались непонятыми. Как среди иудеев, верующие иудеи, верующие во Христа, потому что общество иудейское их отвергло, лишило каких-то привилегий своих, также оказались... можно так сказать, изгоями, лишенные привилегий, прав язычники. Потому что они теперь уже не хотели поклоняться императору. Соответственно, они вызывали подозрения. И начались гонения. Начались гонения как вот на язычников, уверовавших во Христа, так и на иудеев, уверовавших во
0: Причем
1: Христа.
0: Причем на иудеев с обеих сторон.
1: Иудеи сами гнали. Да, сами иудеи гнали евреев, своих братьев, и потом и римляне тоже преследовали христиан, потому что они не хотели поклоняться. И вот поэтому Лука подчеркивает слова Иисуса Христа: «блаженны изгнанные за правду», «блаженны нищие». Потому что вот это вот действительно была проблема в то время.
0: А вот нищие – это кто все-таки такие? То есть люди, которые... ну, не знаю, сидят вдоль дорог и собирают милостыню. Или люди, ну, просто бедные физически. Или, ну, кто это?
1: Ну, когда мы читаем... Сейчас не будем говорить обо всех нищих. Мы не знаем обстоятельства жизни каждого человека. Но я думаю, что Господь... вот именно через Евангелие от Луки показывает нам, что он принимает всех. Он не то что принимает, как царь, он служит всем. Он пришел помочь каждому, в каком бы статусе ты ни находился. Но когда Иисус на горной проповеди у Луки говорит: «блаженны нищие», то Матфей говорит: «блаженны нищие духом», а Лука подчеркивает: «просто нищие». Но все-таки есть разница, есть момент такой вот, что в греческом языке есть два слова «бедный». Есть просто те, которые вот бедные, тяжело работают, всю жизнь трудятся, вот они просто бедные. И есть другое слово, которое говорит о человеке, раздавленном жизнью, неожиданно оказавшемся в бедственном положении. Вот из-за веры многие уверовавшие язычники, христиане теперь уже, да, и иудеи тоже, уверовавшего Христа, они оказались в бедственном положении. Они оказались лишенными каких-то привилегий, общества, они оказались лишенными чести, потому что понятие чести в то время обозначало, что ты поклоняешься императору, у тебя есть право заниматься бизнесом, у тебя ты достоин уважения, потому что ты все соблюдаешь, все требования общества. Но если они выбиваются из системы, не хотят поклоняться, не хотят участвовать в праздниках, да, а праздники это все, это поклонение идолам, это блудодеяние на этих праздниках, они выбиваются из этой системы, и они уже неуважаемые люди, они лишенные чести. Но Иисус говорит, блаженны вот такие вот нищие, отверженные изгои, потому что их есть Царствие Небесное. Это очень важный момент.
0: Ну, вопрос-то такой, что люди по разным причинам теряют свой статус. То есть кто-то может быть совершенно заслуженно. То есть человек теряет честь, в том числе потому, что совершает какой-то бесчестный поступок.
1: Да, может быть такое. Может быть из-за внешних обстоятельств, может быть из-за веры. Мы иногда сами не понимаем, страдаем мы из-за веры своей или страдаем мы из-за каких-то вот своих действий, которые считаем правильными, и вот эту свою правду мы начинаем доказывать всем вокруг, начинаем требовать, чтобы ближние наши исправились, поступали правильно. Но соответствует ли это тому, чему учил Иисус Христос? Если мы посмотрим на Христа, Он пришел как слуга. Он пришел не как требующий от всех, чтобы все Ему подчинились, исправились и стали святыми. Он пришел как слуга. Поэтому интересен момент, когда мы что-то вот узнаем, принимаем, то мы принимаем служение Иисуса Христа себе, но и точно так же должны относиться к ближним. Должны принимать их. Не требовать они от них, как вот в притче, да, пошел, тебе простили все долги, а пошел и требуешь, чтобы тебе вернули долги. Ты тоже должен простить всем. То есть вот это вот пример слуги, он должен нас вдохновить на то, чтобы и мы тоже были открыты и Богу в ответ, и к ближним в ответ. Потому что иногда, возможно, вот такая вот как бы неправильная реакция. А, Бог мой слуга, так давай я тогда буду требовать от него. Господь, дай мне то, то, то. Ну, То есть это такая позиция уже господина по отношению к слуге.
0: Ну, как вот в самом начале я и спрашивал, слуга – это статус, низший статус, по отношению к которому я командир. Или это все-таки ну, некий принцип того, что он готов мне помогать, что он готов мне послужить.
1: Вот,
0: а да. при этом оставаясь царем.
1: Очень важный вопрос. Понимаете, вот и это также вопрос и дружбы. Потому что Иисус говорит, я уже не называю вас рабами. Я называю кем вас? Господами. Нет, друзьями. То есть вот это вот, понимаете, что нужно было Богу преодолеть? Богу нужно было преодолеть формальное отношение верующих к религии, к Богу, к вере. Формальное отношение преодолевается тем, что Бог показывает. И Иисус показывает, что Он пришел как слуга для того, чтобы не мы почувствовали себя главнокомандующими, господами такими. Все, теперь я буду раздавать распоряжения, а Бог у меня на побегушках. Да, такая золотая рыбка. Нет. Отношения как друзей. Я пришел действительно послужить вам, поэтому давайте, есть проблема, давайте обсудим. Я готов помочь. Но если нам нужно только исполнение, чтобы наши распоряжения выполнялись, но это не отношение дружбы. Потому что слуга приходит, чтобы действительно послужить, но это в то же самое время Бог, да?
0: Ну, в общем-то, понятно, что апостолы, когда пишут свои послания, несмотря на то, что Христос уже сказал, что я как бы называю вас друзьями, тем не менее, они-то пишут, что раб Божий такой-то.
1: Вот это вот очень правильная позиция. То есть, когда ты принимаешь служение Божие, по отношению к себе, и при этом не превозносишься. То есть,
0: ну, не просто не превозносишься, а понимаешь свое подчиненное...
1: Да, свое положение, что я раб Божий, да, что я сам слуга, я сам недостоин. То есть вот эта вот позиция, когда ты не просто пытаешься диктовать, и теперь вся вселенная тебе должна все твои желания исполнять. Это не совсем правильное восприятие реальности.
0: И, кстати, тот же сотник сказал, что я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом. Да. Я просто знаю, что ты можешь сказать слово. Да. И...
1: То есть вот это вот, да, скажи слово. Он просит, скажи, исцели. Он принимает, он просит служения Иисуса Христа, но при этом он понимает свое недостоинство. Это очень два важных момента. Принять Иисуса Христа как слугу, принять его служение полноценное. Это значит, что... признать, что я действительно нуждаюсь в том, что Бог мне дает.
0: То есть...
1: Я нуждаюсь в прощении грехов, я нуждаюсь в том, чтобы мне Господь помог, исправил, направил, благословил.
0: То есть Христос готов со своей стороны унизиться, чтобы что-то нам дать, чтобы что-то... Ну, чтобы что-то сделать для нас.
1: Более того, он не только готов унизиться, он унижается.
0: Он унижается, да. Но самое главное, что, чтобы это не мы его унижали, а
1: ну,
0: это
1: да,
0: и,
1: да.
0: его, в общем,
1: хотелось действие. Бы, чтобы не мы. Но получилось так в реальности, что все равно Христос пришел, и человек, люди его отдали на распятие. На смерть. То есть, можно сказать, отвергли, унизили. Вы знаете, Христос пришел как слуга, и в этом очень глубокий смысл. Мы, как ну, грешные люди, да, мы наполнены какой-то агрессией, какими-то вот требованиями к окружающему миру, недовольством к окружающим людям. Нас постоянно что-то не удовлетворяет в этом мире, и мы не видим, что большинство причин, оно находится где? Оно находится у нас в сознании, в голове. То есть это наши предустановки. Мне нужно вот это. Мои друзья должны быть такими, обстоятельства жизни у меня такие, тогда я только буду счастлив.
0: Да больше того, есть же еще и ранжирование в голове, статус определенный,
1: да.
0: Что если мне кто-то служит, значит, он ниже меня, и пусть он мне служит и дальше.
1: И вот это вот, понимаете, вот это вот состояние, самовозвеличивание, оно в мире есть. И поэтому, если бы Бог пришел просто как господин, это было просто продолжение противостояния. В чем проблема нашего грешного мира? Это противостояние Богу. Наш греховный мир ушел от Бога, и постоянно продолжается противостояние. Чтобы его преодолеть, Христос приходит как раб, как слуга. Он говорит, окей, ребята, не надо никакой вражды. Понимаете, для того, чтобы нам, людям амбициозным, грешным, предвзятым, чтобы нам избавиться от своей вот предвзятости и агрессии, нам нужно обязательно на кого-то ее вылить. И поэтому Христос приходит и говорит, я беру все ваши грехи, переживания, всю вашу агрессию, всю вину, которую вы хотите на кого-то возложить, я беру на себя. Поэтому... На самом деле мы не можем простить себя, простить других, потому что мы не избавлены вот от этой агрессии. И Господь говорит, придите ко мне, я избавляю вас от этой агрессии, отдайте все мне. Это действительно очень непонятно для нас, то, что делает Христос. Но вот эта вот позиция слуги по отношению к нам, она реальная. И нужно нам довериться, нужно нам открыться Богу, чтобы вот это вот служение в нашей жизни осуществилось. Отдать все свои переживания, все свои амбиции, все свои требования, претензии, все свое непонимание. Отдать как другу, довериться ему. И тогда он говорит, все, окей. Теперь
0: в общем-то...
1: я тебя избавляю от всего этого. И общем... тогда мы уже спокойны.
0: В общем, получается даже не только непонимание, но и гнев свой, и свои какие-то
1: и гнев,
0: обиды.
1: И обвинения, и обиды. То есть мы все отдаем Богу, и Господь нас действительно избавляет от этого. И Он говорит, да, действительно, я виноват. Когда Он говорит, что Он виноват, мы вдруг такие прозреваем, Господи. То есть, когда мы понимаем, что нас любят и забирают вину, мы говорим, Господи, так это же на самом деле я был виноват. Вот мы можем понять это только тогда, когда кто-то забрал вину от нас, с нас снял. И тогда мы способны признать, когда кто-то нам показал свою любовь. Вот это вот позиция слуги. Он показал нам свою любовь. И только после этого мы способны понять, что нас действительно любят, и откликнуться в ответ.
0: Спасибо большое, Вениамин.
1: Спасибо за общение.
0: Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Программе, на которой мы иначе смотрим на те или иные вопросы. Сегодня в мире принято много говорить о счастье. И даже, наверное, мы считаем, что мы все это понимаем, что это такое. Но давайте посмотрим на это с другой стороны, посмотрим на это немножечко иначе. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, музыкант, певец, композитор, молодежный пастор Вадим Кочкарев. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с банального вопроса. Что такое счастье? Счастье — это когда есть там деньги, здоровье, призвание, любимый человек. Это счастье?
3: Ну, это составляющие, так скажем, счастья. А вообще, если проанализировать вот этот термин, это слово, что счастье — это тогда, когда ты находишься в состоянии полного умиротворения, находишься в состоянии полного довольства, так скажем, как апостол Павел сказал, великое приобретение для человека — быть благочестивым и довольным. Вот, я думаю, что вот в этом и заключается вот эта формула.
2: Ну, то есть вы хотите сказать, что у каждого счастье свое, и кому-то нужны несметные кучи
3: ну,
2: денег,
3: да,
2: а
3: можно.
2: Кому-то и...
3: Каждый по-своему оценивает это слово «счастье». Но вот я пытаюсь всегда судить не только со своей точки зрения, а с точки зрения Священного Писания, что такое счастье. И вот поэтому я произнес это высказывание апостола, что великое приобретение — быть человеку благочестивым, то есть незапятнанным никаким пороком, грехом, и довольным. Потому что большая проблема людей всех времен и всех народов заключается в том, что они постоянно недовольны. Мы постоянно недовольны чем-то.
2: Ну да, есть такое.
3: А вот когда доходишь до такого состояния, что ты всем доволен, все нормально, все хорошо, вот это состояние счастья.
2: Ну, бывает такое, что люди, человек всем доволен? Без я применения думаю... каких-то дополнительных стимуляторов?
3: О, нет, я не думаю, что здесь нужны стимуляторы, а думаю, что здесь все заключается вот в первом слове – благочестие.
2: То есть одно без другого.
3: Когда ты находишься в мире со своим Творцом, когда ты находишься в состоянии человека, живущего в согласии с его волей, то ты достигаешь вот этого уровня, когда ты доволен всем. Обычно вот эта депрессия, кризис, связанный с постоянным недовольством, он вызывается именно неправильными отношениями со своим Творцом. Я вот так понимаю. Угу. Человек, который не живет в мире со своим Творцом, он не будет в мире жить ни с самим собой, ни с окружающими, ни с кем. Он будет постоянно критиковать. Он будет постоянно проявлять какое-то недовольство.
2: То есть без веры в Бога человек счастливым быть не может?
3: Да, да. Мир с Богом — это первично. А потом уже в жизнь приходят такие понятия, как счастье.
2: Ну, то есть вы обрекаете всех людей, которые в Бога не верят, на то, что несчастные, они несчастные люди?
3: Я считаю, да. В какой-то степени.
2: Но они могут с вами не согласиться?
3: Может быть.
2: Трудности есть у каждого, наверное, но вот никто себя не назовет несчастным.
3: Но видите, я смотрю туда, вперед, в перспективу. Потому что в конечном итоге люди, которые не веруют в Бога, люди, которые не имеют с ним мира, они обречены на вечное поругание, как говорит Священное Писание, на вечную смерть, на вечное небытие. Что в этом счастливого? Это разве счастье? Счастье — это когда ты, у тебя есть перспектива жизни, когда перед тобой открыты просторы вечности. Вот это да, это счастье.
2: А это можно со стороны понять только. А вот человек об этом не задумывается, он живет сейчас, у него все хорошо.
3: Так плохо, что он об этом не задумывается. верующие люди должны об этом рассказать.
2: Верующие. Верующие, то есть это...
3: Да, они должны отнести эту информацию, они должны поведать неверующим людям это, что, по сути дела, неверующий человек — это несчастный человек, у него нет будущего, у него нет перспективы вечности.
2: Ну, то есть человек, который счастлив, он свое счастье строит из мелочей. Угу. То есть он должен быть счастлив во всем, во всех мелочах. Угу. Как в сегодняшнем мире, в этой вот гонке, спешке, уметь видеть...
3: Нет, вот... нет, я не думаю, что во всех мелочах. У человека в жизни могут быть проблемы, неурядицы, могут быть, присутствовать какие-то события, которые печалят его. Угу. Но мы говорим о счастье. Но в целом человек счастливый, потому что у него есть будущее. А вот это все сопутствующее здесь, в моей жизни, оно все в конечном итоге прекратит свое существование, но у меня останется самое главное – это жизнь. А что для человека самое главное? Жизнь. Здоровье, жизнь. Видеть своих детей постоянно, видеть своих внуков, видеть своих родных и близких счастливыми. И ты становишься счастливым, и ты ощущаешь это на себе. Вот так. Поэтому я однозначно в этом уверен, убежден, что неверующий человек – это несчастный человек.
2: Ну, вот то, что вы сейчас назвали, это все внешние факторы. Здоровье, семья и так далее. Есть такая выдержка. Еще один аспект счастья – это принятие себя. Человек, который не принимает себя полностью, не любит себя полностью, не может быть счастливым. Если он осуждает себя внутри, постоянно себя сравнивает с другими, ругает себя, он пытается кем-то стать, изменить себя, что-то сделать с собой, он уже несчастлив.
3: Ну да, мы же говорим о том, что быть благочестивым и довольным. Но посмотрите, тут какая проблема. Когда речь идет обо мне, вот, что я думаю о себе, вот быть самодовольным человеком – это даже в какой-то степени опасно. Потому что речь идет о моем характере, о моем состоянии, которое может быть приятно Богу или противно Богу. Вот. Поэтому опять возвращаясь к идее, что первично – это благочестие. Первично – это мир с Богом. А потом уже все остальное. Поэтому если человек доволен собой, он может остановиться в росте. Он может остановиться в росте своих взаимоотношений с Богом. Это опасная ситуация. Вот. А что касается быта, да. Да, могут быть много проблем, но это не говорит о том, что эти проблемы могут сделать меня, ну, прям... несчастным человеком.
2: Ну, я общался со многими людьми, и от многих слышал, что да, там счастье — это то-то, то-то, то-то, то-то, но обязательные его аспекты — это здоровье и финансовое благополучие. Без этого счастья быть не может в принципе.
3: Mm-hmm. А я видел бедных людей, которые финансово неблагополучны, но они это счастье демонстрировали в каждом слове. Я не думаю. Есть же знаменитая поговорка «не в счастье, не в деньгах счастье». Да?
2: А в их количестве.
3: Да, об их количестве кто-то говорит. Да, и так далее, конечно.
2: Но ведь это сегодня не работает в нашем мире.
3: Деньги, благополучие финансовое – это очень, скажем так, значимый фактор.
2: Фраза «с милым рай в лаше» давно уже, по-моему, перестал действовать.
3: Почему?
2: Уже куча переделок с милым рай в шалаше, если милый атташе или если милый на парше и так далее. Без денег сейчас...
3: Не знаю. Я на своем примере могу сказать, что мы с моей супругой начинали жизнь далеко не в финансовом благополучии. Мы нуждались, мы стремились к чему-то и так далее. Но мы были счастливы, и мы продолжаем оставаться счастливыми, когда это финансовое благополучие какое-то, да, в какой-то степени, оно пришло в жизнь по сравнению с тем, с чего мы начинали и что у нас было. Мы были счастливыми и остаемся счастливыми людьми. И если даже завтра это финансовое благополучие куда-то денется. Я думаю, что наши отношения друг с другом, они делают нас счастливыми, а не финансовое благополучие. Наши дети рядом. Я смотрю на своих детей, я уже счастливый человек. Они рядом со мной. Они красивые, они здоровые, они умные, они талантливые.
2: Что делать тем людям, у которых нету этого?
3: Что делать людям, у которых нету чего?
2: То, что вы сейчас перечислили, такие как бы свои...
3: Не бывает таких людей, у которых ничего нету. Что-то обязательно есть. Что-то обязательно есть, что может сделать их счастливыми людьми. Какой-то дар, какая-то способность. Пусть человек, например, не обладает какой-то феноменальной внешностью, вот, но он может быть с очень богатым внутренним миром. Он может быть хорошим писателем. Он может быть хорошим поэтом. Он может быть хорошим музыкантом и так далее. Вот, поэтому я не думаю, что вот эти вот моменты делают человека счастливым. Счастливым делают человека вот это внутреннее умиротворение, внутреннее спокойствие. А вот люди, которые живут в постоянном беспокойстве, они очень боятся завтрашнего дня. А что будет? А как будет? А как я буду жить? А что я буду делать? Вот люди, находящиеся постоянно вот в этом беспокойстве, они несчастны. Люди, которые уверены в завтрашнем дне, я сужу сейчас с точки зрения Священного Писания, которое открывает будущее, да? Вот первый псалом, например, удивительно интересный псалом, да? Там сравнивается верующий человек, праведник и беззаконник. Какие перспективы у беззаконника? Говорит, он превратится в прах, и ветер дунет, и не станет его. И речь идет о праведнике, который сравнивается с деревом, посаженным возле потоков вод. Да. То есть это говорит о том, что у него есть будущее, оно принесет плоды и так далее. Поэтому все определяет вот этот фактор. Вот. Мы живем будущим. Человек, который живет сегодняшним только днем, он, как сказать, не то что несчастен, а он просто завтра может столкнуться с какими-то определенными проблемами, которые сделают его таким несчастным. А человек, который открывает Священное Писание и видит будущее свое, как праведник, как Божий человек, этот человек живет этим будущим, он ожидает этого, и это делает его счастливым.
2: Ну вот есть две, наверное, такие как бы с точки зрения. То, о чем мы поняли, что это уже не так, это то, что именно только счастливым может быть тот человек, у которого все есть. Да? Есть другая точка зрения.
3: Ой, есть люди, у которых все есть, но они несчастны.
2: Да, а есть другая точка зрения, что именно только счастливые люди могут чего-то себе добиться, что-то в своей жизни. Именно, счастливые. Может быть, именно тех людей, кто уже добились, они до этого были довольны всем, они были счастливы, и именно это помогло им подняться.
3: Вы знаете, я вижу, вот оцениваю, смотрю на людей, которые чего-то добились в жизни, и я подмечаю для себя вот некоторые факторы, которые помогли им чего-то добиться. Первый фактор – это большой труд. Добивается в жизни человек, который трудится, который что-то делает, который работает над тем, чего он хочет добиться. Это первый фактор. Второй фактор – это оказаться в нужное время, в нужном месте. Иногда случай какой-то делает человека добившимся чего-то. Вот. Ну, а другое не знаю, что и сказать. Думаю, что труд и благоприятные обстоятельства, они могут помочь человеку достичь каких-то высот.
2: у каждого человека сегодня свое понятие счастья, как мне кажется. Да. Кому-то нужно горы сдвинуть, залезть на вершину какого-нибудь на Эверест.
3: Не понимаю этих людей.
2: А есть человек, который может котенка бездомного покормить, и для него вот это счастье.
3: И для него это счастье, да.
2: Есть какое-то мерило вот это?
3: Но это бытовое понимание этого вопроса. А если мы коснемся бытового понимания этого вопроса, то можно много привести примеров, что делает человек счастливым. Помог бабушке дорогу перейти или слепцу, слепому человеку перейти дорогу, и ты уже счастливый. Пришел, посидел рядом с постелью умирающего человека и несколько слов вдохновения, вдохновляющих его, сказал: уходишь счастливым человеком. Это все бытовые вопросы. А я говорю о счастье как о вопросе небесного порядка, вселенского масштаба. Это две большие разницы. Вот. Поэтому ты здесь на земле можешь быть счастливым, потому что ты, так скажем, сделал что-то, и ты от этого счастлив. И ты можешь быть счастливым с точки зрения вот этой вселенной, когда для тебя открыты просторы вечной жизни. Тогда все остальное, вот здесь происходящее, оно просто меркнет по сравнению с этим.
2: Не кажется ли вам, что вот факторы счастья зависят напрямую от возраста? Что молодым людям сегодня ничего не надо. Люди, которые в старшем поколении, уже задумываются об высшем, о духовном и о счастье вот уже в этом контексте, о котором мы сейчас говорим.
3: Не, просто люди более старшего возраста, пожилого, они оценивают счастье по-другому. Ну, да. Опять речь идет о бытовых.
2: Нет, а многие возрасте уже могут оценивать уже это и с духовной точки зрения.
3: Да, просто молодой человек, он оценивает счастье именно с бытовой точки зрения. А чем старше становится человек, он все-таки больше думает о каком-то вселенском масштабе. Да. Вот для молодого человека, допустим, счастьем является, ему повезло, там, он выиграл в лотерею, там что-то, какую-то круглую сумму. И он бегает и кричит: какой я счастливый человек, мне так повезло. Вот он это счастье, он под счастьем вот это понимает. А пожилой человек, например, смотрит на своего внука, который носит его фамилию, и говорит: вот я скоро уйду, а на земле останется человек, который будет носить мою фамилию. Например, да? Это для него большое счастье. Есть продолжение рода, есть продолжение его. Да. Как родители счастливы, когда ребенок похож на них. Да. Когда отцу говорит: слушай, вылитый ты, вылитый, как он счастлив. Да? О, мой ребенок, как хорошо, что он на меня похож. Понимаете, да? Вот. Но опять-таки, это все вопросы не просто духовные, недуховные. Это вопросы вот земные. Земные. А есть вопросы вселенские. Это когда все закончится на этой земле, но не закончишься ты. Прекратится все на этой земле, умолкнет все, а ты будешь дальше существовать. В другом статусе, в другом теле, с другим сознанием. Но ты будешь дальше жить. И эта жизнь никогда не прекратится. Вот мне, например, ощущение счастья придают именно эти мысли. Понимаете?
2: Надежда на что-то лучшее.
3: Не просто лучшее, а надежда на то, что я буду вечно жить. И я каждый день благодарю за это моего Господа, который мне это будущее обеспечил. Он мне обеспечил это будущее, как мой родитель. Как любой отец-мать пытается обеспечить будущее своих детей. Вот мой Господь Иисус Христос обеспечил мне это будущее. Я Ему безмерно за это благодарен. Безмерно. И я хочу всем об этом рассказывать.
2: Вот вы хорошо, вы знаете об этом, вы об этом рассказываете. Как быть тем людям, для которых сегодня счастье — это земные факторы? Как быть тем людям, кто хочет помочь другим?
3: Я могу мечтать только о том, чтобы рядом с этими людьми оказались люди, которые обрели это счастье вселенского масштаба, чтобы они могли направить взор к небесам вот этого человека, чтобы они помогли осознать, что такое настоящее счастье, в чем оно заключается. Вот мне бы очень хотелось бы, чтобы со всеми людьми были рядом такие люди. Вот в этом смысл христианской церкви. В этом смысл каждого христианина. Оказаться рядом с людьми, которые не понимают этих вещей, и открыть им эти тайны, направить их мысли туда. И я счастливый человек, когда у меня это получается. Так что мне часто приходится сталкиваться с людьми, которым я могу что-то рассказать. Вы не поверите, я такой счастливый человек, когда мне это удается сделать, когда человек после нашей беседы с ним говорит: «Ой, большое спасибо, я задумаюсь об этом, это так интересно». Я счастливый человек, что мне удалось это рассказать, объяснить. И меня печалит, когда это не получается. Но я опять живу в надежде, что это не получилось сейчас, но чуть позже обязательно это случится. Поэтому вот так, если говорить о счастье, да?
2: Ну, получается, что счастье по-настоящему тот, который человек, который знает истину, который верит в Бога.
3: Совершенно.
2: Получается ли, что верующий человек счастлив автоматически? У него нет проблем?
3: Ну, что значит автоматически? Нет, у него есть проблемы. Почему? У верующего человека есть проблемы, и их море иногда бывает. Просто его отношение к этим проблемам, его состояние ума, когда он сталкивается с этими проблемами. Верующий, по-настоящему верующий человек, он не унывает. Он, когда сталкивается с проблемами, он ищет ответ на вопрос, почему это происходит, но он не унывает. У него нет мысли покончить жизнь самоубийством. У него нет мысли уйти в себя, замкнуться. У него нет мысли, вот, все, руки опускаю, все, жизнь не мила, и все. Нет. Верующий человек, когда в его жизнь приходят какие-то проблемы, он взирает наверх, на небо, и ищет разрешение своих проблем в Боге. И Бог приходит на помощь этому человеку. Вот что значит верующий человек. И вся его жизнь связана с его Творцом.
2: Ну, есть такое мнение, что многие люди приходят в церковь только потому, что у них проблемы.
3: Есть.
2: А такое. У тех, у кого все хорошо, им это не нужно.
3: Это свойственно человеку. Это свойственно человеку искать Бога, когда плохо. И это печально. Иисус Христос...
2: Ну, как палочка-выручалочка. Вот мне плохо, я хочу счастья, я иду к Богу.
3: Да, и как только ты получаешь что-то, и моментально ты возвращаешься в свое прежнее состояние. Иисус Христос, обращаясь как-то к толпе людей, и говорил такие слова. Говорит: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». Да? Вот. И это доставляло ему большую печаль, когда люди так с ним поступали. То есть они не видели в нем Спасителя, они видели в нем хлебозавод какой-то, понимаете, пекарню какую-то или рыбозавод, который обеспечит их сейчас едой на какой-то определенный момент. Вот. Человеку может быть так удобно, но Господу очень печально от этого. Как когда человек относится к Богу как какой-то потребитель. Оно ни в коем случае не как друг, не как любящий сын, дочь. А Господь этому именно ожидает. Именно этого. Ожидает хороших, добрых отношений, независимо от того, дает он что-то человеку или не дает. Понимаете? И когда человек эти добрые отношения к Богу проявляет, Бог сам счастлив. Угу. Он сам рад, что независимо от того, дал я ему что-то или не дал, он любит меня, он продолжает дружить со мной, он хочет жить со мной всю вечность. Вот. Для Бога же мы тоже можем делать Бога счастливым, радостным, и можем заставлять его горевать, плакать, печалиться, как написано вот до потопа в книге «Бытие» в 6 главе, что «и воскорбел Господь в сердце своем». Представляете, довести Бога до такого состояния, что он воскорбел в сердце своем, испытал вот эту глубокую скорбь, печаль. А какое состояние было у Бога, когда он увидел человека согрешающего в Эдемском саду? Еву, потом Адама. То есть человек может заставить Бога печалиться, горевать. Вот. Но Бог продолжает человека любить и отвечать на его нужды, на его просьбы и открывать ему эту вечную перспективу.
4: То есть если у человека есть проблемы, он чувствует себя несчастным, он должен прийти к Богу, воззвать Богу, и Господь ему обязательно в этом поможет.
3: Да, лучше, чтобы он пришел к Богу. Я избегаю всегда вот этого слова «должен». Вот. Лучше, чтобы он пришел к Богу, потому что в Боге есть решение всех проблем. Человек может не видеть элементарного решения проблемы своей, потому что взгляд его затуманен вот этой проблемой. Он видит ее перед собой, а эта проблема такая огромная в его жизни, что он решение ее не видит. А у Бога есть решение проблемы.
4: Что делать тем людям, которые считают, что, например, есть знакомые, есть друзья, родные, близкие, которые считают, что они счастливы, но, как выяснилось, без Бога настоящего счастья нет?
3: Что делать этим людям?
4: Да. Как своих этих счастливых, как оказалось в кавычках, людей сделать по-настоящему счастливыми?
3: Только одним способом. Показав им Священное Писание и дав им информацию о будущем. Нужно идти к этим людям с этим мнимым счастьем. Просто говорить им правду в лицо, что такое настоящее счастье, указывая на Слово Божие. И тогда, может быть, что-то изменится. Если эти люди задумаются по-настоящему, начнут анализировать, что такое настоящее счастье. Вот так.
4: Спасибо большое, Вадим Николаевич, за этот новый вектор для меня в том числе, открытие, что такое настоящее счастье.
3: И вам спасибо.
4: Спасибо вам, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Ищите настоящего счастья. Помните, что настоящее истинное счастье только в Боге. Спасибо, что были сегодня с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Начало мудрости – страх Господень.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенное проклятие. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Продолжая исследование природы,

со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Посмотрим на природу проклятия, которая раскрывается в этих местах Священного Писания, теперь уже применительно к человеку. Во-первых, как и в случае со змеем, мы находим, что проклятие пришло вследствие контакта человека с дьяволом. Если бы Ева не подошла к змею, если бы она не вступила, как мы часто говорим, на запретную территорию, если бы Адам не послушал гласа жены своей, значит, не было бы проклятия. Правда? Проклятие – это следствие контакта с дьяволом. Во-вторых, уточняем, дьявол побуждает человека на грех. Проклятие пришло вследствие греха, вследствие нарушения Божьей воли. Человеку было определенно сказано, чего нельзя делать и чем это может грозить. К сожалению, он ослушался. К сожалению, приступил по велению Господне. Проклятие – это следствие греха. В-третьих, мы находим, что, как и в случае со змеем, происходит снижение качества жизни. В 17 стихе указывается скорбь в добыче пропитания. Ведь Адам должен был работать и возделывать сады до грехопадения. Но теперь сказано, со скорбью будешь питаться от нее, в поте лица будешь питаться от нее. То есть теперь коэффициент полезного действия резко упал. Человек трудится, все силы вкладывает, старается изо всех сил, а результат – мизерный. Вот действие проклятия. Далее мы находим, Библия говорит в 18 стихе, «Терния и волчцы произрастит она тебе». То есть происходит изменение растительности на генетическом уровне. Нечто новое происходит, чего с растениями раньше не было. Как только они попали во власть дьяволу, начинает изменяться их самоустройство, их сама материя. Тяжелый труд. Итак, третье последствие проклятия – это снижение качества жизни. Еще одна характеристика проклятия заключается вот в чем. И это, пожалуй, самое неприятное для нас с вами сегодня. Дело в том, что проклятие поражает не только того, кто непосредственно его на себя навлек, проклятие распространяется на всех, кто подвластен ему. В случае с Адамом это означает, во-первых, проклятие земли, стихи 17 и 18, «проклята земля», «За тебя, тернии и волчцы, произрастит она тебе». Далее в послании к римлянам, 8 главе, в стихах с 20 по 22, мы читаем следующее. «Ибо тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Тварь и до ныне совокупно стенает и мучится». Творение Божье мучится от того, что однажды владыка творения – Адам и Ева навлекли на себя проклятие. Но для нас, конечно, страшнее всего то, что записано в послании к римлянам в 5 главе, в стихах с 12 по 14. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем... все согрешили». И хотя далее сказано, смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Хотя мы не согрешили, подобно преступлению Адама, и никто на протяжении времени от Адама и до Моисея не согрешил так, как Адам согрешил, все, тем не менее, несут.

0: последствия и до сих пор. Земля была проклята, и все, что стало присуще Адаму, теперь присуще нам. Вот этот момент в проклятиях будет повторяться в Священном Писании неоднократно. Проклятие поражает не только самого человека, кто является причиной проклятия, и кто сам на себя его навлек, проклятие распространяется и на потомков также. И это первый пример в Слове Божьем, который с ясностью этот духовный принцип демонстрирует. Если вы помните, о человеке сказано, что он был создан по образу Божию, а когда у него рождается сын, например, в 5 главе книги Бытия сказано, Адам родил сына по образу своему. Сиф был рожден по образу Адама. И вот в промежутке времени между сотворением человека по образу Божию и появлением первого сына, даже Каина, потом Авеля, Сифа и так далее, произошла вот эта трагедия. Вошло проклятие в естество Адама и Евы. И теперь все дети рождаются по их образу и подобию. Эту мысль мы еще встретим в Священном Писании в нашем исследовании темы «Разрушенные проклятия» несколько раз. Итак, природа проклятия такова, что она распространяется, эта власть проклятия, на подвластных человеку. И, наконец, в-пятых, на примере Адама и Евы мы находим следующее. Это смерть и уничтожение. Цель проклятия в конечном итоге – привести к смерти, к гибели. В 19 стихе 3 главы книги Бытия написано «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Книга о послании к евреям, 6 глава, стихи 7 и 8. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы...» Узнаете язык 3 главы книги Бытие? Сказано «негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Когда приходит проклятие, оно по своей природе неотвратимо. И без божественного вмешательства проклятие само по себе не исчезнет. Если его не устранить сверхъестественной силой, проклятие будет представлять собой характеристику человека или любого явления, животного или земли всей, до тех пор, пока не придет конец и гибель, либо, наоборот, спасение сверхъестественной Божьей силы. Проклятие по своей природе преследует смерть и уничтожение как окончательную свою цель.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И вновь вопрос. Кто проклял Адама и Еву? Я рад, что вы реагируете уже осторожнее, чем в первый раз. Священное Писание говорит, передавая Божьи слова, «Проклята земля за тебя». Бог не говорит «я проклинаю землю». Бог вновь просто констатирует факт, он описывает, что же произошло, потому что Адам и Ева никогда раньше этого не видели. Они раньше никогда подобных чувств не испытывали, и они не знают, что творится такое. Бог разъясняет, земля проклята из-за того, что сделал ты. Для того, чтобы еще раз удостовериться в том, что Бог не был источником проклятия, давайте зададим следующий вопрос. Скажите, когда произошли в Адаме и Еве изменения, свидетельствующие о наличии проклятия? Когда они почувствовали, что они прокляты? До разговора со Всевышним или после того, как Он сказал свое слово? До. Уже в самом начале, после того, как они вкусили от запретного плода, мы находим в 7 стихе, у них проявляется стыд. Это то, чего раньше не было. В стихе 8 и 10 описывается страх. Он говорит, «Я голос твой услышал и убоялся». Адам знает, что в нем что-то случилось непоправимое в его природе. В 8 же стихе мы можем усмотреть помрачение рассудка. В чем это выглядит? Попытка спрятаться от Творца за деревьями рая. Как вам это нравится? Адам ведь знает, что Бог всемогущ. Адам разговаривал с Богом лицом к лицу. Но тут вдруг ему кажется, что если вдруг что-то будет их разделять, какой-то физический объект, то Бог его и не найдет. Помрачение рассудка. 12 стих, агрессия. Жена, которую ты дал мне, она виновата. И так далее. Мы находим, что проклятие начало действовать еще до Божьих слов о проклятии. А значит, Бог тут ни при чем. Бог лишь объяснил, что произошло. Единственное, что в этом отрывочке представлено как Божье действие, это слова, записанные в 16 стихе 3 главы книги «Бытие». «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Это бесспорно Божьи слова, и это, вне сомнения, Божье действие. Однако я приглашаю вас вчитаться в текст. Господь говорит, умножая, умножу. И потому вопрос, возможно ли умножить то, чего нет? Умножение – это процесс увеличения имеющегося. Умножение – это не сотворение. Умножение – это не учреждение. Это не начало, это увеличение числа всего-навсего. То есть это в действительности Божье действие, и мы можем отчасти догадываться о причине. В первом послании Тимофею, во 2 главе 14 стихе сказано, «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление и затем вовлекла в грех Адама». Потому Божье действие может быть как раз-таки восстановлением справедливости, что касается вины женщины, которая послужила причиной гибели Адама. Но не Бог был причиной боли и скорби и страданий. Он, сказано, увеличил их меру. Не был создателем оного. Продолжая разговор о том, как в Священном Писании описывается проклятие, в самом начале, на первых страницах Слова Божия, мы посмотрим также на книгу «Бытие», 4 главу стихи с 9 по 12. Это третий пример, третий случай, где Библия рассказывает о природе проклятия. Читаем. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вновь несколько вопросов. Кто проклял Каина? Сказано, проклят ты от земли. А что же это такое? Что это может значить? Проклят ты от земли. Бог устроил нашу землю сообразно своим божественным законам. И когда Божьи законы нарушаются, это неминуемо отражается на состоянии материи. Никто не может безнаказанно, без последствий нарушать Богом установленные заповеди. И когда заповедь нарушается, а это было первое убийство на земле, когда воля Божья нарушается, она влечет за собой неотвратимые последствия. Бог не проклинал Каина. Сама система устройства материи отреагировала на это действие. Сказано, поскольку земля вкусила крови брата твоего, потому она не будет давать тебе силы. Мы не знаем, как это действует, мы не знаем, каким был именно механизм, но фактом является то, что не Бог сказал «я тебя проклинаю», Бог констатировал факт – земля тебя проклинает, проклят ты от земли. И в Слове Божьем этот принцип будет продемонстрирован неоднократно. Например, в 26 главе книги Левит написано «если вы не будете соблюдать субботу, то тогда земля свергнет вас с себя, и она будет субботствовать во все дни запустения своего, доколе что, кто помнит? Доколе не отпразднует суббот своих. И вот когда земля удовлетворит себя за все субботы свои, которые вы не соблюдали, живя на ней, тогда только вы вернетесь. Так и произошло. Когда мы читаем последнюю главу второй книги Паралипоменон, 36 главу, там говорится, что когда земля отпраздновала субботы свои, тогда Господь исполнил свое слово, сказанное через пророка Иеремию, и возвратил народ из вавилонского плена. Божьи законы отражают то, как Бог устроил материю. Божьи законы есть матрица устройства бытия. И когда Божьи законы нарушаются, то материя тут же реагирует. Проклят ты откуда? От земли. Не Бог проклинает, а материя, которую Он создал, в данном случае, в частности, в случае Каина сказано, проклятие пришло от земли. Что такое проклятие в случае Каина? Какова его природа? Как оно проявлялось? В 12 стихе это описано. «Земля не станет давать силы, и, во-вторых, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Если он не может уже заниматься овощеводством, если он не в состоянии ничего на земле выращивать, значит, у него остается только один способ существования – искать, где само растет, съедать и двигаться дальше. Он будет изгнанником и скитальцем. И вновь, что это по сути? Это безрезультативность. Если ты будешь даже работать, если ты даже будешь вкладывать силы, то не будет проку, не будет отклика, не будет результата. Это ухудшение качества жизни.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, мы рассмотрели с вами три случая в Священном Писании, где рассказывается о проклятии с использованием древнееврейского слова «арар». И везде видим одну и ту же картину. Если бы мы имели время чуть обстоятельнее поговорить о Каине, мы узнали бы, что он был сыном дьявола. Об этом рассказывает нам первое послание Иоанна, где так и сказано: «Каин был от кого? От лукавого и убил брата своего». Не в том смысле, что дьявол стал отцом Каина. Нет, мы знаем, от кого Каин родился, от Адама и Евы. Познал Адам Еву, жену свою, она зачала и родила Каина. Но он стал сыном дьявола в том смысле, что он усыновился ему. Он принял волю дьявола в свою жизнь и исполнил волю дьявольскую в своей жизни. Был контакт между дьяволом и Каином, и потому пришло в его жизнь проклятие. Природа проклятия раскрывается нам с самого начала повествования Священного Писания довольно ясно и понятно. Посмотрим теперь на еще несколько терминов, которые используются в Слове Божьем для того, чтобы рассказать о сути и механизме и природе проклятия. В книге Второзаконии, во второй главе, в 34 стихе написано: «И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчины, женщины, детей, не оставили никого в живых». Итак, что означает предать заклятию? Значит, не оставить никого в живых. Вот сила и цель и результат заклятия. Читаем Второзаконие 13:15. «Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча». Здесь у нас в оригинале используется уже другое слово. Это древнееврейское «херем». И оно имеет следующее значение – «заклять», «проклять» и «уничтожить». Когда мы открываем, например, книгу «Исход», 22 главу, 20 стих, там написано: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». В оригинале «херем». То есть «да будет проклят». «Проклят» означает «обречен на истребление». Вот природа проклятия. Проклятие меняет природу объекта, на который направлено, имеет конечной целью его разрушение и уничтожение. В книге «Второзаконие» потому оставлено серьезнейшее предостережение. В 7 главе стихи 25-26 предостерегают. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Итак, если нечто по своей природе проклято, если нечто по своей природе заклято, и человек берет даже малую частицу этого и приходит с этим в контакт и вносит в свой дом, что будет в результате? Сказано, дома подпадает заклятию. Именно вследствие контакта с дьяволом, с бесами или же с объектами, которые имели контакт с дьяволом и бесами, приходит проклятие в дом, предостерегает Священное Писание. В 6 главе книги Иисуса Навина, в 18 стихе, об этом сказано следующее. Иисуса Навина 6, 18. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Казалось бы, ну подумаешь, дорогая одежда, ну подумаешь, немножечко серебра, ну подумаешь, немножечко заклятого совсем. Ну ведь не весь дом ведь у меня обставлен заклятым, только лишь чуть-чуть. Ахан позарился на заклятое, и погиб он и все его. Дом подвергся заклятию, и на стан сынов Израилевых беда была наведена. Сила проклятия реальна. Если происходит контакт, значит, неизбежны последствия. Читаем далее. Книга пророка Захарии, 5 глава, стихи со 2 по 4. Еще одно слово в подлиннике, с которым мы сейчас познакомимся. «И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. И оно войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Взглянем на природу проклятия в этом отрывочке. Здесь у нас термин «Алла». Проклятие переведено и является в синодальном переводе эквивалентом слову «Алла» в оригинале на древнееврейском. Значение этого слова такое – клятва, проклятие, омерзение. Вот каковы действия проклятия. Сказано, проклятие, во-первых, что сделает? Войдет в дом. И на этой программе мы будем изучать, через какие двери входит проклятие, что именно конкретно названо в Слове Божьем как причина проклятия. Этому будут посвящены отдельные темы. Дальше сказано, войдя, проклятие что делает? Пребудет. Войдя, пребудет. Оно не уйдет само собою. Оно останется в качестве постоянной характеристики. И в результате что сделает? Истребит. Вот это конечная цель проклятия. И поражает оно следующие сферы самого человека и его имущество. Теперь, зная это, мы в состоянии немного обсудить основы. Почему так происходит? Почему благодаря контакту с дьяволом, почему благодаря греху и в результате греха появляется действие проклятия. Я хочу предложить вам один из отрывочков Священного Писания, книга пророка Захарии, 3 глава, 1-4 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы, что делать? Противодействовать». Итак, с одной стороны Господь, ангел Господень, с другой стороны сатана. И сатана противодействует ему. Кому? У нас с маленькой буквы, стало быть, надо полагать, что великому Иерею, первосвященнику времен после Вавилонского плена. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Здесь раскрываются очень важные истины о природе проклятия. Во-первых, рисуется проблема. Сатана противодействует Божьим благословениям. Сатана противодействует Божию служителю, не давая ему возможности реализовать свой потенциал полностью. А причина какова? Причина – это запачканные одежды. И запачканные одежды являются символом чего? Вины, греха. Сказано, я снимаю с тебя вину твою, когда сказано, что Бог снимает с него запачканные одежды. Итак, если человек виновен, если одежда его запачкана, это дает дьяволу право противодействовать. Далее, каково же решение? Сказано, нужно снять вину. Снять запачканные одежды. Только после этого противодействия сатаны прекращается. Господь запрещает сатане, потому что у Бога есть власть, у Бога есть причина, у Бога есть основание. Он снимает вину. Но если этого не сделать, если вина не снята, и о том, как она снимается, мы обязательно, обстоятельно поговорим на этой программе. Если вину не снять, значит, одежда останется какой? Запачканной, запятнанной, и значит, у дьявола будет по-прежнему право приносить свое противодействие в жизнь человека. Справедливо? Все согласно закону.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И Священное Писание такую картину рисует неоднократно. Например, в послании Иуды в 9 стихе. Там всего одна глава, написано, «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». И так шел спор о Моисеевом теле. Почему вдруг у дьявола были виды на Моисея? Почему он считал, что он вправе оспаривать Божье право забрать Моисея к себе? Потому что Моисей согрешил. Сколько раз? Конечно, он был, как и прочие человеки. Но в Библии только лишь один грех описан именно в период руководства народом. Был грех в самом начале, когда он убил египтянина, и потом скрыл это, и так далее. Но был грех, который многим кажется вообще таким тривиальным. Ну, подумаешь, чуть лишнего сказал, чуть-чуть больше сказал. И этот грех описан в 20 главе книги «Числа», стихи с 10 по 12. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные! Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Мы видим, что поскольку Моисей был виновен, поскольку он нарушал Божью волю, дьявол имел свои претензии к Моисею. дьявол имел на него виды. Далее, в книге Откровения, в 12 главе, в 10 стихе рассказывается о том, что не только к Моисею у дьявола претензии, не только к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Читаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и слава Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Что означает слово «клеветник»? В русском языке это говорящий неправду. Но вопрос, есть ли шанс на успех клеветы в Божьем присутствии? Сказано, что он клеветал день и ночь. Нет, шансов нету. Дело в том, что нам нужно уточнить перевод греческого термина «категор», который используется здесь. «Категор» – это обвинитель. Это не лжец, это не лгун. Пред лицем Божьим дьявол не лжет. Что он делает? Он обвиняет братьев и сестер заодно. Он обвиняет их по праву. Если есть вина, если есть грех, значит, у дьявола появляется право обвинять человека пред Богом. И это означает, что дьявол сначала соблазняет человека на грех, затем обвиняет человека пред Богом в совершенных грехах. Вот его тактика. И сказано далее, что они победили его, верные Богу победили дьявола. Как? Только кровью Агнца и чем? Словом. Словом свидетельства своего. Никак иначе. Обвинение дьявола остановить невозможно. И нам нужно учиться с вами владеть словом уст своих сообразно Священному Писанию для того, чтобы устранить и лишить дьявола всех оснований обвинять нас пред лицем Господним. Иного пути нет. По иному проклятие приходит и остается с человеком навеки. Право сатаны приносить проклятие зиждется на факте нарушения закона. Мы читали сегодня уже Второзаконие 27-26. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Галатам 3:10. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И вот очень важные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих, передает содержание молитвы Господней, Отче наш. Там написано, «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И вот та же самая молитва Господня в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, передается несколько иными словами. Читаем. 6 глава Евангелия от Матфея, стихи 12-13. «И прости нам что? Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В одном случае сказано «грехи», в другом случае сказано «долги». Почему? Потому что грех – это долг. Природа греха – это долг. Иными словами, когда человек нарушает Божий закон, тогда он навлекает вину перед законом, и он становится должником. Скажите, есть ли в зале те, кто когда-либо что-либо у кого-то одолжил? Да? К сожалению. И вот теперь вопрос. Скажите, а если уже 50 лет прошло с тех пор, как вы одолжили? Разве нельзя ли уже считать, что долга нет? Но ведь уже столько времени прошло, ну как можно по-прежнему помнить? Вы понимаете, о чем идет речь? Если долг создан, если долг навлечен, он остается навсегда. До каких пор? Пока он не оплачен. Долг исчезает только одним путем, когда происходит реституция, когда происходит восстановление, когда долг возвращается. Грех – это долг. Всякое нарушение Божьих законов делает человека все большим должником. И дьявол имеет право взыскивать этот долг, принося проклятие. Почему он имеет право? Потому что он человека соблазняет. И когда человек по воле дьявольской поступает, он теперь становится подвластным дьяволу, и у дьявола есть право взыскивать этот долг. Потому грех – в силу давности никогда не перестанет быть грехом. Тот факт, что кто-то согрешил, возможно, 70 лет тому назад, ничего не изменил в статусе человека в духовном мире. Если именно этот долг не был возвращен, значит, человек – должник. И значит, у дьявола по-прежнему есть право человеку посылать проклятие. Я хочу также обратить ваше внимание на следующий очень важный момент – в молитве Господней после фразы «Прости нам долги наши» или «Грехи наши» идет следующее прошение. Какое? «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Оказывается, соседство этих просьб не случайно в устах Иисуса Христа. Просьба об избавлении от дьявола размещена в этом месте молитвы Господней вот по какой причине. Она следует за просьбой о прощении грехов именно потому, что за совершением грехов следует власть дьявола. Освобождение же от власти лукавого обретается только на основании прощения грехов, устранения вины, внесения платы за долг. Вот это истина о том, что за контакт с дьяволом, за связь с ним, за его услуги нужно платить, стало достоянием широкого круга людей. В частности, в произведении Гёте «Фауст» есть такие слова. «Мефистофель, злой дух, давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути». «Фауст, а что ты требуешь в уплату?» «Мефистофель, сочтемся после, время ждет». «Фауст, черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом». «Мефистофель, тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь». «Но я к загробной жизни равнодушен», – отвечает Фауст. «В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли». И в результате Мефистофель отвечает: «Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. Я дам тебе, чего не видел свет». И в результате Фауст говорит: «По рукам». Если с дьяволом был контакт, если дьявол нам оказал услугу, если мы откликнулись на его голос, на его призыв, значит, он обрел над нами власть. У нас появился долг. Но, слава Богу, мы не обречены. Бог даже тем, кто проклят, предлагает выбор. Мы можем освободиться от проклятия. В книге «Псалтирь» в 108 главе в 17 стихе сказано: «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». И напротив, в книге «Второзаконие» в 30 главе в 19 стихе написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь».
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь вместе с нами на программе «В гостях у телекомпании». Сегодня вы, наши дорогие гости, и сегодня мы знакомим вас с Романом и Серафимой Канатовыми. Потрясающая встреча. Люди, я бы сказала, воплощение Божьего чуда. Вот если вам хочется посмотреть на воплощение Божьего чуда, вот сегодня вы как раз там, где вы с этим Божьим чудом познакомитесь. Это музыканты, это люди, посвященные Божьему делу, люди сильные, оптимистичные, люди результативные, я бы сказала, и все на абсолютно благотворительных основаниях. Не коммерсанты, не ищут выгоды, но при этом очень деловые, успешные люди во славу Господа. Вот я бы так сказала. Мне кажется, что это верная характеристика, но я думаю, что вам судить по мере того, как вы будете знакомиться сегодня с Романом и Серафимой. Спасибо большое, ребята, что вы с нами. Вот давайте по порядочку. Кто вы? Откуда? Какое образование? Какая профессия? Как познакомились? И обязательно будем включать ваши песни сегодня в разговор. Хорошо?
2: Спасибо. Я хотел бы сначала сказать, что если телезрители хотят увидеть воплощение Божьего чуда, пусть они подойдут к зеркалу.
1: Как это здорово.
2: Поэтому каждый из нас воплощение Божьего чуда, и мы верим в это. И стараемся общаться с нашими ближними, как будто это действительно так. Я родился в Липецке, там учился в школе сначала, потом поступил в институт, выучился на инженера-электрика. Вот, и сейчас работаю, можно сказать, по специальности на Липецком металлургическом комбинате. Вот. Песни я начал писать довольно давно. Это было где-то лет в 16. Mm-hmm. Вот. Ну, изначально это были обычные песни, какие-то там про любовь, там, естественно, там, да, про наше похождение там, молодые. Вот. А потом, когда пришел к Богу, то, конечно, тематика песен изменилась, но я как бы не стал зарывать талант и решил его использовать во славу Божью.
1: Понятно. Серафима, теперь вы немножко о себе.
3: Я родилась и выросла в Воронеже. Это всего 100 километров от Липецка. Вот, там училась. Я училась в музыкальном училище. Потом в педагогическом университете. Я дирижер. Дирижер академического хора по образованию. Но сейчас я нигде не работаю. Нет, я работаю. У меня огромная такая важная работа. Я занимаюсь воспитанием двух наших сыновей.
1: Mm-hmm. Какой возраст?
3: Вот. Возраст 13 и 4. Mm-hmm. Вот. А познакомились мы в Воронеже на свадьбе у наших общих друзей. Mm-hmm. Да, это была христианская свадьба.
1: Mm-hmm. То есть уже были верующими тому моменту? Mm-hmm. Хорошо, давайте немножко.
3: Да, и интересно, что мы познакомились не просто на свадьбе, мы вместе там как бы делали такой музыкальный номер. Это был такой мини-мюзикл о знакомстве жениха с невестой. Ага. И я пела как бы роль невесты, а Рома — роль жениха. То есть такой вот.
1: Понятно. То есть это был первый мюзикл
3: в нашей жизни. Совместной.
1: Понятно. Рома, немножко расскажите о том, как состоялась ваша первая встреча с вашей точки зрения.
2: Первая встреча наша состоялась в церкви, когда мы приехали организовывать свадьбу. Там Сима потом приехал со своей мамой, я в первый раз ее видел там. И мы отыграли свадьбу, все нормально, все хорошо. Вот, а потом второй раз мы встретились на лагере.
3: В христианском лагере, да.
1: Это отдых?
2: Да, можно сказать так.
3: На отдыхе, да.
2: Вот, отдых, общение молодежи там происходит. И встретившись, вот как-то я положил глаз на нее. А она на меня, как я уже понял потом.
1: То есть тот мюзикл даром не прошел?
3: Да.
1: А что привлекло, если не секрет? И я так любопытствую, вообще-то это, ну, не очень, наверное, красиво такие вопросы задавать, но тем не менее я знаю, что мы сейчас будем слушать песню, которую Роман как раз вот в то время сочинил. А что привлекло в Серафиме?
2: Ну, как бы человек с гитарой — это душа компании, которая...
3: Нет, которого... это меня в нем привлекло, человек с гитарой — душа компании.
2: Нет, я не про это сейчас, я про то, что человек с гитарой обычно душа компании, его приглашают, привет, Рома, давай споем, там, вот. А когда Сима пригласил меня в гости, как бы к ним туда, в их стан воронежский, вот, то... Она первая, ну, в нашем общении она первая же сказала: да положи гитару, давай с тобой просто пообщаемся.
1: О.
2: И я понял, что вот это какой-то знак для меня был свыше, что людям нужны не мои песни, а я сам.
1: Понятно. Ну да, к сожалению, ну, в мирских, конечно, ситуациях, о мирских ситуациях я сейчас говорю, но да, вот этот человек, который душа компании, его приглашают вот именно по той причине, что он развлекает, и очень часто, ну, происходит так, что человек просто деградирует, ну, по разным причинам, именно вот будучи душой компании. Ну что же, очень здорово, что все было совсем по-другому, потому что вы верующие уже были люди. Давайте послушаем тогда эту песню, которую Роман сочинил. Как она называется?
2: Она называется просто «Симе».
1: «Симе», да.
3: Ну, а я ее называю «А я скучаю».
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».

0: И что же это означает? Это значит, тебя я люблю.
1: Мы только что послушали с вами песню «Симе», автор слов и музыки Роман Канатов. Вот я бы сказала, что песня не только о Симе и Романе, а там очень большую роль играет Господь. А вот почему это так? То есть он вам был настолько важен? Он действительно был вот такой важной частью вашей жизни? Или просто, как вот мы упоминали уже в предыдущей части разговора, что вы оба люди церковные, и как-то вот, ну, положено верующим людям говорить о Боге. Короче говоря, что такое Бог в вашей жизни?
2: Ну, если начинать с момента знакомства, то Господь нас вел к этому. Потому что было несколько моментов, когда мы могли познакомиться, была реальная возможность, но что-то не давало. Да. Вот, то есть мы даже нашли одну фотографию в фотоальбоме Симы, где мы стоим на одной фотографии, да, рядом.
3: Прям буквально 2-3 человека.
2: Да, между нами. И мы друг...
3: Это было за 3 года до нашего знакомства.
2: Мы и... друг друга так и не узнали.
3: Не увидели, да. Вот. Ну, то есть вот как-то вот так.
2: Да.
3: Ну,
2: да. Господь,
1: то есть вы не могли друг друга не видеть, вы видели,
3: мы,
1: конечно,
3: видели,
1: друг друга,
3: да, но не увидели. И у нас было огромное количество общих знакомых и друзей, но вот как-то так получалось, что да, мы да, вот не знакомились.
2: Да, вот, может быть, пример, когда Иисус шел из Эммауса, и двое учеников с ним были. Они его видели, но не увидели его.
1: Да. Глаза были...
2: Да, как-то вот Господь пока готовил нас друг к другу.
1: Ага, понятно.
2: И Господь, естественно, занимает очень большую часть нашей жизни. По сути дела, то Он наша жизнь.
3: Да.
1: Вот. Да, вот глядя на вас, два современных таких очень интересных человека, ну, мне кажется, что не так много народу в наше время могут сказать: «Господь, это наша жизнь. Вы есть друг у друга, у вас есть двое детей, у вас есть работа». И сказать, что Господь – наша жизнь.
3: Ну, а как под...

0: Хорошо. Ну, на самом деле, мне было, наверное, лет 10, может быть, вот около 11. У моей мамы была подруга, институтская подруга, с которой они дружили все время. Я ее тоже очень хорошо знала. И однажды эта подруга пришла к ней и начала рассказывать о Боге. И я сидела рядышком, я все, естественно, ну, дети любопытные, я все очень внимательно слушала. И она позвала ее пойти с ней в церковь. И я такая: мам, куда ты собралась, я с тобой? Вот. И так мы, в общем-то, первый раз пришли в церковь. Мне было интересно. И племянница, вот подруги моей мамы, мы с ней тоже дружили, наверное, лет с 5. Вот. Она уже тоже тогда ходила в церковь вместе с тетей. То есть у меня там сразу была подружка. И она потом мне рассказывала, очень обижалась. Где-то за полгода до этого момента она пыталась мне рассказать о Боге, а я ей так вот, 10 лет ребенка, я так повернулась. Я религией не интересуюсь. Она мне потом долго это вспоминала, когда мы были в церкви, мы пели вместе. Вот. И вот, ну, казалось бы, детский ум, но все равно вот я...
1: Ну, где-то ведь слышала. То есть это тоже то есть, откуда-то
0: вот взялось. Вот, да, но то есть для меня это было вот как-то, я не знаю, настолько естественно. То есть я начала ходить вот в церковь, я начала узнавать о Боге, о том, что Он умер за меня. Меня это вот очень сильно вот коснулось именно вот тот момент, что Бог пожертвовал своей жизнью ради моей жизни, то есть что вот я настолько ценная. Вот. И, кстати, на свадьбе вот этой подруги мы познакомились. Подругу Веру зовут, да, с Ромой.
2: Понятно.
3: Моя Рома, история была другой. Я познакомился с одним парнем. Зовут его Юрий Корнеев, мой друг и брат во Христе. Мы с ним познакомились еще, вот, это был 97-й год. И однажды, когда я заболел, лежал в больнице, он мне принес урочник «Новая жизнь».
2: Урочник по изучению Библии?
3: Да, урочник по изучению Библии. Я его почитал. Посмотрел,
2: а
3: что
2: вы,
3: там...
2: кстати, не обратили внимания, это не издание телекомпании «Три ангела»?
0: Да, именно.
2: Издание телекомпании
3: «Три Возможно, я издание не помню, как было, они черно-белые были.
2: Это. Да, так что, друзья, когда вы, многие из вас нам пишут и просят, чтобы мы вам прислали эти урочники, вот вам живой пример. Мы не договаривались с Романом, я впервые об этом
0: слышу. Это на самом деле, это та самая новая жизнь.
2: Да, которая, ну, вот помогла. Сейчас мы послушаем, что же сделала вашей жизни эта книга новая, эти наши
3: это
2: уроки
3: «Новая жизнь». Вот в моей жизни появилась новая жизнь. Я почитал урочник, увидел там ссылки на Библию. Естественно, не хотелось работать с какой-то посреднической литературой, хотелось бы взглянуть на оригинал.
2: Очень правильно.
3: Вот, и на тот момент у меня с деньгами было не очень хорошо. Я подумал, как только деньги появятся, я куплю Библию, и тогда уже почитаю конкретно. Вот. И когда я вышел из больницы, ко мне приходит мой знакомый, который мне очень давно был должен деньги, говорит: вот я возвращаю тебе деньги, которые тебе должен был.
2: Незапланированное мероприятие.
3: Ну, месяцев 9, наверное, он у меня не отдавал деньги, хотя я говорил, что мне там надо. А тут сам пришел. Вот. И такой вот первый опыт у меня был с Богом. То, что вот он принес мне деньги, я, естественно, пошел сразу в лавку, купил Библию.
2: То есть вы уже были настроены на то, чтобы не воспринимать это как просто случайность. Ну вот 9 месяцев ждал, вот родилось, принес деньги.
3: Ну нет, не случайность. Я как-то на тот момент я уже понимал, что что-то происходит вот не запланированно, не так, как я себе это представлял. И начал изучать Библию, и у того же Юры Корнеева, у него была домашняя группа дома уже на тот момент, он меня пригласил туда, и мы вместе изучали Библию. Там еще один человек, Игорь Марчаков, он сейчас служитель в Брянской области.
2: Священнослужитель?
3: Да.
2: А как вы считаете, вот эти вот встречи дома, домашняя группа, это вообще нормально? Это, ну, это не какая-то там секта? Это вообще разрешено ли законом?
3: Насчет закона не знаю, но точно не секта. Конечно, из любого хорошего мероприятия можно сделать плохое, но то, эту домашнюю группу я вспоминаю с большим теплом. даже написал

0: песню про то, как мы там сидели, вот, общались, пили чай. И вот угу. Песня называется «Чайник». Но я ее потом как-нибудь спою, хорошо? Вот. И на тот момент я уже начал писать песни. Вот именно на тему Христа, на тему обновления, преображения.
1: Вот у Серафимы я услышала, что хотя она была еще маленькой девочкой, но для нее вот казалось важно, что Бог за нее умер, чтобы она могла жить, ну, счастливой жизнью здесь на земле, когда так много всего плохого происходит, а все равно человек верующий, он может быть счастлив и быть счастьем и для других тоже. А вот что у вас внутри произошло, кроме вот этих вот внешних чудес, ну, таких вот внешних каких-то, казалось бы, совпадений, а что в сердце произошло?
0: Ну, естественно, там все поменялось, потому что я понял, насколько я ценен для Бога.
1: То же самое.
0: Что Он не просто сторонний наблюдатель, Он участник и источник моей жизни. Угу. Вот, и когда начинаешь это осознавать, то меняется мировосприятие.
1: Uh-huh. Вот, и... А до этого у вас были мысли, что Бог есть? То есть такого, что вы были атеистом, и что Бога быть не может, такого не было? То есть вы знали, что Он есть, но Он был сторонним, Он был чужим?
0: Ну, о Христе я мало что знал.
1: Uh-huh. Но все-таки знали, что Бог есть, считали, что Бог есть?
0: Ну, я считал, что Бог есть, но не как личность, а как вот некий высший разум просто. Mm-hmm. Вот личные отношения с Богом — это совсем другое, mm-hmm. что отличает от многих других религий. Mm-hmm.
1: А можно сказать, что вот эти личные отношения с Богом, которые у вас установились, они вам стали давать песни?
0: Да, да, это точно так. Mm-hmm. Потому что появилось сразу очень много направлений, сразу очень много мыслей о том, что... как можно было бы... Что можно было бы сказать этому миру о Боге и рассказать моим ближним о том, что Бог делает в моем сердце.
1: А те песни, которые вы писали в начале, до того, как стали верующим человеком, там можно сказать, что тоже вот мотив у человека, побудительный мотив у человека музыкального, это тоже рассказать миру что-то? Или там это было просто реализация вот своих каких-то способностей?
0: Ну, в любом случае, творчество — это попытка рассказать миру что-то. Mm-hmm. Вот, поэтому мы в своей сути тоже творцы. Mm-hmm. И человек, даже если он не верит в Бога, он все равно выполняет его работу, так сказать, он творит.
2: Даже не то, что работа, а вот это, наверное, вот для меня это как-то жажда творчества — это вопрос в том, что вот Бог создал человека по образу и подобию своему, то есть Бог-творец все равно создает человека, который тоже жаждет творить.
1: Я думаю, что с этим согласится любой, кто слушает нас сейчас. Да, кто-то из нас творит, я не знаю, там, мебель у себя дома, а кто-то из нас творит, не знаю, кулинарные
2: шедевры. Только хотел сказать, да. Кулинария. То есть, в принципе, то есть, вот хозяйка на кухне, это же тоже творец, потому что сколько она специй насыпет, как она подаст блюдо, это же это тоже своеобразное творчество.
1: И сколько любви в этом блюде, да, столько будет и радости в доме от него.
0: Да-да-да.
1: Ну что ж, мне кажется, что мы уже все с нетерпением хотим послушать следующую песню. А у нас какая она будет? Вы ведь не только Роман поет, вы же вместе. А да. Эта песня вдвоем?
2: Да.
1: Да. Как она называется?
0: Называется «Доброе утро».
2: «Доброе утро, Господь».
1: «Доброе утро».
2: Кстати,
1: Господь.
2: Вот когда Рома говорил о том, что Бог, Он не просто, да, вот как-то высший разум, а личность, вот... Наверное, вот эта песня, она отражает вот это общение с Богом как с личностью. То есть, вот такая мысль мне возникла.
1: Ну, здорово. Да, потому что это важный очень вопрос. Я думаю, те, кто нас слушают, тоже, как я могу общаться с Богом, как с личностью? Что такое личные отношения с Богом? Ну, давайте послушаем песню.
3: В гостях у телекомпании «Три ангела».

0: Песня «Доброе утро, Господь», автор слов и музыки Роман Канатов, исполнение Роман и Серафима Канатовы. Спасибо вам, дорогие. Вот, дорогие в Господе, смотри, впервые в жизни я с вами общаюсь, но вы дорогие. Вот у меня, знаете, вообще такое ощущение, что у людей, когда Господь есть в сердце, то, ну, как-то вот просто, легко, доверяешь, уверен. Спасибо вам большое.
1: Богу.
0: Вот какая мысль прозвучала перед песней «Личные отношения с Богом». Песня «Доброе утро, Господь». А добрый день, Господь, есть? А добрый вечер, Господь, есть? Как вы выстраиваете свои личные отношения с Богом? Роман, Серафима, семья. Вот что такое иметь личные отношения с Богом?
2: Можно я скажу просто, когда сказали, говорит, если добрый день, добрый вечер, я сразу вспомнила, что есть песня «Окончен день, и я встаю на колени». Начинается.
0: Ваша песня.
2: Ромина песня, да. Ну, как говори.
1: Ну, естественно, вот, как Сима сказала, молитва — это очень важный момент нашей жизни. И наш день и начинается с молитвы, и заканчивается молитвой.
0: О чем вы молитесь?
1: Молимся о том, что я вот лично молюсь, несмотря на то, что молитвы, они каждый день похожи, но я стараюсь вкладывать все-таки в это смысл, то, что молюсь о том, чтобы Господь дал мудрости, как распорядиться тем временем, которое Он послал нам в этой жизни. Потому что мы здесь временно и не знаем, сколько отведено. Mm-hmm. Поэтому нужно использовать это время наилучшим образом.
0: Mm-hmm. А ответ на такие молитвы получаете?
1: Да, конечно.
0: А бывают дни, когда вы забываете об этом молиться и тоже, ну, теряете время?
1: Ну, в Библии написано, что Господь знает то, что нам нужно прежде нашего прошения. Mm-hmm. Вот, поэтому если, ну, Господь видит наши мысли, mm-hmm. знает их, что мы хотели бы использовать наше время наилучшим образом. Даже если мы об этом не произносим, Он слышит наше сердце, знает его.
0: Ну, вот немножко теоретический вопрос задам. А если Господь все равно знает все, что нам нужно до того, как мы просим, а зачем тогда Его об этом просить? А Он-то тут при чем?
2: Мне очень нравится, когда-то давно еще я услышала эту мысль. Точнее, я даже, по-моему, увидела в каком-то или фильме, или в книге прочитала. Там, то есть ребенок сказал, зачем мы молимся каждый день перед едой, да? И дедушка ему говорит, а если я с тобой каждый день не буду здороваться? То есть, ну, мы же видимся, да, казалось бы, каждый день, вот в семье, да? Но мы выходим каждый день и говорим друг другу доброе утро, да? Когда ребенок хочет кушать, он не приходит, не становится, вот так мой сын там, да, не становится вот просто на кухне и ждет, пока я дам ему есть. Хотя я знаю, что пришло время обеда. Он приходит и говорит, мам, я хочу кушать, покорми меня, пожалуйста. Mm-hmm. И это происходит изо дня в день, там, ну вот каждый день. То есть Бог-то Он знает, но Он все равно хочет, чтобы мы тоже участвовали, то есть, mm-hmm. в этом процессе. То есть когда вот у меня ребенок покушал, да, он всегда говорит спасибо. Или когда он там что-то берет, он не, ну, там, хочет, да, он не просто говорит, да, я поручаю его говорить, чтобы он сказал, пожалуйста, то есть, чтобы он учился просить, правильно. Так же и мы же как дети Бога. То есть
0: это взаимодействие.
2: Это просто, ну, это как раз и есть отношения. Mm-hmm. То есть вот они на самом деле гораздо проще, чем нам кажется. То есть поблагодарить, то есть просто даже сказать спасибо. То есть утром просто сказать доброе утро, да, Господи, спасибо, что вот я проснулся, уже спасибо. Mm-hmm. То есть вот как бы это все на самом деле простая жизнь. То есть это не кажется, это на самом деле не так сложно. Mm-hmm.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, так ли все гладко? Вот пока все то, что мы слушаем, оно просто совершенно идеально и совершенно, ну, как сказать, все по-ангельски. То
2: Нет,
0: есть,
2: конечно.
0: А как бывает и по-другому?
2: Конечно, бывает, что, допустим, ну, я, если взять там моя жизнь, это больше как бы жизнь дома, да, в семье, там, с детьми, там, кастрюля. Понятно, что и творчество есть, это все приходится совмещать. Но понятно, что дети не слушаются, там, бывает, и вскипаешь, и все. Но потом просишь прощения у детей, у Бога, что сорвался. Поэтому в жизни...
0: Я не ослышалась? Просишь прощения у детей? Вы просите прощения у детей?
2: Конечно, если я там сорвалась, допустим, накричала на ребенка, даже если я справедливо накричала, то есть он был неправ, но я тоже не права, что я вот, ну, как бы повысила на него голос. То есть это не тот метод, это не Божий метод. То есть Бог бы тебя так не повел там в отношении с ним. Я прошу прощения, что да, я была не права, что я накричала, что ты был не прав, что ты вот в этом поступил, но я не должна была кричать на тебя.
0: Спасибо, Серафим.
1: Просить прощения, это очень важно.
2: Просить прощения, да, это... Ну, мы учимся просить. То есть Бог тоже нас учит просить прощения. Бог нас прощает еще когда мы даже не подумали об этом, но мы тоже должны... То есть вот для меня как бы моя обычная жизнь и мое отношение с Богом, это, ну, получается одно. То есть оно же все одинаково. То есть мои отношения с детьми, с мужем, и мои отношения с Богом, тоже так же учиться просить прощения, так же учиться благодарить. Mm-hmm. Даже за то, что, казалось бы, нам кажется обычным. То есть вот, ну, я, допустим, готовлю ужин, Рома приходит и говорит спасибо. Ну, казалось бы, да, обязанности жены готовить ужин, но он благодарен мне за то, что я это делаю. То есть, а мы благодарны Богу за то, что он делает для нас. То есть,
0: Рома, что скажете насчет того, что всегда ли все гладко или не совсем?
1: Соглашусь с предыдущим оратором.
0: С любимым.
1: Ну, действительно, так в жизни и происходит, что мы в жизни учимся. Вот вся жизнь — это вот школа определенная, да. И как пел мой друг Юра Корнеев, он, кстати, сочиняет тоже песни, может быть, его тоже пригласите как-нибудь. Не сбежать с урока жизни.
0: Не поняла?
1: Не сбежать с урока жизни надо. Вот, потому что когда жизнь преподносит определенные уроки, то надо не просто сбегать с этого урока, а надо анализировать, делать выводы, просить прощения, восстанавливать отношения. И это наша духовная работа, от которой мы не можем убежать.
0: Восстанавливать отношения с Богом, друг с другом.
1: Да, да, да.
0: Восстанавливать гармонию и мир в сердце.
1: Да, и вот...
0: Без Бога возможно восстановить гармонию в сердце? Сейчас так много всяких приемов, и дыхательные упражнения, и физические какие-то, ну, не знаю, действия со своим телом.
1: Может быть, возможно, я не знаю.
0: А для вас?
1: Для вас? Для нас, наверное, нет.
2: Нет, для меня, вот, допустим, нет, потому что люди пытаются делать физические упражнения, еще что-то, но даже и когда люди в глубочайших там депрессиях попадают в больницы, врачи говорят о том, что идите в церковь, молитесь. То есть даже врачи говорят о том, что...
0: Да. Понятно.
1: Тяжелые моменты, они бывают в жизни, и... Иногда в такие моменты думаешь, что ты вот повел себя не так, как хотел бы Господь, и чувствуешь, как будто предал его. Такое неприятное ощущение бывает. Даже вот появилась песня такая, «Предавая Христа» называется. Там вот о тяжелых переживаниях, когда человек, он на какой-то момент расстается с Богом, и главное, чтобы это расставание не затянулось на всю жизнь. Надо возвращаться.
0: Мы ее подготовили сегодня, да? Мы можем послушать.
1: Да.
0: Давайте послушаем.
3: В гостях у телекомпании «Три ангела».

0: Роман и Серафима Канатовы «Предавая Христа». Ну что ж, ребята, до слез, я бы сказала. Но мы не прощаемся. Вы знаете, дорогие друзья, у нас очень интересный проект задуман с Романом и Серафимой. Они вот настолько энтузиасты своего дела, мы как-то до этого-то особо еще и не дошли в разговоре, но мы продолжим еще с ними обсуждать их деятельность. Но то, что мы с вами планируем сделать, это показать ваш мюзикл, которого вы авторы, исполнители. У вас группа в составе 45 человек, я так понимаю. Название мюзикла «Магдалина». Наверное, многие из вас знают об этом библейском персонаже, Марии Магдалине, грешнице. И вот ребята вдохновились на то, чтобы создать это произведение. А мы здесь у нас планируем его снять и пустить его в эфир для того, чтобы мы все более и более глубоко могли бы познавать с вами нашего Господа Иисуса Христа, то, как Он меняет жизни людей, то, как Он их преобразует, то, как Он делает нас с вами счастливыми. Спасибо большое, Роман, Серафима. Ждем новой встречи, где мы еще поговорим о мюзикле. Вот. А затем ждем того времени, когда вы к нам приедете с мюзиклом.
1: Да. Спасибо вам.
2: Спасибо.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Мы продолжаем разговор об основателях великих религий. И сегодня поговорим об индуизме в этом отношении. Напомню, что мы движемся, руководствуясь временем составления священных книг представителями великих религий мира. На втором месте после начала составления Танака, священной книги иудаизма, стоят Веды, которые являются как раз священной книгой индуизма. Начало их составления относят к 12-10 веку до нашей эры. По этой причине мы рассматриваем вопрос об организаторах или лидерах, основателях этой религии во вторую очередь после рассмотренных уже руководителей и основателей религии, именуемой себя иудаизм. Итак, индуизм – одна из древнейших религий мира. Народы цивилизации долины Инда исповедовали многообразные культы. Богини-матери поклонялись священным деревьям. И в целом, исторически, индуизм охватывает широкое многообразие верований и обрядов. В отличие от христианства или ислама, например, у индуизма не было своего основателя, чье учение распространялось бы последователями. Поэтому терпимость, с которой в рамках иудаизма относятся к разнообразию религиозных форм, пожалуй, уникальна среди мировых религий. В индуизме нет ни церковной организации, ни иерархии, ни верховного авторитета. Это всецело децентрализованная религия. Поэтому, рассматривая вопрос об основателях индуизма, мы можем только бегло упомянуть некоторые значительные фигуры, которые оказали свое влияние на формирование этой религии, поскольку ответить на вопрос об основателе невозможно ввиду указанных выше причин. В середине второго тысячелетия до нашей эры эта цивилизация была разрушена завоевателями, вторгшимися в долину Инда северо-запада. Завоеватели, именовавшиеся ариями, говорили на индоевропейском языке, близком к древнеиранскому. Это были патриархальные племена, почитавшие главным образом богов, олицетворявших силы природы. В числе богов был Индра, бог бури и войны, Ваю, бог ветра, горный бог Рудра, бог огня Агни, бог солнца Сурья. Арийские жрецы, брахманы, совершали жертвоприношения и сочиняли гимны, которые составляют основу Вед. Таким образом, арийцы или арии, они оказали самое основательное влияние на формирование представлений в индуизме. В 9-8 веке до нашей эры брахманы, то есть жрецы арийские, занимали главенствующие позиции в индийском обществе, а жертвенные обряды весьма усложнились. Но уже в 7 веке до нашей эры началась реакция на чрезмерный ритуализм и все возрастающую власть брахманов. В таких текстах, как Араньяки, началось исследование смысла жертвоприношений. В Упанишадах же поставлены под вопрос основополагающие космологические представления древних ариев. К 6 веку до нашей эры произошло становление ряда религий, которые полностью отвергали ведийские жертвоприношения. Речь идет о последователях не только Упанишад, но и о многих новых сектах, включая джайнов и буддистов. Все они ставили во главу угла освобождения от бесконечных рождений и сходились на том, что освобождение достигается не жертвоприношениями, а медитацией. Основатель джайнизма, например, Махавира, то есть великий герой в переводе, близкий современник Будды, отвергал кастовую систему вместе с идеей реинкарнации. Он развил концепцию трех путей или жемчужин – правильная вера, правильное знание и правильное поведение. Последователи джайнизма никогда в численном отношении не были большой группой, равно как и не были распространены сильно территориально в Индии. Однако их влияние находилось в совершенно иной пропорции к их числу и распространенности. Они оказали значительное влияние на формирование новых идей в индуизме. Соперничество различных сект длилось почти тысячелетия. К 500 году нашей эры победу одержал индуизм, вобравший в себя многие положения буддизма и джайнизма, включая доктрину ненасилия, вегетарианство, воздержание от алкоголя, а также ряд новых элементов богопочитания. В индуистский пантеон был введен Будда. Рассвет индуизма и его победа над буддизмом и джайнизмом совпали по времени с периодом интенсивных философских исканий. Между VI и V веком до н.э. появилось не менее десятка соперничавших доктрин. Все они сходились в том, что человек должен каким-то образом выполнять свои обязанности перед высшими сверхъестественными силами, однако выдвигали разные способы этого служения. Их было выдвинуто главным образом 6, и считалось, что каждый из способов предлагает действенный путь освобождения от проблем греха, и таким образом каждый способ мог быть использован в равной степени. Один из известных лидеров того времени – это человек по имени Бадарьяна. Его время – это примерно 3-й или 2-й век до нашей эры. В отличие от других школ, выдвинувших сложные теории составных частей материи и характера души, этот учитель придерживался только простых взглядов, что способствовало распространению этих идей в Индии. Позднее вот этот вот подход, который назывался Веданта, раскололся на несколько теологических школ, основное расхождение между которыми заключалось в степени признания тождества брахмана, то есть вселенской души или божества, и атмана, то есть человеческой души. Доминирующим был подход монистической школы Адвайта, которая была сформулирована Шанкарой в 7-8 веке нашей эры. Итак, мы подошли к еще одному лидеру, оказавшему серьезное влияние на индуизм, по имени Шанкара. Он учил, что единственной реальностью во Вселенной является брахман, то есть вот эта вселенская душа, и что отношение брахмана и мира чувств не поддается выражению. Хотя философский индуизм почти целиком подпал под влияние главного направления в индуизме, все-таки он оказал значительное влияние на народный индуизм. Еще одно имя, которое интересно упомянуть, это человек по имени Рамануджи, философ XI-XII века. Рамануджи утверждал, что наивысшая реальность не безличностный дух, а личностный бог, Вишну. Душа человека есть часть Бога и в конечном счете соединяется с Ним, но при этом никогда не утрачивает полностью личностных свойств. Этот человек утверждал, что единение с Богом достигается скорее через путь искренней преданности, нежели через созерцательную практику. То есть он предлагал более практическую религию, нежели медитативную, как то предлагали предыдущие лидеры. В XII веке в Индию приходит ислам, а затем в XVIII веке сильно распространяется христианство. Это вызвало ряд кризисов в индуизме. В XV веке возникло несколько культов, представлявших собой попытку синтеза доктрин ислама и индуизма. Один из вероучителей того времени, Кабир, неграмотный ткач из Бенареса, слагал прекрасные гимны о братской любви, которые по сей день поются в индийских деревнях. Кабир, как и мусульмане, выступал против идолопоклонства, но подчеркивал значение одного из индуистских способов спасения. Далее. В XIX веке сформировалось поколение реформаторов, которые выступали против принесения в жертву животных, браков между детьми, самосожжения вдов и наиболее заметных проявлений несправедливости, связанной с кастовой системой. Первый из реформаторов, Раджа Рамахан Рой, основал индуистское общество Брахма Самадж, которое учитывало многие поколения или многие положения христианства. Этот ученый говорил на арабском, персидском, еврейском, греческом, латинском языке и санскрите. Он прочитал большинство священных писаний со всего мира и пришел к заключению, что между ними нет большой разницы. Он умер в Европе во время одного из своих посещений. И он очень сильно содействовал тому, что индуизм стал распространяться по всему миру. Другой реформатор Дьянанда Сарасвати основал Арья Самадж, религиозное братство, посвятившее себя делу установления социального равенства. В Арья Самадж проповедовался монотеизм, приписываемый ведам, и это также значительное влияние оказало на формирование идей современного индуизма. Так мы с вами пробежались кратенько по истории индуизма с ее огромным количеством религиозных вождей, которые пытались в ту или иную сторону видоизменить, модернизировать религию предков, и указали некоторые из имен. Однако при всем этом важно помнить, что основателя как такового у индуизма нет. Это очень разнообразная, вмещающая в себя часто противоположные взгляды религия, которая характеризуется удивительной веротерпимостью. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на восьмой, заключительный в этой череде вечер для семьи, посвященный теме «Если бы любовь». Это название всех наших встреч. Сегодня же мы будем говорить с вами на тему «Сила благословения». И речь пойдет о благословении именно в контексте служения родителей своим детям. В самом начале стихотворение Михаила Лермонтова. «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных». Да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим, да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум, пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум, пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим. Мы желаем благословения детям своим, детям, рождающимся у других. И мы знаем, что благословение ценно и желанно. На Руси издревле считалось очень важным получить и продолжать получать благословение от родителей. Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане». «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Издревле на Руси считалось очень важным получить благословение родителей, в особенности, что касается таких значимых вопросов, как соединение для создания новой семьи. Насколько благословение важно согласно Библии? Насколько благословение важно согласно воле Божьей? Давайте подступимся к этому вопросу, посмотрев вначале на то, что Священное Писание открывает нам о психологии развития ребенка. В книге «Притчей», в книге известного мудреца Соломона, в 29 главе, в 21 стихе, есть такое интересное заявление. Притчи 29:21 написано. «Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном». Скажите, с чего вдруг раб захочет быть сыном? Дело в том, что ребенок о себе сам ничего не знает. Он, рождаясь на свет, не знает, кто он. Он даже не знает о том, что он человек, не говоря уже о том, чтобы знать, в какой социальной среде он родился. Он не знает, к какому социальному слою его родители принадлежат. Он о себе ничего не знает. А откуда он узнает о себе? В первую очередь от родителей. То есть он узнает о себе от родителей и членов семьи. И вследствие все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. То есть если с детства раба воспитывать в роскоши, относиться к нему как к сыну, он поверит в то, что он сын. То есть дети воспринимают себя только сквозь призму того, как к ним относятся окружающие, в первую очередь родители, в первую очередь семья. И самооценка их, и мнение о том, уважаемы ли они, ожидают ли уважения или нет, сколько денег им в жизни причитается, красивы они или нет, все это они не знают сами. Они узнают от родителей в первую очередь, и затем от членов своей семьи. И потому то, как родители относятся к ребеночку, то, что они ему говорят, в особенности слова, которые оценивают ребенка, описывают его, его способности, его перспективы, его возможности, все это является для ребенка сущей и чистой правды. Пока он дорастет до возраста, когда будет сам оценивать, уже будет поздно. Он, может быть, рационально и будет понимать, что он достоин уважения, что он многого другого достойный, многого может достичь, но внутри у него, в подсознании, будет сомнение в этом. Он не будет доверять этой информации. И бывает, долгие годы уходят, прежде чем ребеночек сможет от этого негативного груза, если изначальное отношение родителей к нему было негативным, от этого негативного груза с большим трудом можно освободиться, а многие так и не освобождаются. Иллюстрация. Знаком ли вам термин «homo ferus»? Ну, мы более по, так сказать, учебной программе знакомы с понятием, допустим, «homo sapiens» – «человек разумный», да? «Homo habilis» – «человек умелый» там, и так далее. Что такое «ferus»? Homo ferus – это человек-зверь. Человек-зверь. И речь не идет об определенной стадии эволюционного развития. Не об этом идет речь. Речь идет о детенышах человеческих, которые в силу разных причин вдруг оказывались кто в логове волков, кто в берлоге у медведя, кто еще с каким-то животным. И вот эти дети с самого начала своей жизни воспитывались зверьми. Самый известный случай, который остался у антропологов, это две девочки из Индии, Амала и Камала. Один из миссионеров христианских очень подробно вел дневник и описывал ситуацию с ними. Но этих случаев десятки, и это явление уже зафиксировано, и соответствующий термин был придуман. Что происходит? Даже тогда, когда эти детеныши, выросшие в стае волков, попадают в человеческое общество, они не могут перестать есть сырое мясо, они не могут перестать передвигаться, как вот было привычно там, они не в состоянии развить свой речевой аппарат, они продолжают жить, как дикие животные. Имея интеллектуальные способности, имея мозг, точно такой же, как у всех остальных людей, которые могут Нобелевскую премию получить за выдающиеся достижения в той или иной сфере развития и прогресса человечества, вот эти дети, коль скоро они видят волков вокруг или иных зверей, они себя воспринимают сквозь эту призму, и они такими становятся. Это страшно. Это открывает нам, насколько сильно воздействует окружение ребеночка на то, как он сам себя воспринимает. Итак, Священное Писание в этом и многих иных отрывочках раскрывает нам психологию развития маленького человеческого существа. То, как к нему относятся, то, как его называют, он это воспринимает за чистую монету, и он этому верит. Итак, теперь, что если он слышит «ты тупица»? Как он себя воспринимает? Именно так. Именно так. «Ты зануда», «ты хулиган», «ты неряха», «ты лентяйка», «ты упрямец», «ты бандит». Вот реальная история. Семья в Белоруссии. Двое соседей живут рядом, общаются. У одного дети, у другого дети. Ну и знаете, как вот мило деток порой называют. Один сосед с другим разговаривает, и тот спрашивает, «Ну, как твои сыновья поживут? Как дела?» Тот говорит, «Да растут бандиты». Вот. И всегда, вот, говоря о своих сыновьях, говорит, «О, мои бандиты сегодня вот что учинили». Вот. Бандиты, бандиты, бандиты. Вот эти вот маленькие существа слышали это слово от отца тысячи раз на протяжении.

было. То есть, если будешь как будто бы умным ребенка называть, то можно сглазить, так? Лучше называть, вот мой болванчик, там и пошло-поехало. То есть, это страшно, что происходит. Родители постоянно проклинают своих детей. И дети это впитывают как реальность. Я пока говорю только о психологическом воздействии. Мы еще даже не подошли до духовных механизмов. Итак, как ты ребеночка называешь? Как ты к нему относишься? Что ты ему говоришь? Это он воспринимает как сущую правду и таковым и становится. А когда начинается уже отроческий возраст, когда ребенок немножечко начинает понимать, сравнивать, он вследствие начинает искать такие места, где его ценят, где им восхищаются, где высказывают одобрение или, по крайней мере, хотя бы не бронят. Потому ребеночек исчезает из дома, он, как говорится, зависает у друзей, или он зависает в интернете, или он где-то еще в том месте, где ему, по крайней мере, комфортно, где душе его можно немножечко отдохнуть. И этим начинают пользоваться все, кто желает причинить еще больший вред ребеночку. То есть вот подарочки, да, ласковые слова. «О, ты такая красивая», говорит там 14-летней девочке какой-нибудь там 22-летний молодой мужчина. И она этому верит, она расцветает, она говорит: «Мама, я нашла свою первую любовь». Мама, естественно, снова благословляет в кавычках, и девочка исчезла. Все. Она убежала со своим возлюбленным, с тем, кто просто надругался над ней, и так далее. Это в особенности чревато, когда речь идет о взаимоотношениях по типу «мама и сын» и «папа и дочка». То есть, о чем идет речь? Первая любовь в жизни мальчика – это его мама. Я не буду это доказывать, это данные психологических исследований. Первая любовь в жизни девочки – это ее папа. И вот от того, как папа относится к девочке, и от того, как мама относится к мальчику, вот это уже строит первые параметры того, какого супруга будет искать мальчик и девочка, какого спутника жизни будет искать тот или иной. И потому, если нет, вот, нет объятий, нет поцелуев, нет любви, нет поддержки, нет вдохновения, а наоборот, какая-то грубость и унижение, и обзывание и так далее, то разумом потом уже выросши, понимая все это, тем не менее душою молодое существо будет искать точно такую же себе атмосферу. Это страшное дело. Потому, дорогие, лучший способ обеспечить ребенку счастье семейной жизни в будущем заключается в том, чтобы любить и демонстрировать любовь в настоящем, и благословлять, и говорить доброе, и поддерживать, и вдохновлять ребеночка. Небольшая иллюстрация из истории христианского богословия. Адам Кларк стал одним из известнейших богословов своего времени. Годы жизни его с 1760 по 1832. Он написал комментарий на все Священное Писание. 6 томов, 1000 страниц каждый том, 6000 страниц текста, комментарий на всю Библию. Это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком на все Священное Писание в недавнее время. Однако, вот дело. В школе он слыл за тупицу. Вот в младших классах он слыл за несообразительного человека. И вот что о нем рассказывают. Однажды его школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе, начальный класс». Прежде чем покинуть школу, гласит история, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, ты когда-нибудь будешь великим ученым. Не унывай, а старайся и не прекращай стараться». Вот тот факт, что такой уважаемый, великий в глазах этого человека, в глазах этого мальчика человек ему это сказал, подействовал этот факт необыкновенным образом. Мальчик начал стараться, он начал прикладывать усилия, стал учиться лучше и лучше. И вот это слово во многом, по свидетельству самого известного богослова, помогло ему стать тем великим теологом, которым он впоследствии был.

То есть слово, сказанное маленькому существу, развивающемуся существу, имеет огромную силу, когда мы с вами говорим пока только лишь на уровне законов и механизмов психологии. Давайте теперь посмотрим на природу слов с точки зрения Священного Писания. Те из вас, кто изучал древнееврейский язык, как язык большей части книг Священного Писания, сейчас узнают знакомые слова. Итак, вот на экране вы видите древнееврейский термин, который звучит так – «давар», «давар». И согласно словарю Штейнберга, еврейско-русскому словарю, слово «давар» означает, первое значение – «слово», а второе значение какое? «Предмет». Вы можете себе представить? То есть библейский язык использует один и тот же термин для обозначения слова, описывающего какой-то предмет, и для обозначения самого предмета. То есть слово – это не только звук, но и материя. Это природа самого священного языка, который был использован для написания Слова Божьего. Приведем примеры. Книга «Бытие», 15 глава, 4 стих говорит: «И было Слово Господа». Вот здесь используется термин «давар», переведено как «слово», то есть звук, звучание, какая-то информация. А теперь давайте вместе посмотрим на книгу «Числа», 31 главу, стихи 22 и 23. Книга «Числа», 31 глава, стихи 22 и 23. «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Ну что, кто из вас угадал, где здесь прячется слово «давар»? Слово или предмет? В синодальном переводе оно прячется в такой фразе: «все же что». То есть, что здесь перечисляется? Что такое золото, серебро, медь, железо, олово и свинец? Это металлы. Так, описываются разные металлы. И сказано дословно в подлиннике «каль-давар», то есть все дословно слова или же все предметы, все же, то есть все предметы, которые не проходят через огонь, проведите через воду. Итак, здесь слово «давар» что означает? Металлы, материю, то есть нечто осязаемое, нечто конкретное, то есть твердое измерение материи. Вот каков библейский язык. Он открывает нам, что слово по своей природе является очень весомым, потому что в Библии слово может быть равнозначно делу. Слово, содержащее информацию, описывающую какое-то явление или какой-то предмет или какую-то материю. И сама материя, и сам предмет обозначаются одним и тем же термином. Представьте, дорогие, что было бы, если бы из ваших уст вылетали не звуки, а вот те самые предметы, которые вы говорите? Да? Представьте, что было бы, если бы вот произнося что-то, вы фактически тут же сразу же видели, если бы вы, например, вы произносите «О, ужас!», допустим, да? И тут же что? Тут бы ужас бы тут появился, да? Такое какое-то страшилище. Я думаю, что в следующий раз вы бы, наверное, уже меньше это слово, так? Или как те, кто о себе говорит: «О, я так с ума сойду!» И тут вдруг бы на самом деле сходили с ума, да? Наверное, уже чуть-чуть осторожнее бы относились к своим словам. Так вот, Библия именно такой осторожности нас хочет научить. Она показывает, что терминологически слово и предмет – это тождественные понятия. Ну, теперь иллюстрация. Скажите, что произошло с этой лодкой? Как звали капитана? Врунгель, конечно же. И, значит, назвал он лодку «Победа». Первые две буквы в силу там неудачного начала жизни этой лодки отвалились, и получилась беда. Ну и что было дальше? Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Это вот иллюстрация того, что происходит, если выбрать не тот термин и его озвучить. И в особенности, если его многократно повторять.
Мы пока не говорим с вами, дорогие, ни о какой мистике. Мы просто смотрим, как Библия начинает разговор о значимости слова. А теперь чуть предметнее. Духовная сила слов. Книга притчей, 15 глава, 4 стих содержит следующее важнейшее на нашу тему заявление. Притчи 15:4. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». Что такое дерево жизни? Это то, что дает возможности жизни продлеваться, так? А дерево жизни вкушает – ты живешь. А сказано «необузданный – сокрушение духа». Кроткий – это тот, который удерживает себя, тот, который попросту, как говорят на Руси, не мелет. Кроткий – это обузданный язык. Вот он – дерево жизни. То есть, посмотрите, что происходит, что во власти языка? Жизнь или сокрушение духа. Следующий стих еще яснее. Книга притчи 18:21. «Жизнь и смерть во власти языка». И тут описывается язык любого из нас. Жизнь и смерть во власти языка. Теперь о природе того, как это происходит. Каков же механизм воздействия слова на духовный мир? Я предлагаю вам вспомнить повествование жизни Спасителя. В 16 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 17 и затем с 21 по 23 рассказывается история об апостоле Петре. Итак, Матфея 16 глава, с 15 по 17 в начале. «Он же говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Итак, смотрите, что происходит. Почему Петр был в состоянии и в силу чего был в состоянии произнести эти слова «Ты Христос, Сын Бога Живого»? В силу того, что эти слова ему послал сам Господь, Отец, сущий на небесах. Так? То есть получается, что человек использует свой речевой аппарат для того, чтобы просто озвучивать, в данном случае, Божью истину. Далее, когда мы читаем в этой же 16 главе продолжение истории, то в стихах с 21 по 23 совершенно непохожий случай описывается. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников и первосвященников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана». Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Что произошло здесь? Тот же самый Петр, тот же самый человек, который перед этим, согласно словам Иисуса Христа, получил откровение свыше от Небесного Отца, в данном случае свой речевой аппарат использовал для того, чтобы провозглашать дьявольские, сатанинские слова. «Отойди от меня, сатана». Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы видим здесь, что Бог с одной стороны и дьявол с другой стороны могут посылать нам откровения, мысли, слова, которые человек может озвучивать, и озвучивая, становиться каналом или Божьей воли, или же сатанинской воли. Вот настолько это серьезно. Словами своими человек озвучивает либо Божью волю, либо дьявольскую. Теперь еще один отрывочек, который непосредственно говорит о языке. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10. 6 по 10. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Итак, язык откуда воспаляется? От гиены, говорит Священное Писание. Дальше. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им
благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». То есть, Иаков вначале описывает, что тот же язык может и благословлять, и проклинать. И он уже дал нам намек, откуда источник. Ну а теперь еще конкретнее, стихи с 13 по 15, та же самая тема. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». То есть, когда человек хвалится, когда лжет, откуда эти слова у него, согласно тексту? От бесов. От бесов. Слышите? От бесов. Бесы посылают, и бесы стремятся к тому, чтобы человек озвучивал их слова. А мудрость, сходящая свыше, если мы посмотрим дальше, 17 стих, мудрость, сходящая свыше, вот которая так вот проявляется, она Богом посылаема. То есть, в итоге, благословение и проклятие – это понятия, исходящие из духовного мира. Благословение исходит от Бога, мудрость оттуда свыше исходит для благословений, а проклятие исходит от бесов. И таким образом человек стоит перед выбором, что сейчас озвучить. Вот почему слово имеет такую силу. Потому что если человек дьявольские слова произносит, дьявол теперь имеет право действовать. Если человек Божьи слова произносит, Бог теперь имеет право действовать. Вот основа причины такой значимости слов не только в плане психологии воздействия на другую личность, но и в плане задействования духовных механизмов.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если Он не исполняет волю Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям. Если вы чувствуете, что люди вас не уважают, если вы чувствуете, что ваша жизнь не прошла так, как она бы должна бы пройти, если вы чувствуете, что в вашей жизни вы допустили много ошибок, и если вам дьявол говорит: «Наверное, тебе уже и не стоит даже пытаться», вспомните Матфея, которого люди ненавидели, который сам себя, может быть, ненавидел, и который однажды услышал приглашение от самого Иисуса: «Следуй за Мной». И вот этот человек, которого не уважали и даже ненавидели люди, удостоился такой большой чести – написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом.
Сегодня эта книга – достояние для миллионов, миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы, миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Представляете, ребят, я опоздал. Так неудобно перед Сашей и Аней. Может быть, они не заметили.
5: Так, сейчас мы ему повесим. Пусть читает. Вот сюда мы его приделаем вот так.
4: Ребята, здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: казали. Вы давно уже здесь. Вы проспали? Это вот вам.
4: За опоздание на встречу 2. Простите меня, пожалуйста. Я просто вчера забыл завести свои часы. Вот и все.
7: Мы вас простим, если вы расскажете нам обещанную историю.
4: Все, что угодно. У меня как раз все готово. Прошу вас, заходите ко мне.
5: Пойдите, ребят.
4: Как вы считаете, что это?
7: Свеча. Огонь.
4: Правильно. Это свеча и огонь. А для чего он нужен, огонь?
7: Чтобы греться.
5: Чтобы готовить обед.
7: Освещать дорогу.
4: Правильно. Именно для этого Господь его интересным образом устроил. И как вы думаете, можно ли до него дотронуться и при этом не обжечься?
7: Конечно, нет.
4: Оказывается, можно. Именно об этом я и хочу рассказать вам очередную историю, которая произошла в глубокой древности. Однажды вавилонский царь Навуходоносор повелел сделать большого истукана из золота и поставить его на широком поле. И провозгласил: «Объявляются вам народы и племена». В то время, как услышите звук трубы и разных музыкальных инструментов, пойдите и поклонитесь золотому истукану. А кто этого не сделает, брошен будет в огненную печь, раскаленную огнем. И люди повиновались этому указу, но не все. Пришел слуга к царю и говорит: «Государь, не все исполняют твое повеление. Имя этим мужчинам – Сидрах, Месах и Авдинаго. Они богам твоим не служат и истукану не поклоняются». Прогневался Навуходоносор и приказал привести этих мужчин. Когда привели, он сказал: «Если вы не поклонитесь истукану, в тот же час будете брошены в печь, и тогда какой бог избавит вас от огня?» Они ответили царю: «Бог наш, которому мы служим, может избавить нас от огня и спасти от гнева твоего. Мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану не поклонимся». И еще больше прогневался царь и повелел сильнейшим воинам бросить Сидраха, Месаха и Авдинаго в раскаленную печь. И когда они оказались в печи, царь вгляделся в огонь и изумился, и спросил слуг: «Не троих ли мужчин мы бросили в огонь? Я вижу там четырех, и пламя не сжигает их, и четвертый похож на Сына Божьего». Царь подошел к печи и сказал: «Сидрах, Месах, Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». И вышли они из пламени, и волосы на головах их не были опылены, и даже запаха гари не было от них. И тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, как могущественны чудеса его!» И возвысил царь Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Вот такая вот история. Как вы думаете, почему Господь спас этих троих мужчин, о которых я вам рассказал?
5: Потому что они остались ему верны и не променяли его на золотого истукана.
7: А им было не страшно?
4: Конечно, смелый не тот, кто не боится, а тот, кто, побеждая страх, продолжает идти с верой вперед.
1: Я тоже хочу быть таким.
7: И я.
4: Господь обязательно вас такими сделает, если вы его об этом попросите. И я думаю, что у вас все получится. Что ты там пишешь?
7: Вот.
4: За интересно рассказанную историю 5. Спасибо. Спасибо. Но, к сожалению, мне пора работать.
5: Да.
4: И нам пора прощаться. До свидания, мои дорогие друзья. Пишите, что вам понравилось в этой истории. А еще лучше нарисуйте. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо».
2: Море – большое скопление воды, которую Бог при творении отделил от суши. Оно является символом земного зла и нечестия. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Бог создал море, собрав покрывавшие землю воды и положив им предел. В Псалме 32 говорится, что Бог собрал будто груды морские воды. Господь затворил море воротами, когда оно исторглось, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Поэтический язык Библии одушевляет море. Оно норовит выйти из границ, установленных для него Богом. Творец управляет морем, успокаивая волны на нем, а также удерживая его в положенных ему пределах. Он может иссушить море по своей воле или выпустить его на свободу для суда над миром, как это произошло во время Всемирного потопа. Разделение Красного моря во время исхода израильтян из Египта продемонстрировала власть Бога над морской стихией. Та же самая власть проявилась в хождении по морю Иисуса Христа и в усмирении им моря во время шторма. В 57 главе книги пророка Исаии нечестивые сравниваются с беспокойным морем. В книгах пророка Даниила и Откровения враждебные Богу силы изображаются в образе зверей, выходящих из моря. Но Бог управляет морем. Он способен извлечь тех, кто верит в Него, из вод многих. В 21 главе книги Откровения говорится о том, что на обновленной Богом земле моря не будет, что указывает на полное исчезновение зла и угрозы для творения и Бога.
1: «Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Мы рождаемся с чистыми эластичными артериями. К сожалению, они не остаются такими с возрастом. У многих из нас они засорены холестерином, избыток которого способствует развитию атеросклероза, неразлучного спутника старости. Наш организм производит достаточное количество холестерина. Но когда мы употребляем продукты, содержащие холестерин и насыщенные жиры, то холестерин откладывается на стенках сосудов. Просвет сосуда постепенно сужается вплоть до полной закупорки. И тогда происходит катастрофа. Наиболее ужасно то, что атеросклероз – это безмолвное заболевание. Мы не чувствуем его. Каких-либо проявлений этой болезни обычно нет до тех пор, пока просвет наших артерий не сузится в достаточно большой степени. Для большинства людей первым проявлением атеросклероза является стенокардия, инфаркт миокарда и для очень многих – внезапная смерть. Узнав о внезапной смерти известного певца, актера, товарища студенческих лет или просто сотрудника по работе, многие восклицают: «Как? Инфаркт? Не может быть! Ведь он был еще совсем молодой!» Атеросклеротические изменения начинаются еще в детском возрасте. Инфаркт возможен даже у 10-летнего ребенка. К 20 годам атеросклеротические бляшки могут занимать уже 20% просвета артерий. Если человек не меняет свой образ жизни, то к 35 годам просвет некоторых артерий будет перекрыт бляшками на 55%, а к 55 годам – на 70%. Человек, страдающий такой сильной степенью атеросклероза, может чувствовать себя достаточно хорошо и не подозревать об угрожающей опасности. В появлении атеросклероза участвуют три главных фактора риска. Первое – повышенное содержание холестерина и жира в диете. Второе – повышенное артериальное давление. И третье – курение. Если все три вышеперечисленных фактора отсутствуют, то риск заболевания атеросклерозом и ишемической болезнью сердца составляет 4,1%. Если же у вас в наличии все три фактора, то риск увеличивается в 8-10 раз. Сегодня атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания являются убийцей номер один. Они наносят смертельный удар почти каждому второму жителю Земли. Каждую секунду кто-то умирает от сердечного приступа. Однако добрая весть для вас заключается в том, что вы можете очистить ваши артерии и снизить риск смерти от атеросклероза и сердечных заболеваний. Вы можете не только предотвратить их, но более того, обратить их вспять.
0: Полезная минутка.
1: Были проведены интересные исследования. В институте Лома Линда, Калифорния, 100 человекам, мужчинам и женщинам с избыточным весом до 180 кг, которым необходимо было делать аортокоронарное шунтирование, но которых нельзя было оперировать, были предложены, во-первых, вегетарианская диета, исключающая сахар, животные жиры и холестерин, и, во-вторых, ежедневные занятия ходьбой, начиная с 15 и более минут. У всех этих людей не было другого выхода – или умереть, или жить. Через 6 месяцев все сбавили в весе, а через год никому не понадобилась операция. Артерии очистились от холестериновых бляшек, стали исчезать признаки ишемической болезни сердца, фактически заболевание сердца начало обращаться вспять. Итак, процесс атеросклероза обратим. Вы также можете очистить свои артерии. Как этого достичь? Правило номер один. Начните с приготовления пищи, полезной для здоровья, то есть содержащей низкое количество насыщенных жиров и холестерина. Помните, что мясо, масло, сыры, сало, сметана, яйца содержат холестерин в изобилии. Оливковое, подсолнечное, кукурузные масла, особенно нерафинированные, а также овощи, фрукты, зерновые продукты, орехи, бобовые, богаты клетчаткой, не имеют холестерина и помогают снизить уровень холестерина на 20-30%. В сочетании с ограничением употребления соли эта диета поможет также сбросить лишний вес и привести в норму артериальное давление. Правило 2. не ешьте между приемами пищи, поскольку дополнительная еда приносит лишние калории и лишний холестерин. Соблюдайте перерывы между едой с интервалом в 4-6 часов. Правило номер 3. Не ешьте на ночь. Поздняя еда повышает клейкость эритроцитов. Кровь сгущается, а это увеличивает риск инфаркта и инсульта. Съедайте легкий ужин в последний раз за 4 часа до сна. Правило 4. Скажите «нет» кофеину, никотину и алкоголю. Они сужают кровеносные сосуды, увеличивают содержание жирных кислот в крови, а также сгущают кровь, нарушая ее циркуляцию. Правило 5. Начните ежедневные занятия физическими упражнениями. Физические упражнения снижают уровень жиров и холестерина в крови. Упражнения увеличивают диаметр капилляров, сосудов, артерий. Более того, они способствуют образованию в мышцах новых сосудов. В результате объем крови увеличивается и улучшается ее циркуляция. Но помните, если те или иные физические упражнения не приносят вам удовольствия, польза от них сводится на нет. Следуя этим 5 простым правилам, можно обратить вспять уже развившееся заболевание. Изменяя сегодня свой образ жизни, вы сделаете больше для своего здоровья, чем все больницы, хирургические операции и лекарства вместе взятые.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Появление жизни на Земле – великая тайна. Отчасти мы пытаемся проникнуть в эту тайну, и мы продолжаем разговор о том, как зародилась жизнь на Земле. Сегодня мы будем говорить о естественном отборе. На наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, мы продолжаем разговор о естественном отборе. Есть мнение, что теория естественного отбора не основана ни на одном надежном факте. Это действительно так?
3: Да, и это не только мое мнение, это заключение многих ученых. Вот, например, я хочу прочитать высказывание по этому поводу российского ученого, историка дарвинизма Юрия Чайковского. Он пишет: «Фактов естественного отбора не существует, есть лишь факты приспособленности и их толкования в терминах отбора. Все немногочисленные доказательства естественного отбора демонстрируют либо искусственный отбор, либо просто сдвиг генных частот. В остальных же случаях термином «естественный отбор» пользуется для обозначения такого изменения, которому удается придумать полезность».
2: Угу. Ну, насколько я знаю, были примеры, например, с бабочками, которые меняли окраску в зависимости от условий.
3: Да,
2: есть такой пример,
3: совершенно
2: да?
3: Верно. Этот пример приводится, ну, я вам хочу сказать, 100% уверенностью во всех, без исключения, учебниках по эволюционной теории, как школьных, так и университетских. Угу. Самый распространенный пример, и поэтому мне бы хотелось остановиться на нем более подробно.
2: Да.
3: В чем состояла здесь суть этого явления? Дело в том, что в Англии в начале 19 века, во время развития, такого бурного развития промышленности, в связи с тем, что топили в основном в то время тогда углем, окрестные леса, в частности, в индустриальных районах Англии, в Манчестере, они покрылись сажей. И ученые заметили, что до этого в этих лесах обитали бабочки, в частности, березовые пяденицы, светлой окраски. Но когда деревья покрылись копотью, ушли лишайники, деревья стали стволы голыми, бабочки поменяли свою окраску, они стали темного цвета.
2: Насколько быстро это произошло?
3: Это произошло буквально за несколько лет. И ученые пытались как-то объяснить это явление. Кто-то пытался объяснить в духе ламаркизма, кто-то в духе мутационной теории, то есть произошла какая-то мутация, и вот они потемнели. Но в 1950 году английский энтомолог Китлуэлл решил поставить эксперимент, целью которого было выяснить все-таки, по какой причине бабочки поменяли цвет. И в результате он пришел к такому заключению, что это явление нужно толковать в духе дарвинизма. Его эксперимент состоял в следующем. Он выпускал бабочек, искусственно выращенные, в лесах, то в темном, то в светлом. Бабочки тоже были и темные, и светлые. И обращал внимание на то, что будет происходить, скажем, через день, да, через два, через какой-то определенный промежуток времени. И в итоге что он получил? Что действительно бабочки, если они контрастируют со стволом дерева, с цветом окраски фона, на котором они сидят, да, то они, в общем-то, склевываются в гораздо большем количестве, чем те, которые сливаются. И таким образом он сделал заключение, что темные бабочки появились вследствие того, что птицы склевывали светлых, поскольку они становились более видны на темных стволах деревьев. Да, то

0: есть вот произошел естественный отбор. И я вам хочу сказать, что это был, ну, по сути дела, это открытие можно было назвать триумфом дарвинизма, потому что в учебниках об этом писали, вот я вам даже зачитаю. «Анализ механизмов формирования индустриального меланизма способствовал превращению представлений Чарльза Дарвина о ведущей роли отбора, возникновении новых признаков из правдоподобной гипотезы в теорию». Да? То есть это уже не гипотеза, это теория, и вот этот вот эксперимент...
1: Благодаря, он... собственно, только одному примеру.
0: Да.
1: Всего лишь одному.
0: Одному примеру, да. Вот... Видите, как повезло, да? Мы с вами говорили в прошлый раз, что сколько примеров против, и здесь один пример как бы за. Но интересно, что эта история возымела продолжение. Дело в том, что первое, на что обратили внимание, это на то, что окраску изменили не только съедобные насекомые, которыми являются березовые пяденицы, но и несъедобные, например, божьи коровки. Они тоже изменили свою окраску, тоже потемнели. И возник вопрос, если березовых пяденец отбирали птицы, а кто же тогда отбирал несъедобных насекомых? Второе, когда стали проводить наблюдения над этими насекомыми, над березовыми пяденицами, то обнаружили, что в дальнейшем, когда уже промышленность уже переключилась на газ, когда уже уголь уже отошел, перестали им топить, стволы деревьев снова побелели. Лишайники вернулись, и, соответственно, лес просветлел. И стали замечать, что в некоторых районах бабочки остались темными, а в некоторых районах они посветлели, то есть снова вернулись к светлой окраске. Но это произошло задолго до того, как лес снова стал светлым. И возник вопрос, то есть корреляции нету с цветом стволов. Почему? Стали пересматривать эксперимент Китлуэлла. И выяснилось, что стали изучать и саму березовую пяденицу, ее биохимию, физиологию, генетику, чтобы разобраться вообще. И в том числе стали пересматривать эти эксперименты. И в итоге выяснилось, что березовая пяденица является ночной бабочкой. И, то есть ночью она летает, а днем она спит. Но место для дневки она ищет перед тем, как уже, в общем-то, начинает светлеть. То есть еще затемно. И было показано, что в основном прячется она не на стволах, не в коре деревьев, а в кронах деревьев, высоко, под навесом, под листочками, под тоненькими веточками, что их, в общем-то, практически не видно. А в опытах Китлуэлла они все сидели на стволах. И стали, в общем-то, возник вопрос, почему так? И выяснилось, что Китлуэлл выпускал бабочек не когда было еще темно, а на рассвете, то есть когда уже, в общем-то, солнце взошло. Бабочки ночные, свет их дезориентирует, они не могут летать, они ослеплены, и, естественно, они садятся на ближайшие поверхности.
1: Понятно.
0: То есть на стволы. В некоторых случаях он даже сам описывал, что бабочки вообще не хотели разлетаться, они сидели на его машине, сидели на этой клетке, ему даже приходилось их там как-то прогревать, чтобы как-то разогнать их.
1: Удивительно. Да они спать хотели, бедные. Да. Над ними эксперименты проводят.
0: Совершенно верно. Они сели на стволы, естественно, прилетели птицы и их склевали.
1: Китлуэлл этого не знал, да? Такую особенность вот, образа
0: да,
1: жизни.
0: Да, тогда
1: бабочек.
0: Это было неизвестно. Но хотя, в принципе, наблюдения же проводились над бабочками. И ученые замечали, что на стволах деревьев они встречаются очень редко. Очень редко. Кроме этого, была обнаружена еще одна особенность. Бабочка, она способна сличать окраску своих крыльев с той поверхностью, куда она садится. Если эта окраска совпадает, она там может остаться на какое-то время. Однако, если окраска контрастная, она долго там не задержится. То есть она улетает и ищет то место, где бы ее окраска сливалась с фоном. То есть это тоже не было учтено. Кроме этого, концентрация бабочек на стволах деревьев была неестественно высокая. То есть это, естественно, привлекало...
1: Поэтому птицы клевали.
0: Птицы, да. То есть для них это, в общем-то, была готовая добыча. То есть мы можем сказать, что бабочкам не было предоставлено возможности для самостоятельного выбора места, где им отдыхать. То есть их просто, будем говорить, поместили вот на эти стволы.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Но, конечно же, ученые заинтересовались. Так, а почему же? Вот все-таки они же потемнели, ну, если не птицы, а что? И тогда уже стали изучать биохимию, физиологию, процессы, которые проходят. И выяснилось, что гены черной окраски, которые имеются у этих бабочек, они активизируются только в том случае, если выделяется определенный гормон. Если этот гормон выделяется, то черный цвет проявляется. Если этот гормон не выделяется, то цвет не проявляется, она остается светлой формы.
1: А от чего зависит, выделится гормон или нет?
0: Выделится или не выделится, зависит от внешних факторов среды. Допустим, есть другие бабочки, которые тоже могут, как и березовые пятницы, иметь разную окраску. Для них, допустим, для белянки и для других, для них, скажем, сигналом является температура. Если на стадии гусениц, на стадии куколок держать их при более высокой температуре, то из всех куколок выходят темные бабочки. Если при более низкой, то выходят все светлые. Что в случае березовой пятницы? Березовые пятницы, как предполагают ученые, возможно, сигналом к запуску вот этого гормона являлась вот эта вот сажа. То есть гусеницы поедали листья, которые покрыты были сажей, и это являлось сигналом к тому, чтобы выделился вот этот гормон, и черная окраска себя проявила. Кроме того, было установлено, что эта черная окраска, она может закрепляться как длительная модификация, то есть на несколько поколений. То есть если одна бабочка черная, то, возможно, ее несколько следующих поколений, они тоже будут темными, а затем она может снова вернуться. То есть что мы видим из этого примера? Что, в общем-то, птицы никакого отбора не произвели. И этот эксперимент, к сожалению, вот, уже ушел. Вот. И ученые про него стали немножко отходить. Остался только, к сожалению, в школьных учебниках, поскольку они наиболее консервативные.
1: В школьных учебниках остался, да. Они стали оттуда его убирать,
0: потому что если его убрать,
1: да,
0: надо
1: нечем заменить.
0: Совершенно верно.
1: Школьникам нельзя же детям говорить, может быть так, непонятно как, им надо что-то конкретное говорить.
0: Чему-то шучить надо.
1: Да. А что сказали эволюционисты вот по поводу этого эксперимента, когда было действительно дано истинное объяснение?
0: Да, вот в научном журнале Nature американский ученый Уэллис по этому поводу написал следующее. Все учебники продолжают представлять историю индустриального меланизма березовой пятницы как пример эволюции и тем самым вводят студентов в заблуждение. В частности, в заблуждение вводят рисунки бабочки, сидящие на стволах деревьев, где на самом деле они никогда не отдыхают. Наши студенты заслуживают лучшего. То есть ученые признают и сами просят, чтобы исключили эти примеры из школьных и университетских учебников, но, к сожалению,
1: даже в университетских учебниках они там есть, да, даже уже взрослых людей, будущих специалистов, в общем-то, ученых учат.
0: Да, потому что учебники, они как бы переиздаются, информация вся остается, а чтобы что-то новое вносить, это довольно сложно. Это нужно, чтобы, во-первых, и знать это, и, в общем-то.
1: Олег Викторович, но все-таки иногда кажется, что в теории естественного отбора есть и рациональное зерно, поскольку мы видим, что в природе сильные, здоровые особи выживают, они оставляют потомство, слабые и больные умирают, и, казалось бы, вот налицо доказательство естественного отбора.
0: Знаете, я бы хотела ответить на ваш вопрос с позиции креациониста. Мы верим в то, что Бог сотворил этот мир и сотворил его, как он сам сказал, весьма хорошо. Но в результате грехопадения, мы с вами об этом говорили, произошли определенные изменения. Уже люди не могут воспроизводить своих потомков такими же, какими были они. Точно так же и животные. И поэтому мы видим, что все-таки генетический груз, существует такое понятие, да, это груз вот этих мутаций, он накапливается, с каждым годом возрастает. И поэтому мы видим, что действительно рождаются мутанты, рождаются люди с генетическими дефектами. В природе, если это животное, то они, конечно же, не выживают. Но как мы можем это оценить? А вот с точки зрения креациониста, опять-таки я повторяю, мы видим, что здесь как бы все приходит в норму. те организмы, которые сотворил Бог, они как бы остаются вот, на протяжении всех историй, всех веков. А те формы, которые сильно уклонились в сторону, они просто не выживают. Можно ли это назвать отбором? И улучшается ли от этого популяция этих организмов? Я бы не сказал. Вы знаете, после того, как Дарвин опубликовал «Происхождение видов», и когда поняли суть этой теории, возникла попытка внедрить ее в человеческое общество, то есть попытаться улучшить путем такого вот как бы естественного отбора и людей. То есть создавались целые институты, которые назывались евгеническими, и такое направление получило название «Евгеника». Даже издавался такой журнал, «Евгенический журнал» во многих странах, в том числе и в России. И первое, что они сделали, это они попытались стерилизовать людей, которые рождаются с генетическими мутациями, и даже преступников, пьяниц, в общем-то, для того, чтобы даже очистить общество. Да. Но вы знаете, все эти институты в 30-е годы, они были закрыты, евгенические журналы закрыты, и вообще это все было ликвидировано. То есть люди поняли, что таким способом улучшить нельзя. Почему? Вот я приведу простой пример. Вы знаете, что рождаются люди с таким заболеванием, как синдром Дауна. Это лишняя хромосома, они и умственно отсталые, и физически отсталые. Они живут в этом мире, да, но они не вступают в брак. Это даже запрещено законом. То есть получается как бы естественный отбор, да? Но скажите, а стало ли меньше от этого рождаться людей с синдромом Дауна? Они продолжают рождаться, их количество только возрастает. То есть мы видим, что уничтожение одних или отстранение одних, оно не улучшает других.
1: То есть вот эта теория, она подразумевает то, что рано или поздно вот люди с патологиями, мутациями, болезнями, ну не люди вообще, ну просто живые организмы, да, там животные, птицы, перестают вообще рождаться, отбирает случай, природа, да, отбирает, остаются только самые сильные, самые здоровые, которые дают подобное себе потомство.
0: Самые выносливые, да. То есть мы видим, что все-таки мутации, они будут, и никакой отбор их устранить не сможет. Даже вот придуман Дарвином.
1: Интересно, ну, некоторые из эволюционистов, они ведь ну, отвергают вот этот постулат, да, основной постулат эволюционной теории о естественном отборе. Но почему же они продолжают оставаться эволюционистами при этом?
0: Вы знаете, такой же вопрос задает Юрий Чайковский, цитату которого я приводил выше. Он пишет: «В доказательство эффективности отбора вот уже полтора века приводятся только диалектические уверения в своей правоте, тогда как осмысленных конкретные данные нет. Как такая слабая идея могла господствовать?» – спрашивает он. И вот как он отвечает на этот вопрос. «Научное общество как целое весьма консервативно и тщательно охраняет основные положения науки от проверок, пока накопившиеся противоречия не опрокинут систему взглядов и не приведут к очередной научной революции».
1: Понятно. Олег Викторович, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
5: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, гудите, гудите, спокойно давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского, очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот 2 года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот, а мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не стал звать. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. О, а хорошо.
2: Ты твоя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму,
0: поцелуй маму. Поцелуй, поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Ну,
0: давай, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне
3: небеса.
0: Это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Вот, заходи. Во. Заходи в кабинетик, закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот... Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду тоже, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стал вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я до этого верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаете что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете,
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Если задать вопрос людям, часто ли они боятся, то, наверное, большинство ответят положительно. Потому что мы каждый день переживаем, мы боимся, мы переживаем за наших ближних, за наших родных. Могут быть различные ситуации на работе, в личной жизни. Переживаем, потому что боимся, чтобы не случилось какого-либо несчастья или беды. И вот в книге Иова мы находим очень интересный закон, который открывает нам этот древний патриарх. 3 глава, 25 текст, и мы с вами вместе прочтем. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Иов преподносит его как аксиому, то есть истина, которая не требует доказательств. В этой аксиоме очень интересно выражена причинно-следственная связь между нашими страхами, опасениями и тем, что нас ожидает в жизни. А ждет нас нередко именно то, чего мы так боимся. Почему же действует этот закон и каковы его механизмы? Если мы поймем их, а также найдем к ним противоядие, то сможем побеждать в своей жизни страх, волнение, которое так отравляет нашу жизнь. Итак, первая причина того, что закон действует, состоит в том, что мы, боясь и тревожась, проявляем недоверие к Богу. С одной стороны, мы молимся Ему о Его решении, а с другой, как бы говорим, что да, все это правильно, но все-таки как же эта проблема может быть решена? Видимо, она вообще не решается. Мы проявляем прямое недоверие к Богу, которым оскорбляем и умоляем Его. Второе, когда мы боимся, позволяя страху господствовать в нашей жизни, то при этом не только проявляем недоверие по отношению ко Христу, но и вообще перестаем Его видеть. Недаром есть такая пословица: «У страха глаза велики». И, наконец, третье. Страх – это тоже вера. Это тоже религия. Только религия и вера как бы наоборот. Это вера во зло, это вера в силу зла, а не добра. И, наверное, вы часто слышали выражение порой и сами произносили: «Я так и знал, что произойдет именно так. Я знал, что именно так и получится». Так говорят люди, когда случается какая-либо неприятность. Они верили в эту неприятность, боялись и страшились ее, и она к ним пришла. Они получили по своей вере. Как видим, в страхе мы проявляем ту же веру, только наоборот. В страхе мы верим в конечном счете в силу зла. Боясь и страшать, мы проявляем недоверие к Богу, перестаем видеть Его, начинаем осознанно или неосознанно поклоняться силам зла. Но как же победить в таком случае страх? Не попасть под контроль демонов, которые, когда мы сталкиваемся с серьезными проблемами, кажущимися неразрешенными и влекущими за собой роковые последствия. В святой книге Библии есть как минимум 5 способов, как избавиться от страха в нашей жизни. Первое. В свое время Христос сказал в Евангелии от Матфея: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». 10 глава с 29 по 31 текст. Этим Христос говорит нам и сегодня, что Он Бог и хозяин положения. Ничто в этом мире не происходит без Его контроля. На голове человека сочтен даже каждый волос. И если у нас сочтен каждый волос, то тем более Христос не оставит нас. Если мы просим Его об этом один на один силами зла, этого никогда не произойдет. Второе, говоря о последнем времени, Христос сказал: «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». 10 глава Евангелия от Матфея, 18 по 20 текст. Итак, в самое сложное время истории человечества, когда страх и смерть будут господствовать на земле, Бог не оставит своих детей и даст им разумение, как поступить и что говорить в той или иной ситуации. Недаром Слово Божие говорит. Книга Притчи, 16 глава, 7 текст. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним». Третье. В дни пророка Исаии иудейский народ находился в очень тяжелой ситуации. Стране грозила гибель, народ не знал, что предпринять, как спасти своих ближних. В страхе он метался от одного решения к другому. И вот в этой ситуации Господь через пророка Исаию говорит о том, что должен делать народ. В книге Исаия, 30 глава, 7 текст, мы читаем: «Сила их – сидеть спокойно». Пророк Аввакум проводит параллельную мысль. Во 2 главе, 20 текст, мы читаем: «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лице Его». Эти тексты говорят нам, что мы никогда не должны бояться и позволять страху господствовать над нами. И когда мы сталкиваемся с неразрешимой проблемой, которую нам не удается решить, то тогда не надо метаться, как говорят, с круглыми глазами из стороны в сторону, а нужно просто обратиться к Богу и спокойно ждать Его ответа. Ибо наша сила – сидеть спокойно, зная, что Он – во святом храме своем. То есть, что Бог на своем месте, и Он все видит, все знает и обязательно решит любой вопрос. Четвертое. Бог никогда не допустит в нашей жизни проблему сверх наших сил, чтобы она подорвала наше физическое или духовное здоровье. А если и допускает, то только для нашего блага. Пятое. Прекрасным средством для того, чтобы победить страх, является помощь и забота по отношению к кому-либо. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, а боящийся несовершенен в любви. Так пишет апостол Иоанн в первом послании, 4 главе, 18 текст. Когда нам тяжело, тревожно, проявим о ком-либо заботу, кому еще тяжелее, чем нам, и мы увидим, как наши тревожные мысли рассеются, как чувство мира и покоя наполнят наше сердце. И тогда в нашей жизни обязательно исполнится обетование. Послание к римлянам, 8 главе, 28 текст записано: «Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Проявляя искреннюю любовь к ближнему, мы этим самым проявляем и любовь к нашему Господу. То есть мы со своей стороны выполняем свою часть, и тогда Христос обязательно исполнит свою, превратив нам во благо любую, даже самую сложную жизненную ситуацию. Итак, мы рассмотрели эти 5 пунктов. Как же нам ничего не бояться? И нам остается повторить эту аксиому или закон Иова: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». 3 глава, 25 текст этой книги. Помните, если мы с Богом, кто против нас? Если мы всецело доверяем Ему, я просто уверен, что Он удалит от нас все наши страхи и переживания. И еще также помните, что от нас также многое зависит. Будьте благословенны.
0: «Дети»
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
5: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодня мы коснемся еще одного наркотика – алкоголя. Он тоже претендует на право быть вашим успокоителем. Стресса не будет, душа успокоится. Не хочу быть многословным, потому что авторитет Библии скажет больше любых слов. И для этого я хочу процитировать книгу притчи Соломона, 23 главу, 31 стих. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». Вы можете соглашаться с этим или нет, но высказать свои сомнения может каждый. Но только замечая в жизни и анализируя жизнь других людей, которые избрали для себя алкоголь успокоителем, и какие последствия были в результате этого. Замечательный царь Соломон, потому что все замечает из жизни, продолжает данный библейский текст. Впоследствии, как змей, она укусит и ужалит, как аспид. Может ли ведущее к подобному состоянию быть вашим помощником в борьбе со стрессом? Далее написано: «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Вы уверены, что подобное состояние, ясно изложенное в библейской интерпретации, нужно вам, чтобы освободиться от гнетущего стресса? Опять тот же вопрос. Мы от стресса это потребляли или еще хотели больше сделать стресс? Смотрите, что пишет Соломон дальше. «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал». Какой потрясающий анестезирующий эффект. Ничего не нужно находить для эйфории. Вот оно, это средство. Но какие последствия? Вы точно этого хотите? А теперь внимание. «Когда проснусь, — пишет дальше Соломон, — опять буду искать того же. В похмельном состоянии. Стресс плюс еще один стресс. Стресс еще с большими последствиями». Друзья мои, здесь не работает поговорка «клин клином вышибает». Вообще 70% всех преступлений возникает на фоне алкогольного опьянения. Кто-то идет и пьет, конечно, для храбрости, крадя что-то, убивая кого-то, а большинство не хотели натворить то, что они натворили в результате алкогольного опьянения. Это стресс учудил еще один стресс. Выпиваем, получается, стресс – и порождаем другой стресс. Схема все та же, как и с курением. Алкоголь вызывает стресс, могущий к тому же привести к еще большему стрессу. Поэтому не наш это метод. И даже если вы не напиваетесь до чертиков, впереди у нас могут быть только проблемы от того, что главный вред алкоголя – расшатывание нервной системы, повреждение мозга. А ведь эта система выносит основной удар от любого стресса. Если мы берем с вами в руки белок яйца, белок яйца, и плеснем туда немного алкоголя из этого графина, то что происходит в результате смешения? Посмотрите, белок в самом начале прозрачный, а сейчас в результате смешения с алкоголем он начинает неожиданно для нас белеть. Что происходит внутри нашего организма, когда разрушаются белковые соединения? Как белок яйца сейчас свертывается под действием алкоголя, так происходит и у нас с вами внутри организма.

Мы не получаем тот эффект, который мы думаем, что он способствует улучшению сердца. Так и назвали это явление – французский парадокс. Если мы хотим действительно держаться от серьезных, тяжелых наркотиков, избежать курения и избыточного веса, мы должны помнить, что очень легко спровоцировать острое желание сделать любое непотребство, когда разум отключен хотя бы частично, когда аппетит посредством алкоголя возбужден, изрядно возбужден, и мы готовы к обильному употреблению пищи, потому что алкоголь. Слабые наркотики, алкоголь и курение вместе всегда создают состояние ловушки. Ведь у нас сразу же всплывают все ассоциации, когда, возможно, мы курили и пили. И если мы бросили курить и выпили, то у нас сразу ассоциация. Потому что когда мы пили, мы курили. Другая ассоциация. Мы, может быть, курили и тут же использовали другой наркотик, тяжелый наркотик. И опять у нас возникает ассоциация. Однажды Христос, совершая исцеление больных, услышал обвинение в свой адрес. Его назвали слугой сатаны. И в Евангелии от Марка он так отреагировал на подобные обвинения. Очень четко и очень логично. «Как может сатана, — говорит он, — изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделится, не может устоять. Но пришел конец его». Подобный, только противоположный пример с вином. Вы хотите изгонять зло посредством другого зла в виде алкоголя, успокаивая свои нервы? Не получится. Вы можете вернуться к старой зависимости. Смиряться со злом, которое, как вам кажется, притушит ваш стресс, не советую. Послушайте другую притчу, которую также сказал Иисус Христос. «Когда нечистый дух, — заявил он однажды, — выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда и вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда берет и идет с собою, взяв семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Такое интересное повествование мы читаем в Евангелии от Матфея, 12 главе, 43-44 стихе. «Вы не успокаиваете свой стресс, а только усугубляете его. Ибо в книге притчи написано: вино глумливо, секира буйна. Каждый, потребляющий его, неразумен. Вызовите желание не только уже закурить, но и запить. Опять начнете колоться, обильно есть. Вам оно надо. Тогда для вас последнее будет хуже первого, как представлено в этой притче». Я хочу сказать вам в заключение. Опять же, я хотел бы призвать вас, чтобы Иисус помог вам освободиться и от этого вида успокоения стресса. Нам очень трудно иногда понять порой вещи логикой. Когда наша местность наполнена алкотеками и пивбарами, и все это легализовано, и тогда плохое кажется обыденной нормой и частью жизни. Правда совершенно другая. Ее можно увидеть духовными глазами. Она дает подлинную радость и свободу от стресса. Однажды я встретился с человеком, который рассказал мне интересное свидетельство, как он перестал употреблять алкоголь и стал христианином. Будучи дембелем после армии, он вернулся в Москву, где он проживал. И вот захотелось ему выпить однажды. Но что-то денег нету, никуда не приглашают. А тут его пригласили на интересную свадьбу, христианскую. И вот он пошел,
И свадьба закончилась. Вечером он возвращается, едет в метро с молодежью, которые пошли

гуляет на Красной площади, а в голове у нее крутится мысль. А алкоголя-то на свадьбе не было. Дальше он идет, и мысль другая посещает его. А было весело, хотя и алкоголя не было. И вот только вот это естественное желание радости, которое было вызвано в нем, переменило его жизнь. И он понял, что можно быть, как он сказал другими словами, пьяным без вина, наслаждаясь естественной радостью, которая дает христианская жизнь. Мне остается в заключение пожелать вам библейскими словами доброй, хорошей альтернативы, которую однажды записал апостол Павел в 4 главе 8 стихе. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. И помните, выход есть».

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Помогите избавиться от долгов. Такой крик души мы слышим достаточно часто. Приветствую вас, мои дорогие коллеги. Сегодня мы поговорим с вами о конкретных инструментах управления деньгами и избавления от кредитов.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: И мой первый вопрос ко всем вам, такой общего характера. Вот что для вас лично значит финансовая свобода? Так, заветная мечта для многих – финансовая свобода.
3: Ну, для меня это, наверное, возможность жить, не имея долгов каких-то и имея возможность, ну, все текущие какие-то вещи, которые есть в бюджете семьи или личного человека, чтобы это все закрывалось с теми ресурсами, которые у него есть.
4: Если отвечать с религиозной точки зрения, то для меня близки слова апостола Павла, который сказал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Поэтому для меня финансовая свобода – это навык, как сделать так, чтобы ты был довольным тем, что ты имеешь, и приумножать это.
5: Поддержу коллег. Вообще, в принципе, существует четкое определение, что такое есть финансовая свобода. Финансовая свобода – это когда есть один или два источника дохода, который не зависит от вашего времени, и, соответственно, этот доход покрывает ваши базовые расходы. Вот очень четко и объемно. Вот. И здесь возникает вопрос, а вообще нужна ли вам финансовая свобода?
1: Действительно, вот давай порассуждаем на эту тему.
5: Вот, и вообще немногие, так скажем, вот я общаюсь с молодыми людьми, немногие и достигают финансовой свободы, потому что они часто ее путают с каким-то большим богатством. Но часто бывает того, что когда очень много денег, это не значит, что человек финансово свободен. Есть в мире очень много примеров, когда люди имеют большие деньги и большие долги.
3: Ну, и они точно так же имеют очень много стресса, связанного с обладанием с этими большими деньгами, потому что то определение, которое нам сейчас Сергей вот процитировал, оно говорит о том, что эта свобода подразумевает какой-то, открывается ресурс времени дополнительный, ты не ходишь на работу, есть какие-то вливания. Но а что делать с этим временем? Это же
1: новый вопрос.
3: Это новый вопрос, это какая-то зона уже ответственности. А чем я заполню это время? Потому что если нет какого-то плана, какой-то стратегии и видения, чем я заполню это время, то тогда есть очень большое искушение заполнить это какими-то, не знаю, зависимостями. Просто потратить это время впустую, как-то убить это время.
4: Мне кажется, что в нас заложено вот это стремление к совершенству, и если у человека есть осознанность жизни, то финансовая свобода поможет ему достичь большего. У меня есть знакомый пастор, священнослужитель, он живет за границей, и по образованию, по профессии он медик. Он летает на вертолете, они спасают людей. Вот. И это полностью обеспечивает его жизнь, но по призванию он является пастором. И поэтому у него две профессии. Он медик, он спасает людей, это обеспечивает ему финансовую свободу, но для души в свободное время, в выходные, он является пастором церкви, действующим пастором, и он служит людям.
3: Сереж, можно я еще такой приведу пример? Вот и Женя говорит об этом. Иногда мы это можем увидеть даже в каких-то бытовых вещах, может быть, не ваша тема, но если, к примеру, у человека есть несколько приборов дома бытовой техники, которая работает и высвобождает время...
1: Пылесос какой-то, робот-пылесос появился.
3: Робот-пылесос запустил посудомойку, моет, мультиварка варит, что-то еще, вся техника... Куда ты потратишь это время? Чем ты его заполнишь? И если ты вот это все запустил и сел с гаджетом, просто листаешь ленту, то ты разумно не воспользовался на самом деле тем высвобожденным временем, которое у тебя появилось.
5: Но все-таки вот хочу Женю немножко откорректировать. Пастор хоть и является хорошим примером, но все-таки это не пример финансовой свободы, потому что в данном случае его источник дохода – это его зарплата. Поэтому я всем телезрителям хочу сказать о том, что если вы работаете на кого-то, это хорошо, но вы завтра лишаетесь от этой работы, случайно там заболели, еще что-то с вами произошло, то в данном случае источник дохода прекратился, и вы никак не можете быть финансово свободным. Поэтому финансовая свобода – это когда у вас есть один, как я сказал, или два источника, неважно, то есть от которых не зависит от вашего именно личного времени. То есть это не говорит о том, что вы ничего не делаете. Ну, простой пример, да, как мы говорили на предыдущих передачах, банковский клад, который покрывает ваши расходы, процент, то есть является финансовым, так скажем, путем к финансовой свободе. Вот.
3: Ну, в этом ключе арендованная квартира, ну, квартира, которую люди сдают в аренду и имеют источник,
5: совершенно
3: она
5: верно.
3: Тоже подходит
5: под
3: эти параметры?
5: Вот иногда люди думают, вот, конечно, я накуплю кучу квартир, вот, и могу сдать. Да, это один из тоже вариантов фундаментальных, как мы тоже говорили на предыдущих передачах, когда недвижимость все-таки является таким менее рискованным активом. Вот, людям всегда нужно будет где-то жить, поэтому, да, действительно, это источник дохода, который приносит стабильный доход. То есть, но это не значит, что он может быть, то есть иссякнуть. Пример простой. Город Детройт в начале 19-го, там, 20-х веков это был индустриально развитый город. Сейчас в городе Детройт, если кто знает, недвижимость не стоит нисколько-то. Почему? Потому что город умер как столица автомобильной, так скажем, империи США, то есть там, да, есть производство, но их, они настолько минимальны, и недвижимость там на сегодняшний день не стоит. Поэтому, когда мы говорим о источнике дохода как недвижимость, надо тоже понимать, куда вкладывать. Не, конечно, где-то там в каких-то трущобах, кому она не нужна будет, а именно вкладывать в те перспективные города, хотя они тоже, например, и Детройт, могут быть, то есть, ну...
3: Ну, риски в любом случае.
1: Но я так понимаю, мы затронули тему инвестиций, когда у тебя есть деньги, и ты уже хочешь куда-то их проинвестировать.
5: Да, но здесь еще раз пояснить, вот даже простой пример, квартиры. Мы просто порой, бывает, не хотим себя ущемлять. Как-то один раз на одном из тренингов была достаточно пожилая женщина, то есть там ей было около 60, и она, послушав, она сказала: «О, круто, я могу что сделать?» И вы не поверите, для меня это даже было открытием, когда она сказала: «Я могу просто комнату в своей квартире сдавать». Представляете, она жила в двухкомнатной квартире, и она сказала: «Зачем мне еще одна комната?» То есть и в итоге как бы она эту комнату... извлекла из нее источник дохода, да. То есть, ну, я как бы, это простой, это живой такой пример. Поэтому примеров на самом деле можно миллионы проводить. Просто очень часто люди или, не хотят себя чем-то ущемлять, потому что, ну, зачем кого-то я чужого приму, и это первое.
3: Да,
5: и второе, как мы говорили о том, что они боятся куда-то вложить
3: шагнуть,
5: даже накопившие свои там кромные деньги.
1: Хорошо, мы сейчас к инвестициям вернемся. Я хотел бы еще, когда мы говорили о финансовой свободе, вот вернуться к одному моменту. Ну, мы затронули, что это для некоторых это такое прям богатство, вот у людей в голове представление богатства. Но я помню, что в Писании есть момент, который говорил о том, что «не дай мне, Боже, вот ни бедности, ни богатства».
4: Это молитва царя Соломона,
1: это
4: да.
1: Это вот о чем? Почему не дать богатство?
4: Вот это понятие общерасхожее «хлеб насущный», да, то есть быть довольным, то, что ты имеешь сегодня. Это же не про буквальный хлеб, да? Это про то, что быть довольным то, что у тебя есть. Хотя это не предполагает, что не нужно ставить амбициозные цели. Потому что, когда мы читаем Библию, наоборот, мы узнаем, что мы созданы по образу и подобию Божьему. То есть, а Бог – это великая личность, творческая. У нас нет с вами только одного там голубого цвета или черного. У нас столько цветов, столько красок. И поэтому, когда ты знакомишься с Библией, ты видишь вот эту творческую силу Бога, и она говорит тебе, ты тоже можешь поставить себе цели. Вот. Но у каждого человека есть свои таланты. Есть даже такая притча Христа, что каждому дано кому-то 5 талантов, кому-то 1, кому-то 3. И задача не просто схватить его в руках и не развиваться, а наоборот, действовать, мечтать, ошибаться, исправляться, развивать свое мышление. И вот тогда это есть жизнь, потому что ты можешь видеть благословение, которое работает в твоей жизни.
1: Спасибо. Ну, я для себя понимаю, что прежде чем мы дойдем до этого финансового благополучия, надо все-таки избавиться от долгов, от кредиток, долгов, потому что как бы о чем речь, если вот оно там тянет, да, и ты теряешь деньги. А, ну, если это под проценты, да. Ну, понятно, если долг просто ты там должен человеку отдать, он там через месяц ему отдал, проценты хоть не капают, да, а если это кредиты, которые там ты платишь больше, чем взял, да. Даже обычный долг, так как говорят люди, берешь на время, а ты отдаешь навсегда, да. Как избавиться от долгов? Вообще проклятие это для человека, вот долги. И что, какие-то, не знаю, шаги давайте людям, что ли, посоветуем? Как?
5: Ну, с точки зрения предпринимательства я скажу две вещи, которые я для себя четко определил. Если брать обычного человека, то есть долг – это плохо. Почему? Потому что, как ты сначала говоришь, ты вроде как бы берешь не свои, а отдаешь свои, и причем с большим процентом. Да, в данном случае всегда работает такое правило – мир потребления, он нас толкает постоянно что-то покупать. И ну, в торговых центрах, там везде предлагают эти кредитные карты. Вот. И здесь всегда вопрос возникает, а вообще, как бы ты, имея вот эти уже возможности, которые там предложил банк, даже в кавычках, с каким-то льготным периодом, беспроцентным, в итоге получается, тебе заставляют что-то купить. И вопрос, а нужно ли тебе это? Это первое. И я понимаю, когда ты, ну, ходишь в драном пальто, да, то есть, или там, не знаю, там последние шузы у тебя уже там и видно дырки. Да. Но я уверен, что каждый из телезрителей, если заглянет к себе в гардероб, увидит, что он не последний донашивает туфли там, или там, не знаю, пальто там, или платье. Вот. И здесь вопрос возникает, как я говорю, кредит – это хорошо или плохо, да? Для обычного человека, когда это просто толкает тебя на потребление, это плохо, потому что ты не можешь себя ограничивать, ты постоянно что-то хочешь, да? То есть и ты как поневоле залазишь, как вот многие, я думаю, телезрители, видя на себе там, или на примере своих друзей там, или знакомых, петлю эту кредита себе затягивают, потому что они берут 10, 20, сейчас самое большое зло – это вообще микрозаймы, да? То есть, когда человек берет там 10 тысяч рублей до получки, а отдает очень много. И в данном случае я всегда говорю, что надо уметь потреблять, уметь контролировать свои расходы для того, чтобы можно на какие-то вещи вот эти накопить. Вот. Добро кредит только в том случае, вот для предпринимателя это вот, или для бизнесмена, это дает возможность развиваться, да, то есть компании там, когда ты создаешь что-то, то есть в виде актива там, будь то там взял кредит квартиру, да, то есть которую ты можешь сдавать в аренду, и в итоге доход, получая от аренды, ты можешь покрывать и кредит, и еще себе зарабатывать. Кто-то скажет, что это невозможно, это возможно. Вопрос, если вы хотите действительно в этом себя прокачать, изучайте это, то есть это все работает. То же самое здесь момент существует, что человек, как я говорю, кредит можно взять, но если он не приносит дохода, То есть, если вы, получая, от, что там приобрели, да, не приносит вам доход, то, получается, это у вас уже возникает как пассив. Есть такое определение. То есть, пассив – это когда у вас забирает что-то из кармана. В итоге, когда у вас есть зарплата, вы зарабатываете, вам нужно не только свои какие-то вещи еще отдать, деньги в банк. Вот. Конечно, есть какие-то базовые вещи, когда вот, ну, что-то очень срочно необходимо, когда человеку нужны деньги на операцию. Да, ну, такие бывают моменты. Но, в принципе, если человек для себя выработает четкое правило, когда начнет контролировать свои расходы, заниматься накопительством, да, то есть разумным потреблением, то он сможет, создавая определенные источники, там, так скажем, сбережения, не платя деньги в банк, то есть расходовать деньги. То есть, как бы, за...
3: Но вот здесь мы сталкиваемся с тем, что в человеке сидит все-таки вот эта жажда потребления. Конечно. И какая-то ненасытность в чем-то. И на этом очень хорошо маркетинговые все эти вещи работают. И поэтому даже вот такие простые вещи, как составление списка, вот я практикую, некоторые семьи предпочитать не ходить голодными. Я правда замечала, если мы голодные, наша корзина увеличивалась в разы.
1: Мы так делаем. Никогда не идем голодными
3: и
1: в магазин.
3: Поэтому мы тоже стали это практиковать. И, ну, и мне как-то еще работает в моей жизни еще такое правило, когда если есть какое-то, ну, приобретение, то я стараюсь откладывать на какое-то время, чтобы это вот улеглось, взвесило я, действительно ли это надо. И я думаю, что чем серьезнее приобретение, тем более взвешенное решение должно быть. И мне кажется, вот очень многим людям как раз вот эта импульсивность, она и мешает сделать вот этот выбор осознанный. Говорят, даже несколько минут переждать. Если ты что-то увидел в торговом центре, хочешь купить, обойди все этажи, подумай еще раз, выйди, сходи домой. И есть вероятность, что точно ты подумаешь, что тебе эта вещь уже не нужна.
4: Вот эта импульсивность, о которой вы говорите, интересно, Соломон, царь Соломон сказал, что у ненасытимости две дочери, давай, давай. То есть это работало тогда, вот несколько тысячелетий назад, и сегодня нас пытаются снастить теми вещами, которые нам не нужны на самом деле. И вот интересный такой осознанный подход к этому.
1: У меня есть тоже несколько таких принципов. Один из них – я тоже никогда не покупаю вещи сразу же. Вот я посмотрю, мне так нравятся эти кроссовки. Ну, я думаю, так, Руслан, ты должен переспать с этой мыслью. Завтра ты, вот если точно ты будешь хотеть эти кроссовки, пойди и купи их. А во-вторых еще, если их там не будет, ну, значит, они тебе не нужны.
5: Не судьба.
1: Это у меня.
3: Я так себе тоже говорю.
1: Значит, они тебе не нужны. Все не твое. Вот, и я для себя этот принцип использую.
5: Ну вот я еще раз хочу сказать телезрителям о том вопросе, который ты поднял, как избавиться от кредитов. То есть первое – это что? Начать контролировать, начать контроль со своих расходов. Первое, когда вы учитесь вести, вот я говорю, семейный, ну, там, независимо, там, семейный бюджет. Или не семейный, свой личный бюджет, то есть увидите, где можно что-то сократить, то, соответственно, высвободишь эти деньги, дадут вам возможность закрыть быстрее эти кредиты. И второе, это увеличить свой источник дохода. То есть если у вас она является зарплата, то, соответственно, как бы, ну, прокачать себя, продать себя на рынке дороже. Это вот два базовых момента. И сразу же вам скажу, вот, телезрителям, что лучше всего вообще не держать в своем портфеле ни кредитов, ни тем более кредитных карт. Вот, потому
1: но
5: что
1: мы говорим сейчас о пути избавления, да, них, поэтому, да, конечно, это понятно, базовая вещь, что нужно их не держать, но если есть. А вот момент такой, перекредитование.
3: Подожди, Сергей даже сказал про то, что даже не носить с собой.
1: Да. А, не носить с собой кредитную карту.
3: Не носить с собой кредитную карту.
1: Если ее нет, то ты ее не будешь
5: носить. Просто их вот так пойти закрыть и разрезать и забыть. Да, есть момент такой, о чем ты сейчас сказал, о том, что можно подумать о том, что перекредитоваться. Действительно,
1: есть процент.
5: Да, под меньший процент или растянуть, потому что вот бремя этого кредита не дает возможность тебе вот, ну, как бы, потому что вот, ну, как бы, ну, да, ты больше не зарабатываешь, а кредит он тянет. Да, есть льготные периоды, но вы должны четко понимать, что даже льготный период не дает возможности тебе, так скажем, не платить. То есть это дает возможность тебе там немножко отдышаться, но в итоге все равно накопить какую-то сумму и закрыть.
1: Да.
5: И чем вы быстрее закроете, тем меньше будете процента платить.
1: Окей. А если говорить об экономии денег? Мы просто с вами как-то затрагивали момент, что для нашего ментального здоровья очень полезно жить здесь и сейчас. А экономить ты как бы экономишь, откладываешь, надо же здесь и сейчас жить, надо как бы все потратить. Это как-то у нас коррелируется вообще?
5: Ну, знаешь, я хочу сказать, что очень многие люди вот в этой погоне за, там, как мы говорили до этого, миражами, то есть не живут не то, что здесь и сейчас, они живут своей жизнью. То есть они хотят жить жизнью, которая, в принципе, как бы не соответствует им. То есть я не говорю, что жить богато – это плохо, там, или наоборот, бедно – это хорошо. То есть, во-первых, понятие богатства и бедности относительно. Кому-то 100 тысяч рублей – это уже богатство, а кому-то 100 тысяч – это вообще ни о чем. И здесь вот возникает момент очень важный, что каждый человек вот в этой погоне ну, как бы должен четко понимать, он хочет вот так жить, или, ну, как бы ему эта жизнь, вот, которая, как бы, которой он хочет соответствовать, она нужна или не нужна? И стоит ли она тех денег, на которые он тратит? Вот, то есть стоит ли машина вот эта дорогая, там, не знаю, там, иномарка, тех денег, которые он постоянно платит в кредит, там, да, потому что, типа, он хочет приехать и показать свою статусность. Вообще, стоит ли она это? Или там, стоит ли лететь вот там на отдых, там, типа, я должен обязательно полететь бизнесом, да, то есть, а если у тебя нет этой возможности, я не говорю, что бизнес – это плохо.
1: Но
5: я
1: даже вот фотографироваться для Инстаграма.
5: Да, имея возможность финансовую, я иногда, ну, не иногда, а часто летаю бизнес-класс. Ой, это обговорился.
4: Эконом-класс.
5: Эконом-класс, да.
1: Проговорился.
5: Ну, да, но беру его, там, к примеру, там, комфорт, да, там. Я для чего это делаю? Потому что я понимаю, что, да, на дальних расстояниях это удобно, но 2-3 часа зачем? Переплачиваю, то есть я эти деньги лучше, не знаю, там, вкусные фрукты куплю, там, еще что-то. Даже высвободившись, и можно было потратить, я благотворительность пожертвую. Но, опять же, это вот целая философия к этому.
4: Как-то Сергей сказал про автомобиль, я вспомнил, есть такое жесткое упражнение, когда ты представляешь эпитафию, да, вот что бы написали там на памятнике, по-моему, Глеб Архангельский в своих тренингах приводит. То есть там 10 слов о тебе или 15 слов о твоей жизни. И мы же понимаем, там не будет написано, да, что он ездил на автомобиле, который там,
3: или летал
4: на 40 сантиметров длиннее, там, чем какой-то другой седан. То есть там будет написано, что он был там отцом хорошим или семьянином, или он построил компанию, которая оздоровила людей. То есть какие-то такие базовые ценности. И вот, наверное, экономия – это тот момент, когда ты выбираешь приоритеты, и ты живешь ради того, что для тебя действительно ценно.
1: Да,
4: и когда пройдет твоя жизнь, ты будешь рад, что ты посвятил себя этим целям и этим приоритетам.
1: Вы знаете, для меня вот экономия, вот многие считают, что я много денег трачу на одежду, что у меня есть потребительство. А я знаю,
5: оно у тебя?
1: Что я действую просто, я обучался тому, как правильно расходовать деньги на, ну, средства на одежду. Я просто знаю, что есть базовые вещи в нашем гардеробе, да. Я могу купить только 3 сорочки, у меня там 3 какие-то водолазки, 3 пиджака. Но у меня будет 27 разных нарядов из-за этого, да. То есть я буду это все комбинировать, и это будет вот так. То есть какие-то базовые вещи, когда ты знаешь, ты тратишь на это мало денег, но это так выглядит. Или очки, в которых у меня дужки меняются. Я могу дужки другие поставить, и они мне будут входить в мой стиль. Но при всем при этом, на самом деле, это всего лишь вопрос в дужках, а не то, что у меня 27 очков, понимаете? То есть я говорю, что есть какие-то, наверное, вот из финансовой грамотности инструменты, которыми нужно использовать, да, как там не ходить голодным в магазин, потому что купишь, а потом ты выбрасываешь. Наверное, у всех такое есть, что там люди выбрасывают еду и сами удивляются, куда деньги уходят.
5: Но даже есть момент такой очень важный, что вот, знаю, некоторых людей богатых, они ходят в очень дорогие рестораны. И когда мне присылают там фотографии, что они кушали, я так смеюсь над этим, сколько это стоит. Вот я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю о том, что порой люди, стремясь к этой жизни, то есть как бы по сути могут приготовить то же самое и намного вкуснее.
3: И намного бюджетнее.
5: Да, и бюджетнее дома. И здесь вопрос как раз заключается не в том, что нужно много денег, да, ну, классный отдых можно устроить себе дома, да, или там, не знаю, в парке, или в ближайшем лесу, вот, то есть не обязательно
1: на речку сходить,
5: на Багамы, да, вот, но как бы если, это я к чему, то есть если у тебя есть такая возможность, конечно, съезди, ну вот. А если у тебя нету, это не надо, значит, брать 1 000 000 рублей в кредит, но слетать на там, неделю там, на эти Багамы, да, там, или там, не знаю, там, на Сейшелы, там, на Мальдивы, как у многих девочек существует такое ну, желание. А, и потом, там, не знаю, 5 лет отдавать этот кредит.
3: Ну, вот Сергей говорит, как мне кажется, вот о двух крайностях, которые существуют. Одна крайность – это когда люди живут непосредственно, желая создать иллюзию какую-то. И тогда сколько бы денег они ни зарабатывали, им никогда не будет достаточно на эту красивую обложку. И другая крайность, с которой тоже сталкиваюсь, какое-то такое самоограничение, и люди все время откладывают, что когда-то они будут жить.
4: Да. Синдром отложенной жизни.
3: Да. И вот человек себе не может действительно какую-то радость купить, я не знаю, мороженое съесть. Он говорит, нет, мороженое, это же надо отложить вот туда. И я вот встретила как-то женщину, она как-то меня удивила фразой, она говорит, я понимаю, что если у меня есть деньги, я себе не купил этот шарфик, это даже, говорит, плохо. Я имею эти деньги, и вот я все время коплю всю жизнь.
1: Когда
3: я,
1: жить будешь?
3: Я не про то, чтобы бездумно покупать, но иногда действительно нужно и заплатить, и какую-то часть жизни использовать и проживать. И деньги должны и радость приносить тоже не когда-то, только в отсроченной перспективе.
5: 100%. Вот, хотел одну мысль сказать, вот пришла сейчас. Где-то читал исследование о том, что заложили в программу искусственного интеллекта такую программу, что распределить социальное равенство среди вот, ну, жителей этого города. И вы не поверите. Ну, то есть, чтобы все раздали долги, никто никому не должен, и все там получали там, один источник, да, то есть, ну, там, стабильно, там, ну, утрирую, там, 100 тысяч рублей.
1: Мы в реальности это когда-то проходили.
5: Да,
1: зачем
5: и в итоге,
1: это?
5: Вы не поверите, через определенное время, и достаточно недолго, то есть, не год и не два, все опять так же распределилось между этими людьми. Одни стали опять богатыми, другие бедными. То есть вот это к чему говорю? То, что часто...
1: Это, наверное, про мышление.
5: Да, мышление, совершенно верно. То есть независимо, вот придет человек и скажет, помоги мне избавиться от долгов. То есть если я пойду, закрою его долг, это не значит, что он завтра опять новый не возьмет. То есть надо менять ментальность этого человека. Поэтому его проблема, к которой он пришел, это его проблема, из которой он... Только он может вылезти.
3: И вот здесь проблема, которую я, например, встречаю, когда пожилые женщины иногда говорят, а что, вот он не платит, этот сын взрослый, и что, его оставить? Его же там, вот же у него же будут санкции, там, ему, у него же будут проблемы. И вот она закрывает его кредит, она
5: он
3: еще не успеет
5: брать.
3: Закрывать, да, закрыть, а он уже берет новый.
4: Да, созависимость.
3: Поэтому
4: уже, да?
3: Это где-то, ну, вот в этом помогании как будто, ну нужны прям какие-то жесткие границы.
4: Да?
3: Ну, люди думают, что они заботятся. А вот в этой заботе они... И человек застревает еще больше в этой долговом мышлении.
1: Медвежья услуга однозначно. Давайте еще прям кратко, вот там, может, Сергей ответит на вопрос, потому что я думаю, что он прям касается этой темы. Инвестиции. Ну, прям вот кратко, да? Какие инструменты? Все-таки люди... Вот мы говорим о том, что избавились от долгов, чуть начали откладывать, у них появились это немножко денег, да? И надо же их куда-то, чтобы они работали. Верно?
5: Да, совершенно верно. То есть под подушкой не надо хранить, но если только это не золото, как я говорю, потому что золото является на самом деле самой валютой, которая не зависит ни от какого государства. Потому что если вы меняете в доллары, там, не знаю, в евро, там, в юани, то есть вы зависите от какого-то государства. Золото – это самая фундаментальная вещь. Вы в любом государстве их обменяете на опять фантики или на еду, или еще что-то. Вот. Важно понимать первое. То есть вначале контролировать свои деньги, появились какие-то вышли деньги, то есть начинайте вкладывать в первую очередь в себя, в свои знания. Почему я это говорю? Потому что если вы просто будете копить, вы все равно пойдете к кому-то за советом. Вот. Но если вы не научитесь самим, то есть себя, ну, как бы вот знаниями, те, которые там даются там в разных источниках, то есть вы рано или поздно наткнетесь на какого-то афериста, который просто заберет у вас накопленный этот капитал. Поэтому накопили, вложили в себя, почитайте, прокачайте те знания, которые вы хотите, так скажем, те виды активов, так сказать, в которых вы хотите разбираться, в той информации, в которой вы хотите разбираться, независимо, недвижимость, золото, криптовалюта, то есть очень много существует активов. Это, то есть нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Люди и на недвижимости прогорали и зарабатывали, на криптовалюте зарабатывали и проигрывали.
1: То есть важно в разные корзины складывать.
5: Важно обладать информацией. Главное – это то, что те знания, которые тебе есть.
3: И те осознанные.
5: Да, и, соответственно, а знания происходят только от того, когда ты читаешь, изучаешь и практикуешь. Независимо от того, конечно, бывает и поражение. Но это снова, как мы говорили об этом, шаг для того, чтобы снова сделать шаг.
1: Угу. Не бояться рисковать, да?
5: Да, да, да.
1: Отлично, спасибо. Коллеги, мы поговорили о том, как вообще управлять деньгами. Да, и основные моменты, ну, если так разложить, да, сначала избавься от кредитов. Потом начни откладывать то, что у тебя есть, да, какой-то там процент, ну, хотя бы 10%, да, и потом начинай инвестировать эти деньги в свои знания, чтобы они могли принести тебе деньги, правильно инвестировать, там, главный принцип в разные корзины, да, и так далее. Спасибо вам, мне кажется, очень содержательно.
5: Спасибо.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Велика милость Господа!

0: Лаборатория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, друзья, поднимите руки. Кто за здоровый образ жизни? А кто его соблюдает? Уверен, что у каждого из нас как минимум однажды была такая мысль: все, встаю на путь истинный, налаживаю режим сна, питание, начинаю ежедневные тренировки или, может быть, пробежки по выходным. Но что дальше? Дальше обычно дело не заходит. Зачастую все обычно на этом заканчивается. На этом этапе появления идеи. Отлично, когда дело заходит, бывает, чуть дальше. И мы себя пробуем в новом амплуа зожника, как говорят. Но и тут появляются непреодолимые препятствия. Ведь иногда эти препятствия мы все создаем себе сами, требуя от себя всего и сразу, и допуская одни и те же ошибки. Итак, что же такое здоровый образ жизни? Какие его главные составляющие? Наша тема сегодня называется «Здоровье – залог успеха». Мы с вами поговорим про все 8 принципов здоровья. С чего начать здоровый образ жизни? И давайте для этого мы пригласим на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина.
2: Здравствуйте, Павел, здравствуй. Добрый день всем. Да, тема, которая была озвучена, здоровый образ жизни, это тренд сегодня и для молодых, и для людей старшего возраста, поэтому есть прекрасная возможность поговорить немного шире, как и всегда мы делаем, на этой территории реальности, чтобы посмотреть реалии, что же такое здоровый образ жизни.
1: Спасибо большое, Павел. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Можете сделать это и по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо после в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире все вопросы Павлу передадим и постараемся на них ответить.
2: Спасибо.
1: Итак, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Мне нравится эта площадка, потому что на самом деле мы можем посмотреть немножко глубже, чем обычно смотрят люди статистически. Вот, в суете времени, поверхностно, глядя на важные вопросы. Поэтому здоровый образ жизни — это важный вопрос. Это важный вопрос? Это важный вопрос. Вы знаете, готовясь к этой теме, я вспомнил один фильм, который вы, может быть, тоже смотрели, про Остапа Бендера. И он там задал одному человеку вопрос: «Шура, а сколько вам нужно для полного счастья?» Вот. Шура немножко помялся, что-то думал, а потом сказал: «6400 рублей». Вот. Он сформулировал свое счастье в 6400 рублей, оценил. Да? Вот. А сколько вам нужно для полного счастья и для успеха? А здоровье — это важный фактор, это главный фактор. Какое место занимает здоровье в счастье человека? Это все немаловажные вопросы в жизни человека, потому что каждый из нас желает быть счастливым, успешным и так далее. Вот. При том, что этот мир сегодня сложный, здоровье выходит на первые, ну, в первые ряды наших потребностей. Что же такое здоровье? Вы знаете, есть такое понятие, как состояние ума. Вот говорят о том, что если у миллионера забрать миллион, то через несколько лет он снова станет миллионером. И если человеку, у которого в кармане никогда не было денег, дать миллион, то через некоторое время у него опять не будет денег. То есть определенная позиция, определенное состояние человека, когда он все равно занимает те позиции, которые держит в разуме. Поэтому, наверное, это очень уместно, когда мы говорим о здоровом образе жизни, потому что мы можем много говорить, но в своей жизни никогда это не реализовать. Я хотел бы дать все-таки определение, потому что тема наша сегодня называется «Здоровье — это залог успеха». И нужно дать определение, что такое здоровье — это, и что такое успех — это, с точки зрения Библии, с точки зрения этого мира, потому что, может быть, формулируя одну и ту же фразу, мы можем абсолютно диаметрально противоположно иметь какие-то цели, ценности, а соответственно и свои усилия. Итак, здоровье. Что такое здоровье? Очень часто здоровье — это для нас беговая дорожка, спортзал, бассейн, да, здоровый. Ты здоровый человек, да, но так ли об этом говорит Библия? Можно ли посмотреть здоровье более широко? Да, действительно можно. И Всемирная организация здравоохранения, давая определение здоровью, говорит о том, что здоровье — это не только физическая составляющая нашей жизни, но и эмоциональная, и духовная, и душевная. То есть это целостное состояние человека, которое включает в себя комплекс внутреннего состояния мира человека и его физических кондиций в том числе. Поэтому сегодня мы будем несправедливы, если мы будем рассматривать вопрос здоровья лишь только с точки зрения своих параметров. 90-60-90, 20 раз подтянулся, 1000 раз отжался там или присел. Правильно, да? Поэтому постараемся посмотреть немножко пошире на этот вопрос. Следующий момент. Что же такое успех? И если здоровье — залог успеха? Вот. Что такое успех с точки зрения нашего мира, наших таких повседневных ценностей? Успех — это иметь работу. Успех — это иметь средства к существованию. Успех — это научиться выразить себя, свои таланты и дары. Успех — это иметь детей. Успех — это, ну, чтобы все было как у всех, как у человека. Да? Это неплохо, да, это хорошо. И никто не говорит о том, что эти ценности не важны. Вот. Но вы знаете, когда мы смотрим на успех с точки зрения Библии, кто такой успешный человек? Вот посмотрите на Моисея. С точки зрения этого мира, да, если мы возьмем критерии, он 40 лет был в одной пустыне, потом 40 лет с народом в другой пустыне, он шел к какому-то городу, какой-то земле обетованной, шел да не дошел. Вот. При всем этом он потерял свою сестру, которая умерла раньше, своего брата, и дойдя до земли, осталось всего несколько километров пройти, он там и умер. Успешный ли он человек, как вы думаете? Моисей успешный человек или нет, аудитория? Как вы считаете? Он очень успешный человек. Он очень успешный, потому что он рассматривал успех не такими глазами, чего он добился в жизни, а чего Бог добился в нем. И поэтому, когда Библия говорит о том, что он был самым кротким человеком на земле, он исполнил волю Божию, вот, таким образом Библия оценивает его как самого успешного человека. Вы знаете, другой формат вообще библейский. Вы знаете, что такое величие с точки зрения Библии? В одной книге написано: никогда еще царь израильский Давид не был столь воистину великим, как в час наивысшего унижения, когда Симей поносил его несправедливо. Вот эти ценности сегодня важны перед небом. Итак, что такое успех? Определю лишь только два направления. Первое. Успех — это успеть при жизни ответить на вопрос, где я проведу вечность. И ответить правильно, желательно. Вот если ты успел и принял решение, да, и засвидетельствовал это, ты успешный человек, даже вне зависимости от того, когда ты уйдешь из этой жизни. Почему? Потому что Библия говорит о том, что наша жизнь — это не эти годы, которые, не только лишь эти годы, которые мы живем на этой земле. Успеть ответить на этот вопрос — это важно в жизни, это успех. Второй момент успеха — это быть последователем Христа. Христиане — это последователи Христа. Вы знаете, Христос был очень умным человеком. Он мог для церкви заработать много денег, много связей, много всего оставить. Но в Библии написано, апостол Павел пишет о том, что он расточил, раздал, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Вот это успех — обнищать, раздать, расточить с точки зрения Библии. И так что-то вы сидите, все такие грустные стали, да? Вот. Ну, вроде бы нам надо накопить, а тут говорится, надо раздать все. Поэтому, наверное, успех — это успеть это все сделать. Вы знаете, самые богатые страны на нашей земле — это страны, где есть природные ресурсы. Нефть, газ, там, алмазы и все остальное. Вот. Мое твердое убеждение, что самое богатое место на земле — это кладбище. Потому что там столько талантов закопано, не розданных, потому что люди не успели это сделать. Поэтому мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы были успешны. чтобы у вас было здоровье с библейской точки зрения, и чтобы вы были успешны. То есть успели раздать, расточить, обнищать для того, чтобы другие могли этим попользоваться. Посмотрите, этими ли ценностями сегодня живет мир. Поэтому христианская весть, она никогда не будет популярна в этом мире. И поэтому сегодня, когда мы будем рассматривать в принципе здорового образа жизни, все их несколько, да, мы должны помнить об этом основании в первую очередь, а не количество подтягиваний, не сантиметры и не килограммы, которые мы здесь можем поднимать или измерять себя. Итак, если говорить важности, что такое успех, то, наверное, в первую очередь успех — это здоровые отношения с Богом, правильные отношения с Богом. Откуда истекает и все остальное? Почему? Потому что мы в итоге приходим, имея правильные отношения с Богом, мы и приходим к пониманию о том, что мы должны сами себя содержать, беречь, любить самих себя. Все это исходит от правильного отношения к Богу, потому что мы начинаем понимать, что мы храм, в котором Бог проживает, и Богу это угодно, и мы начинаем по-другому относиться к самим себе. В результате мы можем рассматривать здоровый образ жизни как совокупность некоторых факторов. Да? Чтобы быть здоровым, есть несколько факторов, несколько принципов. Какие знаете вы? Чтобы быть здоровым, что нужно сделать? Принципы здорового образа жизни. Да, надо спать, надо отдыхать. Да? Не только сон является отдыхом, но спать нужно. Да? Вот каждый день надо спать, скажите еще. Некоторые говорят, раз в неделю надо спать. Да, то есть сон — это один из факторов по здоровому образу жизни. Чтобы быть здоровыми, нужно достаточно спать. Еще. Да, физическая активность должна быть правильной. Еще. Отдых, физическая активность. Ну, помните, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Да? То есть солнечный свет, воздух, правильно дышать, чистый воздух, вода, да, надо пить воду, еще что?
3: Написано в детской книге про жору, вот, питаться надо правильно.
2: Да, питание, потому что мы есть то, что мы едим, да, еще два осталось.
4: В целом, иметь хороший распорядок дня, то есть не то, что мы все время спим или все время работаем, хороший должен быть режим, и уметь все, что перечислили, содержать в балансе.
2: Да. Ну, то есть мы, может быть, это выразим, я называю это принципом воздержания, умеренность, воздержание, то есть мы должны, потому что много, допустим, спать — это плохо, много под солнышком

Да, то есть мы посмотрели немного шире, чем просто спортзал и беговая дорожка. А во сколько вы вчера легли спать? А если вы поздно легли спать, для вас это исключение или норма? Да, то есть вот измеряя себя такими критериями, мы придем к тому, что очень часто нам нужно, может быть, не в спортзал записываться, а дать себе возможность отдохнуть, и это будет более сбалансировано, чем тренироваться. Да? Поэтому мы должны кормить и дух, и душу, и тело, и все это должно гармонично развиваться. К большому сожалению, лишь во второй части своей жизни мы начинаем серьезно рассматривать эти аспекты серьезно. К сожалению. Почему? Потому что когда вы в молодом возрасте, люди молодые этого не ощущают. Нарушения законов они не ощущают на себе. Почему? Потому что Господь милостив, Господь любит человека, и Он заложил в человеке огромный потенциал. Там много есть всяких функций, замещающих, дублирующих и так далее. Человек — это замечательная машина. Это универсальнее всех остальных машин, которые сегодня только есть. И поэтому человек нарушил режим сна. Утром проснулся, ничего, ни синяков, ни мешков под глазами, ничего нету. Выпил, утром проснулся, ни похмелья, ничего нету. И человек считает это нормой. Съел то, что не надо, не тогда, когда надо. Все переварилось, и гвозди переваривают в молодом возрасте, да? Вот. Но что происходит? К середине своей жизни ресурсы человека истощаются, и продолжая такой образ жизни, он начинает пожинать последствия. И говорит, ох, если бы я раньше... Поэтому мудрость заключается в том, что если в юности мы начинаем это осознавать и приводить себя в соответствие, это становится нормой и привычкой. Потому что с возрастом привычки костенеют. Если тебе тяжело это было в 20, в 40 или в 50, это станет еще тяжелее. И вы знаете многих людей, которые, получая заболевание, имея онкологию, все равно продолжают курить, выпивать и вести нездоровый образ жизни. Почему? Уже не могут, уже не верят. И им кажется, что это все, не про них. И в итоге их качество жизни, их уровень жизни переходит на совсем на другой уровень. Поэтому сегодня есть много людей, которые говорят, о чем вы говорите? Это здоровый образ жизни. Вот такая поговорка есть, не куришь и не пьешь, здоровеньким умрешь. Да? Все это бабушкины сказки. Но вы знаете, после, когда вот опять же ты встречаешься с людьми, которые уходят из жизни, и когда ты находишься рядом с ними, вот, ты понимаешь, что умереть здоровым — это дорогого стоит. Это такое счастье — не мучиться самому и не мучить других людей. Вот потому что многие люди не могут уйти из жизни, да, потому что, будучи в болезнях, вести здоровый образ жизни и умереть без мучений, здоровеньким умереть, это дорогого стоит. Другие говорят, знаете, мой дед курил, пил и до 90 лет прожил. А что вы там все говорите? Это все бабушкины сказки, да? Ну, может быть, есть такие люди, никуда нам от этого не деться. Люди ведут нездоровый образ жизни и долго живут на этой земле. Слава Богу, что живут. И главное, ему успеть ответить на те два вопроса, да, где я проведу вечность. Вот, самый первый вопрос. Вот, и смог ли я расточить и раздать все, вот, до 90 лет ответить на эти вопросы. Но есть статистика. И статистика — вещь упрямая. Если мы посмотрим на статистику, если мы зайдем в больницы, там, где лежат люди с онкологией, легких и так далее, мы увидим о том, что множество или проблема номер один или номер один по смертности — это нездоровый образ жизни, который приводит к фатальным результатам. Поэтому исключения про дедушек 90-летних подтверждают правила о том, что здоровый образ жизни дает человеку не только продолжительность жизни, но и качество жизни. Потому что можно жить и до 90, и лежать в кровати последние 40, под себя ходить, понимаете, да? Поэтому все-таки здоровый образ жизни. Другие говорят о том, что сегодня это вред, сегодня все вредно, сегодня жить вредно, поэтому что? Поэтому все можно. Понимаете, под этим что стоит? Раз все вредно, значит, все можно. И ведут себя так, как хотят вести, но, опять же, не очень долго многие, потому что уже после 40 они начинают понимать, что в организме он не беспредельный. Не беспредельный. С чего начать?
Ну, вообще, как бы, если мы говорим о здоровом образе жизни, с чего начать? Я хотел

0: бы сказать о том, что начать надо с решения. С решения. Потому что завтра у тебя нет. Вот надо принимать решение сегодня. Иллюзия, когда люди говорят, завтра начну, с понедельника начну. Нужно принимать, завтра это иллюзия. Завтра будет то же самое, будет столько же проблем, столько же будет задач, столько же будет препятствий, и ты никогда не начнешь этого завтра. С завтрашнего дня, с понедельника что-то делать. Нужно принимать решение сегодня, и сегодня начинать уже что-то делать. Подумайте, пожалуйста, над мотивацией, для чего вы это все делаете. Потому что очень часто люди начинают делать что-то, вот, потому что впереди свадьба, и невеста должна выглядеть хорошо. У нее есть хорошая мотивация, да, у нее есть парень, которому она нравится, который нравится ей, и она имеет планы определенные, да, ей надо выглядеть хорошо. Вот. Это хорошая мотивация, неплохая, но не идеальная. Потому что тогда, когда все срастается, и когда они уже заключили завет, мы видим, что эта мотивация проходит. Очень тяжело поддержать такую мотивацию. И мы видим много людей, которые, уже будучи в браке, распускают себя, да, или не следят за собой так, потому что мотивации этой нет. Есть другая мотивация — дети. Надо детей вырастить, поэтому надо себя содержать. Это хорошая мотивация. Но она тоже не бесконечная, потому что дети вырастают, уходят, у тебя перестает эта мотивация тебя стимулировать. Нужно найти неприходящую какую-то мотивацию, которая бы поднимала тебя или вела бы тебя постоянно. Я бы не хотел, чтобы мотивацией было смертельное заболевание, потому что это будет тебя постоянно мотивировать. И, кстати, это бывает неплохо. И некоторые люди успешные. Я недавно слышал про одного человека, и я даже немножко как бы углубился в эту тему. Миллионер, человек, достаточно молодой, ему нет еще 40 лет, Оскар Хартман такой. И в 18 лет ему поставили диагноз — болезнь Бехтерева. То есть когда позвоночник срастается, и человек просто перестает двигаться, подвижность исчезает. И в этом состоянии человек, у него есть два выхода. Первое — или согласиться и как бы все, чтобы срослось, или активно выполнять принципы здорового образа жизни для того, чтобы остановить или хотя бы замедлить болезнь. И вот он начал активно заниматься физической нагрузкой, содержать себя. Вот. Это интересный опыт, который имеется у него. И в 2019 году, в 2019 он стал чемпионом мира по гребле в сухих помещениях. Да? И его опыт интересный. И он говорит, что некоторые люди доходят до того, что говорят: «Оскар, тебе везет, у тебя такая мотивация». Да, то есть люди говорят: «Тебе везет, у нас такой мотивации нет». Он говорит: «Да, у меня такая мотивация, но мне не везет». Вот. Я бы не хотел, чтобы такая мотивация была. Я думаю, что неприходящая мотивация, здоровая, здравая мотивация — это делать ради Бога, потому что Богу это угодно, потому что Бога это радует, потому что Бог хочет видеть нас здоровыми. Вы знаете, в одной книжке прочитал интересную мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел себя человек. Вы понимаете, наши тела, то, как мы выглядим, оказывается, это арена борьбы. И там кто-то сейчас смеется, указывая на меня, а кто-то хвалится, указывая на меня. И вот я смотрю на себя, и посмотрите каждый сам на себя. Вот сегодня, глядя на меня, кто будет хвалиться, а кто будет стыдиться и краснеть, глядя на меня? Это серьезная мотивация. И если люди, христиане, как люди верующие, им не безразлично, что говорят в адрес Бога, как Бог оценивает, то это будет серьезная мотивация для того, чтобы угодить Богу. Для христиан угодить Богу — это важная мотивация. Это не просто так. Следующее, что я хотел бы сказать вам, о том, что вам нужен помощник. Вам нужен помощник для... Зачастую нужно. Это костыль. Помощник — это костыль, но который поможет тебе сделать первый шаг, а может быть, первые шаги. Потому что этот помощник должен быть таким человеком, с которым очень тяжело пойти на компромисс. Вы знаете, в семье как бывает. Жена говорит мужу: «Пойду на кухню, посмотрю, свет выключен или нет». Муж говорит: «И мне кусочек принеси». Понимаете, да? И мне кусочек принести. Как легко договориться самому с собой или с тем, кто тебя понимает, и вместе вы там все вот так вот живете в этом болоте, да? Поэтому найдите себе человека, договоритесь, заключите какую-то там, ну, дружбу, да, о том, что все равно в 6 утра ты будешь звонить ему. И даже он тебе бросит эту трубку. Один человек, мой друг, он освободился из тюрьмы, он сидел в тюрьме долгое время и был в очень таком грустном состоянии тела, духа, но Бог его поднял и дал ему еще один шанс. И он дал обещание Богу, много обещаний. Одно из обещаний было о том, что он каждое утро будет час посвящать общению с Богом. И когда мы с ним встретились через много лет уже, когда он оставил тюрьму, он уже лидер в церкви, у него уже есть семья, у него есть трое детей, и тот гепатит, и все те болячки, которые были, Бог освободил его. Он говорит: ты знаешь, я обещание свое не выполнил до сих пор, я не могу по утрам как бы иметь один час, мне не хватает времени, мое предпринимательство, мой ритм работы не позволяет этому. Я, знаете, что ему сказал? Давайте я каждое утро буду звонить, хотя бы 2 месяца, и мы вместе будем. Он говорит: давай. Я думаю, вот это я согласился, а сам-то я смогу, да, или нет? Вот. Ну, я так вот дал ему обещание такое, и у нас этот был опыт. Потом через месяц где-то я ему говорю: ну что, ты встаешь хоть или нет, когда я тебе говорю, мне тоже тяжело. Вот. Он говорит: нет, я слушаю трубку, говорит, я, говорит, ее как бы положу, но уже не сплю, ты продолжай звонить. И прошло еще 1-1.5-2, наверное, и вот недавно мы с ним общались, он говорит: ты знаешь, я имел этот опыт, вот, потому что я все-таки встал вставать, и стала вставать моя семья, и сегодня моя семья не выходит из дома до тех пор, пока не помолится и не почитает Слово Божие. Спасибо тебе. Я, говорит, кому-нибудь тебя еще предложу. Я говорю: погоди, теперь ты сам должен с кем-то договориться уже, чтобы... Ну, попробуйте этот опыт иметь, попробуйте встать, быть сторожем брату своему, да, попробуйте. Это некоторые люди покупают, ну, вот, допустим, вы подписались на какую-то программу в интернете, которая вас там пошагово там ведет. Как легко слететь с этой программы. Ну, сегодня пропустил, завтра пропустил, да? Поэтому иногда мотивацией являются финансы. Возьмите самую дорогую программу, вот, которая за деньги. И каждый пропуск дня будет стоить вам определенные суммы. Понятно, что это костыли. Но как-то надо себя еще, да, как бы смотивировать. Возьмите, объявите везде, во всех соцсетях, что вы с этого времени, ну, вот, начинаете каждое утро бегать, да, каждое утро на зарядку ходить, каждое утро вовремя ложиться спать. Вы никогда меня не увидите после 10 вечера ВКонтакте. Если кто-то увидит, пишите мне и звоните. Ну, попробуйте это сделать. Мы же хотим это, да? Вы очень часто, представляете, я как руководитель, да, в предприятии здорового образа жизни, если мои сотрудники будут видеть, что я в час ночи там чего там, в 2 часа ночи я там, да, в контактах сижу. Да, это может быть какие-то разовые моменты, да, это могут быть какие-то исключения из правил, но если это правило, то тогда имею ли я право сегодня вообще стоять здесь и вообще о чем-то говорить? Это мотивация, заявите об этом и прямо скажите, что вы меня больше не увидите после 10 часов нигде в Инстаграмах и в контактах. Это серьезная мотивация. Если у вас есть машина, напишите: я за здоровый образ жизни. Да, напишите. Я приседаю столько-то раз, я ложусь спать в 10 часов вечера. Напишите это там, где вас видят. Это будет для вас поддержкой на каком-то этапе. А потом это станет вашей привычкой. И даже потом, сняв эту наклейку, что вы останетесь такими же. Это серьезно, это важно, это нужно. Вот. Что еще можно? Возьмите, ну, это такой, знаете, костыль, такой несовершенная экипировка. Ну, некоторым нужно себя почувствовать спортсменом, хотя они ни разу, да, вот если некоторые люди ходят, болельщики такие, знаете, да, они всех в цветах команды, там, с такими животами, они такие болельщики, они себя частью чувствуют уже, да. Но, может быть, это и неплохо. Купить какие-нибудь хорошие кроссовки, может быть, купить бутылочку с водой, чтобы ее носить постоянно, да. Вот, вы знаете, я так часто бутылочки теряю, потому что, ну, они где-то оставил там, да, на каких-то конференциях. Поэтому я для себя нашел определенный выход из этой ситуации. Хочешь бутылочку не потерять, купи ее не в фикс-прайсе за 99 рублей, а купи Рибок за 2500 рублей. И ты за нее будешь смотреть, если даже ты ее забыл, ты вернешься и найдешь ее обязательно, и всех там поспрашиваешь, не у вас ли в сумочке моя бутылочка, да? Вот. И эта бутылочка будет уже ваша, и вы будете из нее пить. Почему нет? Да, тут нужно какое-то творчество. Вот, какое-то творчество. Нужно делать это постоянно. Нужно делать постоянно. Почему? Потому что постоянство входит в привычку. Это важно. И со временем, с возрастом, вам будет просто это делать, это станет вашей привычкой. Вот я рассказывал на одной из передач, что я каждое утро, мне приходилось с детства, с 10 лет вставать там в 6:30 для того, чтобы успеть на тренировку к 7:30. Это стало привычкой в моей жизни. Да, бывают периоды, когда я могу поспать до 7 часов, до 7:30, да. Но обычно я без будильника встаю, как бы, и давно уже вставал на протяжении не одного года, и, может быть, даже десяток лет, до 7 часов. Мне будильник не нужен. Почему? Это стало привычкой. Для меня это не проблема. Утром рано встать и кого-то куда-то выйти и что-то сделать, да. Вот. Поэтому другой момент о том, что мышечная ткань, она со временем быстрее сдает свои позиции, если мы говорим о мышцах. И поэтому поддержать себя в форме нужно постоянно. Поэтому ты неделю не позанимался, и подтягиваться стал в разы меньше. Да ты все, все слетело у тебя. В молодости такого нету. Ты пришел после отпуска, месяц не тренировался, ты, по сути, в кондиции у тебя, ну, там, чуть-чуть, недельку потренировался, и все. Как говорят, мастерство не пропьешь. Знаете, слышали такую фразу? Мастерство не пропьешь. Но уже с возрастом, когда у тебя мышцы быстрее сдают кондиции, 2-3-5 дней не позанимался, поэтому постоянство — это залог успеха. Постоянно надо этим заниматься. Пусть немножко, но постоянно. Вот. И опять же, нагрузку нужно увеличивать постепенно. Нагрузку нужно увеличивать постепенно. Вы знаете, вот когда это становится твоим образом жизни, здоровый образ жизни, то тогда многие вопросы решаются очень просто. Один человек, ему говорят: слушай, почему ты такой успешный? Залог успеха. А почему ты такой успешный? Он говорит: у меня есть диплом, которого ни у кого из вас нету. Они говорят: какой же это диплом? Этого человека зовут Мурат, но я не хочу о нем говорить, вот, как бы о нем. Я хочу говорить об этой идее и мысли, которую он говорит. Он достает такую тетрадь толстую. Он говорит: вот это мой диплом. Они говорят: в смысле? Вот это, говорит, мой планер ежедневный, где я расписываю свои задачи и цели. Духовные, душевные и физические. Ну, нужно кормить дух, душу и тело. И вот неделя прошла, я пишу, что как бы вот это я больше уделял времени, вот этому меньше, поэтому на следующей неделе нужно вот этому побольше, вот этому поменьше. И так каждый день на протяжении не одного десятка лет. Они говорят: как это? Ну, мы все равно не понимаем. Ты не заканчивал вот этого института, ты получаешь больше денег. Почему ты такой? Да? И он говорит: однажды на съемках, когда объявили перекур, все пошли в курилку курить. А я достал, говорит, свой ежедневник и посмотрел, что мне нужно лезгинку научиться танцевать на следующий фильм. Я пошел, говорит, за курилку, потанцевал лезгинку, плюсик себе поставил. Посмотрел дальше: так, надо на гитаре песню выучить для следующей картины. Я, говорит, взял гитару, говорит, еще побринькал, говорит, еще плюсик поставил. Потом: так, надо духовное что-то почитать. Сел на растяжку, говорит, на шпагат, говорит, почитал что-то, еще два плюсика поставил. И когда после 2 часа прошло, выходит все из курилки, он говорит: иди сюда, я тебе расскажу, почему я более успешный. Вот за 2 часа, говорит, ты стал старее и слабее, а у меня за 2 часа 8 плюсиков здесь. И так каждый день. Поэтому сегодня здесь, вот если мы говорим о здоровом образе жизни, то я не знаю, здесь есть, наверное, да, тут много операторов сидит, которые, ну, обслуживающий персонал. Что мы делаем в перерыве? Что вы делаете в перерыве? Что я делаю в перерыве? Если у меня есть цель, то я достал свой бумажник и посмотрел, что мне нужно сделать. Мне нужно пойти еще 1000 шагов сделать. Поэтому многие сегодня носят браслеты. Почему? Потому что надо доходить. Я встречал людей, которые ночью там сидят. У меня приехала одна женщина к нам на заезд оздоровительный. И вечером я выхожу и гляжу в комнате, что-то непонятное. Там вроде все спать должны, а она дохаживает свои 15 километров там, да? Вот, и я гляжу силуэт, который шагает. Я говорю: что вы делаете? Но это хорошо. Почему это плохо, да? Поэтому сегодня, если здесь, посмотрите, да, если мы все ради Бога это делаем. Закончилась съемка, к примеру, здесь. Или вы здесь, закончилась у вас вот эта съемка. Вы встали, чем вы будете заниматься? Что вы будете сейчас кушать, чем запивать? Вообще, вы как бы все 8 составляющих, вы почитаете что-то духовное. Вот где залог успеха. Если мы себя смотивировали и цель эту задали, то тогда будет все хорошо. Вы знаете, последнее, наверное, скажу. Очень важно понимать, что у нас у всех одинаковое количество времени. В интернете есть такая мотивация от Арнольда Шварценеггера. Если вы зайдете, там Шварценеггер, мотивация, миллионные просмотры. И он говорит: когда я занимался спортом, то тогда за это не платили деньги, за бодибилдинг. Поэтому мне приходилось работать. После работы я шел в качалку, потом я шел на курсы актерского мастерства, ну и так далее. И он расписывает свой распорядок дня. В 6 часов утра я вставал и там начинал что-то делать. И кто-то из зала ему говорит: Арнольд, а я, говорит, сплю не 6 часов, а побольше. Он говорит, молодой человек, который сказал там вот эту фразу, хочу дать тебе ценный совет, спи быстрее. Ну, зал эту шутку услышал, посмеялся, да, а я подумал, вольно или невольно этот человек, да, который успешен был не только в бодибилдинге, но и в чем? И в кинематографе, и в политике. То есть, достаточно успешный человек во многих областях, да, он сказал очень мудрую вещь. Для того, а что такое быстрее спать? Вы умеете быстрее спать? Кто из вас умеет быстро спать? Когда на часах этих, да, фитнес-браслетах написано «быстрый сон», но это не то. Оказывается, что сон до полуночи, как бы 1 час до полуночи заменяет 2 часа после полуночи. Понимаете, да? То есть, если ты лег спать пораньше, то тебе нужно спать меньше. И ты что? И у тебя появится лишний час для достижения своей цели. Если ты целеустремленный человек, ты будешь искать возможности найти минуты для того, чтобы добиться своей цели. И только тогда это имеет смысл быть. А когда тебе все равно, ты не целеустремленный человек, то ты лег в 12, в 3, в 5, разницы нету. Ты получишь то, к чему ты стремишься. Если у тебя нету цели, ты ничего не получишь. Посмотрите, как Бог мудро, да, дал человеку вот эти принципы и дал нам возможность познавать их. Если у меня есть цель, я хочу выучить английский язык, и у меня не хватает времени, я что буду делать? Естественным образом я приду к тому, что мне надо пораньше лечь, для того, чтобы пораньше спать, и я буду спать не 8 часов, а 7 с тем же самым восстановлением. Это хорошо? Это хорошо. Поэтому сегодня вот, мы могли только прикоснуться с вами вот к этим вопросам. Но мое желание, чтобы мы рассматривали это широко. Не только через призму беговых дорожек, через призму бассейнов, спортзалов, километров и сантиметров, но и через призму отдыха, питания, образа жизни. Почему? Потому что Бог желает, чтобы мы были здоровыми образ жизни, вели здоровый образ жизни. И Он в Библии открыл все для того, чтобы мы могли это понимать и дал нам силу, чтобы мы могли это исполнить. Пусть Господь благословит вас в этом.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы начнем разбирать вопросы, которые к нам пришли. Спасибо большое. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Я часто переедаю. Причем в процессе поглощения я не чувствую, что наедаюсь. Только уже когда наелся, понимаю, что переборщил. Снова. Как научиться чувствовать эту грань?
0: Ну, этот вопрос... С одной стороны, и простой, и сложный, потому что простой мы все знаем, что нужно сделать, да. Есть такая поговорка, да, о том, что завтрак съешь сам, а обед поделись с другом, а ужин отдай врагу, о том, что нужно выходить из-за стола, когда ты еще голоден, да, а потом, если ты уже наелся, то ты уже переел, если ты переел, то ты уже себе подписал приговор определенный. Вот, вы знаете, вот я думаю, вот из моего опыта, мы все люди слабые, по плоти, но в духе мы сильные. И когда вот я о чем и говорил, когда ты становишься христианином, ты испытываешь этот опыт, опыт влияния силы Божией на твою жизнь, когда то, что было невозможным для тебя, становится возможным. У меня не было опыта с перееданием, у меня был опыт с курением. Когда я курил, вот, и я, когда я мог не курить месяц, а мог выкурить 2 пачки, занимаясь спортом. Да, занимаясь спортом. Я помню, когда перед соревнованиями мы заходили, переоделись уже нам выходить на площадку, мы покурим и выходим, потом бронхорасширителем себя прыснем, что-нибудь, и пошли-то бегать. Ну, вот спортсмены, они такие, у них здоровье там вагон, как говорится, поэтому они очень часто живут нездоровым образом жизни. И я не мог от этого избавиться. И моя жизнь, она была такая двойная. То есть в одном месте я был одним, с девушкой я был другим, я понимал, что у меня тройная такая жизнь, как минимум. Может быть, у некоторых из вас тоже. Вы понимаете, что с одними вы можете себе что-то позволить, а с другими не можете. Вот мой опыт заключался в том, что когда я стал человеком верующим, попросил у Бога, Бог у меня убрал. И сегодня мои друзья не верят. Они говорят, слушай, они-то уже хотели бы избавиться, но не могут. И они говорят, вот это у тебя сила воли, говорит, да. А я сегодня вот бутылку водки передо мной поставь, да, или там сигареты дай, или что-то еще. А мне оно не нужно. вот этот опыт я испытал. Поэтому, наверное, что я могу посоветовать? Да, в первую очередь, попросить у Бога этой помощи и получить от Него силу и испытать этот опыт победы. Это как бы духовная такая составляющая. Но и физическая составляющая. Мы ведь проигрываем не тогда, когда у нас на столе уже лежит куча всего. Мы проигрываем тогда, когда в Ашане мы все-таки не можем пройти мимо 35-го ряда. Вот и заходим за любимой шоколадкой и конфеткой. Мы ее еще не съели. Мы думаем, что, может быть, друзья придут, да? Но, по сути, мы в одной из передач научимся, будем говорить именно об этой теме, о теме воздержания. Поэтому смотрите наши передачи.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то?
3: Да.
2: Пожалуйста.
3: Прости, пожалуйста. Вот многие врачи и ученые говорят о том, что о пользе завтрака.
0: Ага.
3: Как приучить себя к завтраку, если с утра вообще кусок в горло не лезет?
0: Ну, вы знаете, как нам приучить себя рано вставать? Нужно приучить себя рано ложиться. Поэтому, когда утром не лезет кусок, то тогда нужно посмотреть, а когда я последний раз кушал? Если вы последний кусок положили в 12 ночи, к примеру, да, это один из вариантов, то тогда утром вам точно ничего не полезет. К нам приехала однажды одна женщина, и она говорит, можно я своего сына к вам оставлю на пару недель? Только он у меня проблемный. Он у меня в 3 часа ночи ложится, или в 4, и встает в 3 часа дня. А так как мы живем по своему распорядку, то она говорит, мы рано встаем, и там стараемся рано ложиться, вот в том месте, где мы такую совершаем такую работу оздоровительную, то она говорит, я понимаю, что это будет немножко как бы вот такое, да. Я говорю, привозите. И вот утром он проснулся в 12 там, или что-то, но за день он так натрудился, мы там, это было интересно, но это был труд. И я ей пишу уже, фотографировал его в 8:30, в 20:30, когда он спит, не раздеваясь. Он спит, не раздеваясь, и утром он на следующий день стал спокойно в 7 часов. Поэтому есть много факторов. Один из факторов – не кушайте после 6. Утром вам кусок полезет.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Говорят, что бегать по утрам – это вредно для сердца и позвоночника. Это так?
0: Я думаю, что я отвечу, как я понимаю этот вопрос, о том, что мы все индивидуальны. То, что для одного полезно, для другого будет вредно. Поэтому нужно самих себя испытывать и хорошего держаться. Поэтому это вопрос опытный. Да? Нужно посмотреть, прикинуть, попробовать, посмотреть, что идет, не идет. Здесь очень индивидуальный подход. И поэтому самые великие тренера, это тренера, которые находят подход к человеку и дают ему по их состоянию, по их эмоциональному состоянию, по их физическим кондициям, дают адекватную нагрузку. По себе могу сказать о том, что я каждое утро занимался спортом, да, и поэтому для меня не проблема по утрам бегать. Я сегодня утром тоже здесь бегал, вот вокруг этого корпуса, там этого центра, вот, и нормально. Хотя у меня есть тоже свои заболевания, у меня есть на коленном бурсит, и когда мне кололи там эти блокады делали, я на коленнике бегал, мне говорили, никогда не приседай больше, потому что это вредно. Опытным путем сегодня приседание одно из самых любимых моих упражнений. Поэтому это все индивидуально, нужно пробовать, и если у вас организм будет реагировать хорошо, бегайте по утрам. Если нехорошо, бегайте по вечерам. Но самый главный вопрос – бегайте. Потому что нам люди говорят, нам бегать по утрам нельзя, вечером некогда, поэтому бегать вообще не буду.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: При современном состоянии здоровья человека здоровый образ жизни, он тоже не всегда дает такой, классный, видимый результат.
0: А какого результата вы хотите ожидать?
4: Ну, как бы прекрасного здоровья. То есть здоровый образ жизни есть, а прекрасного здоровья нет. Поэтому это часто тоже людей как бы демотивирует.
0: Вы знаете, любая реформа, она не избегает крайностей. Поэтому мы часто встречаемся в своей жизни, в жизни других людей, когда люди с желанием что-то делать, они, перегибают палку, да. И это отвращает людей вообще от здорового образа жизни, в принципе. Это один момент. Другой момент, очень часто у нас у всех разные исходные данные. Разные исходные данные. У кого-то там здоровье генетически очень как бы... Иногда посмотришь, знаете, на людей, они атланты такие, красавцы, знаете. Вот а кому-то Бог дал, или красавицы, а кому-то не дал, да. И кому-то нужно таких огромных усилий для того, чтобы хоть как-то себя содержать. Я расскажу вам свой пример. Бог мне не дал, честно говоря, да, я не знаю, вот я всегда такой был таким худеньким, вы меня видели, когда там я совсем там был, да, в детстве, вот, и поэтому однажды я оставил там, у меня был период, когда я серьезно занимался, ну, серьезно, когда я занимался в тренажерном зале и ходил в самый крутой клуб города Саратова, там был мускул такой, клуб, вот, и за 2 года, наверное, я прибавил в мышечной массе около 12 килограмм. Я единственный раз в жизни сам себе нравился, да, вот, а потом я вернулся в баскетбол, и за 3 недели я выбегал все эти 12 килограмм, то есть сила осталась, но вот если мы говорим о здоровье вот визуальном, да, то оно и его нету. Да? Поэтому есть много факторов. И наша задача и ответственность перед Богом, наверное, заключается в том, чтобы мы сохранили то, что мы имеем. Потому что у нас есть наследственность, мы рождаемся больными. Причем болезни бывают разной степени тяжести. Поэтому, да, действительно, мы не можем похвалиться. Но это не снимает с нас ответственности вести здоровый образ жизни. Потому что если бы вы не занимались и не содержали себя, вы были бы в еще худшем состоянии. Это факт. Спасибо вам за вопрос.
2: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем, который к нам пришел. Почему зожники часто агрессивны к тем, кто не поддерживает их точку зрения?
0: Не знаю.
2: Судя по реакции зала, что действительно это волнует многих.
0: Знаете, моя позиция, я часто встречаюсь с такой позицией, да, и, наверное, она не безосновательна. Поэтому мое такое, как бы, наверное, кредо о том, что нужно быть очень требовательным, безжалостным к себе и снисходительным к другим. Вот, да, в первую очередь, потому что это правильно. Потому что если ты делаешь, а другой не делает, вот, то легче сорваться на другом и пытаться его притягивать, детей, жену и всех остальных друзей, да. Поэтому, наверное, вот именно когда это строится на библейских принципах, то тогда и не исчезает любовь к ближнему, которая выражается о том, что немощного принимайте без споров. Ну, вот такой человек есть. Ты за него молишься, ты доброжелательный к нему. Если у тебя нет этих принципов внутри, то тогда ты становишься агрессивным. Не становитесь агрессивными, будьте миролюбивыми.
2: Вопрос из зала, пожалуйста.
5: Одну крайность, и вот я хотела поговорить про другую крайность, когда здоровый образ жизни становится фанатизмом. Как узнать, где эта грань?
0: Ну, опытным путем. Вот. Потому что, опять же говорю, это вопрос приближения, да, такого, что, вы знаете, в спорте врачи освобождают человека от тренировок, если есть 2 фактора. Вот. Если они вот есть, то его сразу освобождают от тренировок. Знаете, какие это факторы? Человек перестает спать и перестает есть. То есть он перетренировался. Да? Пока он ест и спит, его надо гонять. Да? Ну, я, конечно, утрирую это все. Поэтому, наверное, чувства навыкам должны быть приучены. И кто-то все равно тебя будет считать фанатом веры, потому что это тоже один из признаков здорового образа жизни, спорта там, или физкультуры. Да? Поэтому тут надо не взирать на лица, а все-таки научиться исследовать самого себя. И что для одного будет нормально. Вот, допустим, я приехал в один центр здоровья и был 2 недели там. Недавно я был под Алматой в одном центре здоровья, проводил там некоторые мероприятия. Вот. И я говорю, давайте начнем приседать с вами с первого дня. Со скольки начнем? Ну, со скольки вот мы бы с вами начали приседать? Давайте сегодня начнем приседать с вами. Со скольки? С 50. Кто-то скажет, фанатка, с 50. Давайте с 10 хотя бы, да. Однажды к нам в центр приехала девушка. Я говорю, со скольки начнем приседать? Она говорит, ну давайте хотя бы со 150. Я такой... Я говорю, ну давайте. Да, и мы с ней дошли до 250. Поэтому то, что для одного полезно, поэтому нам нужно сравнивать не себя с другими, а себя с самим собой, но вчера и позавчера. И должна быть динамика. Если у вас все как бы стабильно и постоянно, без изменений, то за вас надо молиться, потому что библейский путь — это путь возрастания. И апостол Петр пишет, если у вас это есть в лестнице Петра и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа. Поэтому пусть у вас это будет и возрастает. Сверяйте себя с самим собой, не судите по другим и других не судите.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. С каких упражнений вы можете посоветовать начать заниматься спортом для поддержания здоровья?
0: Да, я предложил бы спортом не заниматься, вот, потому что он имеет немного другое основание. Не без обид говорю, да, но опять же, давая, если я даю эти определения, то я стараюсь этому и соответствовать. Если мы говорим о какой-то физкультурной деятельности, да, какой-то физической активности и нагрузке, потому что спорт — это философия. И философия спорта, она расходится с философией Библии. Я в этом убежден, это моя позиция такая. Я никого не убеждаю в этом, да, и каждый поступать может по удостоверению своего ума. Но если говорить о физической активности, то одним из базовых упражнений является ходьба или приседание. Вот, вот допустим, да, вот приседание — это важнее, очень важный такой вид упражнения, вид деятельности, упражнения, которое помогает физической составляющей организма. Если мы говорим о физической составляющей, да, вот. Поэтому если человек не досыпает, приседать ему не надо. То есть мы говорим сейчас о физической составляющей. Почему? Потому что, когда человек приседает, большие мышцы работают, четырехглавые мышцы, да, квадрицепсы, работает спина, ягодичные мышцы. То есть работают огромные насосы, которые работают, облегчают работу сердца, прокачивая венозную кровь. И поэтому человек чувствует себя уверенно, потому что возрастом ноги становятся главным фактором проблем, потому что от неправильной походки, от слабых ног изменяется осанка, появляются проблемы в позвоночнике, появляются проблемы с кровоснабжением и с органами и так далее. Да? Поэтому хорошая, правильная походка, осанка помогает человеку продлить качество жизни. И поэтому приседание — это одно из базовых упражнений, которые должен человек делать каждый день, вот, хотя бы 100 раз, ну, за день. Сначала, а потом 100 раз за раз. Да, а потом человек скажет, что так мало и еще больше. Поэтому одно из упражнений — это другое упражнение — это ходьба. И об этом тоже можно говорить. И в одной из передач мы об этом поговорим поподробнее, какие упражнения являются сегодня такими базовыми. Спасибо.
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
6: Да, Павел, подскажите, пожалуйста. Вот я решила начать здоровый образ жизни. Да, вы сказали, что первое, с чего начать, это с решения. А дальше что? Вот у меня проблемы, ну, так скажем, почти во всех сферах. С чего мне начать?
0: Вам нужно взять ручку и бумажку и попытаться что-то напланировать. Потому что тупой карандаш лучше хорошей памяти. Вы сразу все забудете, особенно когда вам спать будет хотеться. Да? Вот, поэтому возьмите, пожалуйста, листочек. Вы купите в книжном магазине хороший блокнот, красивый, дорогой. И начните, первый листочек откройте и подпишите. Да, там что-нибудь такое вот прям хорошее, какую-то цитату найдите. И спланируйте, потому что по плану всегда легче жить. Вот. Этот план будет вам помогать, вас мотивировать. А потом то, о чем я говорил, найдите себе спутника и скажите, давайте вместе. А потом засвидетельствуйте об этом всем. Да и начинайте на следующий день, с завтрашнего дня начинайте. Если мы завтра планом, с вами встретимся...
2: Под планом что вы имеете в виду? То есть...
0: По тому плану, который вы составили, что можно последовательно? Я решил после 6 не кушать. Я решил в 10 часов ложиться спать. Да? И, то есть какие-то позиции себе их отметьте, то есть как такие мотиваторы. Я решил начать приседать. Я решил вот от этого отказаться. Я решил найти себе компаньона, решил себе купить кроссовки. То есть вы напишите это по датам. Когда у меня будет зарплата, я куплю это. Когда это у меня появится, я буду делать вот это. Это поможет человеку.
2: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы были с нами, за то, что не стеснялись, задавали их. Спасибо вам, наши дорогие зрители, что были с нами. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем вас на всех наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Жизнь и смерть души. Вопрос важный, интересный. Посмотрим сегодня на него еще с одной стороны. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас на очередной встрече, посвященной году. Не дню, а году 30-летия телекомпании «Три ангела». Мы решили так отметить год нашего 30-летия, рассуждая о том, что такое Евангелие. И говорим мы об этом на основе Евангелия от Луки. Самый большой знаток этой темы у нас, и вот тот, кто как-то очень ее глубоко чувствует, переживает, это Николай Генрихович. Очень хорошо знает Священное Писание Елена Валентиновна. И для меня большая честь быть ведущей этой очередной программы. Давайте вспомним, на какой главе мы остановились и на каких стихах.
2: Мы остановились на 9 главе. И мы рассуждали о том, что происходило во время, когда Иисус и ученики уединились, и их все-таки настигла эта волна народа, желающего исцеления, желающего проповеди Христовой. И они так и не смогли толком отдохнуть. И в результате вот этого служения Христа народ проголодался, и Иисус предложил ученикам их накормить. Вот на этой сцене мы тогда остановились.
1: А сегодня тема «Жизнь и смерть души». Это очень, на самом деле, многих интересует, волнует, но мы не будем говорить о жизни после смерти, о том, что Библия говорит о душе. Не будем в это углубляться, а посмотрим, на самом деле, немножечко с другой стороны, что значит найти свою душу, что значит потерять свою душу. И будем об этом говорить в контексте следования за Христом. И вот как и всегда мне хочется, Николай, чтобы мы, когда будем это обсуждать, то мы все-таки применяли это к себе. Я надеюсь, дорогие друзья, вы замечаете это, что именно так мы строим наши передачи. А что такое для меня сегодня жизнь или смерть моей души? Что такое для меня сегодня, для вас сегодня следование за Христом?
2: Ну да, мы на основе Евангелия от Луки строим наши беседы и размышления. Это уникальное Евангелие. Вот я поражаюсь до сих пор, вот, насколько Лука, во-первых, точен. Он поставил сразу задачу такую, по порядку, одно с другим событие, ну, почти хронологически выстраивает.
1: Мы говорили, что он как журналист.
2: Ну да, как бы расследование такое ведет. Он собирает свидетельства. Хотя он сам, как мы знаем, не был очевидцем, не был среди учеников его, но он был учеником апостола Павла. И потом он решил вот так вот собрать все, что известно о Христе, все, что кто говорил о нем, слышал. И он вот составил такое Евангелие. Но свидетельство его достоверно. Это не просто какие-то слухи там или там, не знаю, пересуды, а он все это проверял.

0: как журналист, действительно, как исследователь. И он вот так вот составил свое Евангелие. И вот мы с вами подошли к интересному моменту в 9 главе. Между стихами 17 и 18. Мы на 17 закончили, а вот 18 стих и 17 – это большой пробел в описании у Луки. Это называет исследователь «великий пропуск Луки».
1: А в чем он заключается?
0: А в том, что он упускает массу событий. Вот, например, хождение Иисуса по воде, там, спор с фарисеями, накормление еще 4000 человек. То есть вот такой вот пласт деяний Иисуса Лука опускает.
1: А откуда же мы о них знаем?
0: А из других Евангелий.
1: А, понятно.
0: То есть если судить по хронологии, то вот именно здесь Лука эти моменты, он почему-то... не записывает.
2: То есть он нарушил хронологию.
0: Но... нет, он не нарушил хронологию, он просто вычеркнул вот эти события.
2: Мне пришла такая мысль, когда вы говорили, что он как журналист пытался как бы так описать все последовательно, но мы не должны забывать, что он был еще и врач. И у врачей вот такая особенность, что они подмечают самое главное. Что сейчас самое главное, чтобы, ну, как бы вскрыть болезнь и показать правильный выход из этой болезни и исцеление в чем же. И я думаю, что вот здесь он, конечно, останавливается на самом главном.
0: Ну, может быть и так, но мне кажется, что Лука посмотрел описание других евангелистов, говорит, они хорошо и так без меня справились, тут мне не нужно повторять это все. Я лучше сосредоточусь, вот, может быть, да, на других событиях, которые, мне кажется, более такие значимые, что ли. Тем более повторение накормления 4000, ну, уже раз накормили людей достаточно, наверное, пойдем лучше другие опишем. Но, забегая вперед, скажем, что у Луки потом зато в качестве компенсации великая вставка есть. Но мы до этого дойдем.
1: То есть, видимо, той, которой нет в других
0: Евангелиях. В других Евангелиях, тогда... да. Вот он описывает такие события, которые никто другой евангелист не описал. Так что Лука, он в этом смысле себя реабилитировал, что ли. Что он не просто режет информацию, а он ее отбирает. И здесь вот 18 стих начинается с того, что Иисус находится с учениками в уединенном месте в странах уже языческих, то есть на севере Израиля, это практически на границе с языческими странами, с Финикией.
1: Давайте скажем, что такое языческие страны и как это противостоит, каковы неязыческие страны.
0: Языческие страны – это вся империя, кроме Израиля, то есть Римская империя. Вот так считалось. Есть иудеи, есть не иудеи. То есть, как они говорят, иудеи – язычники, поклоняющиеся не единому истинному Богу, а различным божествам, каких только у кого нет. Вот это считалось языческим
1: делом. То есть язычники – это те, кто поклоняются многим богам.
0: Богам, да. Вот римляне, до этого были греческая империя, греки поклонялись, вавилоняне и так далее.
1: И вот Иисус... противоположность тому, что Израиль поклонялся единому Богу.
0: Да, да.
1: А какие, кстати, еще мировые религии, где поклоняются единому Богу?
0: Ну, вот на то время, на первый век, таких религий вроде бы не было.
1: Угу, понятно. А в наше время?
0: Ну, в наше время...
1: единобожие.
0: Ислам, наверное.
1: Ислам, да. Православие, конечно.
0: Наверное, да.
1: Католицизм.
0: Ну, это христианство. Это...
1: да.
0: Ну вот Иисус не случайно туда учеников привел, в эту Кесарию Филиппа, вот по другому Евангелию можно сказать, что они были именно там, в Кесарии Филипповой, у подножия горы Ермон. Это происходит в середине 30-го года где-то уже. Иисусу осталось буквально меньше года до распятия. Почему он туда привел учеников? На самый север Палестины, где уже процветали языческие нравы, традиции. Ну, вопрос, это, конечно, интересный, но, наверное, он хотел погрузить учеников своих вот в тот мир, с которым им придется столкнуться после его отшествия к Отцу.
1: Коль, а все-таки мне хочется вернуться к той теме, о которой мы заявили в самом начале. Жизнь и смерть души, цена следования за Христом. Вот ты сейчас говоришь, что Христос вырвал их из их привычной среды. То есть они израильтяне, они привыкли жить там, где поклоняются единому Богу. И Господь уводит их туда, где многобожие. И сейчас вот ты упомянул нравы. Ведь на самом деле там, где язычество, то там нравы ну, весьма разнузданные, ну, неограниченные да. законом Божьим, что ли. Вот, то есть как, вот можно как-то уже начинать говорить о том, что вот какова цена следования за Христом?
0: Если мы прочитаем по тексту, то вот он их спросил. Давайте 18-й прочитаем все-таки. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого вы почитаете меня?» Угу. Вот этот вопрос, предваряющий нашу тему, наверное, угу. «Жизнь и смерть души». «За кого вы почитаете меня?» Вот вопрос... за кого вы почитаете...
2: Меня народ,
0: да, извините, да. немножко перескочил. «За кого почитают меня люди?» То есть народ. На этот вопрос, наверное, проще ответить. Ну, кто-то говорит за пророк, кто-то, мало ли, за кого они тебя почитают там. А когда он спрашивает их дальше, а вы за кого меня почитаете? Вот тут уже лес рук. Тут уже сразу начинает человек думать, а действительно, а кто такой, в моем понимании, Иисус Христос? И тут ответили, ну, я не знаю, затруднились они с ответом, ученики, и ответили далеко не все. Но вот Петр, как обычно, он такой порывист характером, как говорят исследователи Писания. И он тут сказал за Христа Божия.
1: А что значит Петр. За Христа Божия?
0: То есть за помазанника, за того, кого
1: за
0: ждет
1: Мессию.
0: Народ, за Мессию, да.
1: То есть за того, кто придет спасти народ от греха.
0: Да, за именно того, кого ожидает иудейский мир. И за Бога, пришедшего во плоти.
1: Да.
0: То есть вот за Него.
1: То есть все чаяния народа да. были сосредоточены на Мессии.
0: Спаситель мира, Агнец Божий. То есть вот за Него мы тебя почитаем. Угу. За всех сказал Петр. Угу. Неизвестно, там кто-то, может быть, к ним был не согласен, но угу. он как бы общую точку зрения все-таки вот так вот выразил.
1: То есть ты, когда сказал «лес рук», то это ты с иронией сказал, да?
0: Ну, как в классе, да, всегда учитель, когда спрашивает, такой сложный вопрос задает у доски, и сразу, да, желающих на сложный вопрос ответить немного.
1: Понятно.
0: И никаких рук там, конечно. Но вот то, что сказал Петр, это было истиной. Действительно, Иисус был тот Мессия, тот Христос, который должен прийти спасти не только иудеев, но и язычников. Спасти наши души, что ли.
2: Но это ведь, наверное, главный вопрос, да, который к нам тоже относится, да, к каждому человеку. И этот вопрос Господь задает нам постоянно. Да? Мы же с самого начала, когда начали Евангелие изучать, именно Евангелие от Луки, мы говорили о посещении Бога каждому человеку. Да? И здесь он, по сути дела, этот вопрос, обращенный именно к каждому, кто вот сейчас пребывал с ним, кто уже там несколько лет ходил с ним, да, и этот вопрос. И этот вопрос к нам с вами,
0: личный
2: да?
0: Личный вопрос-то.
2: Да, личный. Это личный вопрос к каждому человеку, да, то есть к нам с вами, к тем, кто смотрит нашу программу, да, то есть этот
1: то
2: вопрос...
1: За кого почитают меня люди, да? А за кого почитаете меня вы?
2: Да.
0: Это и лично вопрос... я себя должен спросить. Да. Ученики поэтому и... не стали отвечать, может быть, так сразу, кроме Петра. А начали думать, а я-то вот действительно, я-то вот за кого? Он кто, пророк? Или,
1: то есть мы хотим сказать, что каждый должен для себя дать ответ на этот вопрос. А за кого я почитаю Христа? А если, например, вот ответ у тех, кто нас смотрит, а я вообще не знаю.
2: Да, кто ли он?
1: Да.
0: Ну, приходит такое время, когда у человека этот вопрос возникает. Может быть, у кого-то он вообще не возникнет в течение жизни. Мы не знаем. Но если я что-то узнаю о Христе, то мне, конечно, этот вопрос потом начинает беспокоить и волновать. А действительно, а кто он? Почему-то столько много верующих в него. А кто он такой? И что он для меня вообще значит? И значит ли что-нибудь? Этот вопрос, он личный. Иисус задает людям, которые были с ним уже долгое время,
2: да.
0: приближенным, что ли, своим, 12 апостолам, он их спрашивает в первую очередь.
1: Но то есть, значит, уже, наверное... и вот нам с вами, верующим людям, звучит этот вопрос, а за кого вы меня почитаете? А может быть, я у вас просто название. Может быть, я для вас просто вот имя из Библии, да?
0: Да, но вот Петр, видите, он исповедовал Христа правильно, Богом, то есть Господом. И вот на этот вопрос в других Евангелиях там Иисус молодец, там вроде говорит так это одобрительно. Блажен ты, Симон, что тебе Господь открыл это все. У Луки здесь нет ничего, молчание. Так же, как у Марка. В Матфея, да, а вот у Луки нет. А следующий текст после этого исповедания: «Но он строго приказал им никому об этом не говорить».
1: Угу. Вот а зачем же тогда он задавал этот
0: вопрос? Вот это уже за вопрос. Тут уже у нас вопрос к Христу. Угу. Это что? Это почему так он отвечает? Казалось бы, молодец ты, Петр, правильно говоришь. Я точно
2: тот. Я тот.
0: Прийти. Идите всем и скажите. Как же, вот должны все узнать о Христе, о Спасителе мира. И сегодня Иисус к нам обращается с этим вопросом. Вот телекомпанию нам создал целую, чтобы мы говорили о Христе.
1: Да.
0: А вот там он им говорит, нет, строго причем.
2: Да.
0: Никому не говорите о сём. Да. Почему?
2: Ну, наверное, было еще не время. То есть ведь у Господа всегда всему свое время, да? Мы как раз и у Луки читаем, что вот пришло полнота времени, да, когда было явление ангелов Марии. Пришло время, когда ангелы явились Елисавете. Пришло время тогда, когда ангел Господень являлся каждому. А здесь он говорит, нет, не говорить о сём, строго приказывает. Я думаю, что это не время. Ну, это первый аспект того, что не говорить по причине того, что не пришло еще то время, когда должны узнать об этом.
0: Ну, возможно, еще такой вариант, что мы помним, что люди, которые ждали Христа, они ждали ведь как Спасителя от римлян, что Он воцарится сейчас, что Он установит Царство Божие здесь, на земле.
1: То есть они так понимали функцию Мессии?
0: Они так понимали, что не будет никаких больше страданий, народ Божий будет во главе всего мира, править этим миром, язычников будет попирать там чуть не ногами. То есть вот такой складывается.
2: Но в принципе, да. И у учеников было такое же мнение,
0: они
2: да?
0: Идеи, да?
2: Да, да. Иоанн и Яков, да, мать которых просила Иисуса, чтобы сесть или по правую, одного сына посадить по правую, другого сына по левую.
1: То есть, по левую сторону от Иисуса.
2: Да, да. То есть в премьер-министры метила мама своих сыновей.
0: А вот теперь 22 стих нам дает ответ, почему он так сказал. «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинам, первосвященникам и книжникам, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Mm-hmm. Вот что ждет Мессию Христа. Mm-hmm. Если в вашем понимании у вас Мессия вот такой царь, который всех сейчас построит, то я вам говорю, какой Мессия на самом деле, что его распнут, его будут пить, злословить, и там ему надлежит умереть позорной смертью.
1: И именно об этом он не хотел, чтобы говорили они людям?
0: Нет, он не хотел, чтобы они не говорили о таком Мессии, которого они себе представляли.
1: А, понятно. То есть которого они на самом деле не знали.
0: Которые они создали в своей голове, но это не по их вине, это вся нация так была настроена. Но Иисус их хотел просто подготовить к тому, что ждет Мессию на самом деле, и что ждет их, следующих за ним. Если вы думаетесь быть премьер-министрами при моем правительстве, то этого не будет. Будет совсем другое, противоположное что-то. И он не случайно привел в языческие страны, чтобы они вот в эту погрузились немножко атмосферу язычества и поняли, что же их ожидает. Что у вас не ждет вот сейчас царство славы на земле, а вас ждет царство унижения, царство побоев, даже смерти. И вот я говорю вам, что со мной произойдет. Какова моя судьба? В ближайшее время все произойдет.
1: Это впервые Иисус сказал ученикам об этом?
0: Да. Он, конечно, им давал понять. Он говорил об этом и раньше, но как-то вот они мимо ушей.
1: И он видел, что они не понимают это, не воспринимают.
2: Но они не готовы были такое принять.
1: То есть время не пришло.
2: Да, время не пришло, да. Они не готовы были принять.
0: А время пришло, когда он их привел туда, вот в эти языческие страны.
2: Да, да. Ну и он стал говорить им об этом, о истинном своем служении. то есть о истинном своем предназначении.
0: И дальше вот этот стих, который всегда нас, не знаю, как настраивает на серьезную волну

0: есть что вообще что из себя представлял крест?
1: Ну, мы, наверное, знаем из истории, что римляне казнили на, вот, на распинали преступников, особенно таких, как они считали, самых злостных, угу. самых таких больших преступников. Они распинали вот на крестах или на столбах. И это была очень мучительная смерть, потому что человек mm-hmm. вроде бы живой, а он как бы вот так вот жизнь уходит, mm-hmm. уходит. Он...
0: А что значит взять свой крест?
1: Когда Иисуса распинали, вели на распятие, и на него водрузили крест. Но это мы, забегая вперед, говорим. Mm-hmm. Он в преддверии вот этой своей кончины мученической и своих страданий, он готовит учеников к такому породу событий, что, ну, наверняка они наблюдали и сами виды казни вот эти угу. римские, и видели, что на узников возлагали кресты, и они шли угу. на этом же собственном своем кресте и умирали. Угу. Но Иисус этот путь тоже прошел. Угу. И ученикам предстояло вот в таком вот образном выражении, может быть, пока еще не буквально брать свой крест и нести на голову, на казнь, да, на казнь да. Но он говорил о том, что вас ждет мучительное мученичество. Угу. И ведь мы знаем, что многие ученики...
0: Можно ли сказать, что вот, например, вот мы с вами, мы христиане, вот 30 лет назад мы к Господу пришли, Господь нам дал вот телекомпанию. Можно сказать, что мы тоже несем мученический крест? И это относится вот к каждому верующему. Что такое все-таки верующему нести крест?
1: В том значении, в котором это произошло с учениками, конечно, нет. Потому что там была совсем другая атмосфера. Кругом одно язычество, языческий мир. И он борется с христианством, потому что языческим миром владеет дьявол. Но после нескольких веков вот этого, как сказать, бесполезных казней со стороны страны, христианство все равно распространялось еще больше. Угу. Получалось, что не действует метод дьявола убивать на крестах, там, сжигать и угу. в цирках кормить зверям. Это не работает. А наоборот, еще действует в другую сторону. То есть все больше и больше присоединяется к христианству, к христианам и к Богу. И тогда дьявол тактику меняет. Он теперь берет христиан изнутри. То есть угу. начинает лестью, там как-то вот положением высоким. Ну и во времена Константина мы знаем, что было даже почетным в правительстве быть христианином. И все задавали креститься все вот угу. в Иисуса Христа.
0: То есть теперь крест мы несем такой вот внутренний, который проявляется, ну что ли, в таких... Ну, в греховности, что ли, нашей. Это тоже ведь крест.
1: Конечно.
0: Ведь вот тяжело, но не хочется. Не хочется, чтобы вдруг появлялись такие мысли. Не хочется, чтобы вдруг выскакивали такие слова и тем более совершались такие действия. То есть это тоже крест, вот, который мы несем, выходит?
1: Да, то есть наш крест... Крест – это вообще символ страданий, символ смерти даже. Угу. И вот теперь нужно понять нам, смерть чего. Ага. Потому что смерть... во имя Христа, как ради Христа, это значит, надо умерщвлять свои греховные качества. То есть этот грех должен умереть во мне, вот если уж говорить так. Mm-hmm. А он умирает мучительно, как вот узник на кресте в то время. Mm-hmm. И мы с ним долго мучимся, с этим вот нашим каким-то пороком. И долго он может быть нас мучить тоже. Mm-hmm. Но он должен умереть в конце концов. Любой грех, который в нас сидит,
0: ну вот в чем-то, вот, Коль, то, что ты говоришь, для меня вот ободрение какое-то в этом, что вот мы сидим такие благообразные, в красивых да. одеждах, в костюмчиках и так далее, а все равно нам это все свойственно. И он нас распинает изнутри, этот грех. И поэтому тот, кто нас смотрит, кто, может быть, не в таких красивых костюмчиках и не в такой красивой обстановке, как мы, а в совсем-совсем другом месте находится, для него это должно быть ободрением, что грех мучит каждого, что каждый человек несет этот крест, вот крест, который ему унаследовали от своих прародителей, да, крест греховной жизни. Но это не должно нас удручать, потому что Господь любит нас такими, какие мы есть, и Он выводит нас ведь вот из этого, да? Вот мне да. кажется, что то, о чем мы подходим мы к этому, жизнь и смерть души, вот, наверное, угу. как раз и дает нам объяснение, как выйти из этого

0: состояние из состояния греха, ну, греха, что ли, где бы ты ни был, и что бы с тобой сейчас ни происходило.
1: Ну, вот, наверное, враг человека все-таки пытался в какой-то вот момент обесценить, да? Ну, мы с вами видим, что, ну, многие христиане, ну, носят нательные кресты и как символ страданий, да? Но эти страдания очень легко, да? То есть я повесил крест, да, и оно как бы кто-то. И вот когда мы пытаемся как бы выразить то, что должно произойти в жизни человека, изменения те, которые... А мы пошли по более легкому пути. Взяли крест, одели на себя и считаем, что мы несем этот крест. И успокоили себя тем самым. И вот поэтому нужно, ну вот не внешнее вот это, Господь хочет не внешнего изменения, которое чаще мы, может быть, стремимся, потому что, ну, это нас
0: это
1: как-то,
0: проще, как,
1: да, это нас показывает каким-то образом, да, вот, а именно внутренние изменения, Господь, и вот о кресте-то все-таки он здесь говорит, вот именно, как мы и сказали, что это о внутреннем изменении, и вот этот крест, как бы смерти для греха и жизни для Бога, жизни с Богом, да, он хочет, чтобы вот в нас это осуществилось, чтобы это было действительно, ну, явно для нас самих и благословением для окружающих людей. То есть вот это вот все-таки важное.
2: Ну, вот этот важный текст очень, да. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Жизнь и смерть души. То есть душу сберечь значит потерять.
0: Ну, может быть, мы все-таки скажем, что вот под душой мы понимаем то, что в Священном Писании говорится, что создал Бог человека из праха земного, то есть вот из элементов, что ли, земли, из той химии, которая есть на этой планете, на Земле. Создал Бог человека из праха земли, вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть мы говорим, что вот именно душа – это человек, да?
1: Ну да,
2: да.
1: Сам человек, жизнь
2: это
1: его.
2: Это один из смыслов. Да. Ну, греческое слово «психе», да, вот именно подразумевает это, вот это, да, всего человека. Но еще есть значение «жизнь». Вот. Кто, если мы подставим это значение сюда, кто хочет жизнь свою сберечь, потеряет ее.
0: Ой, давайте про это поговорим поподробнее. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И что же, мы должны подавить в себе инстинкт самосохранения? Мы должны идти в какие-то опасные ситуации, чтобы сберечь свою жизнь?
2: Ну, первое, что приходит в голову, что у нас ценнее ничего нет жизни. Даже в Конституции записано, в 20-й статье, что это первое право человека – это жизнь. Ее никто не может на нее покушаться. То есть это самое ценное, что возможно вообще иметь. И вот теперь вопрос, а чем эта жизнь наполнена, чем мы ее наполняем? Есть два, опять же, два варианта жизни. Жизнь без Христа и жизнь во Христе, со Христом, как угодно.
0: Третьего нету.
2: А третьего как? Или ты с Христом, или ты без Него. Вот только два. Точно так же, как жизнь и смерть. Нет промежуточного чего-то. Или ты жив, или ты мертв. И тут два варианта жизни. И вот теперь как нам понимать слова Христа после этого? Что значит жизнь свою сберечь, душу свою? А он дает пояснение в 25-м. Ибо что польза человеку приобрести весь мир? То есть приобретение. Мы что-то приобретаем в этом мире. Мы приобретаем в основном, ну, материальные ценности, духовные ценности. Ну, кто-то да, кто-то нет. Кто-то говорит, нет, это какое-то мракобесие или еще что-то, фантазия.
0: А что относится к материальным ценностям? Например, образование – это материальная ценность?
2: Ну, я образование хочу получить, потому что я хочу получить хорошую работу, например. Хорошо быть в обществе уважаемым человеком, то есть положение какое-то. Не обязательно там материальное что-то. Но и это дает материальное мне преимущество перед другими. Меня будут всех ценить, меня будут всегда оплачивать хорошо и так далее. То есть, если человек заботится о своей карьере только и там, о материальном достатке, то значит, он как бы чем-то пренебрегает, может быть.
0: То есть это вот и называется в этом случае приобрести жизнь. То есть, если человек хочет себе вот обеспечить жизнь.
2: Если он только этим, вот только, как сказать, только своей карьерой, только своим «я», только своим ну не знаю, эгоизмом, что ли, живет. Только все для меня, все мне, все для того, чтобы я хорошо жил. То есть вот он приобретает, да, хорошее положение, хорошее образование, хорошую зарплату, но он может потерять при этом нечто большее. Он может потерять Христа. Может, опять же.
1: То есть все время человека, значит, поглощено заботой
2: о мирском,
1: о удовлетворении своих потребностей. Да? А Господь нам дает даже другой путь. Да? Он говорит, ищите прежде Царство Божие, а все остальное, что пить, что есть, что другое, все это приложится вам.
0: Ну, то есть он настолько нас
1: приоритеты.
0: Любит. Да, приоритеты расставляет, но при этом настолько любит, он говорит, я прекрасно понимаю, что вы во всем этом нуждаетесь. И что вам это на самом деле нужно. И я вам дам это. Но главное это, что для вас все-таки...
1: Я самое главное. То есть за кого почитаете меня? Кто ж я для вас в вашей жизни?
0: Да.
1: То есть это вот самый главный вопрос.
2: Вот посмотрите, что Павел пишет в послании к римлянам. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву.
1: Святую.
2: Живую. Живую жертву. Не надо кого умерщвлять. Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашему. Служение не себе, служение людям и Богу прежде всего. То есть он призывает нас к жертве, Павел. Мы что-то чем-то должны пожертвовать. И чем я жертвую? Ради того, чтобы приобрести духовное качество, мне нужно избавиться от моих греховных наклонностей, иначе не получится.
0: Это и есть приобрести душу. Вот то, что ты сейчас сказал.
2: Да, я считаю, что приобрести душу – это значит жить по заповедям Божьим. Никого не убивать, не злословить, не красть, не прелюбодействовать. Ну, все вот это, все, что записано в законе. Соблюдать бдень Господень и почитать Бога.
1: Самое главное
2: в жизни. Возлюби Господа Бога.
1: Да. Но ведь вот, по сути дела, то, что вы прочитали из послания к римлянам из 12 главы, 1-2 текст, да, Господь Иисус выразил вот в том, что возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть вот эта жертва, да, жертва святая, живая, да, благоугодная. То есть здесь вот как раз Павел, он все-таки исходил вот, ну, напрямую, хотя он и не был учеником Иисуса Христа, вот, и в 12, число в 12 он не входил, но он следовал вот всему тому учению, которое Господь вот давал своим ученикам. И он его более расширял и пытался объяснить, ну, тем, кому, может быть, непонятно это было, да, то есть он более уже рассказывает, что же такое взять крест свой, да, а вот вы представьте тела ваши в жертву.
2: Ну да, то есть и тела, и мысли, и все на свете, не только духовное что-то, но и телес, то есть ты что-то делом должен показать, не просто я верю в Иисуса Христа и верю.
0: Ну вот слово «жертва» – это что-то там больное, что-то страшное. За этой жертвой, может быть, все-таки что-то хорошее стоит? Может быть, это что-то радость, то, что радость приносит? Ну, вот, вот жертва Богу. Потому что, ну, не случайно же говорится, что вот жизнь и смерть души. То есть смерть души, если душа благоденствует в материальном плане, да, это смерть души. А жизнь души, жизнь – это же хорошо, а жизнь души – это жертва, именно когда ты отдаешь, отказываешься вот от, ну что ли?
2: Может быть и так, действительно. Но мне кажется, жертва – это все-таки какие-то страдания. Это с чем-то я, ну, борюсь, что ли. И
0: преодолеваю,
2: там, может быть, мучительно преодолеваю. А с чем мы можем бороться? У нас главная борьба – это наш грех. Вот эта великая борьба идет внутри нас. Мы себя как-то, ну, не знаю… Или мы себе угождаем, да, вот это так называемое самоугождение. Мы себя сохраняем, или самосохранение, вот этот у нас инстинкт работает. И мы, значит, ради этого, ради сохранения своей жизни, мы на любое предательство пойдем, на любую там подлость, и там еще что-то.
0: А может быть, даже это не будет предательством или подлостью, но все равно это будет освещать всю нашу жизнь.
2: Ну да, может быть, я буду просто сидеть тихо, ничего не говорить, не высовываться никуда, и ничего не замечать, моя хата с краю. Может быть, и так, да. Но, опять же, ради чего я это делаю? Чем наполнена вот эта моя жизнь? Сохранением себя, чтобы только сохранить ее, и все? А Иисус говорит, а этим самым ты упускаешь то, что ты, в общем-то, для служения создан людям. И если от тебя никакой пользы нет в этом мире, то там есть другая притча о смоковнице еще. То есть бесплодные смоковницы обычно удаляют и даже садоводы. И Господь говорит, ну, ты проживешь свою жизнь, но она будет наполнена только твоим эгоизмом, твоим только вот этими эгоистичными желаниями, может быть, даже низкими какими-то. Ну, и она закончится, и все. Ты погубил жизнь. То есть она зачем была тебе дана? Угу. Вот в этом, наверное, тоже имеет смысл. Кто хочет душу свою сберечь, какими, как сказать, какой ценой ты ее хочешь сберечь?
0: Угу. А вот то, что сейчас прозвучало, что Господь создал всех на служение, прямо вот всех, вот любого, да, мы можем сказать любому человеку, который нас сейчас смотрит, что Господь вас создал для служения. А что значит для служения? Что нужно вот, ну, я не знаю, вот именно быть церковным служителем или что-то другое имеется в виду?
2: Ну, мы как-то в одной программе говорили уже, что Иисус Христос, нас, Бог, вернее, создал во Христе Иисусе для... служить для добрых дел, для служения людям. На добрые дела, да, вот там в Ветской церкви Павел написал.
1: Да.
2: На добрые дела.
1: Для разумного служения.
2: Для разумного служения. Ну, служение – это такое понятие, может быть, церковное сейчас у нас. Но на самом-то деле это совсем не церковное. Я должен принести какую-то пользу. Вот обычные люди так себя спрашивают, а зачем я живу? А вот обычно к старости дело подходит. А каков итог моей прошлой жизни? А что, чем меня будет потом, какими словами меня будут люди вспоминать обо мне? Что я такого вложил? То есть, ну, это все равно как не подспудно, но задают люди себе такие вопросы. И если я вижу, что я только себе угождал и ради себя все делал, ну, погубил ты душу. Ну, это сурово сказано, может быть. Но это так, это правда.
0: Ну, то есть оно так будет.
2: Оно так будет, да. То есть в Царстве
0: Божьем нужно
2: служить.
0: Да, в чем
2: нужно
0: это
2: служить.
0: Проявится?
2: То есть это может проявиться, что от тебя все отвернутся, например. Тебе, когда ты будешь находиться при смертном там, состоянии, тебе, может быть, воды некому будет поднести, или там никто не захочет этого сделать. Просто тебя забудут уже при жизни. Для них, для людей ты будешь как бы умершим. Угу. Не знаю.
1: И это как конечно, раз вот по причине того, да, что ведь Господь пошел на эту жертву, Он пошел движимый любовью к нам, да? Он пошел в желании спасти нас от грехов наших, взять наш грех на себя и быть жертвой за этот грех. И только Он мог принести эту жертву. И для каждого из нас вот любовь Его, да, которую Он привлекает нас к себе, Он хочет, чтобы и эта любовь была основанием нашей жертвы. Только любовь может подвигнуть нас на какую-то жертву. Никакое другое чувство нет. Как вы сказали, то есть, когда человек живет только для себя, да, то у него любовь только к себе. А Господь дает любовь, чтобы эта любовь была между нами.
2: К самого себя возлюби так же и соседей.
1: Да, да. То есть вот твоего. Ты прояви эту любовь таким вот чудом, то есть вот ты пожертвуй. И это служение, оно может где угодно быть. Это в семье. Это самое главное служение, да, каждого из нас. Это семья. Это наши вторые половины, это наши дети, это наши родители. Это все то, что нас окружает. И в зависимости от того, каковы мы с ними, да, это вот, ну, и характеризует нас. И, как правило, да, мы очень благообразные в обществе, на работе, в церкви, еще где-то. И именно, ну, скажем так, самые, что от нас? О нас знают самые близкие, да, то есть они знают и наши слабые стороны. То есть тогда, когда мы можем раздражаться, тогда, когда мы можем показывать себя совершенно не с благообразной стороны. Но вот больше мы открываемся перед близкими такими своими. И чаще всего наши близкие страдают все-таки вот от этого. И я думаю, что вот каждому из нас, да, и Юле, и Николаю Генриховичу, ну, мы знаем, да, что... Часто мамы наши, да, Юль, страдают от того, что мы не всегда бываем очень-очень как бы открыты сердцем, потому что мы устали, мы растратили свои силы в чем-то другом, да, и нам очень трудно быть и со своими близкими именно такими, какими хочет нас видеть Господь. Но любовь, она вот все покрывает, она все-таки все вот нам дает силы, для этой жертвы, да, и она покрывает вот все. Вот Господь как бы, ну, вот покров свой дает нам вот своей любовью. И эта любовь, когда является, она действительно,
0: То есть она, сказано, что любовь покрывает множество грехов.
1: Да, да.
0: Любовь, она покрывает всякие грехи.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: если
1: да.
0: это опять связать.
1: И прощение только дает любовь, да?
0: Да.
1: Нам друг от друга, все. Это только любовь.
0: То есть жизнь души, вот из того, что ты сейчас сказала, жизнь души, она возможна через любовь к ближнему, через служение, да? И наоборот, смерть души, она, ну...
1: Любовь к себе, только к себе. То есть я вот, ну, живу как в коконе, да? А в природе-то ведь все создано так, что все служит друг для друга. Угу. Даже нету ничего созданного Богом, да, чтобы было бесполезно. Кто-то кого-то съедает и тем самым очищает природу. Да, да, кажется, да. Но делает не то, что надо. А тем не менее, даже проклятая земля, да, за грех, и то на этой проклятой земле действуют законы Божьи между всеми существами, созданными в природе, между животными, растениями и все. То есть нету бесполезного ничего.
0: Да. Все
1: служит друг другу. Угу. И это вот очень важно.
2: Угу. Ну, да, можно, может, еще так вот эти слова как бы подвести как бы под одну черту, что ли. Есть ценности земные, а есть ценности небесные.
1: Да.
2: Если я предпочитаю ценности земным, ценности небесные, то я потерял душу свою. Потому что самая это главная ценность – это обрести Бога. И без Бога все напрасно. Даже вот какие бы добрые дела я ни делал вокруг, каким бы добрым ни слыл человеком, если я не принял вот эту главную ценность Христа Иисуса, то все напрасно.
1: Да, да.
0: Возвращаясь к теме цена жизнь и смерть души, цена следования за Христом. То есть, если следуешь за Христом, если наполнен Христовой любовью, если исполняешь Его Слово, то твоя душа живет этим. А если отрекаешься от Христа и не следуешь Его закону, Его заповедям, то твоя душа умирает, даже если ты приобретаешь весь материальный мир.
2: Она непременно, каждый из нас умрет, мы смертные люди, непременно это случится с каждым. То есть человек умрет, да, но он может воскреснуть, а может нет. То есть вот для жизни вечной. Потому что дальше Иисус говорит про Царствие Божие. И учеников своим показывает Его на горе, ведет туда и показывает Царство Божие. То есть самое-то главное для человека – это обрести это царство, находясь здесь, вот в этой нашей тленной плоти, чтобы мы обрели качество характера Христова. Вот это самое главное, что нам нужно вынести из этого мира – быть похожим на того, кто нас создал.
1: И тогда мы имеем уже залог, да, жизни в Царстве Божьем. Да? То есть эта жизнь не кончается смертью. Смерть – это временный сон. А потом будет продолжение.
2: Будет воскресенье.
1: Потом будет продолжение жизни, уже жизнь вечная, которая никогда.
2: И причем не в этом царстве, в земном царстве,
1: не с грехами.
2: В небесном, безгрешном, светлом царстве. И ученики, наверное, задавали себе такие вопросы: вот, а как это человек разве может там понять, что же такое Царство Божие здесь, на земле, как это, что это, как там себя ощущать? И вот тут Иисус на эти вопросы дает ответ. Вот в следующем, по-моему, 27-м. Говорю вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное. К сожалению, у нас, наверное, не хватит времени, чтобы эту сцену разобрать.
0: Ну, я думаю, что мы в следующей программе это разберем, потому что сегодня, мне кажется, очень важный вопрос мы затронули – жизнь и смерть души. И надеемся, что с какого-то немножко нового аспекта мы вам показали этот вопрос. А много нам еще осталось разобрать по этой теме?
2: Ну, основное мы действительно уже разобрали. Угу. Потому что самое главное это быть с Христом, желать быть таким же характером, как и Он. Угу. И, конечно, иметь к Нему любовь.
0: Спасибо, Николай Генрихович, спасибо, Елена Валентиновна. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Пусть Господь оставит в сердце каждого из нас вот понимание этого, что мы приобретаем свою душу, когда мы живем для других, когда мы делаем это под руководством Бога, когда Христос главный в нашей жизни. И пусть никто из нас не потеряет свою душу, живя на этой земле, и Господь обязательно даст на это силы, Он обязательно подскажет, в том числе и через программы телекомпании «Три ангела», которые мы так рады для вас вести. Ждем новых встреч с вами. До свидания. Всего вам самого-самого хорошего в Господе.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: счастливый день. Рассказывает Алина Ронжина.
1: Однажды так случилось, что моя подруга пригласила меня к себе в гости, пожить месяцок с ее семьей. И дело в том, что эта подруга моя, она африканка, и она меня пригласила к себе в Африку. Это очень было далеко от того места, где я живу, от Нижнего Новгорода. То есть примерно 20 часов я только летела туда. И когда я туда прилетела, там я ехала в августе, но там тоже был август, но это была зима. Ну, как сказать, условная зима, потому что она была чуть ли не теплее, чем у нас иногда бывает лето. Перед тем, как я туда поехала, я очень волновалась, какие у меня будут отношения с этой семьей, потому что мне предстояло прожить вместе с ними целый месяц. Мне очень хотелось стать, как бы, почувствовать себя одной из них, то есть чтобы чувствовать себя родной. И я думала, ну вот, может быть, недельки через три после того, как я приеду, я, наверное, так себя действительно буду чувствовать, потому что когда ты проживаешь с человеком какое-то время, этот человек тебе становится родным, да? Но самое удивительное для меня было, что они ко мне начали относиться как к своей дочке, как к своей сестре с самого первого дня. И я почувствовала такое теплое, родительское в какой-то степени отношение с того самого момента, как я прилетела. Меня встретили с цветами, обнимашками. И когда отец той семьи, он молился: «Господь, спасибо тебе, что наша дочка Алина прилетела в целости и сохранности», у меня немножечко так, ну, было удивление. Этот месяц, он был, ну, наверное, одним из самых беззаботных в моей жизни. То есть мне в тот момент было уже 19 лет, но тогда я чувствовала себя как ребенок, которого окружили теплотой и заботой. Я могла просто отдыхать, наслаждаться и радоваться жизни. И еще, как бы, до этого, до того, как я познакомилась с африканцами, я думала, что, ну, они живут далеко от нас, они выглядят по-другому, их культура очень сильно отличается. Я думала, как вообще мы можем построить близкие отношения? Будет ли нам легко или сложно общаться? И вот за тот месяц я поняла, что, оказывается, мы можем быть близкими друзьями. И как бы культурный и языковой барьер — это не такая уж страшная беда в данном случае. И еще одна вещь, которую я поняла за тот период, это то, что везде, куда бы я ни приехала, есть люди, к которым я могу обратиться за помощью, есть люди, которые готовы меня принять и помочь мне разобраться, как жить в этом обществе, что, как делать. И это люди, которые такие же христиане, как и я. То есть да, у меня есть моя семья, которая здесь, в России. Мои мама, папа, сестренки. Но кроме того, есть еще много других людей, которые готовы мне помочь, которые в какой-то степени являются мне родными во Христе, которые могут быть мне открыты, даже если они меня встретили всего лишь в первый раз в жизни. И мне в какой-то степени захотелось быть таким же человеком для других людей, чтобы поддерживать их, когда они приезжают, чтобы, как бы, вот так вот открывать им объятия широкие, и чтобы им было хорошо со мной.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, сегодня мы общаемся на тему унисекс. Что это такое, с чем его едят, и вообще, что сюда входит в это понятие, потому что оно, мне кажется, оно гораздо более многогранно, чем кажется на первый взгляд.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну да, для меня всегда это было просто представление, что это просто про одежду. Ну, как комфортно, удобно, свободно. Оказывается, нет, это влияет на наш мозг.
1: Прямо так вот сходу. Одежда влияет на наш мозг или...
3: Да нет, в принципе, то, что... Ведь что говорят, что мы носим, в том мы и преображаемся, да, что мы смотрим, в том мы и преображаемся. Соответственно, если я одеваю какую-то комфортную одежду, вот чисто даже по себе, если я в джинсах, в какой-то такой вот свободной кофте, то мне хочется быть сразу такой свободной какой-то, такой мягкой. А если вот я как-то строго так выгляжу, хочется уже быть более презентабельной, более какой-то уверенной. То есть я даже, соответственно, так себя веду. И даже то, что просто в чем я, влияет на мое какое-то даже просто представление, мое мировоззрение, да, состояние, да, с чем я выхожу в общество в данный момент и в какой одежде.
4: И в то же самое время мое внутреннее состояние, оно очень серьезно влияет на мой стиль. То есть стиль, да, одежды, по сути, это презентация себя, презентация своих идей.
5: Но мы понимаем, что унисекс — это не только... Как бы одежда — такое общее понятие, где оно, так скажем, касается нашей вообще, наверное, какой-то, может быть, идентичности, по большому счету, нашего определения, которое проявляется в том числе и в одежде.
1: Так а что тогда больше влияет? Наше внутреннее состояние на то, как мы себя будем презентовать,
5: что
1: будь то в одежде, да, там, да, прическе, там, не знаю, украшениях, еще чем-то. Или то, что мы на себя нацепили, начинает нас определять. Что все-таки больше?
4: Мне кажется, здесь можно говорить о реверсивности вот этих внутренних течений. То, как я мыслю, то, как я чувствую, то, как выглядит, скажем так, мое мировоззрение, оно влияет на мой внешний вид, и в то же самое мой внешний вид, ну, он влияет на мое настроение. Ну, давай, допустим, надень, к примеру, строгий костюм, да, это же совершенно другое ощущение. Наденем что-то свободное, да, это уже другое ощущение. Наденем спортивную одежду, это третье ощущение.
1: Вынужден по-другому себя вести.
4: Ну, как бы да.
3: Одежда статус не позволяет в спортивном костюме выйти и ораторствовать так. Но если только вот ты внутренне не чувствуешь вот эту вот такую уверенность, что она настолько должна быть мощной, в отличие от твоего образа, и если ты чувствуешь себя очень таким уверенным в себе человеком, то, мне кажется, в чем угодно можно идти. Но это ты должен вырасти лично для этого, потому что, к примеру, мода в подростковом возрасте диктует, да, там ты смотришь на картинку, ой, а говорят, вот в этом модно сейчас ходить, там, в джинсах, еще в чем-то. И твое сознание еще, ну, не понимает, оно еще не настолько устаканилось, установилось, что нет, для меня это неприемлемо, и мое внутреннее состояние говорит, что там, я не хочу это одевать. То есть я настолько не уверен еще в себе и в моем представлении, что я одеваю то, что мне вот сказали.
4: А вот говоря о подростковом возрасте, да, наверное, не только о подростковом возрасте, тоже, думаю, стоит упомянуть такой момент, что это еще вот взаимоотношения на уровне свой-чужой. То есть одежда дает тебе право на вхождение в какое-то сообщество. Я помню, не так давно вот, общался с сыном, и у них там прям целый культ. Вот те, кто ходит там в одних кроссовках, кто ходит в других кроссовках, кто ходит там в третьих и так далее. Это прям вот очень такая жесткая сегментация и диффузия здесь вот между одними приверженцами одних модных тенденций и других, они как бы довольно проблемные.
1: В итоге ты, получается своеобразный такой дресс-код, конечно, который они сами себе поставили.
4: Конечно.
1: Вот. То есть, я так понимаю, и тема дресс-кода здесь тоже появляется. А зачем его вообще делают? То есть, ладно, когда это в какой-то субкультуре появился этот дресс-код, а когда дресс-код навязан там, школой, офисом, там, работой какой-то, это же тоже может менять человека и на психологическом уровне?
3: Да, конечно, это влияет на наше сознание и на то, как мы будем проявлять, опять же, себя в обществе.
5: Получается, что мы делаем выводы определенные в детском возрасте, так скажем, или подростковом возрасте. Одежда, она помогает человеку как-то себя идентифицировать с определенным обществом людей. Вот. То есть, как бы тут, но все равно даже мы в школе учились все, да, и как бы то время еще была форма определенная. Но уже какие-то были люди, которые, ну, там, ребята, одноклассники, которые, в принципе, хотели как-то, может быть, выделиться в этом вопросе. То есть, в принципе, как бы их формат взросления уже, в принципе, как бы начал свою какой-то запрос определенный, как бы, заявлять о себе. Поэтому получается, что как бы форма одежды, она, мы как сейчас говорим, влияет или помогает человеку определиться в этом обществе со статусом определенным, да, а в то же самое время, что повзрослевший человек, повзрослевшему человеку, в принципе, как бы это не мешает. Одежда, она его не загоняет в определенные рамки, кем он является, тем он, в принципе, как бы вот и является. Угу. Но вот тема унисекса все-таки, она помогает сегодня, ну, люди, использующие эту тему, они хотят, чтобы каким-то образом, на самом деле, можно было бы какие-то вот фрагменты вот для себя определить и по ним, наверное, вот как-то следовать уже, как-то вот объединяться вокруг чего-то одного.
1: Если на всякий случай цепануть еще определение унисекса, то главная черта вот этого стиля – это полное отсутствие признаков, указывающих на половую принадлежность владельца. То есть попытка стереть грани между половыми признаками, начиная с одежды, а дальше у нас идут уже и прически, и парни начинают волосы отпускать, девушки начинают коротко стричься вплоть до того, что вообще на лысо.
5: Есть, я недавно узнал, что есть еще такая... так скажем, такая форма, да, это уни парфюм, то есть уни, так скажем, духи, то есть
3: да,
5: как бы
3: тоже... женщинам, мужчинам.
5: Да, то есть как бы это в плюс ко всему, то есть, может быть, как-то хоть по парфюму можно было бы отличить человека, а тут даже и в этом варианте ты как-то уже начинаешь...
4: 90-е вообще была мода на мужской парфюм для женщин. Женщины носили мужской парфюм, поэтому как бы здесь...
5: Пользование.
4: Конечно, да.
3: Уже оттуда растут ноги. Просто у меня сейчас возник такой вопрос. Вот если уни, это значит, мы приравниваем мужчина, женщина, да, там...
5: Стираем границу.
3: Стираем вот эту границу. Но а если есть люди, которые хотят выделиться, привлечь себе внимание, да, вот, к примеру, если ЛГБТ-сообщество рассматривать, и людей, которые хотят как-то выделиться, то получается, как они относятся вот к этому унисексу? Как так получилось, что вроде бы они пытались выделиться, но... То же самое они приверженцы того, что вот этому стиранию границ. Это как-то для меня...
1: Они пытались выделиться. Потом выделяющихся стало настолько много,
3: что, получается...
1: что это перешло в массы. Ну, взять те же самые джинсы, да, один из тех моментов, откуда это вообще все взялось. Вот. Сначала их носили ковбои, и вот такая вот молодежь, которая вот пыталась выделиться, бунтари. А теперь их носят все подряд, и это одежда унисекс номер один. Вот. И теперь, чтобы выделиться, надо уже что-то с этими джинсами делать. Начали их резать, потом начали подворачивать, потом, наоборот, делать клеш, потом еще что-то. Вот. Может быть, я не в том порядке еще это сказал.
4: Вообще все началось с Коко Шанель. Вот. Это уникальная личность вообще в истории моды, которая, да, по сути, совершила революцию. Вот. И суть этой революции в том, что она одела женщину в мужскую одежду. Вот. И это был большой прорыв вот, в мире моды. Он неоднозначно воспринимался. Конечно, мы не можем еще говорить о том, что Коко Шанель — это начальница унисекс как стиля, да, одежды. Но, безусловно, вот корни растут оттуда. Почему? Вот для меня вот, очень важна вообще философская предпосылка возникновения вот, вот этого течения. Ведь Коко Шанель, она была убежденной феминисткой. Вот, где борьба за равные права мужчин и женщин, да, где вот попытка женщину поставить на один социальный статус, да, придать социальный статус и мужчине, и женщине, вот этим было продиктовано ее желание. Вот. И это зашло, что называется, это стало очень популярным, а потом уже, да, вот, говорить, если о 60-х годах, когда Ив Сен-Лоран придумал свой знаменитый женский смокинг, да, который тоже произвел революцию и фурор вообще вот в этом. Это было еще одно как бы движение в сторону уравнивания, да, в сторону вот попытка женщину поставить на один уровень с мужчиной. Вот. А потом придумали джинсы.
5: Вот. Получается, что одежда явилась своего рода таким сильным социальным инструментом на влияние на общество.
4: Ну, получается. Мне кажется, что одежда, она была таким очень мощным отражением идей популярных того времени. И не только это, вообще вот мода — это же, по сути, отражение идей. В 50-е годы, кстати, я извиняюсь, в 50-е годы вот все такие известные дома мод, они испытали настоящий шок. Угу. Почему? Потому что у них забрали право диктовать моду. Потому что моду стали диктовать простые люди. И это для многих домов мод был просто шок. Поэтому вот унисекс, он в 60-х и 70-х годах только начинает как бы так активно, да, продвигаться. Потому что именно люди вот, диктуют домам мод, что они будут носить. Вот такая интересная вещь.
5: Александр, я хотел бы продолжить как бы, эту мысль и поговорить о том, а что спровоцировало как бы, этот шаг. Получается, была проблема. Была проблема определенного как бы, да, неравенства мужчины и женщины. То есть в итоге, так скажем, вместо того, чтобы решать проблему и каким-то образом не дискредитировать, так скажем, женщину, вот, а наоборот, как-то ее, так скажем, попытаться вот ей подняться в социальном обществе, то есть можно было бы этого избежать. Я вот к чему говорю. То есть могло бы этого ничего не быть, если бы ситуация гораздо была бы более, так скажем, благополучным в своем исходе. То есть, получается, общество спровоцировало, так скажем, общество спровоцировало как бы настрой людей на то, что уже у людей как бы эта идея, она зарождалась, и она вот нужна, чтобы она была, чтобы она родилась уже, в принципе, как бы вышла наружу. И это вот проявилось в таком как бы где-то радикальном взгляде.
4: Вы знаете, у нас, вот посмотрите, у нас в обществе какие-то такие серьезные трансформации не происходят просто так вот в рамках, вот мы сели, поговорили, договорились, да, и все, отныне мы будем жить по-другому. Здесь, кстати, вот в продолжении мысли хочу сказать, что нам, мужчинам, наверное, надо взять ответственность за это. Потому что мы не шибко-то пускали женщин в мужской мир, скажем так. И мы не давали им права на то, чтобы быть равными. И вот мы держались за свою позицию, да, как за священную корову. И женщины иногда были вынуждены вот действовать таким радикальным образом.
3: Здесь хочется сказать, есть психология треугольник Карпмана, когда женщина была жертвой, а потом она пошла вот в эту вот стадию агрессора и такого. То есть все на самом деле потеряли вот эту ответственность и здравый смысл. И как это принято обычно почему-то, не решать проблему, а просто вот бунтом брать и делать то, что в принципе ну, не нужно было бы. Хотелось бы, ну, то есть решить и по-здравому.
5: Получается, мы понимаем, как правильно решить ситуацию. Нужно сесть, договориться за круглый стол. Но договориться в большинстве случаев мы просто не идем на это. И что мы делаем? Мы хотим вызвать внимание на себя, встать, хлопнуть дверью и уйти. И в принципе как бы теория, ну не теория, как бы версия с Коко Шанель, как бы, да, всем этим, да, унисексом, оно, в принципе, как бы так это и показало, проявило себя. Феминистское движение, да, и другие моменты.
1: Но то это было давно, скажем так, и уже можно сказать, что отчасти проехали, потому что сейчас у нас другая проблема, у нас сейчас уже пошли не только унисекс в одежде,
3: да,
1: дошли до унигендера. Вот у нас сейчас уже люди выбирают, какого они пола будут, а не какого, какую одежду они будут носить. И одежда уже настолько вторична.
5: Так вот, думала ли Коко Шанель тогда о том, что вот это все этим может закончиться, и как бы к этому прийти?
3: Мне кажется, у нее внутренний был такой вот
5: этого.
3: Сильный посыл, что она, мне кажется, вообще уже ни о чем не думала. То есть это просто бомбануло.
4: Ну, тема все-таки нетрадиционной сексуальности, она начинает появляться вот в общественном дискурсе позже, не во времена Коко Шанель. Во времена Коко Шанель был один простой вопрос. Женщина, ее статус, кто я, где я. Вот. А вот тема ассоциирования себя с каким-то полом, она гораздо позже пришла. Кстати,
5: в любом
4: если
5: случае, одежда породила как бы эту мысль, то есть как бы это было результатом, продуктом этого
4: механизма. Не одежда породила. Мне кажется, что не одежда породила, вот, скажем так, вот это увеличивающееся количество гендерных, да, вариаций. А именно какая-то такая внутренняя сломленность человека. И вот здесь вот мне хотелось бы сделать отсылку к Библии. Третья глава книги Бытия, да, начало. Когда человечество потерпело самую большую катастрофу. Вот, когда человек решил, что он мера всех вещей, да, будете как боги, знающие добро и зло. Вот здесь вот началась наша большая проблема, когда мы начали искать себя. Вот.
1: То есть есть какие-то правила, устои, и человек решил выйти за рамки этих устоев, решил все поломать и сказать, а я сделаю по-другому. Вот. И когда ему это позволили сделать, или общество позволило, или вопрос кто, да?
5: Да он сам себе право.
1: Он сам себе такое право дал и сам его реализовал. Да. То потом ему захотелось больше. И сейчас он реализовал одеваться во что хочет, а завтра он реализует пол себе менять.
4: А вы знаете, очень серьезный вопрос. А кто хозяин моей жизни? Это очень важно.
1: Здесь
4: вопрос.
1: Можно цепануть тогда и общество, и детей, и родителей. А кто хозяин? Ребенок, он чей? Он родительский? Или он свой собственный?
4: Или государственный.
5: Ну, это в прошлом, эпохе в прошлой было такое. Сейчас уже, конечно, больше.
1: Ну, а почему?
4: Ну, сейчас как раз тенденции наоборот, в сторону дети больше государственные. Вот сейчас такие тенденции.
5: Ювенальная юстиция, да?
4: Да.
5: Вот очень важный момент, который Александр проговорил сейчас. То есть, что послужило причиной? То есть, творение, оно свой взгляд оторвало от Творца. Это главный момент, который уже сегодня, в принципе, как бы в любое время, не позволяет человеку понять свою идентичность, как бы заложенную, задуманную Богом изначально, а сам начинает придумывать другие варианты, так скажем, своего бытия, так скажем, да, своей сущности в этой жизни.
4: Смотрите, интересно, сейчас вспомнил из истории вот как раз унисекса как стиля. Если Коко Шанель, к примеру, да, вот, она делает все, чтобы женщину поставить на один уровень с мужчиной, вот один шаг, то в 2000-х, вот интересно, 2000-е охарактеризованы были вот в плане одежды, стиля унисекса в сторону метросексуальности. То есть, когда, наоборот, вот феминность,

0: Сейчас вот тенденция в унисекс стиле предполагает уход от акцента на внешность, а наоборот, как бы, чтобы раскрылись твои внутренние качества. Смотрите, как красиво, да, звучит?
1: Уже без разницы, как ты выглядишь.
2: Да, тут уже проявление какого-то внутреннего состояния, но мы же все равно как-то выражаемся через одежду. То есть вот опять же встает вопрос о том, как выглядеть, как одеваться, как и что нужно делать. Это тоже, конечно, очень интересно.
1: И когда смотришь на этот, вы затронули библейский взгляд, в Библии, вот, особенно в частности в Откровении, говорится о противостоянии Бога и Божьего народа некому Вавилону. Если учесть, что Вавилона как такового сейчас не существует, ни города, ни страны, ничего подобного, приходится обращаться вот к истории Вавилона и понимаешь, что речь идет о смешении. О смешении языков в свое время, да? Можно ли сказать, что сейчас происходит вот этот вот Вавилон, просто какая-то каша в головах у людей? Вы сказали, что вот людей шатает то в одну крайность, то в другую крайность. Они сами не знают, чего они хотят, по большому счету.
2: Мне кажется, однозначно. Потому что если рассматривать вот сейчас, особенно у молодежи, да, когда вот мы выходим из школы, особенно сейчас это популярно, человек не знает, что он из себя представляет, хоть и к этому стремится. Сейчас мы стали более свободными, появилось очень много ресурсов, появился интернет, ну, интернет появился достаточно давно, да, где тебе рассказывают, что можно, вообще, а тебе можно все, можно узнать все, что угодно, ты можешь быть и таким, и таким, и таким, и от этого многообразия, в принципе, человек, особенно подросток, да, не установившийся еще как личность, он теряется. Да, вроде бы, с одной стороны, появляется возможность попробовать себя во всех там сферах, а с другой стороны, вот эта большая возможность не дает ему вот этих рамок, где он может определиться и вот найти себя точно, что вот 100% я там личность, я связан с Творцом, у него есть власть над всем. А, как говорится, деньги и власть — это очень большое зло.
0: В 50-х годах, когда... к сожалению, забыл имя психиатра, который это сделал, когда он отделил биологический пол и ввел понятие гендера, вот началась такая очень большая скорость деления вообще на вот гендерные разные вариации. Вот. И если раньше, ну, скажем так, лет 10-20 назад мы знали, что есть традиционная ориентация, есть нетрадиционная ориентация, да,
2: mm-hmm.
0: Есть
1: вопрос, что такое традиция, да?
0: Мужчина, женщина, вот, потом стали появляться гендерные вариации очень, и они стали просто умножаться просто какой-то космической скоростью. Facebook при регистрации дает 56 вариантов твоего пола. Тимбл более 300. То есть вы понимаете, да, о чем речь? Это про что? Это не про одежду. Это про то, что происходит глубоко внутри нас.
1: Ты по большому счету уже не знаешь, кто ты.
2: Вот, да, есть
0: такой гендер, кстати, когда у тебя свой собственный гендер, вот просто вот твой уникальный. Вот ни у кого такого нет, твой собственный.
1: Раз мы тогда дошли до того, что это выливается у нас в серьезнейшую проблему самоидентификации, кто ты, и не только кто ты, а еще и чей ты, и зачем ты, и все остальное, и мы понимаем, что еще и возраст вот этих вопросов снижается. То есть приходится, если раньше приходилось на эти вопросы отвечать уже более-менее сознательном возрасте, то сейчас на эти вопросы приходится отвечать не то, что подросткам, приходится отвечать детям.
0: Конечно.
1: Но дети-то не готовы к этим вопросам. А они не могут со всей ответственностью на них ответить. А у нас чуть ли не обществом диктуется уже требование с детей ответить на эти вопросы, которые определят их на всю их жизнь. Не просто на ближайшее будущее, а реально на всю жизнь. И даже если им скажут, да ладно, ты завтра можешь передумать, ничего страшного, ты-то завтра можешь передумать, но до завтра ты себе искалечишь эту жизнь.
3: Получается, что главная проблема поиска своей самоидентичности, да, своей идентичности, впадать в другую проблему. То есть ты можешь так себя и не найти. Если такое большое, огромное многообразие вот этих гендерных, так скажем, вариаций, то никто не обещает тебе, что ты себя найдешь, что ты сможешь себя найти.
1: Взрослые путаются, а дети...
2: А ребенок, кстати, будет.
0: Я хочу здесь сказать о том, что у нас есть определенная возможность проверить это временем, да, вот эти все тенденции. И

0: Если говорить о трансгендерах, о людях, которые сменили свой пол, то очень многие из них находятся в состоянии просто жутких депрессий, потому что они осознали, что, в принципе, их пол биологический, изначальный, да, их устраивал, а вернуть назад уже ничего нельзя. И поэтому,
1: об этом очень мало говорится.
0: Об этом почти не говорится. Об этом даже запрещено, скажем так, негласно запрещено говорить, потому что это нарушает политкорректность, да, и как бы это нетолерантно так говорить.
1: Депрессию личности выводишь на общий план, поэтому лучше не будем.
2: Да, или как так, ты уже принял это, а все, теперь поменять как бы нельзя, поэтому живи с этим. И еще может быть, депрессия связана с тем, у таких людей, что их не принимает общество. Ты хочешь вроде бы быть таким, но тебя общество не принимает, а то вот этой вот непринятости от того, что тебя как бы так не любят таким, какой ты есть, начинается
1: каким ты стал.
2: То получается, что начинается и депрессия.
3: Получается проблема. У тебя вначале было все плохо, ты занялся поиском своей идентичности. Вроде бы себя нашел. И себя трансгендер изменил свою, гендерную принадлежность. Стало опять, плохо. Что делать? То есть получается, когда мы говорим о втором варианте, и возврат невозможен или очень сложен, об этой депрессии что-то плохо, и об этом не нужно говорить. А когда в первом случае была ситуация, депрессии, о своем биологическом, состоянии, тут принято говорить.
2: Вопрос. А нашел ли ты себя, если твоя депрессия так же и продолжается? Ведь, как говорится, если ты находишься в этом же состоянии и счастлив не стал, то, получается, ты просто копнул не туда.
3: У тебя просто еще будет 300 еще вариантов.
2: Да.
1: Это не
2: ты такой, какой ты есть. Ты не выражаешь себя. Ты просто находишь
1: Это не кроссовки с джинсами сменить-то, это гораздо серьезнее. То есть ты поменял и все. Да, у нас тема получается бесконечная. Я смотрю, время так к концу летит. Я понимаю, что нам нужно просто взять и по порядку начать эти темы разбирать с нашими последующими встречами. Начать, как мы поняли, начинается все с одежды. Начать с одежды и пройтись бульдозером через эти все темы, остановившись на каждой как следует. Иначе это будет, поговорили ни о чем. И дать какую-то оценку этому с точки зрения, может быть, христианства, с точки зрения современного какого-то общества, с точки зрения детей, молодежи и семейных ценностей. Поэтому приглашаю вас на следующие встречи.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Единственный ребенок в семье – значит эгоист? Сегодня мы говорим о том, как не вырастить единственного ребенка эгоистом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте, рада вас приветствовать.
5: Добрый день.
4: Есть такая статистика на сегодняшний момент. Больше 60% всех российских семей, в которых есть дети, это семьи с одним ребенком. Но в прошлом веке такая ситуация была редкостью. Детей обычно в семьях было много. И сегодня бытует мнение, что если ребенок один, он, как правило, вырастает эгоистом. Согласны ли вы с этим?
5: Знаете, мне кажется, что, наверное, сейчас статистика немножко поменялась. Потому что как только ввели в нашей стране материнский капитал, как-то у нас рождаемость пошла вверх. Да? И вторые, и третьи дети стали появляться чаще все-таки в семьях. Хочу заметить, что не обязательно ребенок будет эгоистом там, где он один, единственный. Эгоистом можно вырастить и в семье, где много детей. И наоборот, единственный ребенок совсем не обязательно будет эгоистом, так что я себе позволю не согласиться с этим мнением.
4: Вот стоит определиться, наверное, с тем, что такое эгоист, как вырастают, как становятся эгоистами.
5: Ну, давайте сначала вообще портрет, да, эгоиста.
4: Портрет эгоиста.
5: Это вообще какой ребенок?
4: Давайте его нарисуем.
5: Какой ребенок? Наверное, это такой требовательный, капризный. Помогайте мне.
4: Угу. Такой, ну, все для себя, все только
5: для себя.
4: О себе. В любой ситуации моя и мои интересы на первом месте.
5: Все мое. Да. Ребенок, который не очень хорошо понимает интересы других людей. Да, да. И не очень об этом беспокоится, в принципе.
4: Зато очень чувствительные к своим интересам и своим чувствам большим.
5: Он, между прочим, даже не самостоятельный. Потому что есть кому все делать за него. Да, это и родственники, и там бабушки, дедушки, души не чающие, ребеночки. Вот. Он не собранный, он упрямый, он с трудом на компромисс идет, очень требовательный. Ну, вот такое дитятко растет в семье. Очень часто такой ребенок может стать жестоким человеком, да, потому что его не ограничивают ни в чем. Он не понимает, как можно, как нельзя. Ему боятся делать замечания, потому что это его выведет там, из равновесия какого-то душевного. Ну вот такие дети. Такого монстрика мы тут нарисовали. К счастью, они попадаются не так уж часто в жизни.
4: Но какие-то отдельные черты эгоизма, они ведь могут присутствовать в каждом.
5: Да, да. И, наверное, все-таки неправильно говорить о том, что ребенок, ну, совсем не должен быть так, ну, эгоистом, в кавычки возьмем, да, любить себя, не любить себя, не использовать какие-то преимущества там, да, это тоже неправильно.
4: Своими интересами всегда поступаться ради других. Да.
5: Такой абсолютный альтруизм – это тоже не совсем правильная позиция. И во всем нужен баланс, да, и в любви, и в чувстве ответственности, в ответственном поведении.
4: А все-таки причины эгоизма, они в чем заключаются? В том, что родители, старшие все позволяют, не делают никаких замечаний, внушают какие-то мысли ребенку о том, что он самый лучший или что?
5: Ну, на самом деле, это не только то, что вы сказали, причиной является того, что ребенок вырастает эгоистом. Все может начаться гораздо раньше. Например, ребенок долгожданный и единственный. И, конечно, относится к нему с большим трепетом. Его берегут, о нем заботятся. И это понятно, естественно. Ну, иногда это все границы как-то выходит. Может быть, что ребенок просто он первый, и родители еще не совсем как бы вошли в свою родительскую роль, да, они не знают, как правильно себя вести с ребенком, поэтому ему многие вещи позволяются, что второму ребенку уже не позволяют вовсе. Угу. Может быть такое, что мама очень жертвенная, да, она готова все, она себя забывает для того, чтобы ребенку было хорошо. С одной стороны, конечно, замечательно, что у ребенка такая мама, ему очень хорошо и комфортно, но это может иметь негативные последствия в будущем для ребенка такого. Может быть, в семье не согласованы требования по отношению к ребенку. У меня был такой случай, когда ребенок пришел в начальную школу и совершенно не умел себя вести в коллективе. Потом, когда я разговаривала с родителями, выяснилась такая вещь, что ребенок родился с определенными проблемами со здоровьем, и бабушка и дедушка настаивали категорически на том, что ребенку ничего не запрещалось. И мама и папа, они вынуждены были по каким-то причинам подчиниться этому требованию. И дело дошло до того, что к 8 годам ребенок просто не брал в расчет требования родителей. Если папа там еще какими-то силовыми моментами мог его к чему-то призвать и как-то остепенить, то мама игнорировалась вовсе. И ситуации, когда там на улице он вел себя так, что она не знала, куда деться и что делать, таки стали обычной частью ее жизни. Вот бабушка и дедушка вмешались, настояли, это было неправильно, и получилась на выходе вот такая история. И очень трудно и долго нужно было работать с этим мальчиком, чтобы привести его в какие-то чувства, в какие-то рамки социального поведения, войти ему, помочь.
4: Да.
5: Иногда бывает такое, что родители чувствуют свою вину за то, что они не могут уделять ребенку достаточно времени. И начинаются такие вот мелкие уступки. Но их много. Или, например, откуп такой. Да? Вот мы тебе это купим, потому что вот мы там в командировках часто, или мы работаем много. Деньги есть, времени нет, и тогда откупаемся. Или, может быть, папа и мама выросли в авторитарной семье, и они сами не научились говорить «нет». Они не знают, как это делать. Это тоже может быть причиной того, что они не могут помочь ребенку останавливаться. Растет маленький эгоист.
1: Принято считать.
4: Алина, какие могут быть последствия в жизни ребенка, который уже вырастает и которого воспитали эгоистом?
5: Но вы представляете себе, если человек уже подрос, выходит в свет, и он ожидает, что вокруг него все должны вот так живиться, все подносить на тарелочке с голубой каемочкой. А много ли найдется желающих служить кому-то, угождать постоянно чьим-то интересом? Он будет не просто разочарован, он будет сильно разочарован. И это будет такой серьезный стресс, такое сильное эмоциональное потрясение, я так подозреваю. Представляете, если дети-подростки в 15, там, 13 лет, 17 лет, да, они учатся входить в общество, они, для них это тяжело понять, что другие интересы существуют, не только, собственно, обычные дети, как-то учиться с этими интересами считаться, что-то сделать. А здесь человек, который жил полностью сосредоточенный на себе. Он был царь, да, иногда детей так называют, царь. Сначала вроде-то так умиляются этому, когда он маленький, царь пришел, поэтому все для него.
4: Царь
5: все
4: спит, как-то царь кушает, царь желает, да.
5: Кушает, да. А потом этот царь как бы всерьез-то воспринимает, что он царь. А у нас тут сейчас в обществе царей нет. Или, например, во взрослой жизни, когда уже взрослый человек 20-30 лет, и он не может не ужиться ни на какой работе, ни в одном коллективе. Потому что никто не будет мириться с тем, чтобы все было подчинено требованиям одного человека, а если это не начальник, скажем, и требования разумны. Поэтому родителям надо всегда думать на несколько не шагов, а лет вперед.
4: Угу. То есть жить не сегодняшним моментом, да, только, что вот сегодня надо его побаловать, чтобы он поулыбался, больше приятных эмоций получил.
5: Иногда можно и нужно даже, это полезно, но не постоянно.
4: Угу. Понятно. Как не вырастить эгоиста? И отличается ли подход в воспитании ребенка, если он один в семье, или если у него есть брат, сестра?
5: Ну, не думаю, что будет сильно отличаться подход. Ведь ребенок растет в семье, семья – это такое маленькое общество, в котором есть свои законы. Они, кстати, должны быть. И мама с папой их устанавливают, между прочим, никак не ребенок. И это общество, в котором есть интересы каждого. И дети должны понимать, что им хорошо, если потребности родителей удовлетворяются точно так же, как и его потребности. Если мама с папой куда-то собрались, или уехать вдвоем, или просто время провести вдвоем, это не трагедия. И это не повод для того, чтобы там истерики какие-то закатывать, и вот мне будет плохо без вас. Да, надо учиться занимать себя как-то, устраивать свои интересы, круг общения, какие-то занятия интересные придумывать. Это обязанность ребенка, в общем-то, и это нужно воспитывать в детях. И нужно помнить о том, что родители тоже нуждаются в том, чтобы быть вместе наедине, да, и куда-то вместе пойти.
4: Но вот обычно все-таки связывают воспитание ребенка такого зрелого, да, у которого нет эгоистичных наклонностей ярких, с тем, ну вот с его взаимодействием с братьями и сестрами. Обычно говорят, что вот если он не один ребенок в семье, он учится делиться, да, он учит видеть, ну, такого же маленького человечка, как он, потому что статус-то другой. У родителей один статус, а у твоего брата или сестры, будь он старше или младше, там другой статус, вы оба дети. И там как-то где-то друг друга поддерживать, чем-то делиться, уступать друг другу учиться. А вот в семье с одним ребенком он ребенок один, поэтому и говорят, что он может вырасти эгоистом, существует большая опасность.
5: Но он же не растет в вакууме, да, у него обязательно есть друзья. И если вы помните, наверное, да, мудрец Соломон сказал, что друг бывает более привязан, нежели брат. Угу. И это большое счастье, если у ребенка такие друзья есть, да, если они появились, если эта дружба поддерживается и лелеется, и проносится через всю жизнь. Одна моя девочка знакомая сказала так: у моей бабушки это твоя пожизненная подруга. Бабушка дружила уже, наверное, больше лет 60 лет. Да? Это твоя пожизненная подруга, так сказала ёмко очень. Конечно, дети могут какие-то ошибки совершать в своей жизни. Надо позволять им делать. Надо позволять детям сталкиваться с последствиями своих ошибок. Нужно, чтобы дети понимали, что вот то, что происходит, это не наказание, а это последствия. Вот, учиться терпению и последовательности. Вот нам, родителям. И дети тоже должны понимать, что у них есть не только права, у них есть обязанности, как и у каждого члена семьи. Кстати, вот это такой момент, который довольно часто в семьях упускается. Я с детьми общаюсь часто по роду деятельности. Иногда я спрашиваю, какие у вас обязанности в семье есть? И у некоторых детей этот вопрос иногда вызывает недоумение. То есть кроме как когда-то там помыть посуду, там, ну, мусор вынести. Вот и все.
4: А ну, на самом... Наверное, смотря какой возраст тоже у ребенка.
5: Ну, да, школьники, допустим. Малыши иногда очень часто вообще не понимают, что у них обязанности, может быть, могут быть в принципе. И слово-то такое. Это о чем? Вот. Хотя с самого раннего детства у малыша могут быть обязанности, там, и игрушки свои убрать, да, и кровать заправить, и маме помочь, на кухне что-то сделать. Совместная деятельность. Все очень замечательно. Что еще? Если вы чувствуете, что у ребенка такая тенденция появилась, эгоистичная, нужно потихонечку, что называется, гайки закручивать. Но не все сразу. Потому что очень часто дети быстренько находят слабое место, и мы терпим фиаско, да, как родители. А вот в смысле стратегии воспитательной, да, это не очень хорошо, не очень правильно. Поэтому все делать постепенно и не давать ребенку увидеть слабости свои какие-то, да, стараться этого избегать. Да, обязанности у детей обязательно должны быть. Кстати, вот интересно, подружка, дочь моей подруги как-то сказала так в сердцах: «Мама, ты меня родила, чтобы я тебе мыла посуду».
4: Перетрудилась.
5: Да. Вот. Ну, видно, требования были уже такие частые, настойчивые, что уже... Вот...
4: Но иногда, может быть, на самом деле ребенок, он, особенно подросток, нуждается в том, чтобы времени у него было много, ну, достаточно и для общения с друзьями, а когда ребенок очень загружен,
5: ну, учебы и обязанности. Не думаю, что мы перегружаем детей обязанности, как-то вот сейчас это... не тенденция в нашем обществе.
4: Ну да, я как-то вот в интернете читала о том, что умела делать девочка 10 лет, 100 или 150 лет назад. И я просто удивилась. Не знаю, насколько это, конечно, правда, вот, но я думаю, что действительно это, ну как бы действительно правда, что дети тогда, 100-200 лет назад, они и нянчили с малышами, не так 5 минут посмотрел у кроватки, все ли в порядке. Они часами проводили с малышами. Конечно. И на поле работали, и
5: готовить
4: в доме готовили.
5: Умели, да, да.
4: И,
5: а уже убрать в доме там, или да. Шить что-то, или рукодельничать как-то, это, конечно, было обязательно.
4: А что могут наши дети?
5: Вот. Ну, что еще? Хорошо бы, чтобы мы не давили ребенка, да, а как в айкидо. Усилия перенаправляли. Да? Это красиво такой пример, что ветка, которую, цветущая ветка вишни, на которую упал снег, она наклоняется, и снег слетает с нее. Чтобы и детям было хорошо, все-таки комфортно, не надо вот этого жесткости, но и направить их желание, стремление в грамотное, здоровое русло, да, все их действия.
4: Алина, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за ваши ответы, за советы. Благодарю вас.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем нашу тему. У нас сегодня тема про одежду. Начнем по порядку, начинаем с одежды.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Для чего вот эта унисекс-одежда? Что она дает? Это попытка избежать своей гендерной идентичности? Это попытка влиться в какое-то общество или в какую-то культуру или субкультуру, может быть, или это требование дресс-кода какого-то определенного, или это попытка выделиться, или попытка, наоборот, повлиять на кого-то своей одеждой. Вот эти вот моменты хотелось бы все сегодня обсудить. С чего начнем? Что вам ближе?
3: Мне кажется, что это все сразу. И дресс-код, и попытка выделиться для кого-то, для каждого по-разному. Кто как понимает, зависит от восприятия человека. От того, мне кажется, как он был воспитан в детстве. Или что было вложено, что видел в детстве.
4: Очень сложно дать универсальный ответ, потому что напрашивается только одно, все вышеперечисленное. Угу. В человеке вряд ли есть что-то одно, один мотив. Скорее всего, много мотивов. Есть люди, которые просто исходят из принципа «мне так удобно». У них секс-одежда, она реально удобная. Вот, отдел кроссовки, там, свитер, джинсы, все пошел. Вот. А кто-то видит в этом попытку войти в какое-то сообщество. Вот, поэтому здесь сложно говорить в общем. Но, скорее всего, мотив не будет одним.
3: То есть он может меняться даже, мне кажется, в зависимости от восприятия или от общества, где находится человек. К примеру, в школе, когда мы дресс-код, мы одевали, вот этот вот костюм, кому-то это не нравилось, потому что кому-то хотелось выделиться, а кому-то было комфортно, потому что не нужно было решать и не нужно было как-то выделяться, и наоборот хотелось быть принадлежностью к этому обществу.
4: Вот если посмотреть на этот вопрос с точки зрения возраста, человека, то, опять же, в общем, есть исключения, понятно, но в общем, до подросткового возраста человек с помощью одежды, скорее всего, будет пытаться стать частью какой-то культуры, какого-то сообщества. Mm-hmm. Начиная уже с такого юного возраста, уже ребенок, молодой человек или девушка приходит к умозаключению, что, оказывается, я могу влиять своей одеждой. В более зрелом возрасте человек абсолютно точно понимает, что его одежда, он может оказывать определенное влияние на общество, куда он приходит своей одеждой. Вот, то есть, хочу одеться так, для чего? Для того, чтобы оказать определенное влияние.
1: То есть мы сейчас, по сути, живем в обществе дресс-кодов. У нас есть определенный дресс-код в школе, определенный дресс-код на работе, определенный дресс-код в своей какой-то субкультуре, в ту же самую баню, там свой будет дресс-код, или на пляж.
5: Или его отсутствие полное.
3: Тоже как
6: дресс-код.
1: Почему? А там тоже дресс-код? А как ты заявишься на нудистский пляж в это полностью одетом?
3: Паранже, как-то немножко странно будет.
1: Вот. Ну, поэтому и доходит до того, что пора уже начинает уже снимать и плевать на твою культуру, получается, плевать на твои моральные там или религиозные ценности. Ты пришел на то место, где так не ходят. Поэтому будь добр, либо ходи так, как здесь ходят, либо уходи отсюда куда-нибудь в другое место. Это давление уже происходит? Вообще нормально ли это?
3: Ну, когда вот такое давление, или, к примеру, как мода, она же тоже нам диктует, что в этом сезоне будет в тренде вот только такой свитер. Вот, вот такой вот свитер уже не в моде. Ты должен вот выглядеть только в этом. Иначе в каком-то обществе светском, высшем тебя уже ну, не воспримут как человека, к которому будут относиться уважительно. То есть на тебя уже могут посмотреть косо, криво. От этого, значит, тебе будет некомфортно. И уже, соответственно, ты не пойдешь в этом свитере, который ты там купил за очень большое количество денег, да, но, к примеру, месяц назад. То есть это тоже определенного рода давление, которое человека может привести в какое-то депрессивное состояние через какое-то время. Либо разорить, да, и тоже привести к депрессивному состоянию внутреннему.
1: То есть
3: либо...
1: это их попытка такая финансово ограничить круг людей, входящих в это общество. То есть если у тебя хватает денег каждый месяц менять там за баснословные деньги одежку, то, пожалуйста, проходи. Да это вообще не вопрос даже одежды, вопрос просто денег.
3: Да. Да.
4: Вопрос давления, он очень сложный, на мой взгляд, и многогранный. С одной стороны, давление — это плохо, да, потому что на развитие и нормальное самочувствие личности любое давление, оно скорее плохо, чем хорошо. Но с другой стороны, есть проблема, когда человека начинает заносить, когда вот у человека перестают его какие-то нравственные ориентиры диктовать вообще его поведение, да, то... Вот здесь проблема, как не пуститься в сторону безнравственности там, целому обществу. Поэтому вопрос давления, он сложный, на мой взгляд, непростой. Здесь сложно дать какую-то однозначную оценку.
1: То есть нормально, дресс-код, в принципе, тогда получается нормально. В конце концов, мы не только пол, мы еще и роль в обществе определяем по одежде. Вот, в конце, ну, тот же самый полицейский, тот же самый врач, там, вот, священник, я не знаю, у них есть какие-то свои, своя форма. И ты понимаешь, ага, так, этот человек при исполнении, этот человек, вот, он этим занимается, я могу к нему подойти с соответствующими вопросами, с другими вопросами я уже подходить не буду. Переоделся он в джинсы и футболку, ага, он уже не при исполнении, можно с ним, получается, что, пойти там кофе попить за углом, да? Вот. Это тогда нормально? Пусть тогда будут эти дресс-коды?
3: Мне кажется, когда это не жесткое какое-то давление, когда вот тебе говорят, вот как обычно там, либо черное, либо белое. То есть если ты не придешь вот в этом, то все. То либо смерть, либо ты приходишь.
1: Ну,
3: вот,
1: замечательно. Жестко... Полицейский решил прийти на пост в футболке и в джинсах. Ну, вот тебе не жесткое давление, да. Ну, не хочу, нет, ну, достал, это
3: работы.
1: Форма.
3: Если, вот, к примеру, какой-то повседневной жизни? Вот я имею в виду в повседневной. А если, вот, к примеру, касается работы, да, то есть понятно, что у нас на работе есть какие-то определенные правила, да. Мы же не можем на работу приходить, ну, если это не касается каких-нибудь там фрилансеров или тому подобных, на работу приходить к 12 каждый день. Угу. Да, там, у нас у всех начинается рабочий день, к примеру, с 8 утра. То есть это тоже такое же правило, что ты приходишь в чем-то на работу.
4: Опять же, любой дресс-код это корпоративная культура, это философия компании. И если ты разделяешь эту философию, если тебе она нравится, то для тебя дресс-код вообще не будет проблемой. Угу. А если ты не разделяешь ценности компании, если ты не разделяешь вот, философию компании, то у меня вопрос, а зачем ты там работаешь?
3: Да, то есть
4: смени работу, в чем проблема? Сейчас это вообще не... Это раньше, лет 30, 40, 50 назад, люди учились в университете там, или где-нибудь в техникуме каком-то, обретали одну профессию, и потом всю жизнь как бы гордились тем, что работают на одном заводе. Сейчас все не так. Поэтому в чем проблема? Тебе не нравятся ценности компании, не нравится дресс-код? Да смени компанию.
1: Угу. И иди туда, где тебе позволишь там вот, в пижаме сидеть везде.
3: Да, где тебе комфортно будет.
4: В Google, например, там вообще такое понятие, как дресс-код, отсутствует. Да? То есть там приходи в чем хочешь, главное результат. Есть другие компании, где ну, там, такой ненавязчивый дресс-код, там, допустим, у девушек там, какой-нибудь шарф, да, у парней галстук там, определенного цвета, там, Сбербанк, МТС, там, и другие компании. Да. У кого-то вообще жесткий какой-то дресс-код, да, вот у женщин там вот, юбка, определенного там размера вот, жакет и так далее.
1: А что делать, если ты разделяешь политику компании, но не во всем, и нет такой компании, где бы ты разделил это во всем? Тот же самый Google, да, пожалуйста, приходи в чем угодно. Однако там другая проблема. Там рядом с тобой будет сидеть, не знаю, человек другого пола, другой ориентации, человек других вообще мировоззрений. И он придет в таком вызывающем наряде, да, что ты диву дашься и подумаешь, как я вообще рядом с ним могу находиться, мне смотреть на это противно.
3: А вот здесь, мне кажется, это уже про ценности человека. То есть что для тебя ценнее, ну, вот как для личности? То есть что для тебя ценнее, работать в этой компании и жить с этой философией или работать рядом с таким человеком? То есть какая ценность для тебя более важная? Тоже зависит от самого человека, кому-то комфортно будет работать с таким человеком.
5: Получается, дресс-код, о котором мы говорим, в принципе, в целом это положительный, так скажем, фактор, влияющий на человека, ну, так скажем, его какое-то определенное направление и его проявление на рабочем месте, будем говорить. Вот. Но а про, так скажем, такой вот ну, свободный вариант, то, о чем вы говорили, Мария, получается, что здесь, наоборот, если человек или человек пытается загнать определенные рамки в свободное для него время, то тогда тут начинает человек испытывать какое-то определенное ущемление своей свободы, дискомфорта. Угу. Вот. А как часто вот тут какие-то вот моменты у нас могут проявляться, где они вообще могут проявляться вот в этом варианте?
1: Да в том же обществе. Я не могу выйти. Мне комфортно, может быть, вообще было без футболки гулять, да, особенно летом, но я не могу в торговый центр зайти. Мне тут же охранник скажет, извини, давай-ка. Вот. Или сколько сейчас проблем, да, возле морей, там, где вот у тебя курортный город. Угу. Отдыхающие приезжают, и в чем на пляже, в том и в городе. А люди там живут, кстати, они там работают.
4: В таких городах очень четко правило прописано, что ты не можешь появляться в пляжном костюме, да, в городе. То есть на пляже, пожалуйста, в город зашел.
1: Оно одеться. По факту запрещено, но только спросите жителей этих городов и спросите отдыхающих, и увидите, насколько это запрет по большому счету не работает.
5: Говорит, у меня вот тут 100 метров моря, я вот тут живу, в принципе, как бы, ну, прохожу, да, через центр городка небольшого, тут какая проблема, не во мне.
4: Вы знаете, это говорит все-таки об уровне культуры. Нашей. Если человек культурный, тебя просят это сделать, потому что ну, ты кому-то причиняешь дискомфорт. Если ты личность целостная, то тебе нет проблем. Ну, возьми, оденься. В чем проблема? Надень шорты, надень футболку. Это же быстро. Тебя никто не просит в смокинг одеваться в этот момент, правильно? Поэтому тут... А если ты человек внутри протестный, то, может быть, тебе лучше проработать эти вещи. То есть задаться вопросом, а что ты протестуешь? Против того, что кому-то может быть дискомфортно от тебя.
1: То есть, когда ты начинаешь протестовать, пусть даже в одежде, то проблема на самом деле не в одежде.
3: Да,
5: почему? Она гораздо глубже кроется.
4: Конечно.
1: Не в том, против чего ты протестуешь, проблема.
4: Да, одежда — это её всегда трансляция внутренних ценностей. Вот мое глубокое убеждение. Мы одеваем то, что мы исповедуем, то, во что мы верим, то, как мы мыслим. Мы просто одеждой своей, мы выражаем свои ценности, вот и все.
5: И вот сейчас мы подошли, получается, вот в нашей теме к тому, как влияет одежда на человека, какое мы влияние оказываем на других людей. И, в принципе, вот важный момент, который Александр затронул, это вот на самом деле понимать культуру. То есть мы, видя человека, можем оценить, насколько он не ворвался со своей культурой, как говорится, в чужой монастырь пришел, да, вот, не уважая требования, мнения и так далее, а он учел эти моменты. Все очень важный момент, на самом деле, эту культуру воспитывать в себе, скажем, ее осознавать, понимать, транслировать, да, допустим, да, моделировать ее. И, наверное, как бы мы говорим и как о родителях тоже, как для детей своих, какое мы влияние оказываем, по большому счету. Вот, и общество, которое находится вокруг нас. А часто порой мы как бы в погоне поиска тому, чтобы нам было хорошо и удобно, на это не обращаем внимания. Ну, мне же вот так удобно. Ну, как раз, что обо мне скажут люди?
1: Ну, мы влияем на других так или иначе. Хотим мы этого, не хотим мы этого.
5: Получается, Священное Писание говорит нам, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если я хочу, чтобы меня уважали, то я-то должен быть добрым, чтобы проявить уважение к другим и даже вот в этой одежде. Если на работе принят дресс-код, Вот, значит, я как бы следую как бы им. Если есть какие-то свободные формы, то есть какие-то приемлемые формы одежды, есть те, которые неприемлемы.
1: Ну вот переходим к вопросу тогда приличия. Что прилично мне, может оказаться неприлично вот Марии.
3: Кому-то, да, кому-то другому.
1: Чье приличие тогда более приличное, чье надо учитывать, а на чье можно нам проигнорировать?
4: Вы знаете, мы сейчас уйдем вообще в споры, хотя это может быть неплохо.
3: В споре рождается истина.
4: Да. Есть разные варианты на этот счет. Есть вариант, сейчас современный тренд, это я мера всех вещей. Важно, ну, я буду одеваться так, как мне нравится, как мне комфортно, да. Человек сейчас из себя сделал культ. Чуть раньше была модная другая идея. Главное это общество. Вот если общество это устраивает в целом, да, большинство, тогда вот как бы вот, все в порядке.
1: Но ведь даже если сейчас сказать, что главное это то, как мне удобно, но если я вдруг выйду настолько для себя удобно, что для общества это будет радикально, меня же камнями закидают. То есть общество уже отреагирует.
4: Смотря в каком обществе. Есть общество просто до неприличия толерантное.
3: И тебе, да, ничего не скажут.
5: А почему так общество стало до неприличия толерантным? Вот просто тоже, как бы, мне кажется, вот какая-то причинно-следственная связь тоже должна здесь в этом вопросе быть. Почему есть общество, которое имеет определенные устои и живет по ним?
1: Нет, даже до неприличия, извиняюсь, что перебил, даже до неприличия толерантные общества им имеют свою категорию людей, кого они гнобят. И кого они закидают камнями при первом же появлении.
5: Ну, то есть все-таки есть какие-то границы даже?
1: В любом случае, это просто их культура, это их или субкультура, да? И ты приходишь со своей, и все, и ты попал.
4: Ну, знаете, как на Западе называют людей, которые до сих пор верят в Библию, да, в ее буквальность, да, скажем так, побольше. Называют религиозными фундаменталистами. Вот. И попробуй ты скажи о том, что... ну, скажем так, люди другой ориентации, они... Это проблема, да? Столкнешься с очень большими, серьезными неприятностями.
3: То есть, получается, для каждого общества существуют правила, с которыми ты
5: должен
3: приходишь...
5: считаться.
3: Да, должен считаться. То есть, конечно. Это как у работы есть философия, да? И если ты готов с этой философией мириться, то ты можешь прийти.
5: Если ты со своей стороны, получается, одеваешься не так, как одевается общество, получается, ты привлекаешь на себя внимание, ты вызов бросаешь этому обществу. Почему? То есть что-то внутри у тебя, как уже говорил Александр, да, какие-то нерешенные вопросы. И ты привлечением этим пытаешься решить, так скажем, какие-то глубинные моменты в своей душе, в своем сознании, какой-то, в своей жизни. Может быть, человеку гораздо будет лучше и правильнее постараться поиск решения проблемы внутри себя, нежели чем как бы, ну, идти и делать вызов, бросать вот, людям, которые находятся вокруг него.
3: Даже думаю, что это, конечно, проблема скрыта внутри. Я, конечно, за то, чтобы, к примеру, всегда был выбор. Ну, выбор, к примеру, в одежде какой-то. Но, опять же, это должны быть какие-то, ну, в рамках правил, может быть, какого-то общества или вот какой-то философии. И если это касается, если человек действительно, как Александр говорил, да, хочет протестовать, то нужно копать глубже, почему и откуда идет этот процесс, вообще этот
1: кто
3: протест.
1: Кто должен в итоге правила-то устанавливать?
4: Вот я как раз вот к этому хотел бы сказать. Мне очень нравятся те универсальные правила, которые установлены Богом касательно одежды. Кстати, тема одежды в Библии, она очень широко освещена, причем с самого начала и до самого конца. Все начинается с одежды, да, когда Адам и Ева потеряли одежду, да, появилась нагота. И все заканчивается одеждами, в которые Бог одевает. То есть вот эта вот концепция одежды, она очень интересна по всей Библии.
1: Для Священного Писания, для христианства одежда — это немаловажная вещь.
4: Это очень важно. Это чрезвычайно важно. Опять же, почему? Потому что это трансляция ценностей. И вот ряд моментов я бы хотел, вот, которые лично вот, меня впечатляют. Смотрите, послание апостола Петра, 3 глава, здесь написано так. Ну, здесь написано о женщинах, да, как-то вот больше, когда мы читаем Библию, или, наверное, в христианском вот, дискурсе речь идет о женщинах, хотя я считаю, что это универсальное правило, оно не только к женщинам относится. Смотрите. Тут написано так: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. То есть, смотрите, вот важная веха. Для Бога важно не то, во что я одет, а то, кто я такой. Вот это очень важный момент.
1: Как бы сейчас многие христиане не закидали шапками за такие слова.
5: Поэтому получается, человек говорит, поэтому я одеваюсь, как хочу. Если для Бога
1: может ли христианин действительно одеваться, как ему вздумается?
4: Так а текст не об этом. Текст вообще не об этом. Текст не о том, что можно одеваться во что я хочу. Смотрите, здесь же прорисована ценность. Угу. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Есть еще место в книге притчей, 31-25, очень интересный текст. Вообще книга притчи, 31 глава, она про идеальную женщину, да, говорит?
3: Да.
4: Классная, классная глава.
5: Жену идеальную.
4: Да. Смотрите, крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Вот это про одежду или про внутренность?
3: Это про внутренность.
4: Это про внутренность. Вопрос, какую? Какую хочешь?
1: Ну,
4: нет,
1: так сказать, не совсем.
4: Вообще не про какую хочешь внутренность. Это про ценности человека, про то, что, смотрите, в данном случае жена, она позитивная, да? Крепость и красота одежды ее. Да? То есть до этого мы видим, что она там занимается домом, хозяйством, она самореализовывается. Вот. Петр говорит о сокровенном человеке. То есть акцент все-таки стоит на внутренней личности. Это первый принцип. Второй принцип все-таки это отсутствие демонстрации публичной. Отсутствие публичной демонстрации своей сексуальности. Это еще один важный принцип, который в Библии тоже очень четко прорисован, да, то есть потому что есть целый массив текстов, который говорит о том, что кто откроет наготу, это мерзость, и там прям целый перечень, вот, что такое нагота и так далее, и тому подобное.
1: Ну, поэтому... в современном обществе сейчас тенденция такая, с одной стороны, одежда унисекс, которая призвана скрыть вообще какого-то пола, угу. А с другой стороны, попытка эту сексуальность выделить в чем только можно и нельзя. Вот,
4: вот в этом, кстати, библейская
1: парадокс.
4: Культура и современная культура вступает в очень жесткое противоречие. Потому что на Западе, да, западная цивилизация, которая сейчас как бы доминирует, да, все-таки в таком культурном отношении, для западной цивилизации сексуальность, она демонстративна.
1: Угу.
4: Для библейской цивилизации сексуальность, она сокровенна.
3: Это что-то такое это внутреннее?
4: То, что происходит между мной и моей любимой женщиной только. Это самый интимный момент. Мне лично ближе именно библейская концепция сексуальности и одежды в том числе. Почему? Потому что я что-то не вижу тотальное количество счастливых людей, которые исповедуют вот ценности вот такие, понимаете, вот открытые. Но ко мне, как к консультанту, как к пастору обращается масса людей с огромными внутренними проблемами, которыми их привело как раз вот это вот мышление, а я делаю, что хочу.
3: То есть получается, что вот эти все, так скажем, наши протесты по поводу одежды, опять же, скрыты в наших внутренних ценностях.
4: Абсолютно.
3: То, что мы выбираем.
5: Вот я не так давно ездил на поезде, и в вагоне в одном мы ехали вместе с женщинами, которые исповедуют ислам.
3: Угу.
5: И они ехали, понятно, в хиджабах. И вот мне интересно было, вот как, вот, так скажем, вот их внешний вид, дресс-код определенный, угу. Как бы даже не только дресс-код. Говорю, вот ваша одежда, допустим, вот вы вот на публике, то есть как бы среди людей, в социуме общаетесь, у вас один, а дома? То есть как бы дома мне, так скажем, другая, допустим, одежда. Если, к примеру, только муж, нет других мужчин, вот, и я, как бы, скажем, пока понятно могу, как бы, вот,

0: Интересно, посмотрите, сколько стоят такие хиджабы. Вот, это же дизайнерские вещи, они очень дорогие. И, как ни странно, они красивые.
1: Ну,
0: хотя,
1: да.
0: Может быть, сложно, да, об этом говорить, но если присмотреться, если как бы вникнуть...
2: Они качественные, красивые,
0: они стильные. Поэтому я бы не стал бы, да, так делить как бы мир. Вот ислам — это что-то такое вот как бы отсталое и ультраконсервативное, а вот мы как бы... Нет, я думаю, что не в этой плоскости надо искать.
1: Я не делю мир, но я просто вижу о том, что в обществе, в котором я живу, сегодня с каждым годом гораздо больше я вижу женщин, использующих, так скажем, внешний вид одежды, как хиджабы. Понимаете? Вот, то есть если раньше это гораздо меньше было, это значит, что влияние Запада, о котором мы говорим, более откровенный вариант, сегодня есть, так скажем, и другая чаша весов, другая сторона.
0: Да, абсолютно.
1: Которая тоже, в принципе, имеет определенное преимущество, чтобы нам в одну сторону как бы не скатиться, какую-то определенную позицию занимать более правильную. Я сейчас вопрос как бы хочу задать и себе, как бы вот и слушателям, да, кто будет нас смотреть, по большому счету, как же человеку сегодня, допустим, ну, как правило, мы сейчас все-таки больше о женщинах говорим, какую сторону выбрать сегодня женщине? В этой позиции.
2: В принципе, что вот важно для женщины, это почему вот у них дорогая достаточно одежда, хоть и вот они полностью вот так вот ходят закрытые, это цена, то есть ценность, это качество. То есть это очень приятно, и женщина чувствует себя, ну, ценной, когда ты вкладываешь вот в эту одежду, когда она не шита, да, или там вообще ничего не прикрывает, да, такая вот непонятно что. Я не чувствую в ней ценность, если это что-то такое очень открытое. Это, значит, и я не цена вообще, как женщина, в принципе. Важно именно, что твое внутреннее состояние, оно балансирует вот с той одеждой. И если ты протестуешь, да, хочешь показать вот этой одеждой какое-то свое внутреннее состояние, то нужно задуматься, что у тебя внутри. Неважно, кто ты, мужчина ты или женщина. То есть что ты исповедуешь.
3: Внутренний баланс, внутренняя самосостоятельность,
2: да.
3: Она важнее, чем то, во что ты одеваешься. И она будет очень сильно на это влиять. На этом мы подведем черту, но не в одежде. В одежде мы еще поговорим, там есть еще о чем поговорить.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
6: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Веселая школа здоровья снова рада вас видеть. Я рад приветствовать вас и вместе со мной Матвей и Настенька. А сейчас прибежит моя племянница. Вот она что-то несет.
5: Смотрите, что я вам принесла. Догадались?
6: Кто это?
7: Улитка.
5: Улитка. Вот смотрите, она на вас смотрит.
7: Где? Она настоящая.
5: Она прячется, если вы ее трогаете.
7: Она настоящая.
5: А ты потрогай ее. Она спрятала глазки на вас.
7: Я уже не буду трогать.
4: На кончиках ее рожек.
5: Вот, да, вон, да, видите, она на вас смотрит.
4: И раскрыл. На маленьких рожках тоже. И она умеет смотреть вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
5: Да,
7: она интересная.
4: Какая улитка хорошая.
5: Да.
4: Веселинка, где же ты ее нашла?
5: А вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
4: Да, я тоже очень люблю купаться,
5: да.
4: Веселинка, но ты, наверное, иди, отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
5: Хорошо.
4: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик. Ребята, а вы любите купаться?
7: Да.
4: Да? Где вы любите купаться?
7: А я в море.
4: В море?
7: На отдыхе. Я в море на Гагаркин, в море в египетском красном купался.
4: Вот соленым. Это да.
7: Я тоже в Египте
4: купался. Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
5: А я в озере люблю и в море купаться.
4: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
5: Она не замерзнет?
4: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку.
7: Всё.
4: А? Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
5: Догадалась. Да? Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
4: Да, веселинка. Но разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
7: Да.
4: Ну, скажи, Матвей. Ведь...
7: Не вот так вот бегают.
4: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
7: Потому что они животоногие, у них же нету ног.
4: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки, если мы слишком долго будем находиться в воде, да, действительно будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
7: Мы замерзнем.
4: Правильно.
5: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
4: Веселинка, надеюсь, ты не заболела?
5: Ой, к сожалению, заболела.
4: Ну вот.
5: Потому что я не слушалась маму, когда она меня звала. Но я ей просила, мама, ну еще немного. Мамочка, чуть-чуть.
4: Ну, я очень рад, моя дорогая племянница, что сейчас ты все понимаешь.
5: Да, я теперь всегда, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
4: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
5: да,
4: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
5: Да.
4: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
5: Ой, а я очень хочу научиться двигаться в воде.
4: Вот,
5: а вы хотите?
4: Вот, хотите?
5: Мы хотим.
4: Тогда вперед, пойдемте на полянку, и там я вам кое-что покажу.
5: Пойдемте.
4: Пойдемте.
7: Пойдемте.
5: Ой, озеро. Ой, озеро.
4: Так вот, первое правило.
5: Итак.
4: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
5: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
4: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
5: Так.
4: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
5: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
4: А вот глубоко — это когда вода достает до живота. Вот, вот так.
5: Давайте посмотрим, как у нас глубоко.
4: Вот для меня глубоко — это вот так. А вот для Настеньки глубоко — это вот так.
5: Ух ты, вот как у нас глубоко.
4: Да. И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
5: Да.
7: Я с кругом водяным ходила вот до сюда.
5: Это
4: вот
5: уже
4: это
5: глубоко.
4: Это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
7: Или надо на рукавники надеть.
4: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
5: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, а зато мячик!
4: Стой! Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко.
5: Ой.
4: И есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
5: Потому что там глубоко.
4: Совершенно верно.
5: Ой, там нельзя, сюда нельзя. Что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
4: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
5: Давайте учиться двигаться.
4: Да, я вам покажу несколько веселых движений.
5: Так.
4: Движение номер один называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот, вот
5: смотрите,
4: так.
5: Смотрите, вот как. На одном месте. Давайте вокруг себя походим.
4: Раз, два.
5: Как цапля.
4: Раз, два.
5: Вокруг
4: раз,
5: себя. Вот какие цапли
4: раз,
5: у нас
4: два.
5: Получились.
4: Раз, два.
5: Вот
4: раз.
5: Какие.
4: Не, Матвей, неправильно. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а
5: носочек
4: носок тянем вниз.
5: Вниз. Носочек.
4: Вот,
5: вот да. Видите, как у Насти
4: вот,
5: хорошо
4: так.
5: Получается. Какая
4: молодцы.
5: Красивая цапля.
7: Она очень медленно ходит.
4: Итак, движение второе.
5: Так.
4: Называется кузнечик.
5: Ой, это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
4: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
5: Видишь, прыгать, как кузнечики? Угу. Давайте
4: да,
5: сюда,
4: да.
5: Ко мне.
7: А
5: мы
7: я
5: будем
7: знаю,
5: кузнечики.
7: Как я плавать.
4: Да.
5: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
7: Нельзя микрофончик.
5: Ну и что, мне можно?
4: Да.
5: Вперед, назад, вперед,
4: да,
5: назад.
4: Да. Вот. Я кузнечик, я легко
5: так люблю прыгать.
4: А вот если ты, Веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
5: Это что такое за
4: вот
5: движение?
4: Примерно, да, правильно, правильно, Настенька. Вот так, раз, раз. Ну, попробуйте, попробуйте.
7: А я на одном месте могу вот так.
4: Молодец.
5: Вот молодец, и в Матвейке получилось.
4: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и научит нас плавать. Четвертое движение.
5: Ну, я, смотрите, я умею плавать по-собачьи, вот так вот.
4: Да, Веселинка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому. Тихо. Настя уже все знает. Потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед, ладошки отвернулись друг от друга.
7: Вот так вот.
4: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
7: Вот так вот.
5: Ух ты!
4: Отталкиваясь.
7: Вот, смотрите.
5: Я когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
4: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
5: Это как это, держаться?
4: А вот для этого... Тоже верно. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
5: Эксперимент!
4: Да!
7: Эксперимент! Обожаю эксперименты!
5: Я обожаю.
4: Молодец.
5: Побежали!
4: Пойдемте, пойдемте, друзья! Итак, перед нами аквариум.
5: Да.
4: Вот, давайте представим... Что это маленькое...
7: Море.
4: Ну, море или озеро. Ребята, вы любите бросать в воду камешки?
7: Да.
5: Я очень люблю.
4: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульки. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам дам по одному.
7: Почему?
4: Давайте сейчас бросим их в воду.
5: Осторожно, да?
4: И
7: чтобы на улитку не попасть.
4: Да. Да, но там нет улиток.
7: Ну вон,
4: вот. Это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
5: Ой, а я аккуратно брошу. Оп.
4: Ну. Итак, что вы увидели?
5: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки на дне.
4: Да, да, да. А вот это удивительно.
7: Вон одна ракушка раскололась.
5: Но она все равно лежит на дне.
4: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
5: Давайте.
7: Они останутся на поверхности.
4: Ну,
5: давайте
4: прошу вас.
5: Попробуем. Так. Ой, у меня плавает.
7: Я тоже.
4: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
7: Потому
4: а как вы думаете?
7: Потому что камень это тяжелый он, и он падает.
5: Шарик?
7: А шарик состоит из воздуха, а воздух-то прозрачный и легкий.
4: Правильно.
5: Молодец.
4: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
7: Надо брать с собой надувной круг.
4: Правильно.
5: А я могу взять шарик.
4: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
5: Да.
4: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
5: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
4: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
5: А я знаю одну поделку, которая так и называется «Спасательный круг», который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?
7: Да!
4: Давай, Веселинка, давай, учи нас.
7: Как вот этот.
5: Да, как этот. Смотрите, для того, чтобы сделать поделку «Спасательный круг»,
7: нам нужны круги.
5: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
7: Спасибо.
5: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
4: Да, эта веревочка нужна для того...
7: Чтобы кидать эти.
4: Для того, чтобы... За круг можно было легко взяться.
5: Ухватиться.
4: Да, ухватиться, чтобы спастись. Правильно.
5: Смотрите, мы сначала нашу веревочку вот так вот положим вокруг круга. Смотрите, а потом
7: мы ее... ее ленточками.
5: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
7: С серой стороны.
5: С обратной стороны мы будем заклеить. Серый. Молодец. Мы берем полосочку. Один конец полосочки смажем и чуть-чуть клеем.
7: Давай, и вот сюда приклеим.
5: Да? Да, молодец, смотри. Держать веревочку.
4: Давай.
5: И с обратной стороны мы заклеиваем
7: вот так.
5: Полоску.
4: Ага.
5: Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай, я смажу один кончик. Да, тебе вот так. Держи. Давай, я тебе помогу.
7: А кто так что?
5: Да, молодец. Молодец. Складывай все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет четыре, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи, склеивай. С той стороны. Вот. Молодец. Вот,
7: у нас уже готово.
5: Да, у нас уже получилось.
4: Ну, вы молодцы.
5: Отлично, у вас тоже.
4: Получится.
5: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Угу. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
7: Где?
5: Вот сюда, вот здесь, здесь вот здесь отрезай.
4: И еще раз.
5: Вяжется? Получается? Отлично. Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи тебе. Мы его можем повесить на стену или подарить другу.
4: Да.
5: Весить прямо на шею.
4: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
5: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так,
4: ну вот. Вот.
5: Можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
4: На шею.
5: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
7: Вот.
5: Матвей.
4: Смотрите, у нас получился вот такой вот.
5: Да. С обратной стороны.
4: Ребята,
5: вот так вот показываем.
4: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели.
5: Да.
4: Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
7: До свидания,
5: ребята!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Один служитель церкви посетил семью, а семья пригласила его на обед. И прежде чем он хотел помолиться, маленький мальчик, не дожидаясь молитвы, стал есть еду. Служитель был очень сильно удивлен и сказал мальчику: «Как так? Нужно же вначале помолиться?» На что мальчик ответил: «Моя мама и так хорошо готовит». Конечно, эта история говорит о том, насколько мы понимаем вообще молитву перед едой. К сожалению, так получается, что верующие люди воспринимают молитву перед едой как некий ритуал, который нужно совершить. Вот если я что-то сделаю, скажу набор определенных фраз, но перед едой, да, то я сделал что-то правильно. На самом деле это серьезная проблема, потому что само назначение, суть молитвы перед едой сводится всего лишь к одному действию. И это действие у нас описано в книге Второзакония, в 8 главе. Давайте почитаем. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе». К сожалению, а может быть даже к счастью, это единственное место в Священном Писании, которое говорит о том, для чего же была Богом определена молитва перед едой. Здесь сказано: «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа». Что значит благословить Господа? Здесь тоже есть много особенностей или деталей, которые, может быть, связаны с местной культурой, именно с языком. Но суть благословения Господа означает поблагодарить и прославить Его. Вот в чем назначение молитвы. Когда нам что-то дают, что-то приятное и хорошее, в ответ мы всегда благодарим. То же самое, если мы понимаем, что жизнь, которой нас наполняет Бог, и много-много прекрасных моментов, и еда – это часть из такого момента, которым мы можем действительно наслаждаться, то именно употребление еды, вкусной, питательной, полезной, оно рождает в нашем сердце приятные эмоции, удовлетворение. И сказать за это Богу спасибо – это как раз суть молитвы. Все очень просто. Если мы будем относиться к молитве как к ритуалу, что нужно перед едой что-то сделать, сказать определенные фразы, если там кто-то что-то не сказал или забыл, нужно заново опять помолиться, то это одно. А если мы воспринимаем молитву как благодарность Богу за то, что Он нам дает, то тогда перед едой мы просто можем сказать Богу спасибо за то, что Он для нас делает. Пусть именно такое понимание молитвы и будет в вашей душе, в вашем понимании. А именно не как форма, а как простая благодарность.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Беременность – очень важный и ответственный период в жизни женщины. Зарождение и развитие новой жизни равносильно чуду. Интересно, что на нашей планете каждые 3 секунды рождается малыш. А пока ребенок растет и развивается, весь организм женщины настраивается на то, чтобы обеспечить его всем необходимым. Самочувствие женщины тоже изменяется. Меняется вкус, настроение. Но есть еще изменения, которые не так заметны. А знаете ли вы, какие изменения происходят в сердечно-сосудистой системе при беременности? Сегодня с нами врач-кардиолог Марина Павлова, которая и ответит нам на все эти вопросы. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: Марин, мы с вами столько уже говорили о сердце, о том, как оно работает, на что влияет, и много о чем. Но вот сегодня очень бы хотелось еще осветить этот вопрос в контексте беременности. Mm-hmm. Потому что, да, беременные тоже, в общем-то, имеют всякие проблемы с сердцем.
5: И часто обращаются с этими проблемами.
4: Да. И хотелось бы узнать, может быть, каким-то образом беременность вообще сказывается на работе сердечно-сосудистой системы?
5: Да, естественно. Ну, конечно, беременность – это большая радость, да, и для женщины всегда это событие очень долгожданное и желанное. И для женщины это большая радость, а вот для организма женского это большой стресс на самом деле, потому что беременность сказывается на деятельности, ну, в общем-то, всех внутренних органов и систем, в том числе на деятельности сердца, это безусловно. Можно разделить, скажем, на 2 группы, как беременность влияет на деятельность сердца. Во-первых, изменяется гормональный фон, при беременности у женщины, и гормон оказывает различные эффекты. И во-вторых, по мере, скажем так, беременности, роста, да, плода, роста беременной матки, уже начинаются различные моменты, связанные с тем, что беременная матка постепенно смещает все наши внутренние органы в разные стороны. И, в общем-то, у нас и сердце смещается, там уходит налево, да, и кишечник поджимается, и почки зажимаются, и диафрагма уходит наверх. То есть и вот все вот эти вот перемещения внутренних органов, они тоже могут не остаться без эффекта определенного. Поэтому вот 2 таких группы. Начнем с того, что буквально с первых недель беременности уже происходят значительные изменения в организме женщины, хотя, казалось бы, матка еще небольшая, и зародыш еще очень маленький, они сами не могут никак на это повлиять.
4: Да, можно даже иногда и не знать.
5: Да, даже и не знать. А уже процесс пошел. Во-первых, увеличивается объем циркулирующей крови практически на 30%.
4: Сразу?
5: Сразу же.
4: Ух ты!
5: Да, то есть сразу же у нас больше крови становится, кровь становится потом более разбавленной. Почему? Мы должны обеспечить кровообращение в себе, а еще кровообращение в дальнейшем маточно-плацентарный кровоток. То есть как бы тут 2 системы уже начинают.
4: Соответственно, нагрузка на сердце значительно
5: увеличивается. Сердце на это тоже реагирует, увеличивает ударный объем, то есть объем крови, выбрасываемый сердцем, тоже увеличивается, тоже аж до 50% может увеличиться.
4: Ух ты!
5: Да, увеличивается частота сердечных сокращений в среднем на 20-30% от исходной частоты. За счет того, что расширяются периферические артерии, несколько снижается артериальное давление, особенно в первом триместре. В дальнейшем оно нормализуется и примерно уже приходит к такому же значению, какое было до беременности, это к третьему триместру.
4: То есть, когда давление низкое, в общем-то, да, в первом триместре, это, в общем-то, можно назвать нормой.
5: Это и есть норма, даже если оно и не снижается, это как раз-таки может на какие-то мысли там наводить. Да? Если оно было 120, например, до беременности, а во время беременности становится 130, это говорит о том, что надо более тщательно за ним следить, не будет ли там дальнейшее повышение давления. Кроме того, особенно в третьем триместре беременности повышается свертываемость крови. Почему? Организм готовится к родовой деятельности, да, и чтобы избежать обильной кровопотери в родах, у нас повышается свертываемость крови в последнем триместре. Кроме того, уже когда происходит рост матки, да, и смещение внутренних органов, тут тоже всякие интересные вещи происходят. Сердце смещается влево, разворачивается немножечко, из-за этого могут возникать нарушения сердечного ритма, даже тахикардии, там, наджелудочковые и желудочковые. Это может быть у беременных женщин. Они начинают жаловаться на перебои в сердце, на приступ сердцебиений. Кроме того, беременная матка может сдавливать нижнюю полую вену, При этом у нас кровь застаивается в нижней половине тела и не доходит в нужном количестве до сердца. И у женщины могут возникать даже обморочные состояния. Например, при переходе в вертикальное положение из горизонтального. То есть резко допадает давление, и женщина, в общем, с этим давлением вместе тоже падает. Это тоже считается нормой. Вот. Кроме того, в последнем триместре, когда уже матка достаточно большая, и тоже, опять же, сдавливается нижняя полая вена, и нарушается отток венозный от нижних конечностей, могут возникать отеки нижних конечностей. Это, в принципе, не считается какой-то прям вот патологией, то есть небольшие отеки в районе щиколоток – это вполне допустимое состояние. Кроме того, беременная матка поднимает диафрагму, уменьшается объем легких, собственно говоря, и женщина может испытывать небольшую одышку и чувство нехватки воздуха.
6: Ну, потому что, в общем-то, наверное…
5: Дышать-то, в общем-то, и нечем,
6: да,
5: действительно.
6: Меньше кислорода, в общем-то.
5: Да, меньше кислорода. Но, кроме того, это ощущение нехватки воздуха, оно может быть и на ранних сроках. Это эффект прогестерона, гормона беременности, который вызывает такое понятие, как гипервентиляция легких. То есть есть вот это ощущение какой-то нехватки воздуха, все время хочется на свежий воздух, хочется окно открыть, все время душно, все время как-то некомфортно. Это буквально еще с маленьких-маленьких сроков такие вещи возникают. Вот, в общем-то, еще может быть даже не полный перечень всех тех изменений, которые с беременной женщиной случаются. Естественно, такие изменения, как обморочное состояние там, или перебои в сердце, они, естественно, беременных женщин пугают. Вот, и, конечно, они обращаются к врачу с этими жалобами и говорят, что вот что делать. Помогите доктору.
6: Ну, в целом, это мы называем, значит, нормой, да?
5: Да, мы говорим, что это норма, да.
6: В общем-то, говорим, не пугаться, да?
5: Да, не пугаться, что эти вещи могут случаться, и, ну, и желательно, конечно, женщин об этом предупреждать заранее. Сейчас есть школы будущих мам, школы беременных женщин, где
6: чтобы
5: об этом...
6: они понимали, на что идут, да? Чтобы не думали, что будут порхать бабочками, да, с пузиком.
5: Да, что им, ну, приходится это выждать, и как бы, ну, ничего.
6: Ну, чем-то надо ради жертвовать, ради ребенка, да? Ну, хорошо, о нормах мы поговорили, а есть какие-то ненормальные изменения,
5: ну, конечно,
6: в самочувствии.
5: Конечно.
6: Вот о них что вы можете сказать?
5: Ну, поскольку беременность – это большой стресс для организма в целом, поэтому где какая-то слабость есть в организме, там оно и порвется. И есть состояния, заболевания, которые у женщин могут возникать в период беременности. Наиболее распространенные – это артериальная гипертония беременных. То есть в том случае, если у беременной женщины начинает повышаться артериальное давление выше, чем 140 на 90, хотя до беременности вроде бы все было хорошо, ничего не было. Вот это наиболее частая патология. А, кроме того, если гипертония не лечится длительное время, да, то есть женщина беременная, с гипертонией ходит, никаких мер не предпринимает. Ну или если еще дополнительно сильно страдают ее почки, тоже как бы тут одно к одному, то возникают такие состояния, как преэклампсия и эклампсия. Это в том случае... Фактически это клиника отека головного мозга. Это, во-первых, повышенное артериальное давление, а во-вторых, это нарушение функции почек. Это начинает почки пропускать белок с мочой, вот, и в дальнейшем может привести вот к таким грозным осложнениям, как отек головного мозга. Поэтому артериальный...
6: Вот почему анализы, да, вот эти постоянно сдаются?
5: Анализ мочи, да, постоянно сдается перед каждой явкой, чаще, чем общий анализ крови. Именно потому доктор следит, чтобы не появился белок в моче, потому что как только появляется белок в моче, это очень грозный признак, это может быть признаком того, что вот у женщины начинается преэклампсия и эклампсия. Это значит, что ее надо срочно госпитализировать и очень активно, интенсивно лечить, дабы сохранить как бы ее будущего ребенка и, в общем-то, жизнь ее самой.
6: Ее самой. Угу. Понятно. Ну, а что можно сделать, например, если у будущей мамочки постоянно повышается давление? Да, мы говорили, что пониженное это
5: норма,
6: неплохо.
5: Да.
6: А если вот оно все-таки действительно повышается, то какие-то можно предпринять меры? Потому что, насколько я так помню, то, в общем-то, никаких таблеток не рекомендуется употреблять, да, на всех таблетках. И,
5: противопоказания.
6: Да, противопоказания. Да. Есть ли что-то, чем можно помочь, может быть, избежав медикаментозного лечения в данном случае?
5: К сожалению, нет. Вот с беременными, знаете, не шутят. Вот. И даже незначительное повышение, но стойкое повышение давления беременной женщины, это всегда, во-первых, повод к ее госпитализации. То есть гипертонию беременных никогда не лечат амбулаторно. И всегда лечат только стационарно. И лечение подбирают в стационаре.
6: А стоит, вот просто пока дальше не пошли, стоит ли бить панику, если вот первый раз померили, и вот оно повышено. Или нужно подождать, да, чтобы некоторые сейчас беременные, допустим, которые смотрят, там померили давление, у меня там повысилось давление. Сколько раз, например, нужно померить давление, чтобы понять, что оно действительно повышенная не единоразово.
5: То же самое, что мы с вами говорили о гипертонической болезни, о том, как ставится диагноз. Два приема подряд повышенное давление, все. Угу. Иди, дорогая моя, в больницу, ложись, лечись.
6: Все понятно. Вот.
5: Кроме того, можно порекомендовать, если беременная женщина у себя дома отметила эпизод повышения давления, можно порекомендовать хотя бы недельку повести дневник артериального давления, то есть записывать утро, день, вечер, каждый день позаписывать, прийти к врачу, и если там будут постоянные вот эти вот скачки давления, опять же, это будет повод женщину госпитализировать. То есть это будет понятно, что это не единожды случилось с ней, это случается регулярно, постоянно, и в данном случае, конечно, она нуждается в лечении. Вот. А насчет противопоказаний, да, безусловно, очень многие лекарства противопоказаны при беременности. Есть только одно лекарство гипотензивное, то есть снижающее давление, которое при беременности не противопоказано абсолютно, то есть оно совершенно сочетается с беременностью, это допегит. Вот. Оно как раз-таки не используется в обычных, скажем так, ситуациях, а при беременности оно назначается. Есть другие препараты, которые при беременности противопоказаны, но с небольшими оговорками, то есть в том случае, если польза для матери превышает риск для плода, да, мы говорим, что если у женщины стабильно высокое давление, и допегидом мы не можем его снизить до нормальных значений, мы можем присоединить некоторые группы других препаратов. Почему? Потому что для нас самое главное, ну, сохранить жизнь и здоровье матери, да, это прежде всего. Так что, ну да, тут как бы тут понятно, что есть такие моменты очень такие острые.
6: Да, есть риск.
5: Риск есть, да.
6: Ну вот, тем не менее, многие, да, сейчас, вообще женщины склонны к героизму, да, вот в данный момент. И что же будет, мне вот самой просто интересно, потому что действительно мне кажется, что многие женщины будут терпеть до последнего, лишь бы только не пичкать себя лишними лекарствами.
5: Да, еще в больницу, чтобы не попасть ни в коем случае.
6: Да, ну вот что будет, если все-таки вот такая вот героиня, которая очень переживает за своего малыша, не хочет идти лечиться, умалчивает о том, что ее там что-то беспокоит, зная, что ее могут, в общем-то, да, положить, ну, в больницу, и что будут ее лечить очень такими вот уже серьезными препаратами достаточно.
5: Очень великие осложнения при артериальной гипертонии беременных. Это как со стороны ребенка, это может быть задержка развития плода, это может быть преждевременные родовые дети, то есть преждевременные роды, преждевременная отслойка плацента, которая требует немедленного родоразрешения, неважно на каком сроке уже.
6: Да.
5: Ну, вот. Но это также может закончиться плохо и для самой матери, поскольку артериальная гипертония, это может быть первым этапом, а дальше будет преэклампсия и эклампсия, о которых я говорила, да, когда уже очень сильно блокируются функции почек, развивается отек головного мозга. А эти состояния требуют не то что экстренной госпитализации, они требуют реанимации уже практически женщины, то есть эти состояния, которые очень сильно связаны с высокой летальностью материнской, я имею в виду. Поэтому если женщина как раз-таки беспокоится о здоровье ребенка и хочет его доносить до непосредственно срока родов, да, и как раз-таки очень надо тщательно относиться к самосостоянию, ни в коем случае таким героизмом не заниматься, потому что это очень чревато.
6: Понятно. Хорошо. А есть ли какой-то предрасположенность какая-то существует заболеванием сердца во время беременности?
5: Ну да, естественно. Ну, то есть если женщина уже до этого как бы компрометирована в чем-то была, ну, например, она имеет вредные привычки. Она курит. Это уже очень высокий риск.
6: Но она курила, бросила.
5: Значит, бросила, должно очень много времени с тех пор пройти.
6: Вот, то есть, давайте оговорим, примерно сколько это времени?
5: Ну, скажем, хотя бы год. Если она бросила 3 недели назад, а потом забеременела, еще тут не успели все эффекты отрицательные нивелироваться за это время. Вот. Кроме того, если женщина страдает сахарным диабетом, такое бывает. И, например, сахар не контролирует, да, не коррегирует, но даже если и контролирует, все равно это дополнительный фактор риска. Если у женщины проблемы с давлением были еще до беременности, если женщина страдает ожирением, если у женщины в прошлом были какие-то тромботические осложнения, ну, например, тромбоз, да, был там вен, или там, может быть, тромбоэмболия даже была, или еще там что-то было. Вот, это риск большой, потому что мы говорили о том, что во время беременности свертываемость крови повышается в третьем триместре. Если какие-то уже предрасположенности к этому есть, и оно тут еще больше повысится, то высокий риск тромботических осложнений. Если у женщины есть врожденные пороки сердца, тоже как бы... Некоторые пороки будут требовать очень тщательного наблюдения, а некоторые пороки вообще являются противопоказанием для наступления беременности. Если у женщины есть искусственные клапаны сердца, ну, бывает так, и да, протезировали. Да. То есть был порок, протезировали. Искусственный клапан сам по себе, он создает высокий риск, опять же, тромботических осложнений, потому что это народное тело в организме. А очень многие препараты, как вы правильно сказали, противопоказаны при беременности. Да. И то, что женщина до этого принимала свои 10 препаратов, она их не сможет уже принимать при беременности. Естественно, тут очень большой возникает вопрос, что делать, uh-huh. какие лекарства назначать, как наблюдать. То есть очень такой сложный вопрос. Вот, в общем-то, такие вот uh-huh. группы риска. То есть обычно уже какая-то имеющаяся патология. Если патология почек хроническая у женщины uh-huh. есть, там хронический гломерулонефрит, да, хронический пиелонефрит, это тоже, в общем-то, такой звоночек тревожный, чтобы как-то вот заняться собой и ни в коем случае не пропустить момент ухудшения состояния во время беременности.
6: Угу. То есть, получается, во-первых, женщине, которая знает свой диагноз, да, из тех, которые вы перечислили, да, нужно, да. в общем-то, внимательно отнестись к планированию беременности. А меры предосторожности при планировании беременности какие-то имеют место быть? Или все-таки только человеку уже с имеющимся диагнозом нужно как-то аккуратно относиться?
5: Ну, естественно, если женщина знает свой диагноз, она должна понимать, что перед тем, как запланировать беременность, свои хронические болячки нужно привести в стадию стойкой такой компенсации хорошей. То есть вылечить все то, что можно вылечить. Сейчас, знаете, сейчас, в принципе, есть такое понятие, как вообще планирование семьи, беременности, родов. То есть, по идее, совсем по идее, если мужчина и женщина хотят иметь совместного ребенка, они должны еще задолго до наступления беременности прийти к гинекологу и сказать: мы планируем беременность. И гинеколог назначит определенное обследование, как для женщины, так и для мужчины. Она назначит генетический скрининг на различные генетические заболевания. Женщина обследует всю там с ног до головы, посмотрит, нет ли у нее там рисков каких-то развития различных заболеваний. То есть, по сути дела, обследоваться надо до беременности.
6: Даже здоровому человеку,
5: а не во время ее. Но хотя и при постановке на учет, естественно, женщина тоже многие анализы сдает и многие пробы ей выполняются, как раз-таки, чтобы посмотреть, насколько ее организм готов к этому состоянию, насколько он в состоянии хорошо переживет.
6: А отличается ли как-то ведение беременности у обычных пациенток и у тех, у которых уже есть какие-то проблемы определенные с сердцем?
5: Конечно, безусловно.
6: Каким образом?
5: Значит, если у пациентки уже изначально имеется какая-либо кардиологическая патология, то она очень тщательно должна наблюдаться у терапевта и у кардиолога. То есть если обычную женщину беременный кардиолог вообще в принципе не смотрит, недостаточно ЭКГ, анализы и обычного терапевта, который посмотрит и скажет, что все хорошо, живи дальше. Вот у женщины, если у нее изначально какая-то есть кардиологическая патология, она должна обязательно явиться на осмотр к кардиологу, выполнить УЗИ сердца, то есть посмотреть, как там камеры сердца, посмотреть клапаны, все ли там состоятельно, нет ли каких-то там расширений, сужений и так далее. То есть насколько сердце сейчас адекватно справляется со своей нагрузкой. Потому что в том случае, если оно уже в состоянии до беременности плохо справляется, если уже есть признаки сердечной недостаточности, да, если у женщины есть цианоз, ну, цианоз – это посинение губ, носогубного треугольника, пальцев, то есть это тоже признак того, что сердце уже не справляется, а вы тут дадите ему нагрузку беременностью, родами, ну, о чем мы, собственно говоря, мы говорим с вами, да? Поэтому, конечно, у таких женщин ведутся очень тщательно. Вот и существует определенная стратификация риска, то есть некоторые заболевания сердечные пускаются в беременности роды, при некоторых состояниях она вообще противопоказана.
6: То есть есть заболевания, при которых женщина, в общем, не может иметь детей, правильно?
5: По сути дела, да. Ну, скажем так, при которых настойчиво не рекомендуется беременность, родовая деятельность. Ну, в принципе, у нас тут вот есть такая таблица. Я не хочу, чтобы вы заучивали, здесь это невозможно. Вот. Это таблица материнского риска, таблица ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Вот в этой таблице, если мы посмотрим, вот здесь вот в левом столбце перечислены, ну, очень многие, по крайней мере, состояния кардиологические у женщины, которые тем или иным образом могут сказаться на ее беременности. И они подразделены на несколько групп. ВОЗ-1, ВОЗ-2 и ВОЗ-3. ВОЗ-1 – это первая группа, это такие состояния, которые, в принципе, не требуют какой-то особой коррекции, которые не требуют каких-то особых мероприятий во время беременности и родов. То есть такие женщины спокойно допускаются к беременности и к самостоятельным родам. ВОЗ-2 – это уже те состояния, которые в той или иной мере могут сказаться на беременности, точнее, беременность на них скажется. Вот. И такие женщины подлежат очень такому интенсивному диспансерному наблюдению. Вот. И в случае, если какие-то тут возникают проблемы, конечно, это обязательно лечение. Ну, там, по возможности их доводят, конечно, до того момента, когда их можно роды разрешить без потери ребенка. Но это уже ситуация такая достаточно серьезная. ВОЗ-3 – это те заболевания и состояния, при которых беременность противопоказана. Таким женщинам настоятельно не рекомендуется беременности рода, потому что сопряжена как с высоким материнским риском летальности, так и с высоким риском рождение ребенка с признаками недоношенности, с признаками задержки развития и так далее. То есть если даже он как бы доживет до родов, то есть неизвестно еще, что в дальнейшем будет и с самой женщиной, и с ее новорожденным ребенком. Но если женщины категорически отказываются, тем не менее, вот говорят, нет, я хочу родить, но в таком случае их госпитализируют стационарно, практически всю беременность лежит в больнице, где тщательно наблюдают, вот пытаются всеми силами дотянуть ее и малыша до родов. Вот.
6: Понятно. Марин, большое вам спасибо. Все очень подробно, все настолько понятно. И, к сожалению, наш цикл программы подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить от всей души и от лица, наверное, наших зрителей, потому что столько полезной информации мы получили. Вам всего хорошего, спасибо. Удачи в работе и желаю вам здоровья.
5: Спасибо.
6: Всего доброго.
5: И вы тоже будьте здоровы.
6: Спасибо. До свидания.
5: До свидания.
6: Подведем итоги. Повышение артериального давления выше 140 на 90, значительное усиление одышки и отеков, появление цианоза могут свидетельствовать о недиагностированном заболевании сердца и требуют немедленной госпитализации. При планировании беременности следует обратить внимание на следующие факторы риска: курение, ожирение, хронические заболевания почек, сахарного диабета, артериальная гипертония и многие другие заболевания. Нормальные спутники беременности – это повышение частоты сердцебиения в среднем до 90-100 ударов в минуту, снижение артериального давления в первом триместре, небольшие перебои в работе сердца и даже невыраженные отеки ног, головокружение и одышка на поздних сроках тоже не считаются отклонением от нормы. Ну а я желаю здоровья вам и вашим близким. Всего доброго!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Компания «Три ангела» представляет.
1: Телерадио компании «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
5: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
6: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
7: Главным трудом Лютера это была даже не организация самой реформации, а создание нового перевода.
2: В этой программе Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум.
6: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
2: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
6: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
5: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит, там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Сола Скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
6: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенций донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прелатами, учеными,

0: католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
1: «Так как Ваше Королевское Величество и Ваши Княжеские Высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни Папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
2: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
3: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
0: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
4: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», «Только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
0: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Вартбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца С декабря 21 года по март 1522 года он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
1: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
0: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Меланхтон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
1: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
5: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются. Потому что у него теперь есть инструмент, он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
2: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
6: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
1: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык.
0: В учебнике по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютер можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу, ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время и понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакумом признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
7: Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту. Три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так щепой сломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег. На плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему. Но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к Нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
0: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
5: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
0: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году, для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
3: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века. Но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие родители! Мы продолжаем разговор о подростках. На этот раз мы поговорим о том, в чем наш подросток нуждается больше всего. В подростковом возрасте человек больше всего нуждается в любви. Вы можете сказать, что в этом нуждаются люди всех возрастов? Да. Но если вы лишите взрослого человека любви, он будет страдать, но выживет. Лишите любви ребенка, он вырастет жестоким, но выживет и сможет что-то изменить. Но если лишить любви подростка, он может покончить жизнь самоубийством. Статистика неумолимо утверждает, что большинство случаев суицида – это самоубийство подростков, лишившихся любви. Причем происхождение этих юных жертв вполне приличное – из обеспеченных семей, не отягощенных пороками типа алкоголизма или наркомании. Поэтому прошу вас отнестись к данной теме нашего разговора очень серьезно. Подростки нуждаются не просто в общем нашем внимании, но в особенном виде любви. Да, любовь как отношение подразделяется еще на определенные виды. И различать их довольно просто. Ну, например, если вы приходите к врачу, и он, обследовав вашего ребенка, говорит, что ему нужны витамины, вы тут же спрашиваете, а какие именно витамины? Как они выглядят? Как называются? То же и с любовью. Если специалисты говорят нам, что наши подростки нуждаются в любви, то мы должны немедленно выяснить, в каком именно виде любви, как этот вид отличается от других и что у него написано на этикетке. Этикетка первая – «Любовь, если». Такой вид любви встречается во взаимоотношениях родителей и детей сплошь и рядом. Если ребенок получил хорошую отметку в школе, мама с ним будет ласкова. Они вместе ужинают и спокойно беседуют. Ребенок не выучил урок или не смог правильно решить задачу и получает тройку. В этот вечер мама то и дело тыкает ему, что он троечник, разговаривает высокомерно, а тарелку с едой ставит с видом одолжения. Ладно уж, ужинай, неуч. Знакомая картина? Такое отношение к ребенку приучает его к мысли: «Меня будут любить только в том случае, если я буду делать все, как надо, и быть успешным. Троечник не нужен моим родителям». Любовь «если» ставит условие: «Поступай так-то и так-то, иначе хорошего не жди». Принимая такую систему, человек и сам начинает поступать подобным образом по отношению к другим людям. Один мальчик выбросил на улицу своего песика. Почему? Потому что он плохо поддавался дрессировке и не выполнял команд мальчика. Так стоит ли его любить, кормить, ухаживать? Вот результат усвоенного урока на тему «Я буду любить тебя, если». Но кто-то из родителей скажет: «А что же нам, хвалить его за тройку, что ли?» Действительно, как поступить, чтобы и не отказывать любви, и не похвалить за тройку? Давайте представим, что мама могла бы вести себя с сыном, принесшим тройку, таким образом. Да, она расстроилась, но кричать не стала. Да, она разузнала, почему появилась тройка. Сын не успел хорошо сделать уроки. Она спокойно выносит решение. Сегодня вместо прогулки займись постарательнее уроками, а сейчас пойдем ужинать. И в течение вечера не звучит унизительные упреки, а на мамином лице нет презрения. Трудно, но игра стоит свеч. Вы учите своего ребенка правильной любви. Есть еще один вид любви. На ее этикетке, как на баночке с витаминами, написано «Любовь потому что». Она более предпочтительна, чем предыдущий вид любви, поскольку здесь человека хоть за что-то ценят. Но что же говорит «любовь потому что»? Она утверждает: «Я люблю тебя, потому что ты пишешь стихи, хорошо играешь на пианино, у тебя приятная внешность, ты интересно рассказываешь» и так далее. Однако, несмотря на более положительное качество любви «потому что», она побуждает соперничество и неуверенность. Тот, кого любят именно так, постоянно чувствует, что ему необходимо как-то завоевывать эту любовь. Писать новые стихи, не бросать музыкальную школу, пополнять запас своих интересных историй. Если меня любят за то, что я красавица, то что будет, когда моя красота начнет увядать или появятся прыщи? Если меня любят за талант играть на пианино, что будет, если я заброшу это занятие и займусь, например, спортом? Любовь со стороны «потому что» порождает страх. Подросток боится, что родители догадаются о его настоящем внутреннем мире, что на самом деле стихи он пишет просто так, и они его совсем не привлекают, как их. Подросток боится перестать соответствовать той планке, которая нравится его родителям. А страх и любовь не могут сосуществовать рядом. В Библии есть такие слова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Любовь потому что не тот вид любви, который жизненно необходим подростку. Почему жизненно? Приведу пример. Одна девушка встречалась с парнем, и дело уже шло к свадьбе. У них произошла помолвка. Однако в этот момент случилась трагедия. У девушки в руках взорвался флакон с самовоспламеняющейся жидкостью, и пострадало лицо девушки. Раны были не столь серьезными, но косметически достаточно некрасивыми. Девушка попала в больницу. Когда ее парень навестил ее и посмотрел, что с ней стало, буквально через несколько дней он разрушил помолвку. И еще через несколько часов, узнав об этом, девушка умерла. От чего умерла эта девушка? Вероятно, у нее не хватило воли к жизни, потому что она перестала быть красивой, и чувство любимого исчезло вместе с ее красотой. Запомните, какие бы таланты и успехи подростка не исчезли из его жизни, это не должно сказываться на вашем отношении к нему. Иначе вы можете потерять его в буквальном смысле этого страшного слова. Только не подумайте, пожалуйста, что теперь вам нельзя отмечать вслух то хорошее, что есть в вашем ребенке. Вы можете хвалить ребенка за успехи, говорить ему, какой он красивый, добрый и так далее. Это даже необходимо. Опасность в другом, что вы перестанете тепло относиться к нему, если что-то в его внешности или успехах изменится в другую сторону. Вы чувствуете разницу? Относитесь к нему тепло, обнимайте и говорите добрые слова в любых обстоятельствах, как при наличии успехов, так и в дни неудач.
1: Мамины секреты.
2: Вот мы и подошли к тому виду любви, который, словно жизненная сила, способен сделать из нашего подростка привлекательную, отзывчивую личность. Это любовь, несмотря на. Любовь, несмотря на, способна не обращать внимания на ошибки или несовершенства. Она способна любить того, кто этого совсем не заслуживает. Она может находить красоту в непривлекательности, ценное в обычном, достоинство в, казалось бы, никчемном. Такая любовь – большая редкость как среди родителей, так и среди людей вообще. Люди опасаются, как бы таким всепрощающим отношением не испортить человека, не сбить его с правильного ориентира. Весь мир направлен на то, чтобы воздавать по справедливости, наказывать виноватого, говорить пусть горькую, но правду. Как же совместить любовь, несмотря на, и справедливость? В одной семье произошел такой случай. Сын, повздорив с одноклассником, ударил его. Провинность? Безусловно. Родители, узнав об этом случае, серьезно поговорили с ним. На следующий день был запланирован семейный поход на каток. Мальчику позволено было пойти, но катался он всего несколько минут. Все остальное время он отбывал наказание, наблюдая со скамьи, как катаются на коньках его родители. При этом ни мать, ни отец не напоминали ему о вчерашнем разговоре. А когда стало холодно, мама даже разыскала ларек, где продавали чай, и принесла специально для сына сладкого горячего напитка. По-моему, это хороший пример совмещения справедливости и любви. Для того, чтобы любить своего подростка любовью, несмотря на, нужно, чтобы и нас, родителей, кто-то любил так же. В одной из предыдущих программ мы уже говорили о том, что нельзя дать ребенку то, чего сам не имеешь. А чтобы это иметь, это кто-то должен тебе дать. Кто же способен нас, несовершенных родителей, любить и прощать, несмотря на то неправильное, что мы думаем или делаем? Кто, хоть и сажает нас иногда на скамью виноватых, но, подобно той любящей матери, приносит нам чашу, согревающую наше сердце? Конечно же, это Бог. Бог не проявляет ко мне любовь, если. Он не говорит: «Я буду любить тебя, если ты будешь высоконравственным человеком». Бог не проявляет ко мне любовь, потому что. Он не утверждает: «Я буду любить тебя, потому что ты верно исполняешь все мои предписания и делаешь полезные передачи». Бог не ждет, когда мы станем достойными Его внимания. Когда я прихожу к Нему в молитве и чувствую свое недостоинство перед Его святостью, Он первым обращается ко мне со словами: «Не вини себя, я люблю тебя, несмотря ни на что». Такое отношение Бога ко мне дает мне силы и вдохновение жить. И я могу, получив этого бесценного вида любви, нести его своему мужу и своему ребенку. Постройте свою жизнь рядом с подростком по принципу «люблю, несмотря ни на что». И будьте счастливы. Всего вам доброго. До свидания.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
4: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
5: Если в вашей жизни наступило время перемен, то библейский отрывок, который мы будем сейчас читать, именно для вас. Дело в том, что перемены – это сложное время. Люди думают, что для чего-то нового нужны особенные усилия. И это верно. Так оно и есть. Потому что перемены, они заключаются в изменении не только сознания, но также и действовать придется по-другому. В Священном Писании есть очень много мотивирующих отрывков, которые позволяют нам со спокойной душой идти на изменения спокойно. В книге пророка Иеремии, 33 главе, в 3 стихе мы читаем: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Перемены – это что-то неизвестное. Нам иногда кажется, что изменять нужно то, что уже устарело. Или, может быть, оно просто не нужно нам. А, возможно, некоторые моменты нашей жизни требуют перемен, потому что там нет смысла. Или, может быть, в некоторых сферах жизни мы отдаляемся от Господа. Конечно же, перемены не только в духовных отношениях бывают, они бывают в бизнесе, в семье, в работе. Везде могут быть перемены. Мы боимся перемен. Стабильность важнее, пусть лучше меньше, но стабильнее, иногда мы говорим. Но при этом душа просит каких-то изменений. Когда есть много вопросов, на которые не способны дать ответ даже специалисты или, может быть, люди, сведущие в этой сфере, мы можем обращаться к Господу. Господь дал заверение: «Я могу тебе показать то, что тебе недоступно». Воззовите Господу, обратитесь к Нему, и Он готов и способен совершить эти изменения. Именно о недоступном говорит здесь Господь. Обратите внимание: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Безусловно, как верующие люди, мы понимаем, что прежде всего Господь готов открыть нам недоступное в той сфере, в которой мы несведущи. У нас есть очень много вопросов, которые мы задаем людям и при этом не получаем ответов. Именно на подобные вопросы Господь готов отвечать нам. Он может поддержать усталую душу. Он может поддержать не только словами, а дав спокойствие и душевный мир. Показать сердцу то, что не способны увидеть глаза. Господь это может. Он может показать великое и недоступное.
6: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
7: Для вас поет Юлия Авструб.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
4: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
5: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
6: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
7: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
5: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
5: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
5: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
8: Исаак.
2: Исаак.
5: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
4: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
4: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
7: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
4: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
3: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
4: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
3: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
7: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
4: Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
4: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
3: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
4: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
3: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
4: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
3: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
4: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
3: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
4: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
5: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
8: Ура!
1: Ура!
8: С днем рождения!
7: С днем рождения!
1: Мы тебя любим!
4: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
2: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы в прошлой программе с вами начали рассматривать символ моря в Священном Писании и пришли к очень интересным выводам, что, оказывается, море в Библии символизирует собою вместилище сил зла. И идет какая-то некая такая вот символическая борьба между Богом, да, и его народом, между морем и теми народами, которые также символически представлены в виде моря в Священном Писании. И продолжая этот разговор, хотелось бы уже перейти к новозаветним символам моря. Поддерживает ли или продолжается ли этот символизм ветхозаветний, который начался с книги «Бытие», и в Новом Завете?
8: Да, он продолжается, и даже, можно сказать, он усиливается и достигает какой-то своей кульминации. И интересно, что, ну, вот те события, которые происходят в Евангелиях, они происходят, значительная часть, в Галилее, угу, на Галилейском озере.
7: Или море, как его еще называют.
8: Да, и, в общем-то, ну, если вы знаете, примерно представляете, что оно собой, что это такое, то Галилейское вот это озеро или море, оно довольно маленькое, и, ну, называть его морем, это как-то можно так, с натяжкой. Угу. Но новозаветные авторы, они совершенно намеренно
7: называют, море,
8: называют его морем, потому что то, что происходит на Галилейском вот этом озере, оно... Вот эту вот метафорику моря, вот эту образность моря, значение, оно продолжает и развивает. И поэтому для них это важно. Причем единственный, кто называет его озером, это, по-моему, Лука из евангелистов, который как раз не является евреем. Поэтому для него важнее, может быть, как раз географические какие-то более точные аспекты. А для остальных евангелистов...
7: Был важен символизм.
8: Был важен именно символизм. Особенно для Матфея и Марка, ну, который, как мы предполагаем, он писал со слов Петра. Поэтому те эпизоды, которые происходят на море, они... тоже как бы не случайны, скажем так. И в том, как они описаны, какую мы видим реакцию учеников на то, что происходит, мы как раз эти вещи можем тоже увидеть. Ну, собственно, что это за эпизоды?
7: Да.
8: Да, ну, вы, наверное, помните, какие такие самые яркие эпизоды вот есть, связанные с морем и,
7: ну, именно с Галилейским,
8: Христа.
7: Да. Ну, вот как, да, Христос усмиряет море, когда он, да, был с учениками, уснул, да, на лодке. Начался сильный шторм, и они начинали уже тонуть, и они пришли к нему: «Учитель, ты видишь, мы погибаем». А он говорит: «Что вы так маловерны?» И встал и приказал морю: «Утихни, перестань».
8: Да, совершенно верно. И другой есть еще тоже не менее яркий эпизод – это хождение Христа по морю.
7: И когда Петр ему навстречу
8: пошел. Когда Петр навстречу ему пошел. И вот я хотел бы как раз один из этих эпизодов – усмирение моря. Угу. Давайте, может быть, мы прочитаем вот этот текст из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка в 4 главе, он записан, с 37 по 41 стихи.
7: «И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою:

0: уже. И дальше, причем мы сразу в начале 5 главы Евангелия от Марка видим как раз то, что Христос появляется в стране Гадаринской, и он изгоняет вот этот вот легион, да, из бесов, из человека. И на самом деле, вот когда Христос творит какие-то чудеса, да, он исцеляет, он воскрешает, он там какие-то такие вот серьезные вещи делают, но у учеников нет такой реакции какого-то священного ужаса. Почему она есть здесь и почему она есть, когда Иисус изгоняет бесов? Потому что господствовать над морем может только Бог.
1: Потому это что... с истории о творении, наверное,
0: да,
1: как идет.
0: Да. Потому что, ну вот я еще, допустим, один текст хотел бы прочитать из Псалма 28-го. Ну вот здесь вот тоже такая картина есть, соотношений Бога и моря немножко другая. «Глаз Господень над водами, Бог славу возгремел, Господь над водами многими». Это 28-й Псалом, 3 стих. И в 10 стихе того же Псалма. «Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем навек». То есть вот этот образ Господа, который властвует над морем, и даже море является таким атрибутом его присутствия, атрибутом его трона. То есть Господь, вот он свой трон устанавливает над водами. И затем в Откровении вот эта картина стеклянного моря, оно у престола. То есть Господь помещает свой престол около вот этого усмиренного моря. И поэтому для иудеев, которые вот эту вот всю символику Ветхого Завета, они прекрасно понимали, они понимали вот эти отношения Бога и море, они понимали, что нет никого, кроме самого Бога, кто способен море приказывать морю его усмирять, потому что море — это самое страшное, что вообще может быть. То есть, ну, вы помните, допустим, если взять эпизод из книги Ионы, когда происходит буря, и вот эти люди, они не были евреями, но они понимали, что единственный способ как-то усмирить бурю — это найти ту причину, по которой боги, они вот вознегодовали.
1: В их понимании.
0: В их понимании. И они находят эту причину, они кидают Иону в море, и море успокаивается. То есть как бы море принимает вот эту жертву. И они после этого возносят уже хвалу Богу Всевышнему. То есть море, оно подвластно Богу, Бог использует его в своих целях, и только Бог может его усмирить. То есть
1: для... А вот когда Иона противостал Богу и убежал в Фарсис вместо того, чтобы идти проповедовать в Ниневе, таким образом он Богу противостал, и почему тогда именно, когда он попал вот в море, раз оно символ злых сил, оно должно быть наоборот на стороне его, а тут получается...
0: Дело в том, что, ну, мы уже тоже в прошлой программе об этом говорили, о том, что Бог использует часто море.
1: Так же, как языческие народы.
0: Так же, как языческие народы для суда.
1: Над отступившим.
0: Над отступившим народом Божьим, да. И над, в данном случае над отступившим пророком Божьим. То есть море и обитатель моря, в данном случае большая рыба, были использованы Богом для того, чтобы вернуть Иону на истинный.
1: В синодальном переводе сказано, в чреве кита он был, но на самом деле в оригинале мы считаем, что это большая рыба была.
0: Да, это рыба. И еще интересный момент, который тоже связан с отношениями Бога с морем, это то, что Бог творит море. То есть мы эту вещь видим непосредственно вот в самом начале, в первой главе Бытие, когда Бог творит землю, которая покрыта водой. И затем в некоторых текстах Ветхого Завета прямо говорится о том, что Бог сотворил море. И в том числе и в книге Откровения, там, когда перечисляется, что Бог сотворил, тоже упоминается море.
1: И не только само море, а и тех, кто обитал в нем.
0: Да, вот вы помните вот этот текст из первой главы книги Бытие, когда Бог творит обитателей моря. Первая глава, 20, 20 и 21 стихи. Вот в 21 стихе в синодальном переводе написано «И сотворил Бог

0: рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся. То есть почему-то здесь, когда говорится о сотворении обитателей моря, сказано вот это вот «рыб больших». На самом деле там вот используется слово, которое я тоже в прошлый раз упоминал, «танин», которое означает...
1: Дракон.
0: Дракон. Угу. Морское чудовище,
1: им назван
0: дракон.
1: Фараон.
0: Фараон им назван.
1: И прочие чудовища, которые символизировали вот темные силы.
0: Да, совершенно верно. Угу. В греческом переводе вот, Ветхого Завета... В Септуагинте слово «танин» обычно переводится словом «дракон». То есть, когда Иоанн в Откровении говорит «дракон»,
1: символизирующий дьявола и сатану.
0: Да, да, да.
1: Это вот как раз тот самый «танин».
0: И этим же словом «дракон» переводится еврейское «левиафан». То есть для вот, переводчиков Библии, для самих евреев, которые ее переводили, вот эти два слова «танин» или «левиафан», они... вот означает дракон. Именно его этот образ берет Иоанн.
1: То есть и символ это того, что изначально Бог сотворил и Люцифера, наверное.
0: Совершенно
1: да?
0: верно. Mm-hmm. То есть Бог является творцом всего. И это показывает некую высшую природу Бога. То есть,
1: который нет... восседает над водами многими,
0: да.
1: Который трон находится над всем.
0: Да. То есть нет никакого равного противостояния Бога и каких-то злых mm-hmm. сил.
1: Потому что они изначально творение Его.
0: Они творение Его. И поэтому только Бог... имеет власть угу. над морем, и больше никто. И в Евангелиях мы видим, что как раз вот эта идея усмирения бури, она параллельна идее изгнания бесов. Почему? Потому что бесы — это тоже злые силы, которые уже не метафорические, они уже напрямую себя угу. проявляют. Они господствуют над людьми, и люди не могут с ними ничего сделать. То есть были эпизоды, мы помним, когда ученики пришли к Иисусу, говорят, все получается, вот бесов изгнать не можем. Угу. Почему так? И Иисус говорит, у вас веры нет. И он потом изгоняет угу. беса. И изгнание бесов – это та вещь, которая вот тоже показывает именно божественность. Mm-hmm. То есть только
1: власть над этим.
0: Власть над силами зла. Это интересный момент. То есть мы через вот эту вот метафору моря, через вот эти параллели, мы видим отношение Бога и сил зла.
1: И мы видим еще вот что, что Христос, когда усмиряет море и изгоняет бесов, он тем самым заявляет о своей божественности, о том, что да. это он, тот Творец,
0: именно
1: через
0: так.
1: которого создано все. Да, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
0: Что начало быть.
1: Это вот как раз в этих главах, как раз Христос символически это еще и показывает.
0: Да, да, да. То есть эти главы, эти образы, они показывают... То есть для учеников Христа Его чудо на море, оно абсолютно точно показывало его божественность. Uh-huh. И поэтому у них такой священный ужас uh-huh. появляется, такое ну, удивление тем, uh-huh. что происходит. Только Бог властен над силами зла. И оно показывает тоже и отношение Бога, и сил зла. То есть это неравное противостояние. То есть Бог уже победил. Uh-huh. Бог... мы не можем сказать, что Бог виновен в появлении mm-hmm. зла, но Бог использует силы зла на благо. То есть Он обращает вот эти вот силы, которые стремятся к разрушению, море, которое оно через бурю, допустим, оно пытается вторгнуться.
1: Вот эти вот, на ту территорию, которая ему не принадлежит.
0: Которая ему не принадлежит, да. То есть море как бы вот это вот посылает своих агентов в виде туч, облаков, поэтому образ бури, он связан с образом моря. И показано, что Бог полагает границу морю. Он говорит, не перейдешь mm. через эти границы. Он раздвигает море, когда израильтяне проходят mm. через него. Он усмиряет море, когда оно бушует и хочет учеников Христа вместе с ним потопить. Он не дает. И Христос идет по морю. Mm-hmm. То есть это тоже показывает, что Он над ним. Mm-hmm. И это опять-таки показывает божественность Христа. То есть вот те стихи, которые я прочитал из Псалма, «Господь восседал над потопом, будет восседать Господь царем вовек». То есть Христос, Он идет по вот этому бушующему морю, и оно не может причинить...
1: Еще один человек шел, да? То есть мы уже упоминали,
0: да.
1: шел Петр.
0: Шел Петр.
1: Но он мог идти по морю, только пока он взирал на Христа.
0: Совершенно
1: верно. То есть можно ли сказать, что символически это объясняется тем, как бы это символ того, что мы можем побеждать силы зла не своей лишь силою, да, а пока мы взираем на Христа и черпаем силу у Него, пока Он перед нашим взором. Стоит нам от Христа отвернуться, усомниться, стоит нам осуетиться, стоит нам перестать взирать на Него, и тут же мы можем быть снова поглощены этими символами, этим символом сил зла, как Петр начал тонуть в море.
0: Это именно об этом, в общем-то, и говорит, и то же самое изгнание бесов. То есть, когда ученики пытались, может быть, своей какой-то силой это сделать, у них ничего не получалось, и Христос их обвинил в маловерии. Mm-hmm. Точно так же, как Он и здесь обвиняет учеников в маловерии. Mm-hmm. То есть... Маловерие – это значит, что они недостаточно близки ко Христу, они недостаточно наполнены Его силой. А без Его силы они здесь бессильны. И вот эта вот вся идея власти Бога над морем, Его использование Богом моря для своего суда, оно вот проходит через всю Библию и заканчивается тем, что силы зла, они побеждены. Поэтому Христос, Он победил море, и Он показывает тем самым, что эту власть, которую Бог имеет над морем, мы тоже можем иметь в своей жизни, когда мы принимаем Христа как своего Господа и Спасителя.
1: И символ этой победы — это стеклянное море, которое полностью покорено и усмирено Богом, где уже нет никакого бунта,
0: да,
1: где полный мир, да, в присутствии Божьем и у трона, у подножия.
0: Совершенно Божьего. Верно.
1: Спасибо большое вам, Сергей Николаевич, за эти потрясающе интересные беседы. Благодарим и вас, дорогие друзья. Мы приглашаем вас к обратной связи. Пожалуйста, пишите нам по электронной почте, пишите нам письма, звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своими переживаниями и молитвенными просьбами. Мы всегда рады письмам от вас. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Александр Сергеевич Пушкин как-то раз сказал: «Не откладывай до ужина то, что можешь съесть за обедом». Между прочим, в этой шутливой фразе есть немалая доля важной истины. Обильным может быть обед, но никак не ужин. Так что сегодня мы приглашаем вас приготовить хороший обед.
4: Рассольник с проросшей чечевицей. В кипящую воду положить 1 стакан вареной перловки и картофель 2 штуки, порезанный соломкой. Посолить. 3 соленых огурца нарезать соломкой. Выложить в кастрюлю или сковороду. Добавить немного бульона и столовую ложку растительного масла. Тушить 10 минут. 1 луковицу мелко нарезать. 1 морковь порезать соломкой. Выложить в сковороду. Добавить столовую ложку томатной пасты и немного бульона. Потушить несколько минут. В конце добавить столовую ложку растительного масла. Выложить в суп. Довести до кипения. После этого добавить огурцы. Дать покипеть 3-4 минуты. Затем добавить чуть-чуть сахарного песка, сухой чеснок, 2 стакана проросшей чечевицы, 10 штук оливок или маслин и сок половины лимона. Выключить. Дать настояться 10 минут. В тарелке посыпать зеленью укропа.
3: Если у вас, дорогие друзья, разыгрался аппетит, значит, мы не напрасно трудились. И рано или поздно вы обязательно попробуете одно из блюд, которые мы здесь вместе готовили. Ждем ваших отзывов и впечатлений. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Возрождение. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответ на вопрос: Христос, кто Он? В Библии представлено многообразие спасительных функций и служений Сына Божия Иисуса Христа. И на одной из этих функций мы сейчас с вами остановимся. По сути дела, это тройственная спасительная функция Иисуса Христа, о которой Он сам говорит следующее. Евангелие от Иоанна, глава 14, тексты с 4 по 6. Эти слова Иисус Христос произносит после своего выдающегося обещания о том, что Он придет снова, чтобы забрать своих искупленных от земли, чтобы они тоже были там, в этой небесной реальности, куда Он уйдет. 14 глава Евангелия от Иоанна и тексты с 4 по 6. «Куда я иду, — говорит Христос, — вы знаете, и путь знаете». В ответ на это Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь?» Вот в ответ на это неведение, на это сомнение, может быть, и даже какую-то растерянность одного из своих учеников, Иисус отвечает ему: «Я есмь путь и истина, и жизнь». Итак, вот эта тройственная характеристика собственной миссии «Я есмь путь», «Истина и жизнь», она будет сейчас в центре наших рассуждений. Итак, что же могут означать эти слова Иисуса Христа? «Я есмь путь». Вообще, понятие пути, оно очень емкое. И, конечно же, речь не идет здесь о пути в нашем привычном представлении, как некой дороге, какой-то тропинке, каком-то расстоянии между двумя географическими точками. Понятие «путь» здесь наполнено, наверное, другим смыслом и другим содержанием. Кстати, путь – это известна, достаточно известная категория даже в философских школах. Например, есть такое учение в Китае, как даосизм. Буквально это учение о пути. И под дао понимается некий путь, правильный, истинный путь всех вещей под небом. Основная проблема людей вот в этом учении заключается в том, что люди постоянно отклоняются от дао, отклоняются от этого правильного или истинного пути. И решение всех человеческих проблем заключается в том, чтобы жить в согласии с дао, жить в согласии с этим путем, жить в согласии с природой вещей, не нарушая их естественной гармонии. В буддизме тоже есть представление о пути как прекращении всех человеческих страданий, о пути к освобождению от человеческих страданий. Это так называемый благородный восьмеричный путь, подразумевающий три основных стадии – этап мудрости, этап нравственности и этап сосредоточения. Ну, а конечная цель – вот этого пути – это вырваться из бесконечного круговорота сансары, оказаться в нирване. Но вот особенность такого понимания пути в этих учениях в том, что там мы не видим Бога, а там мы видим человека, который пытается этот путь, правильный путь пройти и достичь какой-то определенной цели. Что же говорится о пути в Библии? И как представлена вот эта концепция пути? Я еще раз подчеркиваю, речь не идет о привычном нашем представлении о пути, как какой-то дороге в Священном Писании. Чтобы нам найти ответ на свой вопрос, нужно прочитать хотя бы несколько текстов. Вот я начну с книги «Бытие». В 6 главе, в 12 тексте описано состояние людей перед потопом. 6 глава, текст 12. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И мы понимаем, что здесь под путем понимается именно вот этот растленный образ жизни. «Всякая плоть извратила путь свой на земле» означает, что неправильно живут люди, не путями Божьими они ходят, избрали свой греховный путь или образ жизни. Так, я думаю, будет понятно значение слова «путь» в этом тексте. Иов, многострадальный Иов, в 23 главе своей книги, в тексте 10, произносит такие слова: «Но Он, то есть Бог, знает путь мой, и пусть испытает меня». Вот эти слова Иов произносит в состоянии крайней степени отчаяния и тупиковости, когда ему кажется, что Бога уже нет в его жизни. Вот он даже произносит перед этим такие слова: «Смотрю вперед, нет его. Оборачиваюсь назад, и там его не вижу. Ни справа, ни слева, нет». И после вот описания своего отчаянного положения этот человек, тем не менее, восклицает: «Но Он, то есть Бог, знает путь мой. Я его уже не знаю. Я уже не знаю, что со мной происходит и почему это происходит. У меня нет ответов на мои бесконечные «почему», но Он, Бог, знает путь мой». Что Он знает? Что понимается под этим путем? Он знает меня, внутренность мою, Он знает жизнь мою. Он знает, что вот, ну, не повинен я во всем том, в чем меня обвиняют даже близкие, друзья. Бог знает путь мой, знает жизнь мою. Еще один пример из книги «Псалтырь», 85-й псалом, текст 11-й. Это молитва Давида: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Опять же, вот смысл слова «путь» в данном тексте вполне понятен. «Наставь меня на путь Твой» – это значит, «наставь меня таким образом, чтобы я ходил в истине Твоей, и чтобы сердце мое было утверждено в страхе имени Твоего, чтобы я мог восхвалять Тебя, Господи, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». Ну и последний пример из книги «Притч», 14 глава, 12 текст. Вот этот текст, наверное, знают очень многие люди. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И опять понятно, что здесь речь не идет о буквальных каких-то путях или дорогах, речь идет об образе жизни. Есть путь, ведущий, да, который кажется человеку прямым, но конец его – путь к смерти. Есть образ жизни, который кажется человеку правильным, но на самом деле он ведет его к смерти. Это образ греховной жизни. Таким образом, в Ветхом Завете путь – все тексты, прочитанные нами, были из Ветхого Завета. В Ветхом Завете путь – это образ жизни, связанный либо с послушанием Богу, либо с непослушанием Богу. И вот, когда мы размышляем дальше над путем, о котором идет речь в Священном Писании, как образе жизни, мы понимаем, что сами по себе мы, грешники, грешные по природе, бессильны изменить пути своей жизни. Мы склонны к греху. Вот. И неизбежно этот грех приведет нас к смерти. А измениться и изменить свою жизнь таким образом, чтобы она была угодна Богу, чтобы мы могли исполнить волю Божию во всей ее идеальной чистоте и красоте, мы просто не в состоянии. Мы в своей греховной природе обречены. Но когда Иисус Христос говорит всем нам, что Он есть путь, Он открывает перед нами славную надежду. Он не просто показывает нам, как нам нужно изменить свои жизненные пути, чтобы быть угодному Богу. Он не просто нам описывает вот этот новый путь, по которому мы должны идти. Он о себе говорит, что «Я есть путь». Другими словами, «Я прошел путь, которым вы пройти не в состоянии». И вот этими словами «Я есть путь» Иисус Христос как раз-таки и говорит о том, что Он для нас, грешных, обреченных на смерть, является тем спасительным мостиком, который соединяет нас, грешных и слабых, снова с Богом, с Небесным Отцом. Интересно то, что ранняя церковь, до того еще, как она стала называться, когда последователи Христа стали называть христианами, это в Антиохии, до этого ее называли путем Господним. В книге «Деяния апостолов» несколько раз упоминается вот такое название ранней христианской церкви – «Путь Господень». Ну и ассоциации здесь вполне прозрачны и понятны. Почему это «Путь Господень»? Да потому что эта церковь связана со Христом, который предложил определенный путь. Это путь спасения в Нем самом, ибо Он есть путь. Вот такая интересная, да, мысль заложена в словах, в первых словах этого знаменитого изречения Иисуса Христа: «Я есть путь, истина и жизнь». Вторая часть этого изречения – истина. Христос о себе говорит, что Он есть истина. И вот здесь мы сталкиваемся с самым, пожалуй, известным философским вопросом, потому что понятие истины – это понятие философское. Что есть истина? И во все века, во все времена, в разных философских школах пытались искать ответ на этот вопрос. Что есть истина? Чаще всего под истиной понимается некая конечная мера всех вещей, некая конечная идеальная такая реальность, некий абсолют, который человек пытается постичь с помощью своего человеческого разума. Вот. Но вот этот абсолют, это некая точка, точка совершенства, она постоянно от него ускользает. И ответа на вопрос, что же есть истина, до сих пор нет. Даются самые разные определения в разных философских школах на этот вопрос, но многообразие этих определений свидетельствует о том, что человек, в общем-то, и не знает, что есть истина. Ну и, естественно, этот вопрос напоминает нам встречу Иисуса Христа с Пилатом, которая описана в 18 главе Евангелия от Иоанна. Я хочу сейчас прочитать 37 и 38 тексты. Да, Иисус Христос оказался перед Пилатом, прокуратором иудейским. Да, это римский чиновник. И Пилат спрашивает у Христа: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». И дальше: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина. Да, вот как только этот римский чиновник, видимо, хорошо образованный, услышал из уст Иисуса Христа это слово «истина», он тут же за него ухватился и задает ему этот вопрос, на который пытались отвечать философы. Что есть истина? Надеясь услышать от него какой-то ответ, но проблема Пилата в том, что он этот ответ не услышал от Иисуса Христа, хотя Христос уже на него ответил. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слова Господа Иисуса Христа. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины слушает гласа моего». Что хочет сказать этими словами Иисус Христос? О какой истине Он пришел свидетельствовать в этом мире? И что понималось под истиной в тогдашнем иудейском религиозном сознании? Конечно же, под истиной понималась не какая-то абстрактная философская идея. Понятие истины в иудейском религиозном контексте, оно глубоко личностно. Понятие истины связано с самим Богом. И об этом очень хорошо пророк Иеремия в свое время сказал в 10 главе, после того, как он жестко достаточно высмеял богов, башков, которых делают люди себе и которым они поклоняются. Используя вот этот метод такой едкой сатиры, пророк пишет, «Так, говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений, которых язычники страшатся, ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. А дальше, смотрите, не как обточенный столб, не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить вам зла, и добра тоже не в силах делать». И вот после того, как пророк так едко высмеял языческий образ богопоклонения, он заявляет, «Нет подобного тебе, Господи! Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это». «Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево». Ну и 10 текст, как раз-таки вот кульминация того, что хочет пророк сказать нам. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный. Господь Бог есть истина». Вот в Священном Писании истина – это не абстрактная вещь, не абстрактное понятие, которое мы пытаемся постичь своим ограниченным человеческим разумом. Истина персонифицирована, если можно так сказать. То есть она не обезличена в какой-то абстрактной идее. Она, истина, привязана к самому Богу. Господь Бог – есть истина. Вот Он есть та конечная мера всех вещей, Он есть тот абсолют, на который мы призваны ориентироваться в нашей жизни. Но не в философском ключе, а как личностное живое существо, с которым мы вступаем в отношения завета. И по воле которого мы и призваны жить на этой земле. Так вот, когда Иисус Христос, возвращаясь к эпизоду с Пилатом, когда Иисус Христос произносит перед Пилатом такие слова, что «Я пришел, чтобы свидетельствовать об истине», Он тем самым как раз-таки и сказал, что «Я пришел на эту землю, чтобы явить Бога, Бога, единого, истинного и живого Бога». Он говорит о том, что «видевший Меня, видел и Отца, потому что Я и Отец одно». Итак, истина, о которой Иисус Христос говорит в своем этом известном изречении «Я есть путь и истина и жизнь», истина здесь не абстрактное понятие. Она ассоциируется с самим Богом, и, конечно же, она ассоциируется с Сыном Божиим Иисусом Христом, потому что Он на равных с Богом, Он истинный Бог. Небесный Отец, о котором Он свидетельствовал здесь на земле, есть истина. И Он тоже есть истина, потому что Бог един. Ну и, наконец, последняя составляющая вот этого тройственного заявления Иисуса Христа – «Я есть путь, истина и жизнь» тоже чрезвычайно важна для нашего осмысления того, кто же Он на самом деле, Иисус Христос. Он говорит о Себе как о жизни. «Я есть жизнь». Понятие жизни очень сложное для нас. Понятие мы бессильны дать определение жизни. Жизнь всегда будет оставаться для нас какой-то тайной, какой-то загадкой. Одно мы можем сказать, что жизнь – это состояние, которое человеку естественно, и оно доставляет человеку радость. Жизнь противопоставлена смерти, которая пугает человека и воспринимается им как что-то неестественное, уродливое, то, что причиняет боль и страдания. Так вот, вся наша жизнь, все наше земное существование, оно проходит под страхом смерти. Один из выдающихся мыслителей современности, Пауль Тиллих, в своей небольшой книге «Мужество быть» говорит о том, что одной из причин вот тревоги, сопровождающей человеческое существование по жизни, является как раз-таки вот страх перед неизбежностью смерти. И когда Иисус Христос приходит в наш мир, в котором царит смерть, и заявляет о Себе «Я есть жизнь», картина сразу меняется. Своими словами «Я есть жизнь», Иисус Христос помогает нам, живущим в состоянии постоянной тревоги перед неизбежностью смерти, помогает нам освободиться от этих страхов и почувствовать какое-то жизненное облегчение. Благодаря вот именно этим словам Иисуса Христа «Я есть жизнь». Все устремления рода человеческого – это устремление к жизни. Умирать никто не хочет. Все хотят жить. И на протяжении веков и тысячелетий люди пытались найти выход из этого неизбежного тупика смерти, предлагая какие-то эликсиры вечной молодости. Но мы понимаем, читая Священное Писание, что сам человек бессилен решить эту страшную проблему своего человеческого бытия, своего человеческого существования, проблему смерти, потому что она не представляет собой естественный процесс, как многие пытаются нас убедить в том, а она представляет собой не что иное, как следствие, как результат грехопадение, то есть отступление от Бога как источника жизни. Жизнь связана с Богом. Он жизнедатель. И одна из характеристик Сына Божия Иисуса Христа, которая нами уже рассматривалась, как раз-таки в этом и заключается. Иисус Христос – жизнедатель. Он сотворил мир, Он сотворил жизнь в этом мире. И когда речь шла о сотворении человека, Он вдунул в лице его дыхание жизни, и после этого человек стал душою живою, стал живым существом. Так вот, Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», Он возвращает как бы этими словами нас к тому догреховному состоянию человечества, когда человек не знал, что такое старение, что такое тление, что такое смерть. Когда человек видел перед собою жизнь и жизнь, не прерывающуюся смертью, жизнь, не прекращающуюся. Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», помогает нам сегодня преодолеть этот страх неизбежности смерти и наполнить свою жизнь новым смыслом и новым содержанием. Привнести вот этот элемент вечности, если можно так сказать, в свое бренное существование. Потому что изначально Бог заложил вечность, как сказано в одном из текстов Священного Писания, заложил вечность внутрь нас. Мы были созданы для жизни, а не для того, чтобы умирать и переживать смерть. Слава Господу за то, что Он есть путь, истина и жизнь. И зная того, кто есть путь, истина и жизнь, мы можем смело смотреть в завтрашний день и не бояться того, что нас ожидает, веря в то, что настанет день, когда Господь явится во славе Своей и положит конец всем нашим страхам, тревогам, болезням и смертям. Я верю в такого Бога и надеюсь, что вы тоже.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Еще при жизни его называли гением. Он по праву считается величайшим русским поэтом и писателем, родоначальником новой русской литературы и создателем русского литературного языка. Его произведения признаются эталоном языка, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии.
1: Дело всей жизни. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, происходил из знатного, но впоследствии обедневшего дворянского рода. Мать была внучкой абиссинца Ибрагима Ганнибала, одного из подвижников Петра I. Пушкин с детства вращался в литературных кругах. Его отец был образованным человеком, он любил литературу и сам писал стихи. Дом отца посещали виднейшие писатели того времени – Державин, Карамзин, Жуковский и другие. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, известный поэт того времени, также способствовал развитию в своем племяннике интереса к литературе. Для кого-то может быть откровением тот факт, что невозможно проникнуть в смысл пушкинских произведений без обращения к Библии. И тем не менее, священные тексты христианства послужили одним из важнейших источников поэтики Пушкина. Это связано с тем, что Александр Сергеевич, как и его современники, был человеком, воспитанным на христианской культуре. В пушкинское время на русский язык были переведены только Новый Завет и Псалмы. Сам Пушкин пользовался преимущественно славянским текстом. Поэт хорошо был знаком с Писанием, о чем говорят заимствованные оттуда слова в его произведениях. Например, стихотворение на мотив 2-го Псалма Давида.
3: «Метались смущенные народы и высились, и падали цари».
2: В оригинале это звучит так. «Зачем метутся народы и племена

0: Славянизмы очень часто встречаются в поэзии Пушкина и служат важнейшим показателем опоры его на церковнославянский текст Священного Писания. К сожалению, литературоведы прошлых лет рассматривали их в отрыве от библейского источника и интерпретировали их как признак высокого стиля поэзии, который, собственно, был чужд Пушкину. Иногда поэты используют образы, восходящие к церковнославянскому источнику, не прибегая к славянизмам.
1: Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий.
0: Нам трудно представить ту всеохватывающую роль, которую играла Библия в жизни человека пушкинской поры. Христианская религия определяла смысл и значение всех событий в мире и в собственной жизни человека. В определенный период Пушкину особенно близка была книга «Екклесиаста». Это размышления о суете и о том, что всему свое время.
1: Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости. Тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести.
0: Мотивы книги «Екклесиаста» прослеживаются и в двух маленьких трагедиях Пушкина. Это «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Однако наиболее часто овладевали им апокалиптические настроения. Широко известна апокалиптическая песнь Пушкина 1830 года. Это стихотворение «Герой», созданное в Болдине, окруженном холерными карантинами. Оттуда Пушкин писал Михаилу Погодину.
1: «Дважды порывался я к вам, но картины опять отбрасывали меня на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию голосом велием. Посылаю вам из моего пафмоса апокалипсическую песнь».
0: При рассмотрении религиозно-духовных источников поэзии Пушкина невозможно обойти вопрос его отношения к ним. Нельзя не согласиться с тем, что в начале своего творческого пути Пушкин относился к Библии как к источнику так называемой легкой поэзии. Он рассматривал священные тексты лишь с эстетической стороны. Известны его кощунственные насмешки над религиозными обрядами и священным писанием. Дело в том, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял его общее мировоззрение. Но позднее, в зрелые годы, поэт утверждал:
1: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, ибо она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».
0: В середине 20-х годов отношение Пушкина к Писанию коренным образом изменилось. В 30-е годы поэт так отзывался о Евангелии.
1: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в состоянии противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

0: Пушкин сжег рукопись скандальной поэмы «Гаврилиада» и в дальнейшем уничтожал и списки этого, по его словам, жалкого и постыдного сочинения. Поэтическое творчество для Пушкина неразрывно связано с религиозностью. В одном из писем брату он пишет о том, что Библия для христианина – то же, что история для народа. Поэт, подобно пророку, знает лишь одну цель – исполнившись волей Божьей, глаголом жечь сердца людей. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть части, которые напрямую связаны с вечными истинами христианства. Поступки исторических лиц оцениваются с позиции религиозной нравственности. Суд истории оказывается судом Божьим. Летописец Пимен так наставляет своего послушника.
1: Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты о царях великих. Кто выше их? Единый Бог.
0: Затем Пимен рассказывает послушнику об убийстве царевича Дмитрия. И когда старец уходит, монах заключает.
1: Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем, отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда.
0: Сквозной мотив пушкинской трагедии – это мотив молитв. Они служат важнейшим средством нравственной характеристики событий и лиц. Причем Пушкин заботился именно об этом, а не об исторической достоверности, отступая порой от несомненных исторических фактов. При всей насыщенности трагедии молитвами в ней есть один герой, за кого никто не молится, и кто не молится сам. Это Борис Годунов. Согласно христианской традиции, Пушкин видел в молитве мистическую вертикаль, связующую человека с Богом. Борис Годунов у Пушкина лишен этой связующей нити. «Нельзя молиться за Ирода», – говорит один из героев драмы. В конце пьесы народ безмолвствует, отказывая Борису в молитвенной помощи. С конца 20-х годов в Пушкине непрерывно созревает и углубляется духовная умудренность. И вместе с этим процессом нарастает глубокое религиозное сознание. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические его творения, и прозаические работы, а также автобиографические записи. Из письма Вяземского к Булгакову мы узнаем о последних часах жизни поэта. Когда его спросили, не поручает ли он что-нибудь в случае смерти относительно Дантеса, с которым у него была дуэль, Пушкин ответил.
1: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
2: Дело всей жизни. Александр Сергеевич Пушкин.
0: Конечно же, всякая попытка приписать Пушкину, поэту, однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречено на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Пушкин всегда и во всем многосторонен, но, тем не менее, он является нам как один из величайших гениев русского христианского духа.
1: Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Меня часто спрашивают верующие люди, что делать, если я вдруг начал сомневаться в существовании Бога? Действительно. Понятно, что человек верит, и когда человек верит в Бога, это хороший момент. У него вроде бы нет никаких вопросов, он живет, и все идет гладко. Но вдруг начинают какие-то появляться детали, тонкости веры. Когда его что-то не удовлетворяет, и человек начинает потихонечку вот этими вопросами задаваться, и эти вопросы вроде бы вот ту веру, которую у человека есть, начинают ее расшатывать. И человек вдруг чувствует, что у него нету основания крепкого и надежного, которое было раньше. И вот теперь что с этим делать? Знаете, какая бывает иногда реакция у людей, у верующих? Воспринимать сомнения как грех. Вот если ты сомневаешься, значит, ты грех делаешь. А раз делаешь грех, значит, у тебя нету веры, и все. Неправильный подход. Вот в корне неправильно. Сомнение вообще, оно нейтрально. Даже само русское слово «со-мнение» подразумевает, что это совокупность разных мнений. Это означает, что человек находится в поиске, то есть он чего-то ищет. Почему он стал искать? Ну, возможно, потому что вера его перестала удовлетворять. И в этом отношении, если человек ищет ответы на свои вопросы, задумывается и ищет эти ответы, то это нормальный процесс, мыслительный процесс, когда мы действительно ищем и хотим разобраться. И это не является никаким грехом. Искание Бога нормально, и даже несмотря на то, что ты веришь в Бога, сомневаться в Нем не является греховным. Многие люди великие, даже герои в Библии, сомневались в Боге, в Его делах, в Его справедливости или милости. Но, тем не менее, они продолжали верить. Поэтому в этом случае нам очень важно понять два момента. Первое. Чего касаются твои вопросы? Они касаются мировоззрения, то есть, возможно, твои представления о Боге, они устарели. Возможно, тебе передали представления какие-то о вере стереотипные, передали какие-то предрассудки. И настал тот момент, когда этот предрассудок рушится, то это не вера рушится, это рушится предрассудок, стереотип. И сомнение помогает разбить этот предрассудок. И в этом отношении это вполне нормально. Нормально, что так происходит. Ты растешь, и растет твоя вера. И вот на этих обломках старой веры вырастет новый росток веры, настоящий, подлинный. Второй момент, который нужно выяснить. Если аспект касается не мировоззрения, то есть не убеждение, какой в Бог, существует он, как существует и так далее, а касается именно отношений с Богом, то есть вопроса доверия, то есть ты перестаешь сомневаться в том, что он есть, и ты не можешь ему довериться в этой ситуации. Это уже другой момент. Потому что на самом деле здесь вопрос встает к тому, что вот именно это доверие Богу, оно может действительно пошатнуться, и здесь нужно понять следующий шаг, предпринять следующий шаг. Когда ты пытаешься найти ответы на какой-то вопрос о именно Боге, нужно понять одну деталь, что мы ограничены в своих суждениях, и мы не всегда можем найти ответы на все вопросы. Но их иногда нет. И как бы ты ни старался быть умным или интеллектуальным, иногда зайдешь в какой-то тупик. Но это не значит, что теперь нужно отказываться от этого. А довериться Богу в этом отношении – это означает пройти с Ним вот этот путь твоих исканий и увидеть действительно какие-то в жизни твои дела Божьи или чудеса Божьи. Когда вдруг вот это сомнение, оно перестанет тебя мучить, потому что ты что-то в жизни увидишь. И вот здесь всегда в вопросах сомнений нужно понять причину твоего сомнения. Итак, что делать, если я сомневаюсь? С одной стороны, это нормально, что ты сомневаешься. С другой стороны, нужно разобраться просто в причине твоих сомнений. Либо пойти к пастору, к служителю церкви, который компетентен в этом вопросе и который поможет тебе разобраться вот в этих поисках твоих, исканиях твоих. Может быть, ты запутался, не знаешь всего, да? Но пастор, компетентный человек, может помочь тебе разобраться, то есть понять что-то, да, если это вопрос мировоззрения. Либо самому искать, интересоваться, углубляться, изучать, читать, находить материал, который поможет тебе увидеть картину более шире. Может быть, он разрушит твои предрассудки, представления, и, как я уже говорил, вера оживет, и она будет более такой настоящей, подлинной, живой, не детской, а верой уже более взрослой, осознанной, осмысленной, основанной на каких-то более твердых убеждениях. Поэтому сомневаться – это нормально, и пусть в этих сомнениях ты обретешь еще более глубокую веру в Бога.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Если вы, бросив курить, начнете помогать окружающим людям делать то же самое, то вы во много раз уменьшите для себя риск возврата к курению. Общеизвестным является то, что мозг не способен удерживать две противоречащие друг другу мысли и установки. Этим принципом пользуются многие программы, которые помогают людям в дальнейшем не травиться сигаретами, в дальнейшем не колоться наркотиками и пить алкоголь. Анонимные алкоголики – мощная терапия против алкоголя. Вот как звучит этот принцип у них. Помогая другим, помогая себе. Также и вы, зная методы и стратегии, позволяющие отказаться от курения, сможете оказать действительную помощь людям, желающим бросить курить. Позвольте представить вам очень интересный комментарий по этому поводу. Об этом сказал однажды один католический проповедник. 12-й шаг – это благодарность. Я по-разному понимаю чувство благодарности. Но самое главное понимание, я считаю, которое дал другой человек, Остин Рипли. Он определил благодарность как отдачу того, что Бог дал мне, как подарок. Вы являетесь подносами. Невозможно сохранить трезвость без чувства благодарности. Я хочу рассказать вам о другом человеке. Он мечтал о невозможном. Он решил для себя бросить пить. И когда он достиг вершины, восстановил все свои человеческие качества, как человек, свободный от алкоголя, он вновь стал человеком, созданным по образу и по подобию Божьему. И в своем сердце он нес то, что люди узнавали веками. Трезвость, трезвость и еще раз трезвость. Он вновь стал человеком, который хотел поделиться с другими, что помогло ему, потому что принцип программы всегда должен называться «благодарность в действии». Не говорите мне, как вы благодарны, покажите мне эту благодарность. И если вы испытываете благодарность, то вы говорите о ней, а если не испытываете, то вы не говорите о ней. Вы знаете, как называется еще по-другому этот шаг в нашей программе? «Меньше дела, больше слов». Однажды я видел фильм, который начинается такими словами. «Никто еще не выиграл войну тем, что умирал за свою войну». Вот представьте себя в морге, где вы умерли от того, что вы травились сигаретами. Вы кому помогли? Вы что выиграли? Но вы бросили травиться сигаретами, и сейчас вы выиграли войну. Так помогите другим, продолжайте им помогать бросить травиться сигаретами. И этим самым они тоже выиграют эту войну. Вспомним себя, когда с нами это случилось. Как мы себя чувствовали, как мы себя контролировали, как у нас все так робко шло вперед. Теперь этот неподдельный принцип благодарности раскрывается в нашей жизни. И он хорошо подчеркнут в Священном Писании. Мы счастливы, что мы не курим. И мы поступаем по совету апостола Петра, который записал в первом послании в 3 главе и в 15 стихе. Так звучат его слова. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». И вот в этом стихе мы усматриваем сразу несколько понятий. Вот первое понятие. Дать отчет, всегда дать отчет, раскрыть без извинения то, что вы делаете. Кто помог вам в этом? Расскажите об этом. Пусть, если в этом помог вам Бог, вы конкретно скажете об этом. Используйте кротость и благоговение. Что есть кротость и благоговение? Значит, представить это все без крика, без радикализма, напыщенности. Вот, мол, я бросил, а ты не можешь. Не загордиться. Вот этот принцип. Это значит, что я свидетельствую другим Говорю о том, что не всегда, может быть, у вас получится, как у меня, но используйте эти шаги по-своему. Мы все не одинаковые, и не всем можно говорить одинаковые способы, но каждый имеет что-то личное. Один может быть человеком общительным и находить себя применение именно в общении, беседовать, общаться, рассказывать. Другой более застенчивый, успешнее трудится среди тех, с кем он постоянно общается. Примером для нас может быть история, записанная однажды евангелистом Марком в 5 главе. «И когда он вошел в лодку», начинается этот рассказ так, «бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним». Иисус только что исцелил бесновавшийся. И вот в этот момент как своего исцеления он пожелал поехать туда, куда поедет Иисус Христос. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел бывший больной человек и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Вот это наш принцип. Вот так он работает. И хочу сказать еще раз и еще раз, что этот принцип работает не только на людей, он работает на вас. Так говорит об этом в Священном Писании апостол Павел Тимофею. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо, внимание, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Но есть одна проблема в этом принципе спасения. Если вы не имеете личный опыт, тогда у вас ничего не получится. Нам нужно ощутить на себе ту трезвость, которую мы получили, как освобождение от никотиновой зависимости. И вы знаете, очень часто на наши программы мы приглашаем тех, кто бросил на предыдущих программах. И эти люди ярко, красиво рассказывают, как у них получилось, как работали эти принципы. Помню, как в Самарканде одна женщина настолько ярко рассказала людям, которые пришли на первое занятие, что пессимизма просто не осталось. Насколько мы готовы рассказать другим людям, что они могут бросить курить и как они это могут сделать, поможет и нам, и им. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот нам Бог дал список. Список того, что разрушает симфонию любви. И вот называется это, вот по крайней мере, я так прочитала в Библии, что это любодеяние, прелюбодеяние и еще и развод. Вот давайте на эту тему сейчас поговорим. Что это такое вообще? И вот как с этим жить?
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: То есть вот если возьмем секс до супружества, мы сказали, что только в супружестве, а до супружества, как же быть молодым людям, которые сегодня говорят, а давайте попробуем пожить, потренируемся, а вдруг у нас не получится?
3: Попытаемся больше друг друга узнать.
1: Да, а потом мы там год поживем, два поживем, да, а вот мы поняли, что мы друг другу не подходим и расходимся. Вот Бог против этого, я так понимаю.
3: Да.
1: Да. Вот вы что знаете, с этим делать?
4: Я лично вообще не понимаю этой терминологии. Мы друг другу не подходим или мы сексуально несовместимы.
1: Да.
4: Я хочу сказать, что до того момента, когда я познал Бога и принял Бога, до того момента, когда Библия стала для меня, скажем так, руководство к жизни, у меня был ряд сексуальных контактов. И я хочу сказать, что в процессе вот этого опыта ничего хорошего я для себя не вынес. И напротив, когда я встретил свою жену, уже будучи христианином, мы поженились, в процессе нашей жизни мы как раз-таки пришли к сексуальной гармонии, поэтому у меня есть преимущество, скажем так, сравнить то, что было до, вне брака, да, и в браке. Это небо и земля. Это, знаете, это насколько... Вот, то, что в браке Бог дает, это насколько прекрасно, это насколько возвышенно, это насколько интересно, это насколько приятно, что с моим сексуальным опытом вне брака это даже сравнить невозможно.
3: Вот то, что люди говорят, мы через это друг друга лучше или больше узнаем, мне кажется, это вообще задача браки.
1: Да,
3: друг не, друга не узнавать.
1: Да.
4: Слушайте, ну анатомически мужчина и женщина в принципе... Ну, устроены абсолютно одинаково. Даже на уровне ощущений интимная близость, она похожа.
3: Ну да.
4: Здесь основной акцент не на ощущениях, а на отношениях.
5: На чистоте.
1: Отношениях, да, отношениях. То есть, ну, тогда Библия это называет блудом, правильно?
4: Это блуд,
1: да. Это блуд. И... А хорошо, а если вот, ну, мы тогда друг друга разлюбили, а мы уже в супружестве, но мы разлюбили, и что нам теперь, мучиться всю жизнь? Мы не подошли характерами. Что с этим делать? Вот Библия говорит об этом, она вообще, вот как я понимаю, что она вообще это не предусматривает такие ситуации. То есть надо думать до того, как женишься, думай.
3: Немножко все-таки еще о прелюбодеянии, о блуде.
1: Да.
3: Если человек верит в Бога и желает прислушаться к Нему, к тому, кто действительно указывает на подлинное счастье, то позиция Бога в этом вопросе, она однозначна. Есть заповедь, одна из десяти. Не прелюбодействуй.
1: Седьмая.
3: Поэтому если кто-то пребывает в этом состоянии или желает пребывать, но в то же время говорит, я доверяю Богу, я верю, то здесь что-то не сходится. Либо если ты слушаешься Бога, ты понимаешь, что Бог пытается ограничить тебя, сохранить тебя, защитить. И
1: дать самое лучшее.
3: Самое лучшее.
1: Потому что если он создатель, то он знает, как мы сотворены, и наше тело, и наше мышление, и поэтому он говорит, не делайте это плохо для вас.
4: Знаете, я вспоминаю свои ощущения вот как раз-таки тогда, когда я имел этот добрачный сексуальный опыт. Я помню, мне потребовалось очень много времени для того, чтобы психологически освободиться от этого, потому что я никак не мог избавиться от ощущения мерзости происходящего. Mm-hmm. Это, понимаете, это происходит на уровне отторжения по отношению вот к этой девушке, которая не твоя жена, происходит на физическом уровне. То есть вот до момента того, как случается сам половой акт, вроде бы как, ну, ты имеешь интерес к этому, но тогда, когда все произошло, вот происходит физическое ощущение отторжения к этому человеку.
3: Наверное, это какая-то опустошенность именно от того, что гармонии-то нет.
4: Да, да.
1: Нет,
4: да.
1: Отношений,
5: друзья,
1: да.
5: Могу я подкрепить вот это вот как раз то, что говорила Александра, еще одним свидетельством. У меня был школьный друг, мы сидели с ним 8 лет за одной партой. Вот потом вместе поступили в один техникум. Вот. Но когда я пришел ко Христу и уверовал, когда для меня вот Библия тоже была основой жизни, тогда наши пути с ним разошлись. Но через какое-то время мы с ним встречаемся. Я уже служил в армии, он тоже служил. У меня уже была семья, уже были дети. И вот мы с ним встречаемся, и он мне рассказывает свой первый опыт такого сексуальных отношений. Это было в армии. Там у них на КПП привели несколько девиц. И вот, ну и каждый там по очереди справил свое дело, если так можно сказать. Но он мне сказал, что после этого, как я это сделал, меня просто вырвало. И мне было так противно, было так мерзко. То есть вот такой у него опыт вот, негативный от этих прекрасных отношений, которые как бы Бог заложил в нас. Вот. А в свою очередь я ему рассказал, как у меня это было. Вот мы познакомились с супругой. И у нас была регистрация брака 3 августа. А свадьба была, или венчание в церкви, было 19 августа. Вы представляете, до 16 дней мы должны были иметь такое вот воздержание.
3: Вроде бы муж и жена,
5: от этих отношений, но пока...
1: Вроде бы нет.
5: Родственники ее, да. Вот родной брат ее смеялся. Вы что же, развелись? Почему? У вас вроде вы платье одевали, вы там костюм одевали, вы в ЗАГСе были, а живете в разных квартирах. Что у вас произошло? Вы что, уже успели развестись? Вот. Но зато первая ночь свидания или брачная ночь... Это ну, вот
3: я понимаю,
5: прекрасное
3: что,
5: чувство.
3: Я понимаю,
5: слава
3: что
5: Богу.
3: Многие люди, слава. Вот слыша нашу с вами сейчас позицию, они скажут, это все наивно как-то, знаете, нежизненно.
5: Нежизненно.
3: В жизни все по-другому.
5: Неинтересно, так сказать.
3: Неинтересно. Но мы же говорим о том, что Бог предусмотрел самое лучшее для человека. И мне нравится классический пример с цветком. Вот если смотреть на цветок, который на клумбе, и мы говорим, прекрасно, красиво, замечательно он там, такой бархатистый, разноцветный. Вот. А если его вместе с землей выкопать и положить...
1: На белый стол.
3: На белый стол, да, на скатерть, прямо на среди комнаты и сказать, что вот это такое. Это будет уже какая-то вот, там, не знаю, грязь, да.
5: Грязь, да.
3: Поэтому брак, то есть сексуальные отношения в браке, они находятся на своем месте. Вне брака, не на своем месте. И они становятся грязью.
4: Да.
1: Вообще, это игра с огнем. Вот я слушаю вас, это игра с огнем. Если человек... начинает вот такие недозволенные и нехорошие для него вещи делать, то есть вот жить до этого, до супружества, то он играет с огнем, потому что все это отпечатывается в голове, и человек потом просто сравнивает. Это вообще, это, вы понимаете, как это сложно?
3: А это же остается,
1: да,
3: в сознании.
1: Вот я про это говорю.
3: Какие-то отпечатки.
1: Да.
5: И не вырубишь топором. Говорят.
1: Да.
4: Я бы, кстати, предпочел не иметь этого опыта,
1: вообще,
4: чем иметь его.
1: Да.
4: Вот сейчас, прожив в браке 14,5 лет, хотя, конечно, давно это забылся мой опыт вот такой, да, неудачный, но сейчас, да и давно, когда я пришел к Богу, я понимал, что лучше бы у меня этого не было.
1: Конечно.
4: Еще один момент, знаете, вот сегодня, конечно, молодежь пытается позиционировать... ну, скажем так, отсутствие девственности как преимущество.
1: Да.
4: Но я вам хочу сказать, вот, думаю, что мои коллеги подтвердят это. с позиции мужчины. Мужчина – это собственник.
1: Ну,
4: никакой мужчина не будет делить свою женщину с другим мужчиной, даже если ее отношения были в прошлом.
1: Да.
3: Я к этому хотел бы пример. Вот сейчас вспоминаю, как со студентами однажды беседую на эту тему. Я провел такой маленький тест, показав им всю неприятность, всю, скажем так, мерзость внебрачных сексуальных отношений. Значит, я вызвал 5 добровольцев, это были девушки, и одного молодого человека. Каждому из них дал стаканчик, налил чуть-чуть воды, затем попросил, чтобы они набрали в рот, прополоскали и обратно. А затем я попросил, чтобы каждый из них поделился. Молодой человек подошел к одной девушке, он ей, она ему. Потом со второй, с третьей, с пятой. И затем я сказал, теперь вы готовы это пить. Никто из них не захотел.
5: Не рискнул.
3: И я им сказал, что сексуальные отношения – это значительно более интимные, нежели рот, твои слюни там, и так далее.
4: Конечно.
3: Но, однако же, человек в состоянии вот этой страсти, он не думает об этом.
1: Да, потому что владеет... Хорошо, вот, Бог говорит, что какое-то наказание за это будет. Вот если...
4: За блуд или...
1: Да,
4: или
1: за блуд, да.
4: Конечно.
5: Конкретно.
1: Вот где, да, где Библия об этом говорит?
4: И причем наказание не одного характера. Вот как я увидел в процессе, да, изучения, есть наказание, которое, ну, скажем так, можно отнести к естественным последствиям.
1: Да.
4: А есть наказание, которое относится к сверхъестественным последствиям.
1: Угу.
4: Поэтому, ну, смотря... прямой Божий суд. Угу. Но говоря о естественных последствиях, наверное, самое такое распространенное наказание — это были экономические санкции, скажем так, которые налагались на человека.
5: Виновника, да?
4: Да. Если вы помните, в Библии есть история о первенце Иакова, о Рувиме, когда он имел незаконное сексуальное отношение с наложницей отца. И отец лишил его наследства.
3: Первенство.
4: Да, первородство.
1: Первородство.
4: Ну, читай наследство, да, потому что первородство — это было не просто вот право о рождении, это давало право на большую часть собственности. Поэтому экономические санкции — это первое, что, с чем сталкивается
1: Интересно.
4: Человек.
1: Да.
4: В книге притчей эта тема развивается, да, когда человек прелюбодействует с чужой женой, написано, он будет работать для другого дома. Поэтому люди, которые идут на такой шаг, нарушение супружеской верности, это, скажем так, прелюбодеяние, это экономически невыгодный процесс.
3: Ну вот еще один момент сейчас вспомнил, что в законах Ветхого Завета было такое постановление, что если в близость вступали люди, кто не в браке, то мужчина должен был эту девушку взять в свои жены.
1: И да, никогда не развестись.
4: Без права развода.
1: Без права развода,
3: да.
1: Представляете?
3: Это, ну, если так назовем в кавычках, да, тоже наказание.
1: Ну, да.
4: Ну, в принципе, да.
1: Представляете, жизнь с человеком, которого ты не любишь.
5: А пример Божьего суда, что касается семьи священника. Это 21 глава книги Левит, 9 стих. Если дочь священника осквернит себя блудеянием, то есть она будет иметь связь вне брака, да, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее.
1: Ну и как нужно
5: вот
1: понимать?
5: Божий суд.
1: Ага.
3: То есть это буквальное возмездие. Следующая глава рассказывает о вообще, в принципе, если было совершено, вот, например, 22 глава, 22 текст. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею», то есть здесь прелюбодеяние, да, «то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшую с женщиной, и женщину, и так истреби зло».
4: Вообще, вот, если мы говорим о наказании, да, с позиции Библии, то действительно за это часто экономические санкции — это только самое безобидное.
1: Начало,
4: так вообще действительно это каралось смертью, по большому счету.
1: Так серьезно все было?
5: Чтобы предостеречь сегодня... Израиль, свой, Божий народ от дальнейших последствий, еще худших.
3: Ну, нужно признать, что сегодня
1: мы
3: руководствуемся не в данном случае не законами
1: не
3: Ветхого
1: побегаем,
3: Завета, да,
1: камнями никого
3: мы
1: не
3: руководствуемся
1: побегаем.
3: Законом своей страны, в которой живем. Но принцип, главное, что Бог хотел сказать, чтобы сохранялась вот эта часть. Вот. Потому что она подразумевает последствия не только в виде побиения камнями, да, а значительно больше.
4: Вот говоря вообще о ближневосточном контексте, в котором жил, среди которого жил, да, израильский народ, там были не такие жесткие законы, хотя тоже достаточно строго относились к изменам, к блуду и так далее. В ближневосточном менталитете и вообще культуре там, ну, скажем так, позволялись некие послабления. Отличие библейской культуры в том, что наказание за блуд, за прелюбодеяние, оно было практически безапелляционным. И казалось бы, здесь, ну, неужели Бог так жесток, да, так строг?
1: Да.
4: В этой связи хочу сказать, что вы где-нибудь читали ситуацию, когда реально, значит, приговор приводился в исполнение?
3: Это же нужно, чтобы поймать, да, и осудить, должны были
4: два свидетеля.
5: Столько совпасть обстоятельств.
4: Это первое. Второе. Нигде в Библии я не читал о том, что были случаи, значит, побиения камнями за это. И нигде я не читал, тем более, что дочерей священника сжигали за это. Поэтому я смею предположить, что все-таки здесь
5: этого
4: речь
5: не было,
4: идет...
5: Да?
4: Может быть и было, я не исключаю такой возможности, может быть и было, но это было скорее исключение, чем правило, раз, и во-вторых, здесь закон играл на опережение.
5: Опережение, то есть профилактика была,
4: да,
3: устрашение.
5: Преступление.
1: Устрашение, да.
4: Но это, знаете, это как со штрафами, допустим, да. Вот когда штрафы маленькие, автомобильные, да, большинство людей позволяют себе нарушение правил дорожного движения.
1: Да, если большой... Штраф.
4: Да, когда штрафы поднимают, тут уж, знаешь, уже едешь и думаешь.
5: У меня нет таких денег.
4: Стоит, да, или не стоит. Вот это так работало, мне кажется. В книге «Притчи» интересный текст есть. Значит, книга «Притчи», 6 глава, 32 стих. «Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума». Мне очень нравится этот текст. Угу. Тот, хотя он такой прямолинейный, но вот очень четкий.
1: Правда.
4: У того нет ума.
5: Безумно.
4: Тот губит душу свою, кто делает это. Вот интересно, вот эта фраза, кто, ну, тот губит душу свою, другими словами, уничтожает. Уничтожает самого себя. Причем вот слово «душа», «нефеш», да, подразумевается вся личность целиком. Не какая-то вот только вот... Потому что
5: всего себя как бы
4: в нашем контексте, ну вот, российском, да, контексте, слово «душа» это воспринимается как нечто, да, такое астральное, мало относящееся к жизни. Но ближневосточное понимание слова «душа», «нефеш», оно означает всего человека. Поэтому, когда человек идет на нарушение супружеской верности, то есть он вот сексуальные отношения практикует вне брака, он разрушает всю свою личность. И тому масса примеров и доказательств из области современной психологии. Пожалуйста.
1: Да, конечно, все это... Ну,
3: можно, если бы, да. Можно вернуться? Вот вы еще спросили в отношении, если расстаются не по причине там, супружеской неверности, да, а по причине характерами не сошлись,
1: да,
3: и там,
1: да,
3: просто не понравилось что-то.
1: Я статистику видела. Вот написанный на самом верху
3: не сошлись характерами.
1: Не сошлись характерами.
3: Это подавляющее большинство.
1: Да.
3: Вот
5: как Иисус... оправдание звучит, мне кажется.
3: И Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, он дал оценку тому, когда разводятся не за прелюбодеяние. Ага. Он так сказал. «Я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». То есть в этом случае... Человек, который инициирует развод просто по причине «не сошлись характерами» или «я не знаю, что еще», кроме вины любодеяния, он тем самым может подталкивать свою половинку к тоже, соответственно, к прелюбодеянию.
5: И бывает, что такие случаи, когда мужчина после такого развода, не сошлись характерами, сразу почему-то находит другую женщину, которая сходится с характером тут же.
1: Наверное,
3: интересно,
1: на
3: сколько лет?
1: Насколько, да, на какое-то время.
4: Хорошо. Знаете, мне кажется, этот вопрос, вот вопрос «сошлись, не сошлись характерами», он чрезмерно вот обременен какими-то лишними эмоциями. Что значит «не сошлись характерами»?
5: А раньше сходились?
4: А как сошлись тогда? Да. Вопрос.
1: А, ну тогда не знали свой характер, наверное.
4: Так, другого вопрос, а чем они занимались во время свиданий?
3: Вы знаете, если с позиции Библии, вот если строго с позиции Библии, то мы читаем, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
5: Если Бог сочетал.
3: Поэтому Бог не предусмотрел никаких вариантов. Если ты однажды встаешь и говоришь, это моя жена, все, это мой муж, теперь на всю жизнь.
1: И я все делаю в супружестве, чтобы это было
3: если возникают,
1: хорошо.
3: Да, чтобы, если возникают там, трудности.
1: Работаю над собой.
3: Все верно.
1: То есть начинаю понимать, да, что у меня не все хорошо там с моим характером. И начинаю думать.
3: И хорошо, наверное, и не будет. Вот не знаю, как вы, но мне кажется, когда вот люди говорят, что мы прожили там 30 лет душа в душу, ни разу
1: слова. Поссорились, да?
3: Вот я не верю. Я честно скажу, я не верю. Мы люди, и нам свойственно быть эгоистами, эгоцентристами, все только на себе. И поэтому конфликты неизбежны. И представьте, если бы Бог допустил, ну хорошо, не сошлись характерами, разведитесь. Так это сколько было бы разводов?
4: Кстати,
5: в два разных характера.
4: В Библии нигде не говорится о том, что нельзя ссориться.